0: вы что-то сделали, и избавиться от этой мысли полностью?
1: Ну, бывает такое, что против мыслей могут бороться только другие мысли.
0: Так, вот это интересно.
1: Вот, и бывает такое, что ты уже все собрался с мыслями, что ты сейчас сделаешь, допустим, накричишь на человека. Вот он все, у тебя все вот накипело внутри, и ты вот сейчас просто понимаешь, что сейчас будешь орать. Вот, но в то же время тебе приходит в голову мысль, вот, Бог бывает присылает такие мысли. И ты понимаешь, что вот если ты сейчас накричишь, ты покричала. Ты, допустим, испортила, человеком отношения испортились очень сильно. И, допустим, в этом, особой нужды никакой нет. Лучше просто там уйти куда-то, как-то проветриться, я не знаю. Ну вот, бывает такое, в общем, Бог, если ты просишь его о том, чтобы чтобы твои действия, чтобы твои мысли, они были, по его воле, то он действительно помогает тебе в этом. И у меня было такое много раз, что я как бы думала о последствиях перед тем, как что-то сделать. Вот, и мне не хотелось сделать то, чего я хотела.
0: То есть были плохие мысли, ты думала о том, что здесь что-то плохое, но потом ты подумала, попросила Бога,
1: а он тебе с другой стороны
0: смотрел на последствия, которые могут принести этот поступок. И, в принципе, Бог тебе помог. Вообще, в принципе, в жизни я считаю, что в первую очередь нужно просить вот в плане наших мыслей, наверное, только Бог нам поможет справиться. Это такой враг, с которым непонятно, как бороться. Ты не можешь его там заставить его замолчать, удушить его, там, успокоить, побить его и так далее. То есть это такой невидимый враг, который влияет на нас, поэтому только Бог может нам в этом помочь. В принципе, вот. И я думаю, что в первую очередь надо к нему обращаться и надо просить, чтобы он как-то влиял. Вот. А если Бог не помогает, если вот в такая ситуация зашли, что я не знаю, что мысли вас наполнили, что еще, не знаю, как-то что еще вы предпринимаете, что еще может быть источником ваших мыслей?
1: Если Бог не помогает, это значит, что ты не полностью ему доверился или ты не до конца хочешь избавиться от этих мыслей. Потому что, не бывает такого, чтобы Бог не помог.
0: Получается, мы просим Бог помоги, но на самом деле сами
1: может,
0: хотим.
1: Может, мы вкладываем в это какую-то большую ценность или что-то еще. Вот. И, мы как бы попросили, но на самом деле мы держимся своих принципов, и мы все равно стоим на своем.
2: Сами ничего, короче, не делаем. Просто понадеемся.
1: Мы просто для галочки помолились,
0: попросили. Это то самое, попросили. Что мы сидим рядом с шоколадкой, Бог, помоги мне не съесть эту шоколадку, и дальше сидим рядом с ней.
1: Да, а потом мысль, я пытался, и съешь ее. В итоге съедаешь.
0: Я попытался, боже, ты проиграл, прости.
1: Вот, все равно первое – это Бог, а все остальное, если у тебя у тебя мысли какие-то хорошие не приходят, значит, тебе нужно, опять же, поработать над собой, подумать, где ты, может, неискренне или... в общем, нужно смотреть уже на себя, опять изучать этот вопрос.
3: На самом деле, мне кажется, что когда мысль уже настолько слеяна, и ты уже начинаешь ей жить, то ее очень сложно убрать. То есть изначально, когда у тебя приходят какие-то мысли, ее изначально нужно расставлять, хорошая она или плохая, каким последствиям она приведет. И когда ты ее лелеешь, ты такая, съесть бы сейчас шоколадку, и думаешь на протяжении уже часа, съесть эту шоколадку, и не рассматриваешь ее, что она там плохая или хорошая, ты пойдешь ее и съешь, не просил бы и так далее.
2: Еще, например, в тяжелых ситуациях, когда ты загоняешься, в принципе, хорошо помогают друзья. Куда-то просто с ними съездить, проветриться, отвлекает, и потом уже можешь посмотреть на ситуацию с другой стороны и понять, что все на самом деле не так плохо и не так уж и нерешаемо.
0: Спасибо, друзья, большое за ваш опыт, за ваши примеры из жизни, которые на самом деле помогли и вам справиться с плохими мыслями. Мы очень надеемся, что вы, дорогие друзья, которые нас смотрите, также будете бороться, чтобы в вашу голову не попадали плохие мысли. Если они попали, чтобы просите Бога, чтобы Он помог вам избавиться от них. И с Его помощью мы верим, что у вас получится. Это была программа «Пит-стоп». С нами был Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. Приезжайте к нам, заезжайте, мы вас с удовольствием ждем. Пока.
1: Пока.
0: Пока.
4: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Мы сегодня с вами попробуем продолжить размышлять над Благой Вестью, но немножко в другом ключе. И начну я свое размышление с одной истории. В 1962 году два миссионера, муж с женой Дон и жена Кэрол, отправились с шестимесячным ребенком в Папуа-Новую Гвинею проповедовать аборигенам Евангелие. Они тогда не догадывались даже о том, что шестимесячный ребенок, которого он держал на руках, станет детем мира и не даст ганнибалам, которым они приехали проповедовать Евангелие, их съесть. Их встретили 400 человек племени Саоа, которые ели людей. И вот этим людям они пытались рассказать благую весть. Конечно, эти племена слышали о том, что миссионеры привозят с собой медикаменты и различные материалы, которые им были нужны. Поэтому, может быть, даже по этой причине еще они их не тронули. И, естественно, те не знали пока языка, поселились рядом с этими аборигенами, стали изучать язык и потихонечку общаться с ними, помогать и служить этим людям, лечить их, оказывать разную помощь. Ну и, соответственно, потихонечку, изучая язык, проповедовать им о Христе. Но они столкнулись с серьезной проблемой, потому что когда они рассказали об Иисусе Христе и особенно об Иуде, который предал Иисуса Христа, здесь все племя пришло просто в дикий восторг. Они так радовались, что Иуда предал Иисуса, что это такой вообще замечательный человек. И они были удивлены, как это Иисус так себя дал легко обмануть. Почему? Так получилось, что когда эти миссионеры рассказывали об Иуде, эти люди приходили в восторг и радовались. Оказывается, для этого племени было почетом кого-то обмануть хитростью, войти в доверие, а потом его съесть. Потому что они так много делали с другими племенами, заманивая людей, откармливая их, а потом убивали и съедали их сердце. Это был такой ритуал, поэтому для них Иуда, Искариот, предатель, был просто олицетворением их самих. Как донести благую весть этим людям? Они поняли, что они столкнулись с серьезной преградой, с серьезным препятствием на пути проповеди Евангелия. Они не знали даже, что сделать. Но живя там и работая, трудясь, они увидели одну ситуацию, которая им этому помогла. Между разными племенами возникла вражда и началась война. Миссионеры поставили ультиматум. Или они заканчивают эти все боевые действия, или они уезжают со всеми медикаментами, со всеми провизией, которые они привезли с собой, и, естественно, покидают это племя. Тут вынуждены были вождь и советы этого племени как-то решить и приостановить свои действия. И вот что они сделали. Вождь племени, чтобы действительно заключить мир с другим племенем, взял своего маленького сына и отдал другому племени. Они называли этого ребенка «дитя мира». Пока дитя будет жить в чужом племени, и пока с этим ребенком ничего не случится, между этими враждующими племенами будет мир. Но если этот ребенок погибнет, настанет вражда снова. И вот здесь Дону пришло это откровение от Бога, что Иисус – это дитя мира, которого Бог послал враждующему племени. И пока будет живо дитя, будет мир. Пока оно погибнет, если оно погибнет, то настанет вражда. И когда миссионеры после этого обряда, на котором они принимали участие и видели это, они стали им говорить о том, что Иуда убил дитя мира, племя вдруг пришло в другой ужас. Потому что для этого племени убедить Амира означало совершить страшное. И они поняли суть благой вести, что Иисус – это Дитя мира, которого Бог отдал, чтобы мы могли обрести мир. Вот так миссионеры сумели преодолеть препятствие, которое, вот это препятствие, которое возникло между ими и благой вестью, и этим племенем. Как донести людям, которые не понимают, как адаптировать благую весть к совершенно, ну, не к цивилизованному, да, обществу. И вот они с помощью этого донесли благую весть. А тема моей проповеди называется «Разрушая преграды и возвещая Христа». И мы все-таки вернемся в книгу «Деяния апостолов» и прочитаем с вами два примера проповеди, которые были сказаны, одна Петром, другая Павлом. Но нам очень нужны эти истории, которые мы, надеюсь, если вы помните, я просил их читать, это «Деяния 10 глава» и «Деяния 13 глава». Если вы прочитали эти проповеди, и вы уже имеете представление, о чем пойдет сейчас речь, давайте все-таки попробуем это сделать. В первую очередь мы откроем книгу «Деяния апостолов», 10 главу, и вспомним эту историю. Был обращенный в иудаизм римский сотник, да, воин, командующий, Корнилий. Он поверил в единого Бога и, конечно же, молился Богу и очень много делал милостыни и добрых дел для Божьего народа. И однажды ему приходит после молитвы ангел, который ему говорит о том, что Корнилий, тебе нужно направить людей к Петру, и даже указал место, где он находится, чтобы Петр рассказал благую весть. Возникает вопрос, зачем посылать Корнилию к Петру, если сам ангел может ему рассказать благую весть. Правда ведь? Дело было не в самом Корнилии, который эту благую весть готов был принять, а дело было в самой церкви. В церкви, которая не готова была понести Евангелие язычникам. Потому что они думали, что благая весть для кого? Она адресована Божьему народу, поэтому они ее и приняли и уверовали. И вот, тем не менее, Корнилий посылает людей, люди приходят к Петру, и, как мы помним с вами, была очень серьезная подготовка Бога, чтобы подготовить Петра к проповеди язычникам, чтобы еврей перешагнул порог дома язычников, нечистых. Какая была подготовка? Бог открывает Петру видение. Да, помните сосуд, который спускался, там была куча всяких нечистых животных. И Бог ему сказал: «Петр, заколи и ешь». И так это несколько раз повторялось. Петр был в недоумении, не знал, что делать. Да? Но потом, как мы читаем в книге Деяний, Дух Божий сказал Петру: «Иди, немало не сомневаясь». Петр идет и по дороге, видимо, размышляет и молится, и доходит до него, о чем он потом скажет, когда переступит порог дома язычника и войдет к нечестивым. Он скажет, что вы знаете, что иудеям возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. К сожалению, вот этот иудаизм первого века настолько создал в сознании Петра это препятствие, вот это чистое и нечистое, что Петру было тяжело переступить этот порог дома без этого откровения. Если бы не было этого откровения, вряд ли Петр бы вообще догадался, что нужно нести Евангелие язычникам. Он бы этого не сделал. Но именно это откровение изменило сознание Петра, и поэтому Петр пришел в этот дом и начинает там возвещать благую весть. И теперь давайте мы посмотрим на то, что говорит апостол Петр. Читаем. С 34 стиха Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех Вы знаете, происходящее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповедуемое Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. И вот дальше мы читаем, что когда Петр еще это произносил, что случилось? Дух Святой сошел на Корнилий, на всю его семью, и они заговорили на языках. И Петр вынужден был признать факт, что Дух Святой теперь сошел на кого? И на язычников. И их крестил. И он их крестит. Только после этого вот это знамение, такое явление силы Духа, говорило о том, что действительно за этим благовестием стоял сам Господь Бог. Он готовит сердце Петра. Он открывает, он дает откровение Корнилию. Да? Он создает все условия для того, чтобы действительно Петр мог перешагнуть дом язычника и ему благовозвестить. Но обратите внимание на основные моменты содержания благой вести в проповеди Петра. Это очень важно. Первое, что говорит Петр, что Господь нелицеприятен, так и что Иисус Господь кого? Всех. Это очень важный момент в проповеди благой вести. Почему? Потому что иудаизм, к сожалению, иудаизм первого века, возвел огромные стены. Он создал просто твердыни возле себя, не пуская ни своих единоверцев к язычеству, оберегая всячески себя от язычества. Я понимаю, что они всеми силами хотели сохранить свою веру в чистоте и святости. Поэтому всячески оградили себя различными законами, да, ритуальной нечистоты, для того, чтобы никак не оскверниться с язычниками, никак чтобы язычническое сознание, языческая вера не повлияла на их мировоззрение. И они оградили себя от всего. И в этом сознании, но как достучаться до этих людей? Как донести благую весть людям, да, потому что все-таки ветхозаветные пророчества говорили о том, что язычники должны тоже прийти к познанию истинного Бога. Как донести благую весть? И вот Петр в этой благой вести как раз и говорит о том, что да, что Евангелие, обратите внимание, 36 стих, что в начале, да, Израилю было что? Слово было послано, благовествуя мир через Иисуса Христа, что вначале благая весть была преподнесена Божьему народу, и он ее услышал. Но теперь он Господь всех. Это первое. Второе. Дальше. Кратко описывается жизнь и служение Иисуса Христа, как он ходил, да, и исцелял людей, и освобождал их от власти дьявола. Затем говорится о мученической и невинной смерти Христа, так, что Он умер невинно. Затем говорится о воскресении Иисуса. И, наконец, дается повеление проповедовать об этом всем и призыв к чему? К покаянию. Да? Этим заканчивается как бы проповедь Петра. Но мы видим в ней основные вот эти сюжеты, что Господь нелицеприятен, и Он для всех. Что Иисус проповедовал, да, и служил людям, что Он умер, воскрес, и теперь есть повеление проповедовать прощение грехов. Это то, что говорит Петр. Но мне здесь нравится то, как Петр выстраивает вот этот мостик, что Господь всех, что Бог нелицеприятен, что да, это Бог, который вначале послал благую весть Божьему народу, но теперь этот Бог Божьего народа открывает свои двери для кого? Для всех, кто может это принять, эту благую весть. Потому что то, что совершил Бог, Он совершил не только для Израиля, но и для всех. А теперь нам нужно посмотреть на проповедь апостола Павла в 13 главе. Она очень длинная, мы не будем все читать, но это очень важно. Некоторые моменты мы подчеркнем. Деяния апостолов, она вообще 13 глава с 17 стиха по 39 идет проповедь самого Павла. И первая часть проповеди очень большая. Апостол Павел рассказывает историю израильского народа. В первую очередь, кому он это ее говорит? Смотрите, 15 стих, да, если мы видим. «После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им, ну, то есть Павлу и с тем, кто с ним пришел, мужи, братья, если у вас есть слово наставлений к народу, что? Говорите». Если у вас есть слово наставление к народу, говорите. И вот теперь важная деталь. Мы к проповеди чуть-чуть, Павел, подойдем, но мне важна вот эта фраза «слово наставление». Откуда оно вообще и что это за слово «наставление»? Дело в том, что в греческом тексте здесь стоит очень знакомое нам слово, и вы его хорошо знаете. Знаете, слышали слово «параклесис»? Что оно означает? «Утешитель». Так ведь? Так называется Дух Святой в Евангелии от Иоанна, и так называется Иисус Христос в первом послании Иоанна, что Он является утешителем, параклетом. Да? Так вот, здесь стоит именно это слово, параклесис, слово утешение. На самом деле не слово наставление, а слово утешение. Что это за слово утешение? Это очень важно. Дело в том, что у нас книга «Деяний апостолов» написана кем? Евангелистом Лукой, так ведь? Для этого нам нужно открыть Евангелие от Луки, которое тоже написано Лукой. Давайте посмотрим на вторую главу Евангелия от Луки. И мы прочитаем с вами одно очень важное обстоятельство, которое нам нужно. Когда Иисуса младенца после дней очищения на восьмой день по закону Моисеева принесли в храм, кто подошел к младенцу Иисуса? Помните, подошел Симеон. Читаем 2 глава, 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий что, скажите, пожалуйста? Утешение Израилем. И Дух Святой был на нем». Итак, На что он надеялся, или другими словами, чаять – это ожидать. Что ожидал Симеон, скажите, пожалуйста? Утешение Израилева. Так вот здесь это же самое слово, братья и сестры, которое используется в книге «Деяниях», когда начальник синагоги обращается к Павлу, которые пришли, да, в синагогу, и они говорят: «Братья, мужи, братья, если у вас есть слово «утешение», то говорите, что это за слово утешение, которое для Израиля? Читаем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, ой, не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, то есть Мессию Господа. Так? И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовывал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Симеон берет младенца Иисуса, маленького ребеночка, смотрит на него и говорит: «Я увидел своими глазами спасение чего? Божье! Я увидел Божье избавление!» На кого он смотрит? Он смотрит на ребенка. Это и есть Божье избавление. Он – Божий Избавитель. Но этот Божий Избавитель послан для кого? Пред лицом всех народов он будет светом к просвещению язычников и славой кого? Народа Израиля. Вот Иисус становится содержанием этой вести Евангелия. Он и есть слово утешения. И апостол Павел поэтому и говорит о том теперь, он начинает проповедовать. Если мы вернемся к Деяниям 13 главе, то мы увидим, что Павел рассказывает очень такую долгую историю про историю Божьего народа, да, то есть как он был избран, как они захотели царя, как Бог выбрал помазанника сначала Саула, потом Давида, я не буду это повторять и так далее. И потом он говорит, смотрите, очень важно в своей проповеди, 23 стих. «Из его-то потомства, то есть потомства Давида, Бог по обетованию воздвиг Израилю кого? Спасителя Иисуса». То есть Иисус является обещанным Спасителем, которого Божий народ ждет. Дальше. «Перед самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение и покаяние всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил, за кого почитает его меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего». Слушайте. «Ибо жителям Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилат убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. И мы, обратите внимание, вот стоит этот глагол, и мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Вы обратите внимание, что в первую очередь кому благая весть несется? Ее благовествует именно Божьему народу, народу, который ждет Избавителя, который ждет Мессию. И именно ему в первую очередь и проповедуется благая весть. Это очень важно. Почему я на этом делаю акцент? Вначале то, что обещает Бог, Он исполняет то, что обещал Божьему народу. А затем, если Божий народ принимает эту весть, да, или отвергает, как мы увидим потом, кому начинает нести послание дальше? Язычникам. И это мы видим с вами, что когда апостол Павел закончит проповедь, то весь город выйдет, то есть закончит проповедь, то язычники будут просить Павла сказать эту же проповедь в следующую субботу. И когда Павел придет в субботу, то там весь город почти соберется, то есть, скорее всего, это на какой-то площади. И Павел уже язычникам начинает говорить. Но, как вы видите, если дальше мы будем читать, то мы увидим следующее. Некоторые из иудеев восстают и начинают Павла гнать. И тогда апостол Павел скажет очень интересные слова. Посмотрите. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедовал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли». Язычники, слыша это, что делали? «Радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предустановлены к вечной жизни. И Слово Господне распространилось по всей стране». То есть мы видим поразительную вещь. Божий народ, которому была адресована благая весть, с большим усердием и охотой что делает? Откликается, да? Нет. Он начинает препятствовать этому. Он начинает делать все возможное, чтобы, ну, остановить. А язычники, наоборот, с большой охотой принимают эту весть Евангелия. И вот здесь два важных обстоятельства, ну, выводы, которые мы сделаем. Давайте. Первое. Если вы внимательно послушали проповедь Петра и проповедь Павла, то вы заметите, между ними есть некоторые разницы, но есть сходство. Так ведь? Давайте подытожим проповедь Петра. Первое. Это история призвания Божьего народа. Второе. Это обещание Бога и их исполнение в жизни Христа. Это смерть невинная Иисуса. Это воскресение Христа из мертвых. И это повеление проповедовать весть о чем? О прощении грехов. И почти они перекликаются, правда? Конечно, есть некоторые вариации, есть некоторые исключения, потому что одна проповедь, она адресована язычникам, а другая проповедь адресована евреям. Конечно, есть расхождение, но есть и сходство. И суть как раз этого и состоит в том, что когда апостолы проповедовали благую весть и возвещали ее, центром их вести был кто, скажите мне, пожалуйста? Кто или что было центром их вести, скажите? Кто или что? Смерть и воскресение Иисуса. Кто? То есть Христос был центром их проповеди.

благовествовал ему Иисуса. Теперь дальше идем. Посмотрим на 11 главу Деяний. И вот здесь как раз перевели уже достаточно правильно, как оно есть. Стих 20. Когда мы видим, как другие люди идут и рассказывают о Иисусе, то что мы здесь читаем? «Были же некоторые из них киприяне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя кому? Господа Иисуса». Вот теперь у нас немножечко должно кое-что выстроиться. Когда мы проповедуем благую весть, братья и сестры, мы проповедуем Христа распятого и Христа воскресшего. Мы говорим в центре нашей вести исполнение Божьих обещаний, именно Христос. Это важно. Почему я на этом делаю акцент? Потому что я сейчас расскажу немножечко историю, ну, как уже в заключении, истории про себя, про свое понимание Евангелия. Я думаю, это будет полезно послушать мою трагическую историю. Хотите послушать? Да? Я очень прошу, чтобы вы сейчас отнеслись к этой истории с пониманием, потому что то, что я буду рассказывать, это я про себя буду рассказывать в первую очередь. Уж что я там верил, как я понимал, это уже мои проблемы, да? Но, да, но очень важно, чтобы вы сейчас, ну, попробовали вот постараться у меня услышать, что я хочу донести, почему я на этом делаю акцент. В 92-м году я стал посещать евангельскую программу Джона Картера. Я увидел буклетик, который, ну, не буклетик, а афишу, которая была на углу магазина. Ну, я шел по дороге в магазин, меня мама послала за продуктами, я пошел в магазин, и вот когда шел по дороге в магазин, куда я ходил за продуктами, на углу этого магазина висела эта афишка с приглашением на программу Джона Картера. Те, кто был в те года, должны вспомнить, чем отличалась афиша Джона Картера. Да? Там была изображена, был изображен фараон, да? Вот, лицо, маска фараона, по-моему, Тутанхамона, если я не ошибаюсь, уж сейчас не помню точно, да? Или какого-то фараона такая украшенная. Вот. И, естественно, было приглашение на вот эти встречи. Дело в том, что я тогда очень сильно увлекался египтологией, и я верил, что что-то там у египтян было реально колдовское и страшное, потому что ученые, которые приходили и раскапывали гробницы, потом с ними происходили мистические странные вещи. А умирал там член его семьи, собака, сам этот исследователь, и много-много таких каких-то было страшных вещей. Вот, поэтому я вот такую мистику верил. И когда я увидел этого фараона, я подумал: о, слушай, я хочу пойти туда. Тем более мой друг, мой сосед из соседнего дома, который тоже получил какую-то листовочку, приглашение на эту программу, сказал: слушай, пошли, давай на эту программу сходим, точно. Там будут Библию давать бесплатно. Пошли, пошли. В общем, он меня уговорил, и мы вместе с ним поехали на эту программу. И в 92-м году это был первый мой визит на эту встречу. Вот что там произошло. Да, мне было очень интересно слушать про раскопки, которые рассказывал Джон Картер, про исполнение пророчеств, и вдруг у меня стало доходить, что Библия, оказывается, это какая-то очень интересная, мистическая книга, в которой такие фантастические истории рассказываются крутые, что ее надо почитать обязательно. Но знаете, что меня больше всего перевернуло? Послушайте, меня перевернуло, когда Джон Картер прям реально рассказал благую весть. Он сказал о том, как любит нас Бог, что Он отдал Своего Сына Иисуса Христа за наши грехи. И вот тут меня, знаете, как будто прошибло насквозь. Я пришел домой, слушайте, это очень важно, я пришел домой, встал на колени, при этом я никогда этого не делал, я никогда не молился Богу. Я встал на колени после этой проповеди. Вот именно, он ее, по-моему, на 7-я была по счету, он именно про Евангелие Иисуса Христа. И просто рыдал на коленях. Просто рыдал. Что там парень, подросток, что я там такого страшного делал? Я никаких ужасов не совершил, ничего не украл, никого не убил. Ну, машинку в детском садике стащил. Да, может быть, там матерился, что-то еще там, может быть, делал. Какие-то, ну, такие детские подростковые грешки. Да, но я просто реально рыдал.

И вот после этого я поверил в Иисуса Мессии. Понимаете? После этого. Я получил Библию и стал ее читать. Но это я уже рассказывал. Суть не в этом. И потом я пришел, естественно, через год на программу в 93-м году. Я пришел уже в адвентистскую церковь. Хотя я не совсем понимал, что это за адвентисты такие. Вот. Потому что, когда я принимал крещение, то я принимал крещение, как было написано, «Крещусь во Христа Иисуса». Да? Но, тем не менее, я пошел в адвентистскую церковь, на Шевченко 1Б, этот храм. Конечно, он меня так впечатлил, его нашел, стал туда приходить, активно посещать богослужения. Потом, в 94-м году, прошла еще одна программа, и была основана церковь в Сормове. И уже, поскольку она собиралась тогда в кинотеатре «Ракета», то я стал приходить туда, потому что 5 минут ходьбы от моего дома было, и там уже стал ходить в Сормовскую церковь. Вот. Но не в этом суть. Что-то в моей духовной жизни пошло не так. Знаете что? Потому что я познакомился с людьми, которые мне стали говорить другое. Надо соблюдать заповеди. Надо принести десятину, надо делать все это, надо не есть свинину и все такое. И это все было в очень таких строгих, как сказать, таких посылах, да, строгих, очень повелительных, ты должен, ты обязан и тому подобное. И понимаете, что произошло? И мне стали говорить, что я должен быть правильным, таким, знаете, праведным человеком, угодить во всем Богу и жить для Бога, и посвятить свою жизнь Богу, и быть таким духовным. И я стал стараться быть таким духовным и таким правильным человеком. Поэтому реально я был очень правильным христианином. Слышите, я был правильным христианином. И я помню, когда меня направили на миссионерское служение в Саранск, на евангельской программе, я помню, моя жена Юля, когда она меня так увидела, она так обо мне потом рассказывала, что такой правильный приехал у нас это миссионер. Такой правильный весь прям вообще. Вот. Очень правильный был я. Но эта правильность привела меня к катастрофе на самом деле, потому что я не мог ничего с собой поделать, потому что я пытался и старался всеми своими силами жить так, как надо, но не так, чтобы это было по Христу, понимаете? И вот тогда я не понимал, в чем проблема моей духовной жизни, но я впервые почувствовал сильное разочарование и реальный упадок. Я не понимал, почему в моем сердце нет никакого огня, почему я себя заставляю, принуждаю все делать и выполнять, все эти правила, но у меня нет никакой ни радости, никакой духа, ни силы, нет ничего. Я просто полностью выгоревший такой черный уголек, все погасший. Почему? Не знаю. И вы знаете, что произошло, какой сильный перелом был? Когда я поступил в Заокскую духовную академию, филиал был открыт здесь, в Нижнем Новгороде, в 97-м году. Тогда был предмет, по-моему, в 98-м году, его читала Щеглова Наталья Инична, преподаватель Заокской духовной академии, сейчас уже Заокского адвентистского университета.

Спасение – это Христос. Слушайте, это для меня было, знаете, как стакан воды путника, который в пустыне не пил много. Понимаете, я пил жаждой. Все, что она нам рассказывала и записывала, я помню, у меня эта тетрадка осталась. Вот, и все, что я там она говорила, я прям слово в слово писал. Что-то было такое. И вот тогда перевернулось. И я понял важную вещь, братья и сестры, что Христос – это основа моей христианской веры и жизни. Это центр и это основание. Больше ничего. Слышите, вы не ошиблись. Только Христос. Он основание, Он центр твоей жизни, Он фундамент. Даже сам Христос является фундаментом церкви, если я не ошибаюсь, правда или нет? Или я о чем-то другом говорю? Он является краеугольным камнем, а на нем уже все начинается строиться. Понимаете? Не что-то другое, не какая-то доктрина, понимаете? О здоровом образе жизни – не доктрина освящения или еще чего-то, не какой-то не закон, который мы там любим, не суббота, братья и сестры. Не это все является фундаментом, а именно Христос. Он является центром, потому что Он и есть наш Спаситель, Господь. Он нас спасает, Он нас освобождает, Он нас освящает, Он меняет нашу жизнь, Он нас вдохновляет, хранит, ведет, Он нам дает радость. И если у меня нет приобщения ко Христу, если я не живу с Ним, а живу просто как религиозный человек, поверьте, моя жизнь угаснет и затухнет. Но если я укореняюсь, как, знаете, как дикая маслинка, что делаю? Прививаюсь ко Христу. Как и Христос в Евангелии от Иоанна, хорошую иллюстрацию сказал. «Я есть кто?» Христос кем себя сравнил? Вспоминайте. «Я есть лоза, а вы кто?» «Ветви». Понимаете, не закон 10 заповедей является лозой. Не суббота является лозой. Не здоровый образ жизни является лозой. Не какие-то другие нормы и правила христианской жизни являются лозой. Не 28 доктрин является лозой. Лозой является Христос. Именно живой Христос. Не Христос как доктрина, а Христос как живая личность. Это две разные вещи. Он является центром. И я к Нему прилипаю. Ну, прививаюсь. Понимаете? Я питаюсь от Него. Даже был такой псалом, его поют. «Ты есть моя лоза святая, а я лишь веточка твоя. Твоими чем? Соками питаюсь. Я мой спаситель от тебя». Вспоминайте этот псалом. Это чудесный гимн христианский, который говорит именно о центральной вести для нас, братья и сестры. Поэтому благая весть в первую очередь нужна нам. Она нужна нам в первую очередь, потому что ее нужно услышать, уверовать, пережить ее с новой силой. И вот тогда мне легче будет рассказать эту благую весть кому? Моим соседям, моим друзьям, моим там коллегам по работе и так далее и тому подобное. А когда я стараюсь жить христианской жизнью без Христа и живу, и пытаюсь, и пыжусь, и торопыжусь, и еще что-нибудь делаю там и тому подобное, и когда Христа уже нету в центре моей жизни, и Христос никак меня не вдохновляет и тому подобное, вот тогда происходят страшные вещи. Конечно, я... Как буду вот этот уголек черненький, погасший? Все, там больше нет ничего. Там смерть, нет там никакой жизни. Вот. Христос является центром нашей жизни христианской. Это и есть благая весть, братья и сестры. Иисус Христос. И пусть Господь станет центром жизни каждого из вас. Чтобы мы снова с этой новой силой, остротой и новизной это пережили с вами. И будет центром и основанием нашей церкви, братья и сестры. Он будет этим фундаментом, который будет питать. Правда ведь? Потому что это важно. Домашнее задание. Мы читаем послание к Римлянам, 1 главу, с 1 по 16 текст. Римлянам, 1 глава, с 1 по 16 текст. Это первое. И второе, мы размышляем над следующим вопросом на этой неделе. Является ли Христос действительно фундаментом твоей христианской жизни? Вопрос. Является ли Христос
фундаментом твоей христианской жизни. Действительно ли?

И он сегодня, я не про что-то, а вот именно сегодня, сегодня в твоей жизни действительно ли Христос? Он как живой, как личность. И второй вопрос. Является ли Христос фундаментом нашей с вами церкви? Хорошо? Просто поразмышлять. Ни к чему это не обязывает. Это не вызвать чувство вины или страха. Просто это размышление. Является ли моей фундаментом моей духовной жизни Христос? Является ли фундаментом нашей, именно конкретной местной церкви, я имею в виду, понимаете? Не вообще в общем. Не богословски, поняли, о чем говорю, да? Не богословски, как мы знаем, да, что фундамент Христос, мы все камушки. Не-не-не-не. Именно является ли фундаментом Христос конкретной местной церкви здесь, которая собирается? Вот. Ну, а те, кто нас смотрит из других городов или стран и так далее, спросите себя, является ли Христос действительно основанием вот той церкви, где вы там живете, да, и проживаете и так далее. Вот над этими вопросами мы с вами поразмышляем и почитаем. И пусть нас Господь благословит в этом. А сейчас я приглашаю вас, дорогие братья и сестры, помолиться Господу. Дорогой наш Господь, благодарим Тебя, что Ты исполнил свое обещание и послал в мир Спасителя Иисуса Христа. Вначале Ты послал обетование Божьему народу Израиль, чтобы он увидел избавление и мог донести эту благую весть язычникам. Но так получилось, что народ оказался глух и, может быть, слеп к благой вести. Но тогда она была принята язычниками и распространилась дальше. И вот эта благая весть дошла до нас сегодня, ныне, в Тебя верующих и Тебя прославляющих. Мы лишь просим, Господи, Тебя о том, чтобы Ты помог нам заглянуть в глубины нашего сердца и спросить, действительно ли Ты основание наше? И действительно ли Ты, Господи, основание Церкви Твоей? Благослови нас в этом, чтобы Твоя благая весть пробудила нас и подняла из мертвых для славы Твоей, Господи. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Если человек молод, полон сил, ведет активную жизнь, чего ему еще не хватает? Может ли все это быть пустотой? И нужно ли искать в жизни какой-то смысл? У нас в гостях тренер по ораторскому искусству и технике речи, ведущий мероприятий различного формата Андрей Чернышов.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Андрей. Вот ты на одной из своих страниц в соцсетях написал такую фразу. «Мой самый большой страх – это дожить до преклонного возраста и понять, что прожил пустую и бессмысленную жизнь». А почему это тебя пугает больше всего?
2: Оно у меня как-то изначально так сложилось, что я, сколько сознательного возраста себя помню, еще с детства, я всегда задавался вопросом, а откуда, что и как произошло, что я вообще делаю в этом мире. И это как своего рода моя такая психологическая потребность – чувствовать и понимать, для чего я живу. И если я задумываюсь о том, что спустя там 30, 40, 50 лет я сяду вот так, такой весь старый, седой, с бородой, и задамся вопросом, а что же я сделал в своей жизни такого, чтобы сказать, что вот эта жизнь была полезна, и не найду ответа, то мне будет страшно, то мне будет очень грустно.
1: А что вообще для тебя значит пустая, бессмысленная жизнь? И может ли вообще каким образом нескучная активная жизнь быть пустой?
2: Может ли нескучная активная жизнь быть пустой? Может быть она такой, отвечу вот так. Почему? Потому что если ты делаешь то, что не наполняет тебя, но скорее просто исполняешь какую-то роль, например, общество решило, или социум, в котором ты находишься, решил, что ты должен быть активным и должен быть лидером. Но по натуре ты не активный и не лидер, просто ты интроверт. И ты бы, наоборот, хотел бы где-то что-то делать, копошиться, например, какие-нибудь микросхемы составлять. А тебе говорят, ты должен быть лидером. Ты идешь и ломаешь себя, ломаешь свою сущность и становишься этим лидером, но потом у тебя приходит выгорание. Вот знаете, как, например, говорят про бизнесменов, которые вроде как могут достичь какого-то успеха, большие деньги заработать, даже власть какую-то заиметь. Но проходит время, и они садятся и впадают в какую-то глубокую депрессию. Потому что они в тот момент задумываются, а соответствует ли это тому, чего бы они хотели видеть в своей жизни. Чувствуют ли они что-то у себя вот здесь, в груди, что когда они понимают, вот я бизнесмен, я занимаюсь таким-то бизнесом, идет ли отклик им в душу. И если они не находят этого отклика, не понимают, как это вообще в принципе приносит пользу, то это приводит их в глубочайшую депрессию.
1: Но я так понимаю, что активность, она находит отклик в твоей душе. Это на самом деле твое.
2: В моей, да.
1: Да. Ты вообще всегда не любил сидеть без дела. Я знаю, что мама растила тебя и твоих трех младших сестер одна, без отца. Она много работала. Чем ты вообще в это время любил заниматься?
2: Я могу сказать, что таким, как сейчас, я был не всегда. К слову, еще до того, как я пошел в армию, это вот подростковый, детский период, и когда мне уже было 18 лет, я был скромным, тихим, зажатым мальчиком. Да, да, оно было так. Но я не знаю, с чем это связано. Возможно, это какая-то психологическая перестройка в связи с тем, что ты становишься более взрослым. Возможно, это как-то обстоятельства на меня повлияли. Но когда я вернулся из армии, я начал меняться. Я помню, из нелюдимого такого мальчика, который сидел один, я начал превращаться в парня, который общается с большим количеством людей.
1: Сейчас мы еще немножко чуть позже об этом поговорим, но все-таки вот слушай, про детство. Вот я знаю, что мама на работе, ты один, с тремя младшими сестрами, и я знаю, что ты вообще-то любил их строить. Но мне рассказывали, что ты, например, заставлял их учиться. То есть все-таки что-то, значит, было в тебе такое. А вообще, вот, почему ты в какой-то степени взял на себя роль главы? Вот в отсутствии мамы, ведь ты, по сути дела, был главой семейства, ты был единственным мужчиной.
2: Как раз, как я уже сам себя анализирую спустя время, я почувствовал такое понимание, что нет того, кто мог бы управлять семьей, кто мог бы быть старшим, защищать. И да, я был на тот момент ребенком, который еще в принципе не готов был стать взрослым. Но вот это понимание, что как будто бы чего-то не хватает, как будто бы нет какой-то мужской силы, которая сделает то, что нужно сделать, которая защитит семью, устаканит ее. Вот ее не было. И у меня возникло понимание того, что, видимо, раз я тут единственный мужчина, несмотря на то, что на тот момент еще ребенок или подросток, мне нужно взять на себя эту функцию. Ну и вот с младшими сестрами я, по всей видимости, вот прямо сейчас, разговаривая с вами, начинаю осознавать в моменте, что, вероятно, тогда еще начали зарождаться какие-то лидерские наклонности, потому что нужно было решать вопросы, связанные с тем, как, например, учатся мои сестры или как они выполняют домашнее хозяйство.
1: Слушай, ну вообще, кто-то занимался твоим воспитанием, кто-то тебя направлял, ведь, ну, как сказать, дети предоставлены сами себе, особенно мальчики, это могут быть, я не знаю, там, всякие мысли в голове, какие-то шалости, мягко говоря.
2: Моим воспитанием отчасти, можно сказать, занималась мама, отчасти у меня были бабушка и дед. Но по большей части, вот как раз-таки, как в наше время говорят, или точнее говорили в то время, когда было мое детство, меня воспитала улица. Но не в том плане, как мы понимаем, что там бандитизм какой-то или какие-то такие серые схемы. Нет, не в этом плане. А в плане, что я ходил по улице, я общался с очень разными людьми и порой даже не самыми правильными, если бы мы так выразились. Не самыми благополучными. Но вот это общение, оно вроде бы и было опасным, но при этом понимание того, что Бог меня защищал от всяких опасностей, оно меня выводило на то, что я начинал больше и больше понимать людей, разбираться в разных типах личности людей.
1: И это, по сути дела, помогло тебе в будущем, да, когда ты уже стал работать, на самом деле, с большим количеством людей, с порой совершенно незнакомой тебе аудиторией. Ну, а вообще, как бы, вот кто тебя учил понимать, что такое добро, что такое зло, что хорошо, что плохо? Был вот кто-то, кто направлял тебя в этом?
2: Вероятно, это был Бог. Только так я могу ответить. Угу. Потому что тогда, конечно, я не задавался таким вопросом, а кто меня воспитывает, кто меня учит. В моем видении это было так, что я смотрел на то, что происходит, или если вижу какие-то неправильные обстоятельства. Ну вот, например, помню, когда мне лет 8 или 9 было, я оказался в компании парней, которые токсикоманили. И я помню, вот мне интересно было уже сейчас во взрослом возрасте анализировать.
1: То есть ты это тоже попробовал?
2: Нет, нет. Там было такое, что вроде я знаю сейчас, как взрослый, что детям и подросткам очень важно социализироваться. Угу. И в том обществе или социуме, в котором они находятся, независимо от того, хороший это социум или не очень хороший, им важно быть частью этого социума. Но почему-то во мне что-то такое сидело, что когда я видел, как они сидят, нюхают клей, я смотрел и сам себе говорил, нет, я этим не хочу заниматься.
1: Слушай, ну это просто чудо вообще, ну, как сказать, мальчишка из, ну, из такой как бы семьи, да, и предоставленной большую часть времени самому себе, и оказался в такой компании, и ты все равно выбираешь лучшее, как бы хорошее, Божье. Это на самом деле, ну, только Божья рука
2: да,
1: в этом
2: вот
1: была.
2: В этом плане еще одна история была, когда мне уже лет 12 было, я был в детском санатории, и с друзьями побежал в лес. Они захотели покурить. Угу. Понятно, это такая, можно сказать, пацанская история, когда тебе говорят, вот, покури, а то если ты не покуришь, и если вдруг воспитатели узнают, что мы курили, чтобы не подумали, что ты, как говорили, стукач. Ну, меня за это зацепили, я покурил вместе с ними. После этого я, наверное, в течение где-то 2 недель также за угол с парнями бегал курить. Курил, но, помню, на меня повлиял большой-большой плакат висел о вреде курения. Когда я каким-нибудь друзьям или знакомым рассказываю, они...
1: Мне кажется, вот это так, вообще, да, они на кого не влияют, даже на взрослых.
2: Ни на кого не влияют, вот так они и говорили. А я его прочитал, полностью, досконально, серьезно к этому отнесся, и потом пришел вот так за угол, где парни курили, и сказал им, пацаны, я не буду этим заниматься, не хочу. И вот таким образом я только 2 недели в своей жизни покурил, когда мне было 12 лет, и тогда же я отказался от этого.
1: Слушай, мне, знаешь, просто кажется, что на самом деле активная жизнь, она может быть вообще порой жизнью, ну, без головы, скажем так. А у тебя, может быть, на тот период еще, если активности и не было, то у тебя как бы хорошо уже голова-то включалась, и ты вот на самом деле стремился, да, разобраться в том, что правильно, неправильно, плохо, хорошо. А вообще как армия на тебя повлияла, на твою дальнейшую жизнь?
2: Повлияло таким образом, что я начал гораздо лучше разбираться в людях. избавился от каких-то таких возвышенных романтических ожиданий. Угу. И в каком-то плане оно даже слишком грубо получилось. Потому что, вот в принципе, как я в жизни наблюдаю, у людей как происходит, из крайности в крайность мотает в определенном возрасте, а потом как-то устаканивается в золотую середину. Угу. И вот у меня было примерно так же, что когда я был подростком, до того, как я пошел в армию, у меня было очень романтичное представление о жизни. Я прям все идеализировал.
1: Все в розовых тонах.
2: Да.
1: Я думала, только девочки к этому склонны.
2: Вот я был склонен. Для меня девушки были это ангелы небесные, от них невозможно ожидать ничего плохого. И когда там мои сверстники думали о том, как пойти с кем-то погулять, я помню, как лежал на кровати и представлял. 22 года, у меня будет жена, двое детей, я буду образцовым семьянином. Вот так я в 16-17 лет примерно думал. И пройдя через армию, вот это был период таких разочарований и понимания того, что не все так просто, как я это представлял. И меня скатило в другую крайность. Я во всем разочаровался и немножко жестковато начал себя вести.
1: Это в армии было еще? Или уже после
2: даже нее? Ну, наверное, уже после армии. После армии. То есть мои старые друзья, люди, которые меня знали в то время, и те, которые знают меня сейчас и в то время знали, они могут сказать, что то, что было сейчас, и то, что сейчас, это земля и небо. Абсолютно два разных человека. Потому что тогда было вот это вот чувство некоего разочарования, и даже было ощущение того, что нужно вести себя жестко, даже несмотря на то, что я не хочу вести себя жестко. Но это нужно для того, чтобы защититься.
1: А вообще, чем твоя жизнь была занята после армии, когда ты вернулся? Вот, да? Работа, учеба, что было? Друзья? Свободное время чем занимал?
2: Я вот эти, я бы так сказал, первые 8 месяцев после армии называю самой темной страницей в своей жизни.
1: Но если что... можно что-то об этом.
2: Да, можно, конечно, да. О себе-то можно все рассказать. Когда я пришел с армии, это было где-то за месяц перед Новым годом, один из моих друзей позвал меня в компанию. И нас тогда было 40 человек, очень большой Новый год мы организовали.
1: Ой, да.
2: И это был Новый год, который не просто куча веселых парней и девушек, где все классно, круто отдыхали, но это было еще и много алкоголя. И тогда я впервые попробовал алкоголь. И с тех пор, вот первые 8 месяцев, если вот мы сейчас можем представить какого-нибудь пьяницу, вот честно могу сказать, что я, не побоюсь этого выражения, бухал по-черному. То есть чуть ли не каждый день я ходил, там, пиво, водка, вот это все было. Сейчас, наверное, сложно сказать, посмотреть на меня, что я не похож на алкоголика. Но, как говорила одна моя хорошая знакомая, ты просто вовремя оттуда вышел, поэтому на тебя это не повлияло особо.
1: Ну, то есть твоя жизнь, она была не скучная, благодаря тому, что все время компании, вечеринки, да? Веселуха вот эта.
2: Но, с другой стороны, конечно же, из негативных ситуаций можно все равно находить что-то положительное. И раз уж я в этом был, этого не исправить, но можно подумать, о чему меня это научило. И вот я, исходя вот из такой своей жизненной философии, проанализировал в том числе и это. И я понял, что это меня научило еще больше, еще лучше разбираться в людях, понимать, как с ними общаться. Ну вот, в общем, навыки коммуникации какие-то начали развиваться.
1: Которые даже сейчас тебе очень помогают, да.
2: Да, особенно в психологическом плане. Какие-то страхи, какие-то переживания ушли, притупились. И вот это моя романтичность, и вот это мое ощущение того, что вот я должен такой интроверт закрыться в своем мирке, оно ушло. И таким образом, по всей видимости, я начал уже отталкиваться от этого. Или Бог меня даже подталкивал в нужное русло.
1: Вот слушай, как раз после армии через какое-то время ты познакомился с верующей молодежью. Mm-hmm. Но это же огромная разница, ну, в людях, наверное, между тем, какими были твои друзья, с которыми это пиво, алкоголь каждый день, и верующая молодежь. Как это вообще могло произойти, что ты попал в эту компанию?
2: Там была история, что я просто случайно в соцсетях познакомился с одной девушкой. Ну, как обычный парень. Погулять с девушкой, интересно, познакомиться. И мы гуляли, и в процессе общения выяснилось, что она верующая. Ну или точнее, мы каким-то образом начали разговаривать про Бога. А когда я был в армии, у меня была такая маленькая синяя гедеоновская книжечка «Новый Завет и Псалтырь». Возможно, кто-то из зрителей поймет, вспомнит, что это за книжечка. И я тогда ее почти всю прочитал. А на тот момент я был, ну, очень самоуверенный в себе парень. То есть из одной крайности в другую крайность ушел. И раз я прочитал, я думал, что я все знаю, все понимаю. И мы с ней спорили. Я говорил, я все знаю, она мне говорила, да ничего ты не знаешь, не понимаешь. И вот так вот мы спорили. И она меня таким образом пригласила на домашнюю группу, которая тогда проходила в Челябинске. Я на нее пришел, увидел, как люди начали разговаривать о Библии, о каких-то темах, которые этого касаются. И я понимаю, что я сижу, а у меня в ушах белый шум такой.
1: Ничего
2: я
1: не понимаю.
2: Вообще ничего не понимаю. И я понял, что она была права, что я не понимаю ничего, что мне нужно этому учиться.
1: И кроме вот того, что ты понял, что ты Библию не очень знаешь, тебе вообще это как интересно было общаться с ними?
2: Общаться было интересно, потому что, с одной стороны, у меня было такое убеждение, что верующие люди — это там может быть какое-то биение лбом о пол, какое-то неадекватное поведение, возможно. Хотя при этом я все равно изучал и искал какую-то истину, и в том числе предполагал, что Бог, наверное, есть, и даже пытался общаться с Ним в своем том понимании. Но были некоторые предубеждения, которые у большинства людей в нашем мире есть. И на тот момент, я помню, сидел и слушал, и у меня было понимание такое, что ну вот в принципе я анализирую и смотрю, отставив все свои стереотипы в сторону, что люди ведут себя адекватно, нормально разговаривают, общаются друг с другом, никто лбом о пол не бьется. И к тому же там очень вкусно кормили, первое, второе, все как положено. А что нужно холостому парню обычному, чтобы его вкусно покормили? Знаете, здесь как отчасти вот это путь к сердцу мужчины лежит через желудок, оно, наверное, сработало.
1: Да.
2: И у меня не было какого-то духовного запроса. Или, возможно, он был, но я этого не понимал.
1: Вот я хотела, да, про духовную составляющую твоей жизни в тот момент. Вот это ты позже написал, да, что самый большой страх, что жизнь твоя окажется пустой и бессмысленной. А вот тот, на тот момент, когда ты эти месяцы все после армии, у тебя был алкоголь, вечеринки каждый день, у тебя как вообще не было потребности смысл жизни поискать? Тебя как все, в принципе, устраивало? Что в это время ты ощущал?
2: Оно как-то смешивалось. Потому что, с одной стороны, я в таком в пассивном формате, наверное, задавался вопросом, что «а как? А почему вот это вот так происходит?» Но большую часть моей жизни поглощало то, что на тот момент, как мне казалось, я живу хорошо. Ну, то есть я...
1: Внешне очень все красиво было, да?
2: Да. Я такой парень, который в тот момент уже из деревни переехал в Челябинск, в большой город, обосновался там, начал любить ходить по увеселительным заведениям на вроде ночных клубов, часто там находился. И у меня было понимание, что вот у меня хорошая работа, я хорошо зарабатываю.
1: И можешь у меня себе есть все,
2: да, в принципе, я такой из себя красавчик, внимания в женщинах у меня недостатка нет. Вот у меня было такое понимание, что все хорошо в моей жизни, все классно, все круто.
1: Понятно.
2: Но потом это начало ломаться. Ломаться, когда я как раз-таки начал уже больше общаться с верующими людьми.
1: С людьми, ну как бы с другими людьми, да?
2: Да.
1: Ты знаешь, мне рассказывали, что когда они на тебя смотрели, они вообще мне так честно признались, они думали, что это у тебя все несерьезно, что это ненадолго, что это такое очень проходящее в твоей жизни, что ты не тот человек, чтобы действительно поверить в Бога, принять его в свою жизнь. Вот почему они так могли о тебе думать? И вообще, вот что в твоей-то душе происходило? Что-то ломалось, менялось?
2: Знаете, я могу понять людей, почему они так думали, потому что я себя анализирую и понимаю, каким я был тогда. То есть на конкретном примере объясню это. Прихожу я на молодежку.
1: И на встречу молодежи, да?
2: Да, на встречу молодежи. И там начинает подниматься какой-то вопрос. Например, самый распространенный – это отношения между парнями и девушками. И на тот момент у меня было такое понимание, как что на уме, то на языке. То есть я вообще не боялся выражать свои мысли, независимо от того, понравятся они людям или нет. Мне было абсолютно все равно, понравится людям, что я скажу, или они как-то по-другому отреагируют. И если, например, говорят, что никаких интимных отношений до брака не должно быть, я откровенно сижу и смеюсь. Я говорю, вы что здесь чушь несете? Вы с ума сошли, что ли? Вы понимаете, что вы говорите?
1: В каком мире вы живете,
2: как так?
1: Да.
2: Вы что, ненормальные? Ну, то есть я не боялся, я прямо говорил. Я понимаю, что я во многих моментах таким образом себя вел. И это было так, что даже если я приходил на молодежку, то после молодежки я звонил своим старым друзьям и ехал в ночной клуб. И там уже, что называется, отрываться, веселиться. И здесь можно понять этот момент, но я знаю, что визуально оно выглядело так, но Бог-то знал, что я так вел себя не потому, что я защищал свое желание как-то грешить или еще что-то в таком духе. Я просто имел неправильно устоявшиеся взгляды на жизнь. Угу. И я искренне считал, что вот так оно правильно. Что так, как они делают, это неправильно, а так, как у меня, это правильно. Я даже осмелюсь немножко с Павлом себя в этом плане сравнить. Что Павел до
1: апостол
2: того...
1: Апостол Павел, да?
2: Да, апостол Павел до того, как Иисус к нему обратился, он делал плохие вещи, но он искренне верил, что он поступает правильно. Ну и вот у меня что-то в этом же роде было, что я искренне верил, что поступаю правильно.
1: То есть люди видели, что ты, ну, не просто в чем-то расходишься с ними во взглядах, но у тебя по многим вопросам просто противоположные такие устоявшиеся, да, взгляды.
2: Да, да, да.
1: А как же все-таки они начали меняться? Как это могло произойти? Вдруг, не вдруг? Что творилось в тебе, что изменилось на 180 градусов потом все?
2: Я не могу сказать, что это по щелчку вот так произошло. Нет, это происходило очень и очень постепенно. И мне даже вот сейчас сложно отследить, где произошел вот этот перелом. Но я могу понять, что когда я приходил, я слушал, я анализировал. Возможно, даже у меня было так, что я сопротивлялся чему-то, ну, уже в таком в подсознательном формате, что я привык защищаться от всего. Неважно, правильно это или неправильно. А потом уже, спустя какое-то время, я где-то, сидя наедине с собой или дома, или еще где-то идя по улице, размышлял, анализировал. Ага, вот так и вот так. А правильно ли это на самом деле? Я даже могу сказать, мне помогла вещь, в которую заложил меня Бог, что различные взгляды и стереотипы, если мне нужно что-то проанализировать, их нужно убрать в сторону. Что не накладывать вот это, что это вот так и больше никак. Нужно суметь посмотреть на какой-то вопрос глазами ребенка, как будто у тебя пустота в голове на этот счет, и попытаться это понять. И вот исходя из этого принципа, я вот так анализировал и, вероятно, какие-то принципы начал для себя принимать.
1: То есть как с чистого листа как будто, да, прописывался,
2: да,
1: в сознание?
2: Да, да,
1: очень,
2: да,
1: интересно.
2: Да. Ну и, соответственно, как я уже сейчас полагаю, что это срабатывало как цепная реакция. То есть если я принимаю один взгляд, например, все те же отношения до брака, что вот так нельзя, я там рассудил, подумал, ну, в принципе, вот так, наверное, логично, правильно, то там же и могли подтягиваться другие моменты. Если нельзя вот это, значит, нельзя вот это. А вот это можно, а я думал, что это нельзя. И вот так одно за другим.
1: Мне кажется, еще, знаешь, общение с этими людьми, которые тебя окружали в то время, тоже повлияло. Может быть, их забота, да, какая-то душевная теплота, то, что они принимали тебя, хотя ты был совсем другой, и как бы и допустили тебя в свое общество.
2: Да,
1: кормили,
2: да,
1: вкусно.
2: На тот момент у меня были, как я говорю, духовные наставники мои, Саша и Марина их звали, ну и сейчас зовут, конечно же. И мы любили каждую неделю по средам играть в волейбол. Арендовали для этого зал в спортивном центре, и Марина, и Саша... Саша конкретно на своей машине, они всегда меня довозили до дома. Им было абсолютно не по пути везти меня до дома, это еще плюс 40 минут к их пути до дома. Но они это делали. И мало того, что они подвозили меня до подъезда, они еще минут 30-40 сидели и отвечали на все мои каверзные вопросы, которые я им задавал. Где-то подковыривал. Вот это их сильное большое терпение и желание положительно на меня повлиять, оно очень хорошо сработало. Я вот сейчас понимаю. Тогда я не понимал, что я как-то каверзно себя веду. Я просто вел себя естественно, так как чувствовал. Но сейчас, спустя время, я понимаю, что не очень хорошо я себя вел, но они терпели. И они отвечали на все вопросы. Они пытались мне объяснить Божью истину. И таким образом, вероятно, это стало очень большим фундаментом того, что я, в принципе, начал задумываться о том, что моя жизнь может быть не такая, какой бы я ее хотел видеть.
1: Не такая, как на тот момент у тебя, да, была. И, слава Богу, действительно, ты пришел к тому, что ты принял решение жить с Богом, принял крещение осознанно уже теперь, да, желая идти по Божьему пути, а не просто желание Божьей защиты. И ты знаешь, мне про тебя тоже такое вот сказали, что, ну, как бы, у тебя есть как будто такой принцип внутри, что нужно жить так, как веришь. Делать то, как ты веришь. Вот что это конкретно для тебя? Во что ты веришь и какие дела, по-твоему, должны вытекать из этой веры?
2: Я бы, наверное, сказал так, что здесь имеется в виду, что не нужно идти против себя. То есть задумываться опять-таки вот об этом смысле. И у меня периодически происходит это, что я задаюсь вопросом. Вот то, что я в конкретный момент времени делаю. Как я работаю, зарабатываю, как веду служение. Я спрашиваю себя, а какой в этом смысл? Какая конечная цель вот этого всего? То есть не так, что я на автомате просто делаю, потому что все это делают. Ведь я, наоборот, всегда стараюсь себя обособить от толпы, как бы грубо это ни звучало, и вести себя независимо от того, как ведет себя большинство. То есть чтобы мнение большинства не было для меня определяющим. Просто как отсылка у меня есть такой взгляд, что если так думает большинство, это не означает, что оно право. Потому что история
1: это
2: наша
1: прекрасно,
2: часто показывала, что большинство могло быть очень и очень неправым. И вот такой анализ, он приводил к тому, что если я не вижу какого-то смысла, не могу ответить себе на этот вопрос, для чего я все это делаю, это даже приводило к каким-то депрессивным состояниям. Ну, не прям так, что я, конечно, очень плохо себя вел или еще что-то, но я замыкался в себе. Какое-то время вообще ничего не делал. И либо где-то гулял, например, там, по кинотеатрам или по кафешкам, для того, чтобы просто как-то забыться. И задавал все больше и больше себе этот вопрос, анализировал. У меня периодически это происходило. Сейчас гораздо реже происходит, но тоже происходит.
1: Потому что тебе важно осмыслить, да, свои действия?
2: Да, важно понимать, для чего я вообще все это делаю. Не для того, чтобы просто у меня хлеб и масло на столе лежало. Это, конечно, тоже имеет значение, но это не первичное значение. Главное, смысл. Что если я просто, грубо говоря, существую для того, чтобы набить свою утробу, то мне это не нужно. Я начинаю от этого отказываться психологически, подсознательно. У меня возникает сопротивление, я пытаюсь найти какой-то высокий смысл. Потому что вот тот самый романтик 15-летний, он все равно проскальзывает, сидит во мне и пытается придать всему, что происходит, какой-то особый большой смысл.
1: Возвышенный смысл.
2: Да-да-да.
1: Слушай, ну я так понимаю, что у тебя вообще, как бы сказать, вера, она должна проявляться в твоих делах, да? Вот я даже вспоминаю эту историю, как вот ты бросил, например, пиво пить. Вот расскажешь об этом,
2: как произошло? Конечно, расскажу, да. Интересная история. Это было за 3 месяца до того, как я принял крещение. И на тот момент я начал проходить библейские уроки, подготовку к крещению. И несмотря на то, что я такой довольно-таки сорвиголова был на тот момент, я все равно задумался. У меня возник вопрос в голове, что если я сейчас прохожу эту подготовку, то это не с бухты-барахты, это что-то важное, что-то серьезное. И нужно к этому отнестись без ветрености в голове. И первое, что мне пришло в голову, что мне нужно отказаться от алкоголя. Ну, потому что много говорилось о том, что алкоголь и вредные привычки – это все
1: ну
2: плохо
1: да,
2: влияет.
1: Ну да, что это влечет за собой. То есть ты как бы на тот момент уже понимал, что это не просто слова, вот то, что ты там читаешь, изучаешь, а это должно в делах воплотиться, да? В
2: да,
1: твоей
2: да.
1: жизни, конкретно ежедневной, в которой присутствовало пиво.
2: Конкретно в ежедневной.
1: Да.
2: И пиво, и водка присутствовала, к сожалению, более такие крепкие напитки. И когда я задался этим вопросом, я подумал, что нужно мне от этого избавляться. И у меня есть один старый друг, у которого на тот момент была своя баня. А я такой, как русский мужик, если можно так выразиться, всегда любил баню и сейчас люблю. И любил пить разливное пиво с рыбкой, с копченой, солененькой. И сидя в бане с друзьями, для меня это такая отдушина была. Мне это всегда нравилось. И я тогда рассудил. Думаю, ну вот, друг меня приглашает. Это будет мой последний раз, когда я основательно оторвусь, получу максимум удовольствия вот от этого, что мне нравится, и больше не буду этим заниматься. Я приехал к другу с такими мыслями, озвучил ему их. Он, конечно же, посмеялся. Да, конечно, через неделю приедешь, продолжим, расскажешь, как ты отказывался, и будешь вместе со мной смеяться. Я тогда отдохнул, оторвался, и для меня это реально на самом деле был мой последний раз. Я не скажу, что мне было легко. Вроде как у меня не было такого видения, что я там алкоголь или какой-то зависимостью страдаю. Ну, как у большинства людей. Но опять-таки, когда я просто элементарно шел по улице и проходил мимо магазина с разливным пивом, у меня вот этот рефлекс срабатывал в голове, паттерн заложенный, что вот, магазины разливного пива.
1: Вот оно, удовольствие.
2: Вот оно, да, да. Просто зайди и купи. И я тогда применил метод анализа. Я думаю, Бог вообще очень сильное качество мне, во мне заложил. Это умение анализировать максимально все отстраненно. То есть отстраниться и посмотреть на самого себя со стороны. Я проанализировал. То есть если у меня возникает желание попить, главное – попить. А попить – это можно не обязательно алкоголь. Можно попить сок, кефир, воду минеральную. И поэтому я сделал для себя такой принцип, что если у меня возникает такое желание попить, я его удовлетворяю. Но не иду в магазин разливного пива, а захожу в ближайший продуктовый магазин и покупаю либо сок, либо кефир и выпиваю это. И когда я выпиваю, у меня желание попить проходит. У меня пропадает желание выпить алкоголь. И постепенно вот так в течение 3 месяцев, пока я шел к крещению, я от этого избавлялся. И уже когда я крестился, я могу сказать, на тот момент у меня уже не было абсолютно никакой тяги к алкоголю.
1: Здорово, слава Богу. Ты знаешь, но я знаю, что у тебя есть другая тяга. Мне рассказывали, что когда вот как бы объявляют о каком-то деле, о каком-то социальном проекте в церкви, что ты не просто участвуешь активно в этом, а ты одним из первых откликаешься на это. Вот. А в каких проектах тебе особенно нравится участвовать? Социальных именно?
2: Мне нравится участвовать там, где много людей, если так выражаться. И, в принципе, оно выразилось, когда я впервые поехал как молодежный миссионер в Новосибирск.
1: А для кого этот проект был? На кого он?
2: Этот проект был для работы с молодежью. То есть у нас было 6 человек молодежной команды, мы из самых разных городов были. И нам нужно было работать с такими же ребятами, как мы. И мы создавали самые разные проекты. Самый главный у нас из которых был это молодежное пространство «Лестница», как мы его назвали. И через него мы много работали вот как раз-таки именно с молодежью в плане служения.
1: И тот опыт, через который ты сам прошел, да, ну, в частности, например, отказ от алкоголя, да, от пива, то тебе было, ну, чем поделиться с другими ребятами, да, с молодежью, которые еще, может быть, в этом живут?
2: Конечно, да. Конечно.
1: Благодаря тому, что ты сам этот опыт уже имел.
2: Это было классно, это мне нравилось, это было очень, я бы даже сказал, таким переломным моментом вот в той самой моей психике, когда я любил идти на рожон. Любил сталкиваться лбами с людьми. Для меня это даже особое удовольствие было, что если я вижу, что человек с каким-то тяжелым характером и пытается продавить, я так, ага, пойду-ка я, пободаю с ним, посмотрим, чей характер сильнее. У меня это кайф вызывало, мне хотелось это пробовать. И это, конечно же, не самое хорошее, не христианское поведение, я бы так сказал. Но вот это качество еще из моей старой жизни, оно оставалось во мне. Но благодаря тому, что я здесь прошел, можно сказать, огонь, воду и медные трубы, и очень много сталкивался лбами с разными людьми, особенно с теми, которые сами любят сталкиваться. Это такая просто боль.
1: Которые сами еще смотрят, а кто победит, да?
2: Да, 2 тяжелых танка вот так идут в атаку, и кто кого продавит. То спустя время это сильно меня истощило. Из-за того, что я часто так делал, моя психика стала более слабой, и я просто почувствовал сильное выгорание на тот момент. Но благодаря тому, что я вот через это прошел, я многое проанализировал, многое переосмыслил. Я начал понимать, что так себя вести не стоит.
1: Что это бессмысленные траты сил своих, эмоций.
2: Что даже если ты побеждаешь в этой драке, ты все равно выходишь оттуда проигравшим. Потому что первое, это ты теряешь свои силы. Даже в этой победе ты многое теряешь. Второе, ты разрушаешь отношения с человеком. А еще хуже, это можно назвать третьим, если этот человек еще начинает таить обиду на тебя и становится твоим врагом. Ну зачем? Ни к чему такое поведение. И я на тот момент очень сильно перестроился. И за это я просто благодарю Бога, что, несмотря на эти тяжелые обстоятельства, все-таки вот эта перестройка в лучшее русло, она произошла.
1: Это на самом деле очень ценный опыт, потому что, ну, это еще раз говорит о том, что активность, она не всегда может быть вообще правильной, полезной,
2: да,
1: и иметь какой-то смысл в этом. А вообще, что на самом деле придает сейчас смысл твоей жизни?
2: моей
1: как
2: жизни...
1: Как бы ты сказал?
2: Я бы сказал...
1: Добиваешься ты смысла.
2: Я бы сказал, что смысл моей жизни придает то, что я, в принципе, иду за Богом. Ну, правда, потому что если убрать из жизни Бога, то у меня возникает вот эта пустота снова. А для чего тогда вот это все? Если Бога нет, если нет какого-то разума, который все это создал, если на самом деле, ну, конечно, это очень нереалистично для меня, но если на самом деле мы все дарвиновские обезьяны, то а зачем тогда все? Зачем все наши моральные или какие-то субъективные другие различные нагромождения нужны, если мы просто обезьяны? Ну зачем? И я знаю, что если вдруг, конечно, тоже фантастический сценарий, если вдруг кто-то меня убедит в том, что мы дарвиновские обезьяны, то я просто расплющусь в лепешку в психологическом плане и вообще не буду ничего из себя представлять. Но то, что я понимаю, что есть определенный высший разум, что есть Бог, который меня ведет, я на самом деле во многих моментах чувствую, даже несмотря на то, что я периодически люблю поспорить с Богом и с чем-то не согласиться, он все равно меня ведет, то вот это меня заряжает, что несмотря ни на что, я все равно приношу какой-то смысл. Моя жизнь приносит смысл, даже несмотря на какие-то мои падения. Но все равно это происходит.
1: Спасибо, Андрей, за эти истории. Спасибо, что ты так искренне сегодня поделился. Да, действительно, Бог направляет нашу жизнь и нашу активность. И мы становимся не просто активными, но востребованными и плодотворными. И это наполняет нашу жизнь счастьем и смыслом.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Город великого царя, Иерусалим, прославленный в псалмах, воспетый поэтами, описанный в Священном Писании. Иерусалим – это город трех религий, которые имеют общее происхождение и исповедуют веру в единого Бога. Наше путешествие сегодня так и называется. Иерусалим – город трех религий. Актуальна ли эта тема для нас? Мне кажется, для наших соотечественников сегодня, после 70 лет атеистического воспитания, эта тема является актуальна. Многие сегодня задумываются, а к какой религии я принадлежу? С одной стороны, это кажется достаточно просто ответить на этот вопрос. Взять учебник истории, взять справочник, и там сразу можно найти, что русский – это православный, еврей – это иудей, швед-англичанин – это протестант, испанец – это католик, араб – это мусульманин. Однако, может быть, не все так просто. Может быть, за этим кроется больше, нежели происхождение. Самое лучшее место для того, чтобы ответить на этот вопрос, пожалуй, является Иерусалим. В Иерусалиме можно пронаблюдать жизнь трех религий – христианства, мусульманства и иудаизма. Давайте же отправимся сегодня в поиски и посмотрим, как живут эти три религии в этом древнем городе.

остановитесь, всякий, проходящий через эти кварталы, оскорбляет своим присутствием жителей этого квартала. Следующая ближняя ко мне вывеска говорит: «Умоляем вас, заповеди Торы требуют, чтобы женщины были одеты в соответствующую одежду. Закрытая блузка, длинные рукава, длинная юбка и необтягивающие одежды. Пожалуйста, не мешайте нашим детям и процессу их образования, как евреям, посвященным Господу и Его закону».

такое впечатление, что в этом районе Иерусалима время остановилось на отметке 1700 год. Район этот живет по законам феодального времени и по законам Торы. Наша попытка посмотреть на этот район изнутри оказалась неудачной. Действительно, население этого района весьма негостеприимно принимает нас, указывая нам на то, что вывеска, ее грозное предупреждение действительно действует. Что ж, нам придется удовлетвориться тем, что мы пойдем по периметру этого закрытого района, который напоминает с улицы Меаш-Шеарим неприступную крепость, потому что практически нет переулков, в которые возможно зайти. А если где-то и есть переулок, то входящего встречают подобные упреждающие надписи. Русская пословица говорит: «встречает по одежке». По-моему, эта пословица очень хорошо относится к населению этого района. Одежда мужчин всегда черного цвета. Они носят длинный сюртук и шляпу, которую надевают еще поверх небольшой шапочки, которую называют кипа. Этот костюм является типичным костюмом польского еврея 18 века. Кажется, время в этом районе остановилось именно на этой отметке. Одежда женщин несколько отличается разнообразием, однако есть общая черта у внешнего облика каждой замужней женщины. Перед замужеством, исполняя средневековое галахическое постановление, женщина сбривает волосы и надевает парик. Это было сделано еще в феодальное время для того, чтобы не привлекать феодала, который бы мог польститься на красоту еврейской девушки и использовать свое право первой ночи. Обычай этот сохранился и до сего дня, несмотря на отсутствие феодалов и прав первой ночи. В Священном Писании, в книге Откровений, говорится о городе Иерусалиме золотом небесном, что в него не войдет ничто нечистое. Это касается и нашего района. Уж ничто нечистого сюда войти не может. Магазины носят конкретное название «Лад Кошер». Кошерное уже означает «чисто». Однако жители этого района устраивают только особо чисто, суперчистая пища, продающаяся в их магазине и имеющая печать раввина. В этот район нельзя внести и нечистую одежду. Всякая одежда, которую покупают в районе,

0: должна пройти специальное лабораторное исследование на предмет ее кошерности. Как все должно быть чисто. Буквально стерильно, однако смущает постоянно путающийся под ногами мусор и кучи мусора на автобусных остановках.
1: Итак, оставив негостеприимный иудейский квартал, мы приблизились с вами к самому святому месту для православной и католической церкви – церковь гроба Господня. Ну что ж, войдем, посмотрим, что найдем мы за этими стенами.

0: В 321 году христианство стало государственной религией Римской империи. И через несколько лет епископ, вышедший из подполья церкви Иерусалима, обратился к императору Константину с просьбой содействовать восстановлению истинной ценности креста Христова. Так началась история этой церкви, которую мы сейчас и посетим с вами. В холодном полумраке церкви мерно раздается пение монахов-францисканцев, которые являлись самыми главными хранителями этой церкви на протяжении всего Средневековья. Сейчас они совершают свое вечернее богослужение на месте, которое считается по православному и католическому преданию местом распятия Христа или Голгофы. Сзади меня на заднем плане находится место, в котором совершали помазание тела Иисуса Христа после его снятия с креста. Мы находимся с вами в главном помещении этой церкви, огромнейшее здание, купол которого мы не видели. Это главная ротонда. Однако ее постройка датируется средними веками. Основное и наиболее старое помещение церкви находится в другом месте, несколько ниже и несколько глубже под землей. Итак, мы находимся с вами в глубоком темном гроте, несколько метров ниже уровня земли. Именно с этого подвального помещения начинается история этой самой интересной христианской церкви. В 328 году, после того, как император Константин получил письмо от иерусалимского епископа, в Иерусалим направилась на паломничество императрица Елена. Именно она спустилась в этот гроб, и именно здесь, спустя 200 лет после распятия, она обнаружила деревянный крест, на котором был распят Иисус Христос. Именно с этой находки начинается многовековая история развития христианской церкви. Именно с этого места начинается возводиться, и это уникальное сооружение, демонстрирующее всю многоплановость и противоречивость современного христианства. После того, как, по легенде, на этом месте был найден крест Иисуса Христа, рядом же здесь была воздвигнута базилика святой Елены. Так началась история этой церкви. В это же самое время император Константин объявил Палестину святейшей землей для христианской церкви. Он же и подписал указы, строжайшим образом запрещающие всем евреям селиться на территории не только Иерусалима, но и всей Палестины. Так началась интересная новая фаза истории иудейско-христианских отношений. Эта базилика представляет собой весьма уникальное место. Однако есть еще несколько таких уникальных точек в этой церкви, на которые имеет смысл нам взглянуть. Приятные звуки францисканских песнопений раздавались с самого святого места в этой церкви, с Голгофы. Именно здесь, по преданию православной и католической церкви, находится место, где распят был Иисус Христос. Именно здесь, на этом месте, был воздвигнут этот крест с изображением Иисуса и рядом стоящих с ним Марии и любимого ученика Иоанна. Именно здесь, на этом месте, самым глубоким образом понимается те проблемы, которые существуют сегодня в христианском мире. Проблемы разделения. Дело в том, что это место одновременно принадлежит нескольким церквам. Здесь, вот в этой центральной точке, находится собственность Русской Православной Церкви. Чуть дальше от нее находится собственность Сирийской Православной Церкви. Прямо напротив меня зона ответственности Римско-католической церкви, и самое крайнее – это армянская церковь. Проблемы, проблемы, проблемы. Противоречия, противоречия. О них еще поговорим.
1: Земля обетованная.
0: В 20 метрах от Голгофы находится еще одна очень важная святыня для православной и католической церкви – это гроб Господень. На этом месте до 328 года находился римский языческий храм Юпитеру. Если сегодня задать вопрос о месторасположении гроба Господня, почему на этом месте нет пещеры, скажут, что на этом месте действительно была гора, но все это было до основания срыто, и установлен был такого вот вида памятник. Это единственная нейтральная территория во всей этой огромной церкви, история которой является историей постоянных конфликтов за право обладания ею. Сначала Восточная Православная Византийская Церковь, затем крестовые походы, когда было предложено завоевать у неверных гроб Господень, и на какое-то время это здание перешло в католическую церковь. Несколько раз это здание было разрушено, однако в конце концов в годы правления Османской империи собственность этой церкви была поделена между католической, греческо-православной, коптской православной, эфиопской православной и сирийской православной церкви. Они обладают всеми этими зонами. Слева от меня находится основное место поклонения, принадлежащее православной церкви. Сзади, справа от меня, базилика, принадлежащая католической церкви. Мессы и богослужения проходят возле этого места по очереди. Каждая церковь свое четко установленное время. Даже иногда кажется и хорошо, что время проведения пасхальных празднеств у католической и православной церкви разное. Однако, тем не менее, впервые за 1700 лет существования этих зданий церковь находится в хорошо таком отремонтированном состоянии. Это в связи с празднованием 2000-летия Рождества Христова. Однако в прошлом за право обладанием и за проблем, связанных с ремонтом, между церквами вспыхивали такие конфликты, которые своей кульминацией даже имели такое событие, как Крымская война 1856 года. Добро пожаловать в Иудейский квартал. Это еще одна точка в Иерусалиме, точка, указывающая на еще одну кровавую страницу истории взаимоотношений между двумя монотеистическими религиями. Вдали от меня, за этой железной дверью, которая на ночь закрывается на замок, слышны звуки арабской мелодии из мусульманского квартала. Справа от меня видна огромная минора, символ государства Израиля, светильник, стоявший в храме. Это иудейский квартал. Квартал людей, имеющих преимущество находиться в непосредственной близости от самого святого места для иудеев. Здесь, в центре еврейского квартала, находится еще одна достопримечательность Иерусалима, символизирующая еще одну кровавую страницу отношений между двумя религиями, между иудаизмом и христианством. В 1099 году в город вступили крестоносцы, которые жаждали забрать из рук неверных мусульман гроб Господень. Однако, кроме мусульман, их интересовали еще и иудеи. Оставшихся в живых после кровавой бойни иудеев они собрали вот на это место. Закрыли дверь плотно и подожгли здание. После чего сошлись на крестный ход, и впереди во главе со священником, несшим распятие, скандировали под крики умирающих в муках людей: «Вот так мы мстим вам за то, что вы распяли нашего Спасителя». Вот, наконец, мы подошли к самой главной иудейской святыне в Иерусалиме. Это Стена Плача. Сюда приходят многие иудеи для того, чтобы помолиться. Здесь, у этой стены, можно увидеть очень много бумаги. Это записки, которые люди вкладывают в щели между камнями в надежде на то, что их услышит Бог. Это место, к сожалению, является еще одной горячей точкой конфликта между двумя религиями, между иудаизмом и между мусульманством. 1967 год является самым радостным днем в истории Израиля, так как именно в этом году евреи получили полный доступ к этому месту для того, чтобы совершать в нем молитву. Но, к большому сожалению, это место не является даже и стеной храмовой. Храм сам по себе, к сожалению, находился вот там, вдали на горе, где сейчас находится этот золотой купол. Это мечеть. То, где молятся сейчас иудеи, является просто крепостной стеной, которую царь Ирод построил 30 лет до Рождества Христова. Однако же, чуть выше, по какой-то странной иронии, в силу какого-то совпадения, находится камень, с которого Мухаммед совершил свое восхождение на небо. Почему-то не было другого камня. Почему-то нужно было именно это место. Там сейчас находится мечеть, которая называется «Купол на скале». В связи с эскалацией арабо-израильского конфликта доступ к этой мечети сейчас закрыт. Слева от меня, сзади, на фоне, находится еще одна величайшая мусульманская святыня – мечеть Аль-Акса, как раз на том месте, где находятся конюшни Соломона. И даже то место, где сейчас молятся иудеи, является святым для мусульман. Почему-то именно в этом месте Мухаммед решал привязать свою лошадь, которая ожидала его возвращения с неба. Конфликт, конфликт, конфликт. Этому конфликту тоже, к сожалению, пока не видно разрешения.

Мы обошли с вами достаточно много святых мест Иерусалима. Однако по какому-то случайному стечению обстоятельств все эти места посвящены либо людям погибшим, либо чему-то разрушенному. Даже храм, в котором мы были, называется храмом гроба Господня. Какое-то неловкое сочетание – Господь и гроб. Место, в котором мы находимся, не называется святым местом, но оно посвящается Иисусу Христу, который, как пишет апостол Павел, родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе и по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Место, о котором сказано здесь, является вот этой небольшой пещерой. Мы не знаем, действительно ли это место было местом временного захоронения Иисуса Христа. Но это не столь важно. Важно другое. Важно то, что здесь хотят рассказать о живом Боге, который отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь рассказывают об Иисусе, который умер за грехи всех, но смерть не удержала его в могиле.

Сегодня мы говорили с вами о религии. Однако именно это понятие ни разу не употребляется в Священном Писании. Библия говорит о другом слове, которое часто путают с понятием религии. Библия говорит о вере. Вот как определяет слово «вера» апостол Павел. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да. Сегодня мы видели, что религия связана с политикой, с историческим наследием и с происхождением. Однако вера не зависит ни от одного, ни от другого, ни от третьего. Вера – это доверие живому Богу. Вера – это уверенность в вечной жизни. Именно эта уверенность дает возможность нам сегодня преодолеть наши проблемы, пережить наши страдания и верить в вечную жизнь.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог любит вас и желает вам счастья.
3: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова рады видеть вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня мы будем говорить о романтике. О ней так много сказано, так много написано, и это то, к чему так стремятся молодые, да и не только молодые люди, что порой все усилия тратятся на это. Но не всегда удается достичь той самой романтики. И попробовав некоторое время, семьи просто разочаровываются и понимают, что романтика достаточно труднодостижима. Как сделать так, чтобы отношения продолжали быть романтичными? Об этом мы сегодня будем говорить с нашей уважаемой гостьей, психологом, семейным консультантом Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, я рад вас приветствовать в нашей студии.
2: Вечер, рада встрече с вами, Александр.
1: Итак, наша тема сегодня – романтика. Романтика действительно это то, что вот так хочется иметь в отношениях, но далеко не всегда получается у людей это делать. В этой связи у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а сколько вообще способны длиться романтические отношения?
2: Способны продолжаться они всю жизнь. Потому что романтика – это ощущение праздника, это ощущение какого-то сюрприза, это фейерверк в череде каких-то будничных дней. Это возможно, но только к этому нужно приложить некое старание. Естественно, что для этого нужно время. И проявление любви, оно действительно требует времени. Мне очень понравился такой случай, происшедший в одной семье. Очень занятой папа, действительно, все свое время проводящий там на работе, где-то на совещаниях, это был человек такой достаточно, значимый. И проходя мимо сына, хоть желая показать себя хорошим отцом, действительно любил своего сына. Он говорит: сыночек, я тебя очень люблю. Так, и потрепал его вроде бы как по вихрам. А он так это повернулся и с такой обидой говорит: папа, я не хочу, чтобы ты меня любил, я хочу, чтобы ты со мной в футбол поиграл. То есть это не значит, что сын отказывается от любви отца. Но просто сыну надо, чтобы отец проводил с ним время. Так вот, романтика, она нужна для того, чтобы интимные отношения, для того, чтобы будничная жизнь перестала быть вот чередой каких-то серых, однообразных дней. Эти яркие краски, они необходимы как воздух. Они дают возможность не умереть отношениям. Иначе обыденность, действительно, нельзя же говорят, что быт засосал, или там лодка семейной жизни, вот такая вот уже формулировка разбилась, а рифы будничной жизни. К большому сожалению, это не просто такая какая-то вот избитая фраза. Это действительно реальность.
1: То есть, когда люди желают романтических отношений, когда люди стремятся к романтическим отношениям, им, в принципе, они это не бесполезно делают. То есть, романтика может длиться всю жизнь.
2: Совершенно естественно. Только это нужно хотеть, и тем более, что это не требует чего-то сверхъестественного. Да, это требует немножечко времени. Это требует немножечко фантазии. Но оно дает такие результаты замечательные. Это касается и дневной жизни семьи, и это в особенности оно касается и интимных отношений. Мы говорили в предыдущей передаче об интимности. А близость не может прийти вот так сама по себе. Она требует времени, она требует сил, она требует частицу души в это вложить, потому что ничего сложного нет или там такого-то необычного. Просто жить так изо дня в день по каким-то определенным устоям и повторять один день за другим, тут большого ума не надо и сил больших не нужно. А вот разукрасить эту жизнь, сделать ее приятной, значимой, и то же самое и интимную жизнь, то есть даже вот сексуальные какие-то отношения, их тоже не давать обыденности, стереотипичности, а повторяться из дня в день или из ночи в ночь. То есть выбрали какую-то одну позу и всю оставшуюся жизнь пользоваться только этим. Нет. Вся жизнь должна быть поиском. И должна быть обязательно раскрашена в яркие цвета.
1: Конечно, конечно, то, что романтика не исчезает, и она способна длиться всю свою жизнь, это очень обнадеживающая информация. Но правды ради надо сказать, что романтика у очень многих семейных пар через некоторое время просто уходит. Почему уходит романтика?
2: Уходит потому, что либо наступает усталость, либо люди как-то настолько притираются друг к другу и не хотят находить ничего нового в друг друге. Супругам начинает казаться, что ну что, я уже все знаю о нем или о ней. А ведь люди же меняются. Ведь человек – это не статичное какое-то существо. Человек меняется с возрастом, человек накапливает какой-то опыт, он появляется, у него какие-то новые знания, у него могут появиться какие-то новые привычки, у него могут поменяться взгляды. То есть человек – это целый мир, как говорил Евтушенко. Когда уходит человек, уходит целый мир. Он даже говорит такие слова. А что мы знаем об единственной своей? Что мы знаем о своих родителях, о своих детях? Вот в сутолоке вот этой жизни, заполненной всевозможными нашими обязательствами, там, обязанностями, работой и всем прочим, насколько мы действительно знаем друг друга, сколько времени мы посвящаем друг другу. Как часто, когда человек уходит, потом рыдаем от того, что вот, действительно ничего изменить. Вот сейчас действительно ничего уже нельзя изменить. И человек ушел, может быть, недолюбленный. Ушел человек, недостаточно внимания ему оказали. А ведь маленькие знаки внимания ничего не стоят. Разве сложно положить красивый листочек? Просто. Или написать «ты мне очень дорог». Или «ты мне дорога». Или, возвращаясь, как вот Грик делал, композитор, с прогулки, захватить с собой что-то такое интересное. Может быть, даже купить какую-то мелочь, которая давно мечтала супруг или супруга. Ведь это ничего не стоит.
1: Получается странная ситуация. Люди, окунаясь в быт, они пытаются улучшить свою жизнь. И в результате они проживают свою жизнь так бесцветно, безвкусно. Романтика уходит. И, собственно, ради чего люди тогда живут?
2: В том-то и дело, что зачастую вот это материальное благополучие, к которому стремятся люди, работа, и день, и ночь, оно тоже нужно, конечно. Хотя говорят, с милыми рай в шалаше, но не всегда так бывает. Это скорее исключение из правила. Люди себя комфортнее чувствуют в хороших таких условиях, когда комфортно и хорошо. Но очень важно помнить, что золотая клетка, если это клетка, если это какие-то вот такие вот прутья, если это стереотипы, если это привычка, которая повторяется за дня в день, оно приедается. Всегда человеку необходимо что-то интересное, новое. Хочется попробовать новое блюдо. Хочется увидеть новое платье. Хотя, конечно, тоже бывают такие моменты, когда мужчина и даже не обращает внимания на старания своей жены. Я знаю, что это, может быть, это ну, полупритча, может быть, какая-то такая вот иллюстрация житейская, когда жена пыталась ну, каким-то образом обратить внимание своего мужа. Она хотела каким-то образом раскрасить их отношения. Она хотела, чтобы выглядеть элегантно и приятно. Она старалась менять прическу, она старалась поменять платье. Она как-то прилагала все усилия к этому. В конце концов, она одела противопоказ и говорит, слушай, ну посмотри на меня, пожалуйста. Он посмотрел, ты что, брови выщипала, что ли? То есть, к большому сожалению, это смешно, но оно зачастую, действительно, это наша горькая действительность. Когда люди просто настолько превратили в привычку совместное проживание, не внося в это абсолютно ничего. Удобнее, конечно, плыть по течению. Удобнее, вроде бы, казалось бы, не менять привычки и устои. Но потом эта пресность, она, в общем-то, бьет бумерангом очень больно.
1: Но согласитесь, все-таки люди вынуждены сегодня заботиться и о материальной стороне своей жизни. И как ни крути, но наша жизнь построена сейчас так, чтобы выжать максимально из человека. И мы в семье вынуждены подстраиваться под такой ритм. Вообще, возможно ли сохранить романтику в условиях такой дикой спешки вот, современной жизни? И как это сделать?
2: Дело в том, что романтическое разукрашивание жизни, оно не требует очень большого времени. Да, конечно. Чем больше люди проводят времени вместе, тем оно, конечно, лучше и сближается лучше. Но когда вот человек попадает в водоворот в этой такой жизни очень напряженной, как раз вот эти маленькие островки романтичности – это зажженная свеча, это действительно какое-то новое блюдо, приправленное поцелуем. Я специально это сделала для тебя, мне очень хочется, чтобы тебе понравилось. Очень хорошо, когда люди, исполняя Божьи заповеди в седьмой день недели, успокаиваются от всех своих дел и начинают дарить друг другу радость, когда при встрече субботы вечером, в пятницу зажигаются свечи, когда вся семья собирается, могут уделить внимание друг другу. Это настолько замечательно. Это такой Божий подарок, который делает какую-то такую остановку в этом сумасшедшем ритме. Чуть-чуть люди останавливаются в этот день, и если он приправлен вот этим романтическим таким отношением, он становится действительно отрадой. Когда люди могут выйти куда-то полюбоваться Божьим творением на природе, всей семьей. Когда люди могут просто сказать друг другу, насколько они значимы и дороги. Это очень важно. Потом еще есть интересный такой момент. Это 5 волшебных минут называется этот прием. Это очень интересная такая вещь. И
1: в чем его суть?
2: Да, в чем его суть. Я на себе это использовала, действительно работает 100% и спасает от очень многих неприятностей. Это когда человек возвращается домой, несмотря с каким настроением приходит, несмотря на то, что было в этот бурный день, несмотря на свою усталость. Первые 5 минут, когда он заходит в дом, он говорит всем, кого он там видит, насколько они ему дороги, насколько он их сильно любит. Он их обнимает. Это 5 минут, это не больше. Но они как клей, вот эти 5 минут, они склеивают семью друг с другом. Тем более, что это же правда, ведь наша семья – это самые близкие, родные люди. И если мы каждый день подтверждаем это, даже если какие-то есть шероховатости, но оно становится таким, если мы каждый день… Я говорю, всего-навсего 5 минут. При возвращении домой это мы за правило берем. Иногда даже дочка говорит, мама, 5 минут. Бывает, что так вот я очень уставшая, прихожу домой. А мама, дочка напоминает, потому что да, это действительно. И я могу сказать, что эти 5 минут спасли нашу семью от крупного скандала. Это действительно так. Потому что они дают возможность в такой небольшой тайм-аут, во-первых, успокоиться, а во-вторых, даже если ты хочешь что-то сказать или вот что-то тебе не понравилось, но после того, как ты объяснился в любви, даже если твое какое-то вот какое-то замечание или какое-то желание что-то исправить, оно будет совсем по-другому восприниматься, совершенно по-другому.
1: Хорошо, в этой связи у меня к вам есть вопрос. Вот представьте себе ситуацию. Приходит муж с работы, уставший, голодный, злой. Что-то случилось на работе. Его эмоции очень далеки от этих 5 минут, о которых вы только что рассказали. Если он практикует эти 5 минут, не будет ли это выглядеть как-то неискренне, что ли, наигранно?
2: Дело в том, что психологи говорят, что если одну минуту, даже когда тебе очень плохо, ты очень злой, станешь перед зеркалом и натянешь на себя улыбку, следующая минута ты будешь улыбаться действительно по-настоящему. То есть когда человек заряжает себя позитивными эмоциями и понимает, что перед ним стоят самые дорогие для него люди, это так и есть, то даже усталость и голод, и, в общем-то, оно тает под воздействием вот именно этого доброго воздействия любви, которое она не становится обыденностью, не становится, в общем-то, каким-то таким, просто посторонним наблюдателем в этой семье. А человек живет этим. И естественно, что те, которые находятся, которые слышат это не может не вызвать отклик у другого члена семьи. Это просто невозможно.
1: То есть, если хочешь быстро успокоиться, заходишь домой, используешь правило 5 минут, и таким образом успокоишься быстрее.
2: Быстрее, может быть, не сразу, все как рукой снимет, но опять-таки, если это находит отклик у твоих близких, и они тебе отвечают тем же, говорят, да, действительно, мы очень ждали, мы рады, что ты пришел домой.
1: Но это работает даже тогда, когда ты не чувствуешь, на уровне эмоций нету этих чувств.
2: Даже это потому, что любовь не всегда является чувствами, она бывает принципом. Любовь может быть принципом, потому что я знаю, что я несу ответственность за моих близких. Я знаю, что они мне дороги. Пусть на этот момент я опустошенный, но я знаю, что это самые близкие, дорогие мне люди. Это так действительно, то есть это действительно так. И я подтверждаю это, и мне становится легче, потому что эти самые близкие люди, они не устраивают мне скандал. Они меня понимают, принимают. То есть это должно быть взаимно. То есть те, которые остаются дома, они тоже должны понимать, что первые 5 минут не надо говорить свое фе.
1: Некоторые женщины утверждают, что им романтика не нужна. Есть такие женщины, которым действительно романтика не нужна?
2: Они просто обкрадывают себя и обкрадывают своего мужа. Потому что романтика нужна. И в сексуальной близости обязательно нужно менять, экспериментировать, нужно искать, нужно радоваться жизни. И интересно, что Иисус Христос сказал о том, что сие сказала вам, да радость ваша будет совершенна. То есть однозначно Христос хочет, чтобы его дети радовались. Написано, всегда радуйтесь, независимо ни от чего. То есть вот эта радость, небесная радость, она должна присутствовать в жизни человека. Мне очень нравится высказывание Льюиса, одного из интересных таких писателей. Он написал такие вот несколько ярких фраз. «Мы наслаждались любовью. Мы восхищались всяким проявлением образа ее. Любовью торжественной, веселой, романтической и реалистической. Иногда столь же драматической, сколь и грозной, временами уютной, а иногда невыразительной, что твои шлепанцы. Зной и тучки на небе. И никакой жажды, потому что я люблю». Вот такой любви романтической и такой же жизни я желаю всем нашим слушателям и вам также.
1: Спасибо огромное, Людмила Федоровна, за вашу положительную такую энергию, которую вы просто дарите зрителям, и за ту информацию, которую вы даете людям. Романтика — это то, что не требует слишком много времени, но любая вложенная минута в ваши романтические отношения сделают ваш брак по-настоящему сказочным, и вам захочется возвращаться домой вновь и вновь. Всего доброго, друзья. До свидания.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – реальность отношений с Богом. У нас в гостях магистр богословия Василий Нечик. Василий, рады вас видеть и приветствовать вновь в этой студии. Вы магистр богословия, вы священнослужитель. Для вас отношения с Богом – это реальность?
2: Знаете, для меня отношения с Богом – это повседневная моя жизнь. Просто когда речь идет об отношениях с Богом, возникает вопрос, как они могут строиться. Отношения с Богом, они строятся не на одном только познании. Знание – это только часть, которая помогает каким-то образом формировать отношения с Богом.
1: Но все-таки знания играют какую-то роль. Если вы ничего не знаете, то, соответственно, вера, как бы она все-таки где-то вот со знанием она связана.
2: Знания помогают сделать первые шаги. В дальнейшем, уже в процессе познания Бога, знакомства, конечно, все больше и больше узнаешь и открываешь для себя Его.
1: Как вы с Богом познакомились?
2: Мое личное знакомство с Богом произошло при особых обстоятельствах. Чем они отличаются, может быть, от других людей? Хотя есть такие же, как и я. Я родился в семье верующих. Поэтому для меня мои отношения с Богом, длительный период времени, это было нечто, ну, обычное. Как почистить зубы, покушать. Это часть моего бытия, поэтому ничего необычного не было.
1: Ну, то есть вас водили в церковь,
2: да,
1: в семье было принято молиться и прочее, прочее, то, что должно быть в христианской семье.
2: Но мои личные отношения с Богом, они начали формироваться тогда, когда я оказался вне родительского дома и пошел в армию. Вот там я встал перед тем, что если у меня мои личные отношения с Богом будут, я останусь верующим человеком, и все свои вопросы, процессы жизни и службы я все время буду в молитве приходить к Богу, прося помощи, крепости, мудрости в том, как быть в той или иной ситуации, потому что бывают неоднозначные ситуации в армии.
1: Вот момент встречи с Богом можете вспомнить?
2: Мой момент встречи с Богом – это был тот, когда я стоял перед выбором, остаться ли мне честным перед Богом и жить по Его воле в соответствии с Его Словом, то есть и молиться постоянно, или же просто проводить время в армии так, как проводят все солдаты. Тратить его на телевизор, когда свободное время. Свободное время заниматься чем угодно, кроме лишь личных отношений с Богом. И вот это был мой период становления отношений, когда все-таки я начал в большей степени читать Библию, молиться. Вот здесь начались мои личные отношения. Эта молитва уже была неформальная, так как это было в детстве. Чтение Библии – это уже было не то формальное.
1: Вы что-то особое чувствовали в этот момент?
2: Я в этот период времени действительно приходил к Богу, прося Его о поддержке душевной, моральной. И я эту моральную, душевную поддержку получал. Настолько сильно действительно для меня это было, что на меня, глядя, мои сослуживцы, некоторые офицеры, которые меня до этого не видели, не знали, они, глядя на меня, они понимали, что иметь внутреннее равновесие и уверенность сегодня и завтра можно только в том случае, если, как это в нашем мире сегодня принято, хорошо заплатить командованию. И даже напрямую спрашивали, сколько твои родители командиру заплатили для того, чтобы ты вот так себя сегодня чувствовал спокойно. А я говорю, мои родители, они даже не приезжали сюда. Их здесь даже не было. Конечно, мне трудно было этим людям объяснить, что это все Бог сделал. Но я знал, что то внутреннее душевное равновесие, те обстоятельства службы моей в армии, это была не заслуга моей мудрости, не заслуга взятки, но это была заслуга того, что я, доверяя Богу, молясь, просто шел вперед. Я для себя опыты моих отношений с Богом, наверное, утверждал на тех отношениях, которые я читал в Библии. Ну, например, конечно, армия – это не рабство, да?
1: Но, может быть, что-то близкое к этому.
2: Не согласен. Я просто к чему хочу сказать. В Ветхом Завете есть история про Даниила и троих друзей, которые попали в рабство. Так вот, удивительно то, что Даниил, будучи молодым человеком, будучи в рабстве, он оказался гораздо выше, нежели многие местные чиновники тогдашние, вельможи, князья. Он оказался правой рукой царя. Почему? Почему ему такое доверие было? Ведь он раб, ведь он малый, уведенный из своего народа, из своей земли. Причина была только в одном, и она в Библии хорошо прописана, потому что он трижды в день ходил и молился. И вот эта его молитва, это общение с Богом, оно давало ему мудрости. И Священное Писание говорит, что когда посмотрели на Даниила, оказалось, что он мудрее, чем очень многие другие его сверстники. Оказалось, что он сильнее, чем многие другие его сверстники.
1: Василий, многие люди молятся, ходят в церковь, и тем не менее ни мудрости, ни силы, ни благополучия, ни защиты, ни решения проблем они не получают. Я думаю, что зрители, по крайней мере, некоторые наши зрители согласятся со мной.
2: Вы знаете, наверное, есть одна серьезная проблема, что иной раз, вот вы перечислили очень многое, давайте мы остановимся на мудрости и решении проблем.
1: Хорошо.
2: Очень часто у нас, у людей, есть одна проблема в общении с Богом, что когда мы приходим к Нему в молитве, мы Ему даем установку: «Господи, у меня вот такая-то проблема, поэтому Ты сделай то, то, то и так, чтобы в итоге было вот так». Таким образом, мы к Богу принесли не саму проблему, что: «Господи, Ты разреши ее наилучшим образом для меня. Я не знаю, как это будет, я готов от Тебя принять любой ответ». Но мы Богу сразу даем установку и говорим: пусть это будет вот так и вот так. То есть вот это, Господи, будет Твой ответ на молитву. Все остальное я не принимаю как ответ. Вспомним ту же историю Даниила. Я говорю о позитиве в его жизни, он был лучше. Но давайте, читая Священное Писание, посмотрим дальше. А в результате из-за своей молитвы он попадает в львиный ров. Вы знаете, я иной раз пытаюсь себя представить в ситуации Даниила, которого еще не бросили в львиный ров. Вот он стоит у края этой пропасти, у этого рва. И у него в сознании что может происходить?

0: Ему нужно, он мог развернуться и сказать царю: «Государь, прости, все отныне ни разу, только о тебе буду молиться». Он мог это сделать. И по-человечески, если рассматривать с этой точки зрения, что решение проблем, он бы решил проблему, ведь это проблема, извините, львиный ров, голодные львы. Но он остался верен. И когда он туда попал, Бог проявил свою волю.
1: Вы знаете, вот мы
0: Бог
1: говорим,
0: решил его проблему.
1: Да, мы говорим сейчас уже исходя из того, что Бог – это реальность, что Он существует. А может быть, вы не допускаете, что вот сам процесс молитвы, ну, это нечто вроде медитации, когда человек вот этим испытанным веками методом успокаивает сам себя, как бы вот процесс самовнушения происходит.
0: Вы знаете...
1: Это вот на тему реальности отношений с
0: Богом. Хорошо. На тему реальности отношений. Чтобы нам в нашем сегодня в рамках передачи не выходить за пределы одной книги Библии, продолжим рассуждение о Данииле. Если молитва – это медитация, как медитация может закрыть пасть львам? Ну, войдите сегодня в зоопарк и помедитируйте, зайдя в клетку льва. Я не уверен, что вы закроете ему пасть. Именно вот здесь и проявляется реальность присутствия Бога.
1: Ну, в вашей жизни реальность вот это проявилась? Вы сейчас говорите о библейском примере.
0: В моей жизни?
1: Пример, который описан на страницах Священного Писания. Опять же, кто-то может верить, кто-то может не верить.
0: В моей жизни эта реальность однозначно проявилась, наверное, даже глядя на ту историю, которую я изначально как бы привел, но, по крайней мере, это вера моя. Безусловно, вы очень правильно сказали, что кто-то может верить, кто-то может не верить. Но это моя вера, что вот моя служба в армии, так как она прошла, что сегодня, в принципе, я стою на позиции того, что я говорю, каждый молодой человек, если у него нет оснований для каких-то отсрочек и чего-то прочего, он должен быть в армии. Потому что это возможность становления его личных отношений с Богом и как мужчины, как личности. Но что я этим хочу сказать? Я понимаю, что те мои отношения, которые сформировались, и я имел возможность и богослужение посещать, со стороны командования шли навстречу. Это не потому, что я такой хороший, не потому, что что-то я кому-то сделал, никому, ничем я не услужил. Вот в этом я знаю. Но при этом Бог располагал сердца начальствующих, и мои родители в это время молились за меня дома. И был ответ от Бога именно такой. Это можно принять только верою. И вы правильно сказали. Кто-то в это верит, кто-то не верит. Кто-то сейчас, слушая нас, может сказать, да, это его тактика дипломатии была. И вот он смог так построить отношения.
1: Да.
0: Но вы знаете, так можно сказать, если исключить присутствие Бога в жизни. И то, что человек молился. Но я, как человек верующий, я никогда не полагаюсь на свои возможности. Может быть, есть у меня какие-то качества характера. Я понимаю, что эти качества характера использует Бог. В том числе. И Он дает мудрости, когда сказать, когда промолчать. Почему один из старцев, один из отцов церкви, некогда в молитве просил, чтобы Господь ему помог выполнять то, что он должен выполнять, чтобы помог принять как факт, как данность то, что он не может изменить в своей жизни.
1: И отличить одно от другого.
0: И помог отличать одно от другого, отличать, что он должен делать, а что он не должен делать. Вот где проблема зачастую у человека, что человек не может отличить одно от другого, и он пытается что-то делать там, где нужно было бы ничего не делать.
1: И наоборот.
0: И наоборот, там, где нужно было бы что-то делать, человек готов, вот опустив руки, сесть и сказать, ну, Господи, делай. А Господь ожидает, ты сделай со своей стороны то, что ты можешь. Сделай этот шаг. Пойди вперед, чтобы был успех.
1: Василий, вот как обрести реальность вот этих отношений с Богом? То есть с чего начать? Шаги какие-то, да? Вот первое, второе, третье.
0: Наверное, я должен сказать, что самое первое, это нужно понять, принять нам просто внутренне то, что Бог нас готов принять такими, как мы есть. Это самое первое. Потому что очень часто приходится слышать от людей такие утверждения.
1: Человек сам-то себя не готов порой принять таким, какой он есть.
0: Вы правы.
1: И вы говорите, что Бог готов принять человека таким, какой он есть.

0: Вот как раз в этом-то
1: и преимущество. За этой фразой очень много, очень много может быть.
0: Вот как раз в этом-то и преимущество в отношениях с Богом, что Бог принимает нас такими, как мы есть. Это плюс. Потому что нам трудно себя простить. Бог же нас прощает и дает нам возможность что-то изменять в нашей жизни. Но Бог принимает такими, как мы есть. Опять-таки вернусь к этому же утверждению. И Он не ожидает от нас, чтобы мы стали другими и потом пришли к Нему. Иисус Христос всегда приходил и встречался с грешниками. И когда Ему говорят, почему ты с грешниками сидишь, ешь, общаешься? А Иисус говорит, потому что Я пришел не к тем, кто святые, а Я пришел к грешникам. Святые во Мне уже не нуждаются. Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Здоровому врач не нужен. Поэтому, если человек, в принципе, не имеет ничего того, чтобы его разделяло с Богом, то ему и Бог не нужен. В принципе, он пребывает в святости. И человеку то, что нужно, это понять, что такой, какой он есть, он нужен Богу.
1: Знаете, хочется вытереться как-то, вот, почиститься, в порядок себя привести. Ну, так же.
0: Это, к сожалению, наверное, наша человеческая реальность, от которой нам трудно избавиться. Но вот в этом и заключается первый шаг на пути к Богу, для того, чтобы начать слышать Бога. Это прийти к Нему такой, какой ты есть. В каком бы состоянии ни был, какие бы за собой ни чувствовал грехи, или как в молитве Иисуса Христа в Евангелии от Матфея написано «долги». Какие бы ты за собой не чувствовал долги, вот приди к Богу такой, какой есть. И Бог тогда будет помогать тебе изменяться. Он, прощая, не просто покрывает наши какие-то негативные стороны жизни. Он не просто их покрывает, но Он помогает измениться. То, что можешь исправить, что не можешь принять как данность, раскаявшись, и идти дальше поступать.
1: Хорошо, ну вот пришел человек, да?
0: Да.
1: Дальше.
0: Теперь, это первый шаг. Человек пришел к Богу такой, какой он есть. Бог тогда начинает с человеком общаться. Важный вопрос, который здесь, наверное, стоило бы задать, а как это прийти к Богу? Как это прийти к Богу такой, какой ты есть? Это прийти, встать на колени. Прийти, может быть, даже не встать на колени, потому что это тоже
1: банально. Скорее всего, это внутреннее
0: состояние. Это внутреннее состояние души, да? Потому что человек, который стоит на коленях, это говорит о человеческом смирении, признании того, что надо мной есть кто-то больше. Так вот, вы верно подчеркнули, что встать на колени – это не обязательно физическое коленопреклонение, это внутреннее. Признать то, что над тобой есть больше, кого мы называем Бог. Придя к Нему в это состояние, мы уже дальше молимся и просим прощения за то, что могло нас разделять с Ним. Просим Божьего водительства в нашей жизни в дальнейшем. И тогда Бог начинает в нашей жизни совершать свои деяния. Тогда Он начинает нас направлять, Его деяния, связанные с направлениями в нашей жизни, в большей степени это иной раз через Библию. Когда я читаю Библию, я раз нахожу ответ. Ах, вот как я должен в жизни своей поступить.
1: А молитесь как? Вот вы сказали молиться, но какие слова при этом говорите?
0: Прежде всего нужно помнить, что молитва – это мой зов души. Молитва – это то, что проистекает из моей души, когда я Богу говорю о том…
1: Ой, Василий, оттуда много чего может проистекать.
0: И это хорошо,
1: такая,
0: если все…
1: дрянь может проистекать порой.
0: Вы знаете, самое, что удивительное в Боге, что Он готов от нас услышать всякую дрянь, как вы сказали. Он готов от нас выслушать это. Но есть один существенный момент, что если мы предстоим перед Богом, и мы говорим об этой дряни, то мы понимаем, что с ней что-то нужно делать. И мы просим, Господи, вот теперь вот все, что я тебе выложил, разгреби, пожалуйста, как-то. Помоги, чтобы вот то, что хорошее, стало больше. То, что плохое, стало меньше. Помоги, чтобы я в своей жизни мог делать выбор всегда к хорошему, к тому, что плохое, меньше. И Бог тогда начинает изменять. Иисус Христос сказал, что если мы приходим к Нему, то мы изменяемся от славы в славу. Мы как бы вот, когда человек приходит к зеркалу, он же не сразу, подойдя к зеркалу, становится чистеньким. Он смотрит, ага, здесь надо поправить, здесь надо почистить, здесь надо погладить, здесь надо заправить. И постепенно. И поэтому, если сказать, что вот человеку достаточно только взглянуть в зеркало, и он тут же будет хороший, но это же ошибка. Человек станет хорошим только тогда, когда он постепенно, шаг за шагом, будет, наблюдая и видя какие-то недостатки, поправлять вот как раз то, что может в нем быть негатив.
1: Василий, завершается время нашей программы. Что бы вы хотели пожелать зрителям?
0: Я бы хотел пожелать первое. Помните всегда, что когда мы идем к Богу, Бог нас принять готов такими, как мы есть. Не нужно бояться Богу говорить о том, что, может быть, нам кажется плохим. И как это Богу сказать? Бог готов от нас услышать все. И просить у Господа силы в своей жизни идти так, чтобы это славило Его, идти так, чтобы это было благословением для меня, а все то, что нехорошее, чтобы оно как можно больше становилось от меня дальше, дальше, дальше. Спасибо. Таким образом, мы можем все больше с Богом становиться ближе. Но это наш путь.
1: Спасибо. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Всего доброго. До встречи.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Все напрасно, ничего я не нашла.
0: А ты что-то потеряла, Надюш?
1: Ничего.
0: А что же ты тогда искала?
1: Я археологом решила стать. Мне мама даже совок купила.
0: Археология? Это здорово. Вести раскопки в культурном слое земли.
1: Конечно же, в культурном. В парке. В некультурные места бы я не пошла копать.
0: Культурный слой земли – это бывает не только в парке. Это такая часть земли, в которой находятся развалины старинных древних городов. Ну, какие-нибудь осколки старинных вещей, а если повезет, даже целые неповрежденные предметы.
1: Вот именно это я и хотела найти, чтобы узнать, какие люди жили в древние времена, какую одежду носили, чем занимались в свободное время. А нашла только вон две шишки. Эх, ворона, наверное, ошиблась.
0: Ворона? А при чем здесь ворона?
1: Она для меня в том же самом месте копала. Но я подумала, что это неспроста, и решила продолжить ее дело.
0: Она, наверное, там червячка себе искала. Ну, не расстраивайся, Надюш. Даже великие археологи не всегда могут найти что-то ценное. Ну, например, глиняные или каменные таблички или плитки, на которых написаны важные исторические события.
1: А почему древние люди писали именно на камнях и глине? У них что, бумаги не было?
0: Нет, бумага была. Просто самые богатые люди древности хотели, чтобы об их жизни узнали и через много-много лет. А бумага долго не продержится.
1: А где можно увидеть такие плиты с надписями?
0: Они хранятся в музеях. Вот посмотри. Здесь есть такой столбик, он называется призмой. Так вот, на этой призме написано, как армия царя Синахирима побеждала разные народы. И своим слугам он приказал написать, как однажды его войско окружило город, где жил Божий народ. И что царь этого Божьего народа был заперт в своем дворце, как птичка в клетке.
1: Так было взаправду?
0: Ну, да. Только царю Синахириму было стыдно писать о том, что же было после. А вот в нашей взаправдошней книге написана эта история полностью.
1: А мы ее сегодня расскажем?
0: Конечно.

0: Эта удивительная история произошла давным-давно, когда грозный ассирийский царь Синнахерим решил завладеть всем миром и поэтому отправил свою армию завоевывать новые земли.
1: Он был очень жестокий и уводил в плен множество людей.
0: И решил царь Синнахерим напасть на город Иерусалим, город, где жил народ, который всегда слушался Бога. А царь народа Божьего Езекия отказался подчиниться врагам и служить им.
1: Ассирийский царь, наверное, уже приготовился написать на каменной плите, как он завоевал город.
0: Думаю, именно так. Ведь вражеские войска уже окружили город Иерусалим со всех сторон. Злой Синнахерим даже послал гонца к стенам города, чтобы запугать народ Божий угрозами.
1: В это время царь Езекия сказал народу: «Ничего не отвечайте, когда услышите вражеские угрозы».
0: Когда гонец приблизился к стенам города, он закричал: «Вот что сказал царь ассирийский! Не слушайте вашего царя Езекию, который говорит: „Господь спасет нас“! Все народы я побеждаю, так неужели спасет Господь ваш город от руки моей?»
1: Весь народ молчал и ничего не отвечал гонцу, как и велел царь.
0: А вскоре вражеские послы принесли угрожающее письмо царю Езекии и сказали: «Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты надеешься, думая, что не будет отдан город Иерусалим в руки царя ассирийского. Разве ты не слышал, что сделал царь ассирийский со всеми землями?»
1: Взял Езекия письмо и пошел в храм Божий. Развернул он там его и начал молиться: «Господи, ты один Бог всех царств земли! Ты сотворил небо и землю. Правда, о Господи, что царь ассирийский разорил народы и все земли их. Господи, спаси нас от рук Синнахерима!» В ответ на молитву послал Господь пророка Исаию, который сказал царю Езекию и всему народу:
0: «Вот что говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город и не пустит туда стрелы. Той же дорогой, какой пришел, возвратиться. Я буду охранять этот город», — сказал Господь. И случилось в ту ночь вот что. Прошел ангел Господень по стану ассирийскому и поразил 185 тысяч человек.
1: А рано утром увидел народ Божий, что им больше никто не угрожает.
0: А царь Синнахерим в стыде возвратился домой.

0: Хотел царь запереть народ Божий, как птичку в клетке, а Бог их защитил.
1: За правду. Кстати, Надюш, у меня появилась идея, что мы можем смастерить из твоих находок.
0: Два колобка?
1: Нет, одну птичку.
0: Из двух шишек? Интересно, как?
1: У нас тут есть заправдошняя коробочка. Ага, с помощью пластилина мы соединим голову с туловищем. Но сначала головку надо немножечко распушить. Это делается вот так.

она получается такая пушистая. И теперь мы закрепим туда клювик. Сделаем его из фисташковой скорлупки. И закрепим ее пластилином.

Так. И сюда приделываем клювик. А теперь приделаем маленькие глазки. Скатаем их из светлого пластилина. Два маленьких шарика. Один и второй. И совсем маленькие черненькие бусинки –

0: Ой, какая червашка. Теперь соединим голову с туловищем и поставим на пластилиновые лапки. Вот так. О!
1: А я для птички перышко нашла.
0: Отличный получится хвостик. Ставим его покрепче.
1: Мне эта птичка напоминает одну знакомую ворону в парке.
0: Думаю, ты на нее не в обиде. Ты у нас птичка свободная. Мы тебя в клетку не посадим.
1: Тому, кто на Бога надеется, никакие клетки не страшны. За правду?

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Лицемерию точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерию точка нет». И сегодня поговорим о здоровом образе жизни. О всех его самых разных проявлениях, недостатках и лицемериях.
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Ну, начнем с чего? С упражнений, с питания,
3: может, с культуры. Может быть, здоровый образ жизни.
1: Вообще. Что такое здоровый образ жизни?
4: Да, что такое здоровый образ жизни? Есть выражение хорошее. Вот, может быть, с него начнем. Здоровье – это еще не все. Но без здоровья и все ничто. Поэтому надо быть здоровым. А вот как этого достичь?
5: Алексей Львов, бакалавр богословия, любит плавание, спорт и путешествия, любит жизнь, не любит неискренность в людях.
1: Ну, в принципе, я не спорю, что все хотят быть здоровым, и все сейчас жалуются на, ну, может, не все.
4: А, по-моему, сейчас, наоборот, веяние какое-то, все переходят так или иначе на здоровый образ жизни, но каждый его понимает, может быть,
6: здорового образа жизни. Надоело болеть. Это модно, это тренд.
4: Да.
3: А что дает вообще здоровье человеку?
1: Ну, хотя бы хорошее самочувствие.
4: Так, настроение.
3: Дальше.
4: Хорошее.
1: Ну, силы физические, еще что-то.
4: Да, здоровье.
1: Ну, в принципе,
4: все
1: уже замечательно.
4: Да,
1: это уже. Если здоровье. Даже только на этом ограничиться, уже замечательно. А если что-то сверху есть, так это бонус.
3: А может быть, здоровье – это когда ты очень много лежишь, и отсюда у тебя здоровье, не тратишь энергии.
2: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
1: В жизни ну, это нету, не здоровье, не это как оно называется, это выживание.
3: Ты здоровый человек.
1: Я не думаю, что долго пробудешь.
3: Организм здоровым. Не изнашивается у тебя.
1: Вот, пролежни начнутся. Это же чтобы кто-то ухаживал, подносил постоянно.
3: Здоровье нужно для труда, чтобы трудиться. Чтобы сделать какое-то определенное стоящее дело, получить
1: да, вообще,
3: за это средство.
1: В принципе, для полноценной жизни, кто бы что бы под этим словом не подразумевал, у кого-то стоят какие-то цели в жизни, их надо достигать, без здоровья ты вообще ничего не достигнешь.
6: А при чем здоровье и лицемерие? Вот мы же говорим в рамках передачи «Лицемерию нет». Где лицемерие в здоровом образе жизни?
5: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Вижу это в том, как человек начинает этот здоровый образ жизни применять на практике. То есть, ну, все говорят о том, что надо вести здоровый образ жизни. Все говорят о том, что это хорошо. Вот. Некоторые говорят, что они до этого еще не доросли, и они пока еще там увлекаются какими-то вредными привычками. Они вот их там, ну, кто-то любит, кто-то не может бросить, кто-то еще что-то. Ну, как бы ладно. Но есть целая категория людей, которые пропагандируют этот здоровый образ жизни, а точнее, как я это вижу, пропагандируют какую-то часть здорового образа жизни, по факту. А, ну вот, например, почему я сказал, с чего начнем, с физкультуры или с питания? Потому что, ну, это, наверное, две таких вот основных, два таких столпа
3: здорового образа
1: жизни. Да, видимо, формы. Вот. Ну, если начать с физкультуры, то у нас сразу появляются спортсмены, которые ведут здоровый образ жизни, им приходится там без вредных привычек, им, возможно, приходится особое питание, но про питание отдельно, и им, естественно, приходится там какие-то тренажеры, какие-то упражнения, какая-то там целая система у них есть, и они выглядят здоровыми. Они начинают пропагандировать, что это вот надо всем.
3: Начинают хвалиться, наверное, да?
4: Ну, может, не хвалиться, а вообще, ну, если не вдаваться в подробности, я в этом не сильный специалист, какие именно там упражнения или что-то, но есть общее правило для всех, и все с этим соглашаются. Физические упражнения, они должны быть, физическая нагрузка, она должна быть в жизни каждого человека. Потому что без этого мышцы атрофируются, естественно, человек начинает чувствовать слабость.
3: Терять интерес к жизни.
4: В том числе и терять интерес даже к жизни.
3: Развивается
4: поэтому физически, если так обобщить, в общем сказать, физические упражнения важны.
6: И в чем тут лицемерие? Если человек занимается спортом и физические упражнения делает.
1: О, начинает заниматься спортом. До какой степени? Где эта грань, сколько мне нужно для здоровья, а где это начнет здоровье мое разрушать? физические упражнения, они до какой степени полезны? Строитель скажет, что я на стройке устаю за целый день так и натаскиваюсь там всяких этот, физических упражнений
3: не
1: так,
3: до фитнеса, да?
1: Что не до фитнеса. А потом спрашиваешь, а у тебя как со здоровьем? Да болею. А что болит? Да спина там болит, там руки болят, там ноги отдавил, там еще что-то. Как правило, со спиной у всех. Ну да. А потом приходит он к врачу, а врач ему говорит, слушай, то, что ты там кирпичи таскаешь, еще не говорит, что тебе не надо в спортзал ходить. И у него сразу шок. А почему? Он говорит, ну потому что ты кирпичи таскаешь вот так вот.
6: Конечно.
1: И ты понимаешь это?
3: Одно
1: ты
3: упражнение,
1: перекос делаешь, у тебя только одно упражнение. Ну или два. И у тебя происходит перекос в организме, и поэтому ты болеешь.
6: Профессиональная болезнь.
1: Поэтому тебе надо, зная, что ты там у себя делаешь, в спортзале выравнивать это. Начинать
3: укреплять
1: мышцы, укреплять те, которые слабые. Ну вот, и как бы тебе все равно это надо.
6: Ну ты правильно, еще проблема с лицемерием.
1: А потом другой человек, который сидит в спортзале только, и говорит, я же тут здоровый образ жизни веду, смотри, какие у меня мышцы, какие у меня все тело, какое я здоровый. Но только он уже увлекся этим делом настолько, что
3: кирпичи его таскать он не сможет.
1: Да, что он не сможет.
6: Да, кирпичи не таскать, я знаю таких.
1: Вот, и он проводит пол своей жизни в спортзале, и это становится его образом жизни.
3: Целью
1: жизни.
3: Показать,
1: а потом
3: какой я.
1: Проходит каких-то 35 лет, 40 ему лет. И где
3: он? Открываются болезни, да?
1: А он вдруг весь в болячках. А почему? Он же вел здоровый образ жизни. Почему спортсмены, нет ни одного спортсмена, который в 35-40 лет не считался бы уже пенсионером в этом спорте? Они потом уходят на тренерскую работу, и посмотрите на этих тренеров. Я видел таких тренеров. Я, когда первый раз пришел в спортзал, со мной занимался человек, который, у которого очень сильно подкошено было здоровье. Он был в завуч, в детской юношеской спортивной школе, и, соответственно, он там, у него были и тренерские программы, он тренером был. Он мне поставил какую-то программу для меня, вот, чисто для поддержки здоровья. И когда я потом, мы с ним подружились, я приходил к нему в гости, я прихожу, а он весь больной.
6: И таких людей знаю.
4: Да, ну, мне кажется, я среди людей, которые занимаются физическими такими упражнениями, там, в тренажерный зал ходит, там, футбол гоняет. Я не встречал таких споров, никто не доказывал, что это лучше, чем вот это. Здесь все как-то дают друг другу свободу действий. Вот нравится тебе в тренажерный зал ходить? Ходи туда. Нравится тебе футбол гонять? Гоняй.
6: Нравится фитнесом заниматься.
4: Хоккей. Плавать в бассейн? Плавай. А вот когда речь заходит о здоровом образе жизни в плане питания, вот там мне встречались люди уже другого плана. А там много споров всяких появлялось. Одни говорят, вот если ты не питаешься так, как я питаюсь, ты неправильный человек. Ты грешник даже. Среди верующих людей очень много таких, которые говорят, что вот если ты вот это ешь, то ты грех делаешь. А вот как вот здесь вот понять, ну, лицемерит человек, или он, или может быть, он действительно вот так вот понимает, так считает, он так живет, но дает ли ему это право?
3: То есть делает ли пища человека святым, так?
4: Делает ли пища человека святым? Делает ли пища человека лучше?
1: Здоровым.
3: Влияет ли пища на характер, да?
4: Не, ну то, что влияет и делает, мне кажется, все-таки это правда.
1: Ну, если говорить только о пище, о здоровом образе жизни, то у нас есть целая куча направлений. Есть вегетарианство, есть веганство вообще, есть сыроедение там какое-то, есть там раздельное питание, есть там целая куча вообще теорий самых разных по смешиванию всего.
3: Порой противоречивых.
1: Порой противоречивых. И вот я, допустим, хочу быть здоровым. Я хочу вести здоровый образ жизни. И я прихожу в спортзал, мне говорят, тебе надо заниматься вот столько, и при этом тебе нужно. Тебе нужен протеин, тебе нужно вот это, тебе нужно вот это. Тогда ты будешь здоровым. Я говорю, хорошо, понял. Потом прихожу в какую-нибудь диетическую там столовую или там к людям, которые занимаются вот диетами и правильным питанием. И говорю, посоветуйте, я хочу быть здоровым, как мне правильно питать? Они говорят, так, а что тебе там сказали в спортзале, протеин? Не-не-не, забудь, это химия. Вот тебе нужно фруктики, овощи, вот это. Угу. Какое мясо? Забудь про мясо, это вообще нельзя, да и это... Вот. И у меня начинается сразу же шаблон. И я, чтобы это как-то проверить, иду в другим. Другие мне говорят, не-не-не, вообще-то, как бы, надо вот, можно есть все, но только все по отдельности. Вот ты салатик на поешь отдельно, мясо поешь отдельно, и тогда все будет нормально. И я, будучи не специалистом, а я не могу быть специалистом во всех областях, я не знаю, как мне поступать. И мало того, что каждый из этих людей, которые дают мне рекомендации, сами в большинстве случаев больны, у кого-то хронические заболевания, у кого-то там еще какие-то, у кого-то профессиональные заболевания. То есть я понимаю, что их идея здорового образа жизни, она на словах идея здорового образа жизни, на практике в их жизни она не проявляется. Или если только отчасти, или если только ненадолго, как у спортсменов, допустим. Он здоровый и сильный, но 40 лет он уже никто.
6: Вот стоит отметить, что спорт и здоровый образ жизни не всегда одно и то же. Дело в том, что профессиональный спорт, да, имеет серьезные риски. Это определенный тяжелый труд, определенная работа, и в ней есть серьезные профессиональные болезни. И еще вот мы заметили, точнее, я заметил, что мы говорим сейчас о здоровом образе жизни и говорим о питании и о физических упражнениях, да, о спорте. Но здоровый образ жизни – это комплекс или совокупность определенных вещей, да, и мы... Ну вот, во всяком случае, вот в нашей церкви мы очень...
3: 8 составляющих.
6: Да, о 8 принципах здорового образа жизни. Это что? Это воздух, вода, отдых, физические упражнения, да, правильное питание, воздержание от алкоголя, воздержание от курения и доверие Богу. Вот. И при том, что вот совокупность или одновременное действие всех этих 8 принципов жизни человека, вот это называется на самом деле здоровым образом жизни. Это то, как мы вот понимаем, как. Угу. Да? Но вот я думаю, что лицемерие или перекос как раз заключается в том, что кто-то берет что-то одно, да, и начинает: а вот и все, вот я здоровый образ жизни, только в спорт, я здоровый образ жизни, только еда. И чаще всего, да, именно и, вот эти. И... забывая о всем остальном вообще.
3: У кого-то только отдых, да.
6: Вот, я бы хотел.
1: Ну да, я за. Но если бы это, конечно, дало здоровье, вот это только отдых или праздный образ жизни, но, боюсь, это
6: тоже
1: гораздо быстрее
6: убьет.
1: Это
6: тоже будет перекос, и конечно, тоже оно убьет, и я абсолютно согласен.
1: Самая большая проблема – это то, что эти люди действительно верят в том, что они не ведут здоровый образ жизни.
6: Да.
1: И вот этот самообман, в этом самообмане я вижу одну из самых таких... глубоких форм лицемерия, потому что человек лицемерит не перед кем-то, а перед самим собой. Он себя же обманывает тем, что он ведет здоровый образ жизни.
6: А еще я больше вижу здесь зло, когда человек вот этот здоровый образ жизни ставит в себе в заслугу для спасения.
3: Начинает гордиться,
6: и
3: да?
6: Ставит свое спасение в зависимости от здорового образа жизни, и начинает это навязывать другим.
1: Кстати, очень многие христиане пытаются говорить о том, что ваше спасение зависит от какого-то там образа жизни, от питания.
6: И при том в очень узких вопросах. Mm. Это касается в основном питания и определенного воздержания, там, воздержания в питании от определенных вещей.
4: Ну а разве от питания не зависит
6: спасение
4: человека? Что разве...
6: Но каким образом спасение зависит от питания?
4: Ну, например, Бог говорит, кто ест свинину, тот мерзок пред Господом. Понятно, что если он мерзок, он не может войти в Царство Небесное. Питание влияет, значит, на вечную участь человека или нет?
6: Ну, просто надо тогда определиться. Есть вещи, которые в Библии просто запрещено есть. Да? Все, и это мы ставим как само собой разумеющееся, как табу, в том числе свинина. Да?
4: Хорошо,
6: это
4: давайте с другой стороны попробуем подойти.
6: А вот то, что не запрещено есть, они начинают говорить, не все же, что разрешено, полезно. И они говорят, если ты ешь разрешенный продукт, но не полезный, значит, все, спасение тебе.
4: А вот Ева и Адам, их падение началось в Эдемском саду с чего?
1: Тщеславие.
6: Непослушание Богу.
1: Просто надо, наверное, отметить, а почему они говорят, что все, что не полезно, начинает тебя разрушать, и это, соответственно, лишает тебя спасения. Ведь написано, что тело есть храм Духа Святого.
6: Так.
1: И, соответственно, кто разрушит этот храм, того покарает Бог.
6: Вот. И там это написано в контексте блуда, да? Вот и конкретно этот текст.
3: Но... Блуда и пища в том числе.
6: Где пища?
3: Ну, вот здесь, смотрите, написано. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Дальше. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое».
6: Так.
3: «А тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела».
6: Но я говорю, что это вот проблема, которая там была с блудами. Он говорит, знаете, вы храм Духа Святого, вы не можете разрушать свой храм, совокупляясь с блудницами.
1: Но разрушать храм можно разными способами. Можно бульдозер привезти, можно по кирпичику отколупывать, а можно просто граффити нарисовать, и это уже будет в некотором роде осквернение этого храма. И если наше тело есть храм, то любое, что его разрушает, по идее...
4: Это уже плохо.
1: Это уже плохо. И, по идее, уже подпадает под наказание от Господа. В конце концов, в Ветхом Завете вообще написано там в другом месте, не накалывайте на себе письмен, вот, или какие-то и там изображения. А сейчас сплошь и рядом мы видим людей, которые...
3: Все разрисованы.
1: Разрисованные, да. Вот...
4: Так вот, поэтому я и говорю, что мое питание все-таки может повлиять на вопрос спасения. То, что я ем, как я питаюсь, чем питаюсь... Это либо созидает мое тело, либо разрушает его. Если тело есть храм Духа Святого, значит, я все-таки ответственен.
1: Вы знаете, за какая то, у меня проблема возникла, когда я решил подойти к питанию вот с этой точки зрения? Я решил, хорошо, давайте разберемся, а что вредно, что полезно, чтобы я не ел ничего, что мне вредит.
6: Да, и Христос в другом месте, и другой есть текст, да, что пища не приближает нас к Богу.
4: Есть.
6: И не удаляет нас от Него.
1: Ну, она не приближает нас к Богу, потому что, будь я хоть самый здоровый и питайся самым лучшим образом, и при этом, если я не буду...
3: Характер скверный.
1: Да, характер скверный, то, конечно, не приблизит она меня к Богу. Но пища – это часть вообще всего комплекса нашей жизни, и причем очень немаловажная. Да. Бог так устроил, что нам нужно эту пищу сначала готовить, потом пожевать, потом есть. Мы не просто как автомобиль залил и поехал.
3: Не так просто.
6: Вот. Еще сказано, что появятся наглые ругатели, которые как раз будут запрещать вкушать в пищу то, что Бог благословил.
1: Угу.
4: Ну, это же не говорит о том, что теперь можно кушать все подряд. Некоторые опираются на этот текст и говорят, что можно и змей есть.
6: Да, я согласен. То, что в Библии в 11 главе Левитам запрещено есть, вообще не обсуждается. Это нельзя есть.
4: Нельзя.
6: Но а все остальное нельзя ставить в зависимость, привязывать к спасению человека.
1: Да даже не привязывая к спасению, даже просто привязывая к здоровому образу жизни, чтобы мне было хорошо.
6: Да, пожалуйста.
1: Я решил, давай я не буду питаться тем, что мне вредит. И начал вникать. Вот. Слава Богу, сейчас мир информации, век информации, информацию можно найти везде. И начал вникать, и я понял, что беда. Потому что, а куда ни плюнь, все нельзя.
6: Все нельзя.
1: И у каждого... Все вредно. И у каждого продукта есть целый ряд противопоказаний. И для того, чтобы это все сбалансировать, я понял, что мне жизни не хватит просто себе диету даже составить.
3: Только будешь заниматься этим.
1: Только будешь этим заниматься. Ну, так тоже нельзя.
3: Все рассчитывать, все проверять, все исследовать.
1: И потом большинство из этих вещей, как я понял, копая еще глубже, они очень-очень условные, очень-очень индивидуальные. То, что работает для одного, не работает для другого. Я встречал очень многих людей, которые вот банально берут и говорят так. Вот, кстати, распространенная вещь. Вот вода у нас здесь стоит. Да, сколько воды нужно пить в день?
3: 2 литра.
6: Полтора-два литра,
1: да? Я встречал людей, которые говорят, нет, 1,5-2 литра в день мало. Я когда начал пить 4 литра в день, мне стало лучше. Я говорю, хорошо, но это тебе стало лучше. А моей маме стало хуже, когда она стала пить литр воды в день. И начинаешь задумываться, а почему? А потому что некоторые особенности ее организма не позволяли ее организму справляться с этим вот литром воды в день дополнительным, который она начала пить. Ну, вот. Может быть, особенности ее рациона, может быть, особенности здоровья, может, привычка.
6: Конечно.
1: Это все не учитывается. Это говорится, вот надо. Потом, вода в воде рознь. Вот есть вода, которую приятно пить, есть вода, которая противна на вкус. Есть вода, которая взята из родника, есть вода, которая куплена непонятно где и кем, отфильтрованная и откуда она вообще привезена. Есть вода из-под крана, есть вода из-под фильтр. Они все разные. И одна тебе ты выпьешь, тебе будет хорошо, другое, ты приехал в другую местность, ты выпил воды, и тебе стало так плохо.
3: Что же делать тогда, Андрей? Как быть?
4: Чрезмерности, излишества. Да. Плохо всегда во всем. Поэтому вода полезна, вода хороша. Ну, наверное, должны быть какие-то границы.
1: Вот и люди начинают на этом специализироваться и выводить границы, которые на поверку оказываются настолько индивидуальными, что невозможны к применению в массах. Они начинают писать книги про здоровый образ жизни, про здоровое питание, вот узко скажем. Вот. И на поверку они оказываются очень индивидуальными и неподходящими.
6: Это как то, о чем мы говорили.
1: В лучшем случае они подходят к какому-то региону. То есть, если, допустим, в Китае там люди питаются в основном рисом, в России люди питаются в основном картошкой, вот, или там макаронами, да, или кто на чем.
3: В основном, да.
1: Вот. Ну, как вот основной продукт, скажем так, по килограмму
3: чего
1: на душу
3: населения.
1: Да?
3: Едим.
1: Вот. А где-нибудь там в другом месте питаются чем-то другим, то, соответственно, нужна уже совершенно другая диета. А
6: это
1: у нас
6: это вот как то, о чем мы говорили в одной из наших передач, когда личный опыт выставляется универсальным для всех, угу. Да, вот получается такая беда.
1: Он получается бедой, и получается неверным, и получается надо что-то как-то с этим делать. Но нет возможности у каждого человека составить свой опыт, по крайней мере, что касается питания. Я нашел выход из этой ситуации, но я чуть позже о нем расскажу.
6: Надо что хотите от нас. Нам очень интересно услышать выход.
1: Мне интересно, как бы вы выходили из этой ситуации. И пытались ли вы вообще заниматься здоровым образом жизни вот в полной мере? Не так, чтобы взять себе что-то одно и успокоить себя, ну все, я теперь делаю зарядку по утрам, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я бросил курить, все, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я теперь мясо не ем, и все, и как бы все остальное меня уже не колышет.
3: И вот лицемерие в том, чтобы все люди видели, что я это делаю.
1: О, да? это будет вообще замечательно. Еще похвалят, тогда все супер.
3: Все будут говорить, жене сказал, хороший. Я сегодня зарядку сделал, да? Как хорошо. А вот интересно, пища и время. Это как сочетать вот эти два момента?
1: Сколько времени я могу потратить?
3: Я могу похвалить, что я ем орехи грецкие, например, да? 11:30 ночи. Как здесь быть?
4: Что, в какое время есть? Да. Или что именно?
3: И влияет ли вот распорядок приема пищи? Или как?
1: Вообще можно поговорить о распорядке дня?
6: Я для себя вот так решил.
3: Важно это или нет?
6: Почему? Я же затронул вопрос пищи и спасения. Я для себя так решил. Спасаюсь я по благодати во Христе Иисусе. Да?
1: Аминь.
6: Выбор в пользу здорового образа жизни происходит по следующим мотивам. Не для того, чтобы спастись или заслужить спасение, а по двум мотивам. Во-первых, это полезно для меня самого.
1: Улучшить качество своей жизни.
6: Во-вторых, ведя здоровый образ жизни, я более, как бы сказать, полноценный или чутко начинаю воспринимать Бога. Потому что здоровый образ жизни, он дает ясный ум. А ясный ум помогает мне более, как бы...
3: Воспринимать Божий голос, да?
6: Более чутко, да, воспринимать голос Божий, обращенный ко мне через Библию, через обстоятельства, помогает мне размышлять, созерцать и так далее. Для меня вот эти мотивы очень важны на первом месте. Я стараюсь вести здоровый образ жизни, да, вот прям идеально на 100% все 8 принципов, может, в чем-то и не получается, да, но я не категорично придерживаюсь там каких-то вопросов, там, связанных, там, есть мясо или не есть мясо, предположим, да, я стараюсь его не есть, но если я пришел в гости к кому-то, и мне кто-то... Для меня отношения с людьми важнее, чем то, что в Библии не принципиально описывается.
1: Хорошо, ну вот 8 принципов здоровья. Там есть понятие отдых.
6: Да, вот здесь
1: вы всегда там по 8 часов в день отдыхаете? То есть,
6: вот здесь бы хотелось бы побольше.
3: Во время сна.
1: Не всегда, да? Вот. Там есть про здоровый воздух. А как быть тем, кто живет у нас в густонаселенных городах, где этого здорового воздуха в принципе нет?
3: Не может
6: форточку быть. Открывать хотя бы.
1: И что?
6: Хотя бы
1: дышать себе газами там с улицы.
6: Не дышать собственно.
1: Или за несколько миллионов ставить себе такую систему кондиционирования и очистки воздуха в доме. Потом спросишь, зачем она
6: здоровый образ жизни, это классно. Мне вот лично нравится.
1: Только невозможно.
6: Нет, и даже каждый должен стараться и делать по возможности, что он может. И оно не должно стать идолом. для человека.
1: Вот.
6: Жизнь ради здоровья.
1: А я хочу сказать, что лицемерие во всем этом заключается в том, что здоровый образ жизни на этой убитой уже земле в принципе нереален. И когда человек говорит, что вот мы там за здоровый образ жизни, да вы обманываетесь. Это будет, ну, разве что отчасти, разве что по 2-3 пунктам. И то не всегда. И то вы будете
6: более
1: срываться.
6: Более здоровый, чем, да. чем, может быть,
1: но,
6: и другие.
1: Но полностью, полноценно здоровый образ жизни, увольте, не получится. Я обещал сказать, как я вышел из этого положения, потому что

0: полезно. В моем организме, зная все там нюансы, которых я даже не, себе не представляю, зная, что вот в этом стакане воды есть, какие там примеси есть, и зная точно, повредят они мне или не повредят, или сделают пользу, и в каком объеме, и в каких там этих соотношениях. Ему это виднее, мне нет. Могу я попросить у него, вот возыметь такую наглость, да, скажем, и попросить у него, Господи, меняй мои желания по отношению к, скажем, питанию. Чтобы не я сидел и тратил пол своей жизни на составление диет и выяснение вот этого рациона, что мне полезно, что вредно, и при этом в итоге ошибусь обязательно. Но чтобы Бог просто изменил мои желания, и чтобы я посмотрел на эту еду, и что-то мне этого не хочется. Ну, не хочется, не буду. А потом посмотрел, и вдруг у меня появилось, слушай, тебе надо поесть. А что поесть? А хочется мне вот этого. Ну, давай, сел, поел. И оно пошло на пользу. И оно уложилось действительно приятно, чтобы мне после этого не было ни расстройства, ни каких-то последствий, никаких-то ничего. И вы знаете, я начал применять это в жизни. Я начал регулярно просить у Бога, чтобы Бог мне менял желание в плане моего питания. Потому что у меня, как и у каждого человека, есть свои, извините, перекосы, да, в питании, вот, где что-то мне нравится, что-то мне не нравится, это полезно, не полезно. Я заметил, как это начало меняться. Некоторые продукты, которые я раньше не ел, я вдруг стал есть. Некоторые продукты я, наоборот, перестал есть. Оно начало меняться, когда я об этом регулярно прошу. Я в этом вижу силу Божью, как написано, сила Божья ко спасению всякого верующего. Я верю, что Господь может это делать, в моей жизни это проявляется. И вот здесь, я считаю, что вот в этом конкретном случае мой опыт реально универсальный и может передаваться другим. Должна быть вера и просьба к Богу. Ну, на этом хотелось бы закончить тему о здоровом образе жизни. Она, конечно, неисчерпаема, но вот какой-то выход, который я для себя нашел. Вот. И увидимся с вами в следующий раз. Спасибо.
1: Спасибо.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
2: Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро – это тема нашей сегодняшней программы. Какие у вас возникают ассоциации при слове «утро»? Если оно ассоциируется с желанием отлежаться в постели в попытке сохранить ускользающие минутки сна, а также с беготней, раздражением и отсутствием завтрака, это программа для вас. Можно ли каждое утро сделать добрым? Точных рецептов, конечно, никто не даст, но все-таки стоит прислушаться к некоторым советам. Первый принцип хорошего утра – это планирование. Утром каждая минута стоит в разы дороже, чем любое другое время суток. Поэтому, чтобы его сберечь, постарайтесь заранее подготовить все, что можно – сумку, одежду. Заранее стоит обдумать и ваш завтрак. С точки зрения диетологов, идеальный завтрак – это цельные злаки, фрукты и никакого кофеина.

0: Поговорим с вами о кофеине. Кофеин – это наркотическое вещество. Регулярное употребление даже одной чашки в день кофе или чая, оно вызывает зависимость. То есть состояние, когда человеку требуется это вещество для того, чтобы чувствовать себя более-менее нормально. Сегодня это количество считается вообще, ну, почти ничто. Потому что на сегодняшний день говорится, что, скажем, 3 чашки в день кофе – это умеренное употребление. Умеренное употребление. В то время как одна чашка даже уже вызывает зависимость. Следующее – это употребляющие кофе, более вообще кофеин-содержащие напитки, более склонны к употреблению других видов наркотиков. Это, кстати, очень хорошо видно, во-первых, на детях, и, во-вторых, это видно на людях, которые пытаются оставить какую-то привычку. Например, человек пытается бросить пить или курить. Если он оставляет в своей жизни вот это, кофеин, то ему сложно будет удержаться, потому что кофеин, он ослабляет волю, он ослабляет контроль. Давайте мы с вами дальше посмотрим, какими эффектами еще обладает кофеин. Во-первых, он является стимулятором нервной системы. Он хорошо изображает иллюзии. Иллюзии того, что он дает радость жизни и полноценное такое восприятие жизни. Но учитывая то, что это сильный вообще-то стимулятор, сильный стимулятор, хотя мы привыкли к нему, и он применяется обычно тогда, когда на самом деле человеку нужен отдых, а не вот такое вот стимулирование. Получается, что человек получает перевозбуждение, гиперстимуляцию. И в этих условиях организму работать тяжелее становится. Дальше. Сужают сосуды головного мозга. Кровоснабжение мозга, оно может ухудшаться из-за этого. Препятствует нормальной работе нейротрансмиттеров. Что такое нейротрансмиттеры? Это вещества, которые необходимы для передачи сигнала от клетки к клетке в нервной системе. И под действием кофеина нарушается вот эта вот работа. Кофеин обладает влиянием не только на мозг, но и на другие системы нашего организма. В частности, он повышает выделение соляной кислоты, то есть увеличивает кислотность в желудке. И, наконец, ослабляется пищеводный сфинктер. Пищеводный сфинктер – это мышца, которая находится при входе в желудок. То есть, по идее, вот когда мы проглотили пищу, она должна закрыться, и там должно начаться переваривание. Но кофеин ослабляет этот сфинктер и создает условия для заброса желудочного сока в пищевод. Изжога человека начинается после этого. Еще какие эффекты есть у кофеина? Увеличивает частоту сердцебиений. То есть он фактически повышает нагрузку на сердце, повышает артериальное давление. Вот, кстати, этот момент очень часто используется как лечебный фактор. Да? Иногда даже человек не знает, как по-другому можно повысить давление. И он говорит, ну я же не могу жить без кофеина, он же мне давление повышает. Но, друзья, есть другие способы для повышения давления. Если мы используем для этого кофеин, то мы попадаем в зависимость от него. Увеличивает уровень жирных кислот и холестерина в крови и повышает свертываемость в крови. То есть фактически он повышает риск тромбирования, риск тромбоза, образование вот таких вот тромбиков, которые могут закупоривать мелкие сосуды. То есть повышаем риск ухудшения кровоснабжения мозга и сердца особенно. Употребление 5 чашек кофе в день увеличивает риск инфаркта миокарда на 300%, в 3 раза, то есть, в 3 раза повышается риск. Риск рака мочевого пузыря повышается в 2 раза при употреблении 2 и более чашек кофе в день. 2 и более, то есть это умеренное употребление кофеина. И уже риск рака мочевого пузыря повышается в 2 раза. У кофеина, как у любого наркотического вещества, есть симптомы, которые возникают у человека при отмене этого вещества. Очень часто мы это наблюдаем, когда к нам приезжают такие люди, которые привыкли много пить кофе или чая. У них буквально ломка начинается. И что бывает? Головная боль, раздражительность, вялость, бессонница или сонливость, боли в желудке, тошнота, усталость. Человек ломает. Ломает 2 дня, 3 дня, пока этот кофеин не выйдет из организма. Но дольше намного остается психологическая зависимость. То есть человеку хочется употреблять это вещество, ну как типичный наркотик. Просто он в степень выражена меньше и не так ярко. И мы просто привыкаем к этому. Еще, что, какие эффекты оказывает кофеин? Он влияет на неродившийся плод, на неродившегося ребенка влияет. И есть данные, которые показывают, что организм матери, он обезвреживает кофеин за 5-6 часов. Но представьте себе, если женщина беременна, то у плода в крови кофеин циркулирует более 80 часов. Это больше 3 суток он там находится. И все это время он оказывает свое воздействие. Мозг развивающегося ребенка, он только-только формируется. И на его мозг кофеин оказывает намного более сильное действие, чем это происходит у взрослого человека. Поэтому и дольше, и сильнее идет действие. Кофеин повреждает хромосомы, обладает таким воздействием, и он повышает риск, во-первых, врожденных дефектов, и, во-вторых, вследствие этих дефектов повышается риск выкидышей и преждевременных родов. В одном из институтов, где это проводилось исследование, брали пауков, которые плетут очень паутину, такую красивую паутину. И для выявления того, как действует кофеин на них, им вводили его в расчете, рассчитали дозу, как если бы человек выпил 2 чашки кофе. Паук был, ну, вначале он такой, знаете, активный. Я думаю, что он так бегал очень бодро, когда плел свою паутину. Но что получилось после вот такой вот дозы? Паутина приобрела вот такой вот вид. И только через 96 часов, через четверо суток потребовалось, чтобы паук в себя пришел. И снова начал плести нормальную паутину. То есть это просто пример вещества, которое обладает сильным влиянием на мозг, сильным влиянием на мозг. Всеми этими эффектами кофеин обладает. Это не значит, что мы выпили одну чашку, и вот все, мы получили вот такой вот эффект. Но если мы это делаем регулярно, если мы это делаем постоянно, как правило, мы не останавливаемся на одной чашке раз в месяц. Да? Мы, если пьем, так уж пьем как положено. И все это обладает вот таким вот сильным достаточно эффектом. Можно было бы еще сказать другие моменты, но пока мы остановимся на этом.
1: Второй принцип доброго утра – это хорошее пробуждение. Попробуйте сменить обычный звонок будильника на музыкальный. Мелодия будильника должна вызывать улыбку, возможно, какие-то воспоминания и компенсировать стресс от раннего подъема. Вы проснулись, но еще не встали? Можно позволить себе полежать еще несколько минут. Это будет не только приятно, но и полезно, если в это время вы попробуете распланировать свой день. Несколько вопросов помогут навести порядок в мыслях. Что сегодня нужно сделать? Какое из дел самое важное? Что ждет сегодня меня приятного? Один известный и мудрый философ сказал: «Для человека, у которого нет цели, ни один ветер не будет попутным». Именно поэтому каждое утро стоит обдумать свои цели. Следующая наша цель – взбодриться. Многим в этом помогает контрастный душ. А если хватит смелости прямо в ванной спеть свою любимую песню, гарантированно улыбка не будет сходить с вашего лица несколько часов. Еще об одном проверенном способе получить утром дополнительный заряд энергии пойдет речь в следующей рубрике.

Пшеница была известна уже в Древнем Египте, и уже тогда египтяне обладали технологиями очищения муки. К счастью, этот процесс был очень дорогостоящим, поэтому только элита могла позволить себе такую разрушительную порчу пищи. При отсеивании отрубей теряется оболочка и зародыш зерна, а ведь именно там сконцентрирована основная часть биологически активных веществ. Все любят румяные пышные булочки из муки высшего сорта. Но какими бы аппетитными они нам ни казались, наш организм расценивает иначе. Чем грубее и ниже сорт муки, тем больше в ней полезных веществ. Наибольшую пользу могут принести цельные зерна, особенно если их предварительно прорастить. Но делать это надо правильно. Ростки пшеницы не должны превышать 3 мм.

0: Зерно – это дремлющий организм. В нем все готово, чтобы дать силы для быстрого роста растения. Когда зерно начинает прорастать, содержание витаминов и аминокислот в нем достигает максимума. Затем ценность растений начинает снижаться. Правильно пророщенная пшеница – это кладезь веществ, необходимых для сохранения здоровья и красоты. Ученые считают пшеничные проростки почти идеальным продуктом. Они прекрасно усваиваются и помогают организму восстанавливаться. Пророщенная пшеница активизирует наши внутренние защитные силы. Зерно не лечит какую-то определенную болезнь. Оно оздоравливает и омолаживает весь организм. Пророщенное зерно особенно ценится своей способностью справляться с воспалительными процессами. Поэтому такая помощь особенно важна в послеоперационный период. Оно не только способствует заживлению ран, но и помогает организму бороться с миомами, фибромами и опухолями. Конечно, нельзя забывать, что проростки – это все-таки не лекарство, а дополнительная помощь в лечении. Но все-таки это очень эффективное средство для поддержания здоровья. Зерна пшеницы обогащают кровь кислородом и очищают ее от шлаков. При этом повышается выносливость организма к холоду, что особенно актуально зимними и осенними днями. Недавно ученым стало известно, что проростки пшеницы – великолепные мусорщики. Они разбирают опасные завалы в организме, обеспечивая ему природную чистоту. Клетчатка зерен под действием пищеварительных соков разбухает и начинает впитывать в себя токсины. Таким образом, вредные вещества, естественно, выводятся из организма. Но из-за избытка неперевариваемой клетчатки пророщенные зерна пшеницы нельзя есть при язве желудка. Пророщенная пшеница нормализует микрофлору кишечника, помогая ей приблизиться к тому изначальному состоянию, которое бывает в кишечнике ребенка. Издавна известно, что пророщенная пшеница помогает не только чувствовать себя хорошо, но и хорошо выглядеть. Известно, что Елизавета II на завтрак баловала себя печеньем из проросшей пшеницы, дабы сохранить молодость и упругость кожи. Кашицу из размолотой пшеницы можно использовать и наружно, как маску для лица, смешав ее с другими компонентами. Но эффект от употребления внутрь будет более долгосрочным, ведь кожа – это зеркало здоровья организма. Пророщенная пшеница поможет сохранить стройность. Если перед едой съесть ложечку-другую пророщенной пшеницы, то насыщение придет очень быстро. Это поможет не переедать даже во время застолий. А еще такая добавка к рациону делает ногти более крепкими и препятствует выпадению волос, восстанавливая их цвет и природную густоту. Всего 12 дней достаточно, чтобы увидеть положительные изменения в своем здоровье. Вы можете есть проростки отдельно или вместе с другими продуктами, добавлять в салаты или на бутерброды. Придумайте тот вариант, который будет нравиться вам и вашим близким. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Между прочим, зерновые – это часть райского рациона. То немногое, что известно нам о жизни первых людей. Может быть, поэтому семена, особенно в естественном живом виде, обладают таким удивительным оздоравливающим эффектом. Это касается не только проростков пшеницы. Очень хвалят пользу пророщенной ржи, зеленой гречихи, фасоли маш. Лучше всего покупать семена для прорастания в аптеке, а фасоль в маш – в продуктовом магазине. Ну а мы вернемся к нашей теме. Что еще можно сделать, чтобы утро стало добрым? Попробуйте утром включить бодрую, поднимающую настроение музыку. Это не помешает утренним делам. А еще лучше использовать музыку, чтобы сделать утреннюю зарядку. Откройте окно, чтобы было достаточно кислорода. Убедитесь, что одежда не стесняет движений. Давно доказано, что гормон счастья вырабатывается во время физической активности. Проверить это на собственном опыте вы можете прямо сейчас. –

0: Дорогие телезрители, сейчас я хочу вам показать комплекс упражнений для утренней гимнастики. Он рассчитан на разные группы мышц. Вы можете использовать его полностью, либо взять для себя какие-то некоторые понравившиеся вам упражнения. Итак, первое упражнение для мышц шеи. Исходное положение – руки вдоль тела. И делаем наклоны головы вперед, назад, вправо и влево на 4 счета. Итак, начали. 1, 2, 3, 4. Назад.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Вправо. Старайтесь делать эти упражнения медленно, без резких движений. Вы должны почувствовать, как тянутся мышцы шеи. Их нужно немножко разогреть. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты впереди, в замочек. И мы делаем повороты головы вправо и влево. И также старайтесь максимально отвести голову вправо и задержались. Исходное положение. Теперь влево. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Вытягиваем шею вперед, назад,
1: вправо,
0: опять назад,
1: влево,
0: назад. Эти упражнения нужно повторять 8-10 раз. Следующее упражнение делаем на плечи. Плечи подняли, опустили,
1: подняли,
0: опустили.
1: А теперь подняли плечи и застыли, зажали плечами шею.
0: Расслабились.
1: Как можно выше поднимайте плечи и зажали. Напряглись
0: и расслабились. Хорошо. А теперь будем делать круговые движения плечами. На 4 счета. Вперед.
1: 1, 2, 3, 4. Вверх поднимаем. Вперед,
0: вниз. Исходное положение.
1: Старайтесь, чтобы амплитуда движений была максимальной.
0: И тщательно выполняйте это упражнение. То же самое назад.
1: На 4 счета вверх,
0: назад, вниз, исходное.
1: Круг. Как можно больше делайте круг.
0: Хорошо. Теперь руки к плечам и опять круговые движения, но только поочередно. Вперед. Несколько раз и назад то же самое. Хорошо. Следующее упражнение. Руки параллельно полу и тянемся за одной рукой, при этом ладошку поднимаем вверх, потянулись за рукой и застыли. Исходное положение. В другую сторону. Потянулись за рукой, за ладошкой и на 20 секунд застыли. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Заводим руку назад, при этом другой рукой мы помогаем как можно дальше завести руку и достать лопатку этой руки. Надавливаем на локоток и разогреваем мышцы плеча. Потянули, потянули. Теперь другая рука. Надавливаем на локоточек и растягиваем эту мышцу. Хорошо. Следующее упражнение, я думаю, многим знакомо. Руки согнуты в локтях и делаем рывки руками на 2 счета. 1, 2, 3, 4. А теперь с поворотом. 1, 2,
1: поворот.
0: Еще раз. В другую сторону. Хорошо. Теперь одна рука вверх, другая вниз. Руки сжаты в кулачки и делаем рывки руками на 2 счета. 1, 2, 3, 4. А теперь на 1. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Теперь сделаем наклоны вправо и влево. При этом одна рука на поясе, другая поднята вверх. Наклон в одну сторону, и рука тянется. Почувствуйте, что у вас растягиваются мышцы вот этой стороны. Хорошо. Теперь в другую сторону. И потянулись за рукой, потянулись. Хорошо. Теперь другое упражнение с наклонами. Наклон вперед, потом к одной ноге, к другой и прогнулись, и подпираем ладошками поясничку. Итак, начали. Вперед наклон к одной ноге, к другой и прогнулись. Хорошо. Следующее упражнение. Ноги чуть шире поставили. Проследите, чтобы стопы у вас были параллельно. Руки в замочек и отведены назад. Будем приседать сначала на одну, потом на другую ногу. И приседаем на одну ногу, попружинили. На другую ногу. При этом руки отведены. Хорошо. А теперь стопы выравниваем в одну линию. Руки в замочек подняты вверх, и мы вытягиваем спину, и при этом делаем также приседание. На одну ногу. Следите, чтобы пятка у вас не отрывалась от пола. Тогда будет правильная работа мышц. Поворот. И в другую сторону. Хорошо. Следующее упражнение – это из разряда суставной гимнастики. Руки вперед, сжали в кулачки и вращаем кулачками. В одну сторону. То же самое, делайте это упражнение тщательно, его не нужно делать быстро. Старайтесь, чтобы круг был большой. В другую сторону. Если вам больно, то делайте это упражнение с контролем боли, так, чтобы не было сильных болей. Хорошо. Теперь мы разогреваем локтевые суставы. Руки согнуты в локте и вращаем к себе 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Хорошо. А теперь несколько упражнений суставной гимнастики для ног. Нога согнута в колени и вращаем в голеностопе. То же самое. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Помните, что здесь важна, как вы тщательно делаете это упражнение. То же самое с другой ногой. В одну сторону вращаем и в другую сторону. А теперь на коленный сустав. Если вам трудно, то вы можете за что-то держаться, за стенку или за стульчик. Поднимаем ногу в колени и рисуем кружочек. Также, если у вас болит коленный сустав, то вы можете поменьше. То есть упражнение делается под контролем боли. То же самое с другой ногой. Теперь поработает тазобедренный сустав. Ногу, согнутую в колени, поднимаем вперед и в сторону. Вперед и отвели максимально. Другая нога вперед и в сторону. Таким образом мы даем определенную нагрузку на тазобедренный сустав и укрепляем его. Хорошо, и закончим мы этот комплекс упражнений упражнением на дыхание. Делаем глубокий вдох и выдох. Вдох, расправили грудную клетку и выдох. Вот такой простой комплекс для утренней гимнастики. Я думаю, что эти простые упражнения вам легко запомнятся. Удачи и будьте здоровы!
2: Мы зарядили бодростью свой организм, но человек – это не только тело. Человеческий дух тоже требует подзарядки. Для этого миллионы людей по всему миру от нескольких минут до нескольких часов тратят на утреннюю молитву. Для утренней молитвы не надо заучивать сложные тексты. Просто подумайте, как много дал вам Бог всего, и поблагодарите Его за это. Подумайте о людях, которых вы любите, и попросите им добра в этом дне. А если у вас есть что-то, что вас сильно беспокоит, то попросите Бога взять ситуацию под свой контроль и снимите с себя бремя беспокойства.

как в семени скрывается все будущее растения или дерево с его каждым листочком, так в утренних часах скрывается потенциал целого дня. Единственного в своем роде, он больше никогда не повторится. Утро – это детство дня, и от того, как его проведешь, будет зависеть весь день. Жизнь прекрасна и полна приключений. Ради нее стоит вылезти утром из-под одеяла. В ваших руках сделать утро добрым, по крайней мере, стоит попробовать. Счастливого вам, плодотворного и доброго утра!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики. Сегодня тема, которую я хочу вместе с вами открыть из Священного Писания, она очень практическая, потому что хочется немножко поговорить о простом, о нашем, не столько о таком, знаете, весьма-весьма возвышенном, потому что проблемы в основном возникают в плоскости взаимоотношения человек-человек. Сегодня мы поговорим о мире, поговорим о семье и поговорим о некоторых секретах этого мира, почему у одних он есть, а у других его нет. Давайте прочитаем книгу Притчи, 17 глава, 1 стих. Притчи 17.1. «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором». Ну, вот такой текст Соломон посчитал мудрым и включил в список всех притчей разумных, которые он собирал. Но так как сегодня время современное подразумевает, что все ставится под вопрос, все перепроверяется, тестируется. Вы знаете, сегодня уже нет возможности для голословных таких заявлений. Поэтому возникает вопрос, а можно ли проверить этот текст, а работает ли это? Ну вот читаем еще раз. «Лучше кусок сухого хлеба». Со словом «лучше» очень много текстов в Библии, когда, например, если вспомнить тексты апостола Павла или учение Иисуса Христа, например, он говорит, не лучше ли тебе остаться обиженным, чем вы судитесь, ссоритесь, выясняете отношения и не можете найти консенсус, то лучше останься обиженным. Или, например, книга Притчи, это будет у нас 16 глава, 32 стих. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». То есть, со словом «лучше» очень много чего. Я вообще хочу, наверное, скоро будет проповедь, отдельная тема о понятиях, а что же лучше. И вы увидите, какая глубина и спектр. Но не сегодня. Здесь написано «лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором». В чем здесь проблема? Проблема в том, что проверить это очень непросто, потому что, ну, если еще, скажем, кусок хлеба мы можем найти, а вот полный дом заколотого скота, да и с раздором, ну, не хочет человек интуитивно верить в то, что ему не нравится. Было как-то исследование, что те, кто верят в рай, они же не верят в ад. Ну, то есть, если вы верите в рай, то подразумевается, что если есть то и другое, надо верить. Хотя вы знаете, что многие, кто смотрят и канал, и проповеди, вы знаете, какое отношение к раю, который Бог приготовил, и как мы понимаем ад. То есть, место, где нечестивые якобы должны мучиться. Я не верю в это, и Библия ничего об этом не говорит. Такого места не будет. Написано, земля и все дела на ней сгорят. То есть на греховной земле греховные дела, они сгорят и их не будет. Но так как мы живем на этой грешной земле, у нас есть обычные, как мы говорим, бытовые проблемы. Проблемы, связанные с недопониманием, с разногласиями, разные точки зрения, и в основном эти проблемы в семьях. Что мы еще сегодня видим? Видим из-за того, что люди часто ссорятся, их дети не спешат создавать семьи, потому что, ну, не хочется, знаете, хочется просто жить. И отсюда приживается хорошо идея жить для себя. Но жить для себя человек тоже не всегда может, потому что он живет в социуме, он с кем-то строит взаимоотношения, и нигде, как в семье, человек не может вот так отточить эти отношения, потому что на работе это один коллектив, друзья это немножко другой коллектив, а вот семья, жена и дети это, или муж и дети это третий коллектив. И вот здесь интересно заметить следующее, что язык мирного дома, представленный в притче в 17 главе, он подчеркивает, какая роль мира вообще в мире человека. То есть у каждого человека есть стрессовая ситуация и есть мирная ситуация. Есть ситуация, когда я спокоен, когда я счастлив, когда я воодушевлен. И есть ситуация, когда я обескуражен, разбит, огорчен, обозлен. То есть один и тот же человек периодически попадает в разные стихии состояния, да, скажем. И вот теперь вопрос. Когда человек постоянно находится в состоянии стресса, что вокруг него происходит? Естественно, он, излучает то, чем наполнен. Из-за этого мы часто слышим, психологи говорят, человек не сможет сделать другого счастливым, пока сам вот не станет счастливым. И вот тут начинается спекуляция. Человек считает, что он будет счастливым, когда все будет вокруг него и для него. Я хочу туда, я хочу сюда, ты мне должен купить это, ты мне должна вот это. И начинается, и опять оно приводит к несчастью. Но давайте пока возьмем это как утверждение, а сейчас через несколько текстов мы увидим еще одно подтверждение некоторым важным словам. Значит, читаем. «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир». То есть, что важнее, хлеб или мир? Конечно, мир по тексту выходит выше, а когда есть мир, то даже недостаток чего-то является не помехой, то есть незаметен, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Итак, мы видим, что мир и раздор на весах, и здесь бедность и изобилие. Почему это важно вот в сравнении? Потому что многие думают, что именно наличие полноты имущества равно счастье. Помните, как в старой истории, наверное, ее весь наш бывший Советский Союз смотрел этот мультфильм про Простоквашино, да, когда он говорит, я почему тогда такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было, а теперь у меня есть велосипед, я не должен быть злой. Но оно так не работает. То есть люди на Геленвагенах с какими-то роскошествами, они порой даже более агрессивны, более непримиримы, более такие жесткие, нежели люди, у которых меньше всего есть. Я, кстати, вспомнил одну интересную историю, притча, иллюстрация. Как говорят, сказка ложь, да в ней намек. И вот рассказывают историю про одного доброго человека. Этот добрый человек был богатый, и все знали, что он добрый, приходили у него просить. Ну и он всегда давал, он не отказывал, он всегда давал. И вот однажды решили сговориться и попросили у него полдома. И он отдал полдома, говорит, раз людям надо, пусть будет так. Потом пришли, еще полдома попросили. И он отдал и вторые полдома. И все, что у него было, он раздал и остался ни с чем. Но так как слава за ним ходила, что он очень добрый, на него положила глаз одна девушка, и он на нее тоже. Они поженились, влюбились, И на приданное отец этой молодой девушки дал ему 10 монет. И говорит, нате, вот начинайте жить, пусть у тебя будет такое вот приданное. Он взял эти деньги и пошел в город за покупками. А молва пошла, что какой-то шпион пришел в город, чужой человек, с деньгами, неизвестно что, и царь выставил за ним слежку и решил проследить сам лично за ним, что же это за товарищ такой, который тут ходит. Наблюдают за ним, он говорит, с женой посоветовался, что купить. Она говорит, купи корову, будет корова, будет молоко, будет масло, сметана, творог, мы будем жить хорошо. Он пошел, нашел корову. Купил корову и идет с этой коровой. Вдруг к нему подходит человек и говорит, слушай, такая ситуация, у тебя корова, а у меня такая большая семья, у меня 5 детей, у меня нечем кормить их, у меня вот коза. Я вот думал как-то с козой, может кто-то поменял бы мне, я бы отдал козу, мне корова нужна. Он говорит, у тебя много детей? Он говорит, у меня нет пока детей. Тогда ты можешь поменяться? Он говорит, раз тебе нужна корова, бери корову, я возьму козу, мне хватит. Взял козу, идет с этой козой. Останавливает его человек, говорит, слушай, дружище, такая ситуация у меня. У меня есть тулуп, но мне нужна коза, потому что у меня дети болеют, у меня жена больная. Мне сказали, что козье молоко надо пить, оно очень полезное. Но у меня нет денег, я готов или отработать, или могу тулуп отдать. Он говорит, мне отработать некуда. Раз тебе нужна коза, бери козу, а мне будет тулуп, будет зимой тепло. Поменялся на тулуп и идет в этом тулупе. Подходит к нему человек и говорит, слушай, друг мой, слышали, что ты добрый человек? У меня есть шапка, но у меня нет зимней одежды, у меня нет тулупа. А я так мерзну. Я не знаю, как я эту зиму буду переживать. Нигде не могу ничего сделать, заработать. Он говорит, хорошо, давай шапку, на тебе тулуп. О, здорово, говорит, шапку я всегда найду, а тулуп нигде не найду. Ну, раз тебе надо, пусть будет. Одел шапку, пошел в шапке домой. Идет, захотел, смотрит, колодец стоит. Ну и захотел воды попить. Наклонился туда над водой, над колодцем. И шапка улетела вниз в колодец. Посмотрел, ну что, шапку уже не достать. Попытался, не получилось. Приходит домой. А царь все следил за ним. И когда он, ему было интересно, что же это за странный человек и что его ждет дома, когда он купил корову, променял на козу и так далее, пришел, ну и он смотрит под окошком и слышит диалог. Жена говорит: мой любимый вернулся, обняла, поцеловала, говорит, как я рада тебе, ну что ты, купил? Он говорит: ты знаешь... Да, говорит, купил корову. Она говорит: здорово, а где корова? Ну, говорит, понимаешь, когда купил корову, подошел человек, попросил поменяться на козу, потому что у него много детей, ему край нужна корова. Ну, и я поменялся на козу. Она говорит: прекрасно, ну, так раз надо, так надо. А где коза? Он говорит: да, дело в том, что когда я шел с козой, подошел ко мне человек в тулупе и говорит: слушай, ему так коза нужна, у него дети болели, и жена больная, и говорит, ему прям козье молоко надо. И он мне предложил тулуп, и я взял тулуп. Она говорит: ну что ж, будем греться зимой в тулупе. А где тулуп? Он говорит: да дело в том, что когда я дальше шел, подошел ко мне один бедняк, у него была только шапка и оборванная одежда. И он попросил, ну, к зиме тулуп и отдал мне шапку. Я взял шапку и отдал ему тулуп. И она говорит: ну хорошо, раз ты так посчитал нужным, пусть будет так, а где шапка? Да, говорит, ты понимаешь, подошел к колодцу, хотел посмотреть, воды напиться, и шапка упала и утонула. И она посмотрела на него, говорит: ну, ну и ладно, говорит, зато самое главное, что ты у меня жив и здоров, и мы вместе справимся, все у нас будет хорошо. И по вот этой истории говорят, что в этот момент царь вышел из-за окошка, зашел в этот дом и сказал: я никогда не видел такого доброго человека и такую умную жену. Вот за то, что ты такой умный и такой добрый, я дам тебе полцарства. И легенда говорит, что у этого человека появилось много денег, и у него была очень добрая, хорошая жена. Вот хорошая легенда, хорошая история, очень поучительная, что на каждом этапе, в принципе, его ждал грандиозный скандал. И по мере того, как больше он тратил, скандал должен быть более масштабный. Но мы видим, что мир для этой женщины был дороже, и живой человек был ценнее. И мы понимаем, что в этом есть некий урок очень серьезный для нас. Но мне бы хотелось открыть Иоанна 7:24, 7 глава Иоанна, 24 стих. Посмотрите, как Христос вот так вкрапил в один из диалогов, кстати, там о субботе был диалог, и он очень красиво представил то, что Бог сотворил, и он говорит: не судите по наружности, но судите судом праведным. Очень красивое выражение: не судите по наружности, но судите судом праведным. Что значит встретить по одежке, и, как шутят КВНщики, проводили тоже плохо. То есть одежда — это некий показатель, но это не основной показатель. Вот это нужно хорошо понимать. Очень многие люди спотыкаются. Я сегодня видел, мне присылали тоже ребята ролики, когда, например, парень подходит к девушке знакомиться, он так простенько одет, и она не хочет с ним знакомиться. Она говорит: ну, парень, ты, короче, там такой не очень удобный, опрятный, ты, наверное, сейчас модное слово у молодежи, нищеброд, знаете, вот это когда хочет унизить вот самым таким язвительным образом, вот таким. Ну и вдруг он такой отходит: да, окей, точно не хочешь познакомиться, нет, ну ладно, достает дорогой iPhone, тут к нему подходит его друг, говорит: хозяин, я машину подогнал, как вы сказали, там все нормально. И вдруг это этой девочке все меняется, и она уже начинает подходить к нему, говорит: да, что у тебя за машина, а что, ты правда, это твоя машина, давай познакомимся. И после этого он говорит: нет, а теперь ты мне не нужна. Таких очень много сюжетов, я их посмотрел, наверное, штук 20, и я удивляюсь, ну как так можно? Я не верил, что такое возможно, то есть, что девушка, парень, то же самое, да, то есть, вроде как пытается отшить, или там в Инстаграме, у меня много подписчиков, там, у меня больше, я не хочу с тобой ничего иметь, а потом выясняется, что у этой девочки там вообще 5 миллионов подписчиков, И теперь он ходит за ней и говорит, давай ролик снимем. Она говорит, теперь ты мне не нужен. То есть, почему так происходит? Потому что выгодоприобретатель, вот есть такой термин, да, в юриспруденции, он всегда смотрит глазами, что я могу поиметь. А миротворец, он всегда смотрит иначе. И Христос, он учит нас жить по-другому, чтобы мы научились мир и доброту ценить выше, чем шмотки, одежду, тряпки и какие-то другие железяки. Вот это очень важно понять. Когда мы это начинаем понимать, мы начинаем судить другими глазами. Не судить по наружности. О, это крутой парень. О, это такая девчонка вообще пустая. Да, да, ну, что она умеет? Да ведь она же, может быть, она великолепная девушка. Она вообще потрясающе добрая. Она трудолюбивая. Ты не знаешь, кто она и почему она такая. И кем она может быть. Поэтому он говорит красивые слова. Не судите по наружности. Судите судом праведным. А суды праведные. Они всегда будут брать в расчет не только слова, но и дела. Слова и дела. Это и есть человек. Слова без дел – пустой звон. Дела – это всегда будет показатель, и когда ты что-то делаешь, ты об этом будешь и говорить. Поэтому нельзя их противопоставлять. Интересно вот что еще. Когда мы открываем Евангелие от Иоанна 8 главу и будем читать 6 стих, то здесь мы находим следующие слова. Когда они, фарисеи, придирались к Иисусу, да, то что они говорят? Вот 6 стих. «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его». Вот интересно, эта глава говорит о женщине, которую взяли в прелюбодеянии, привели к Иисусу и говорят, по закону Моисееву ее надо побить камнями. Он как бы говорит, ну надо, побивайте, но нет же, они хотят узнать, что он об этом думает. Ну и когда они спросили, что он об этом думает, естественно, он начал писать на песке, и они стали разбегаться, потому что, как говорит богословская интересная мысль, да, что он писал их грехи. Иначе разъяренную толпу с камнями в руках просто так не разгонишь. Ты им не скажешь, ребята, успокойтесь, идите по домам. Они не пойдут. То есть явно что-то было настолько серьезное, что человек, читая ООО, уходил. Я помню, нам еще на предмете греческого преподавали, что не было знаков препинания, все слова и буквы писались слитно, и поэтому все это проговаривалось вслух. То есть они не просто читали про себя, а почитал, потому что по-гречески в оригинале про себя читать невозможно, только вслух проговаривая текст. Естественно, когда проговаривали текст про одного, потом проговаривали текст про другого, и он убегал, то понимали, что сейчас и до меня доберутся, и они вся толпа рассеялась. Но вот мне хотелось бы обратить внимание на фразу «говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его». Сколько семей поссорились благодаря вот такому подходу? То есть, когда идея мира перестает быть главной, на ее место становится тряпка, на ее место становится железяка, становится бренд, имидж, модель, телефон и прочее, мир улетучится просто. Поэтому, как мы видим в тексте, полный дом заколотого скота, полный автопарк, гараж дорогих машин – это не равно мир. Это не равно уважение, это не равно хорошее отношение. Поэтому сегодня, когда мы говорим о мире, говорим о ценности мира, то мы должны понимать, что у мира есть своя цена. Возможно, где-то это, как сказать, придется чем-то поступиться. Но мир дороже, чем полный дом всяких вещей. И вот это интересно заметить для нас, да, что если посмотреть Римлянам 12:18, то тут очень красивый текст апостол Павел написал, ну, 17-го даже, если взять, выше, в контексте. Он говорит, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И интересно, в другом переводе этот текст звучит так. Будьте в мире настолько, насколько это от вас зависит. Вы же знаете, что есть ситуации, когда от тебя не зависит мир или отсутствие этого мира. Вот если от меня что-то зависит, я должен быть в мире как можно больше. И, кстати, дальше он скажет, не мстите за себя, возлюбленный. То есть не надо, знаете, вот самому быть вершиной правосудия. Есть Бог, который все видит. И, кстати, моя мама когда-то жива была, она всегда говорила, Бог все видит. ты не делай так, ты будь честный, ты поступай так, как надо. Бог все видит, Он воздаст. Я помню, сколько раз я ее спрашивал: мам, ну что значит Бог воздаст, когда Он воздаст? Это же неправильно, я должен, там, что я должен молчать? Она говорила: Бог воздаст и тебе, и ему, запомни это. Лучше останься обижен, но поступи как надо. И вот это материнское учение, оно не закончилось, понимаете, оно не исчерпало себя. Поэтому мне нравится 2 Тимофея, 2 глава, 23.

со всеми. То есть вот это очень важно для человека искать этот мир. Иисус говорит в Евангелии от Матфея, в 5 главе, он говорит: «Блаженны миротворцы». Нагорная проповедь. Блаженны миротворцы. Поэтому сегодня кого не хватает? Не хватает людей, которые бы искали мир и дорожили этот мир. И знаете, последний текст, который хочу сегодня привести, это очень важный текст, это послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 14 стих. И он здесь говорит очень интересные слова, посмотрите. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Вот, пожалуйста, еще одна деталь к вопросу учения о спасении. Старайся иметь мир со всеми, не просто доказывать, знаете, как некоторые говорят: я люблю правду, я ее всегда в глаза говорю, я эту правду на всех одеваю. А потом удивляется, почему его никто не зовет в гости, никто с ним не хочет вместе работать, не зовет в какие-то компании, не дружат с ним. Почему? Да потому что правда колючая, а она может быть и правдой, но не колючей. Вопрос в другом. Стараешься ли ты иметь мир со всеми? Поэтому для любого из нас, для любого мужа, для любой жены, для любого сына и для дочери важно запомнить эти слова, что нужно стараться иметь мир со всеми, с родителями, уважение, почтение, с детьми, то же самое, уважение, почтение, они это очень хорошо чувствуют, с друзьями, с коллегами, с братьями и сестрами. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы вот этот мир, который дороже, чем полный дом заколотого скота, дороже, чем дорого накрытый стол. Мне так приятно вот быть часто в гостях у людей. Я вижу, когда люди открыты, не очень богатые, но они такие добрые. И вы знаете, ты проведешь этот вечер в этом общении, он просто пролетает. Мы едем домой, мы восхищаемся, мы говорим: какие хорошие люди, как прекрасно мы провели этот вечер. И поэтому дороговизна на столе, она не является залогом вот этого качества отношений. Но доброта, доброта, которая превыше всего. Посему давайте сделаем вывод. Не надо судить людей по наружности. Потому что когда Бог живет в сердце, возможно, человек так и останется где-то, да, скажем, не миллионером, но зато у него есть самая большая драгоценность. У него живет Христос в сердце. В его сердце много доброты, любви, терпения, снисхождения. Потому что когда я стараюсь иметь мир с людьми, ну, я где-то что-то не замечаю, где-то делаю вид, что не замечаю, где-то я прощаю, где-то не обостряю. То есть это тоже путь, шаги навстречу, и в результате мы вместе наслаждаемся этим миром. Я желаю тем, у кого сейчас этот мир утрачен, обрести этот мир. Пусть Господь даст этот мир в сердце, как подарок положит каждому из нас, чтобы мы вооружились этой библейской истиной. Нужно искать мир с теми, кто рядом с нами. Нужно искать добра этим людям. Нужно ценить и дорожить то, что у нас есть. Всегда наслаждаться тем, что есть, а не пытаться радоваться тем, что у меня могло бы быть или возможно будет. Бог велик. Он всем даст много. Но нужно уже на земле научиться быть довольным малым. Нужно быть миротворцем. Господь говорит: блаженны или счастливы миротворцы. Посему Господь благословит всякого, кто идет путем этого мира. И даже если кто-то на его пути навстречу пересекает и ему забирает у него этот мир, весь мир не заберешь. Потому что если сердце полное мира и доброты, это прекрасные люди. Вот такими должны быть христиане. Не просто люди, которые знают, что правильно и неправильно, а потом еще позволяют себе порой в комментариях, а я знаю, что говорю, знаете, так жестко высказываться за какие-то вопросы, там, типа, если ты субботу соблюдаешь, что ты там духовно мертвый. Ну, друзья, давайте будем добрее, давайте будем более снисходительными к нашим женам, к нашим детям, к нашим мужьям, к нашим родителям, потому что кто-то и к нам будет снисходительным. Сегодня я снисходительный, но что я посею, то я и пожну, когда люди будут более снисходительны ко мне. Пусть Господь благословит нас быть добрее, добрее к людям вокруг, потому что люди посмотрят на нас и захотят сделать так же, и доброты станет больше. И никогда не будем говорить, как Он со мною, так и я поступлю с ним. Пусть Господь нас от этого спасет. Я желаю вам мира и добра. И это не просто абстрактные слова, а это чистое библейское пожелание каждому из вас. Помолимся.
Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня Ты позволил обратить внимание на эти потрясающие слова.

0: что мир, а особенно мир божественный, он важнее всякого имущества, которое у нас может быть или будет. А посему, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты каждого благословил обрести этот мир, научиться быть довольным тем, что у нас есть, довольствоваться малым, и тогда мы знаем, что Ты с радостью доверишь в такие руки больше. Благослови, пожалуйста, тех, у кого сейчас раздор, нет мира, нет хороших взаимоотношений, в семье ли то, на работе или еще где-то. Пожалуйста, Господи, Ты благослови их, обними их, крепко прижми к себе любовью Твоей, чтобы они почувствовали и обрели в сердце этот настоящий мир, то довольство, которое Ты, Господь, можешь им дать. Благослови нас, а Тебе да будет слава, честь и хвала и поклонение великому Богу. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
3: Для вас поет Светлана Батурская.

0: духовное наследие.
1: Русский писатель и глубокий мыслитель Николай Васильевич Гоголь в одном из своих произведений писал: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово «вперед»?» Века проходят за веками, полмиллиона сидней, увольней и болванов дремлет непробудно. И редко рождается на Руси муж, умеющий произнести это всемогущее слово «вперед». С другой стороны, Федор Михайлович Достоевский говорит: «Россия еще молода и только начинает жить, и в этом вовсе не ее вина». Действительно, когда мы обратим свой взор на нашу с вами отчизну, на нашу с вами родину, мы увидим, что в ней переплетается с одновременной святостью, а именно так мы зачастую называем Россию, Святая Русь, переплетается и множество пороков и грехов, которыми она одержима и в которых, может быть, она погрязла. Но будем помнить, матерей не выбирают, равно как не выбирают нашу отчизну, родину, которая является для нас матерью, какая бы плохая она ни была. В чем бы она ни была обвиненной, она остается матерью для нас навсегда. И об этом нам говорит Анна Андреевна Ахматова в своем стихотворении. «Мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих омою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойный не оскорбился скорбный дух». Еще более остро это чувствует один из наших современников Михаил Концев. «Мне Русь была не словом спора, мне Русь была судья и мать, и мне ли русского простора и русской доли не понять? Воспетый столькими веками, в одно дыхание мое, я сын Руси с ее грехами и с благодатями ее. Я не могу сутулить спину и каблуками не стучать, я не умею в половину ни говорить и ни молчать. Я жил всей полнотой нагрузки того, что мне дарила Русь, я не умею быть не русским и никогда не научусь».

Но мы должны с вами ощущать вот эту сопричастность тем перипетиям, тем историческим судьбам, в которые и мы с вами вовлечены, будучи гражданами этой страны. И еще один из современных поэтов, Олег Михайлович Сенин, в своем стихотворении «Земля отцов» как раз говорит о том, что мы должны отдаваться полностью тому предназначению, в которое Господь замыслил о нас при нашем сотворении, при сотворении человека как своего образа и подобия. То есть в своей жизни мы должны просиять тем светом Христовым, который есть в глубине нас, но который сокрыт тем грехом, в который мы с вами погружены. Прикажи умереть, и я вскину в готовности голову. Дай мне лишь досмотреть, как судьбина поделит нам поровну тот ненайденный клад непридуманной сказочной жизни, где ни мят и ни клят я живу возрождающей Богом отчизне, где синеют снега, хорошеют резьбою деревни, где блаженно угад я бреду по прекрасной и древней среднерусской равнине, что в окладе мещерских лесов испокон и до ныне почтена как основа основ. Пусть узорные церкви собирают воскресший народ, да вовек не померкнет над тобой голубой небосвод. И тогда, не простясь, просиявший счастливым лицом, я отдам свою часть ради сказки с хорошим концом.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я рад всех вас сегодня приветствовать снова на нашем семинаре «Божий народ. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И уже мы начали с вами две лекции, и у нас как бы будет такая последовательность, да? Сейчас мы смотрим «Израиль. Вчера» в разрезе его истории. А потому очень важный момент. Мы посмотрели прошлые две лекции. Это был у нас период еврейских патриархов. На этих двух лекциях сегодня мы посмотрим о том, как зарождался библейский Израиль. Что такое библейский Израиль? Это очень важно, эти моменты нам различать. Библейский Израиль – это нечто иное, чем современный Израиль. Мы это будем видеть. Поэтому сегодня у нас темы о формировании библейского Израиля. И такой провокационный вопрос, который, вот вы видите, совершал ли Бог акт геноцида над египетскими первенцами? Почему такой вопрос, в общем-то, стоит? Ну, начнем с того, что мы видим факты. Представьте себе, умирает вдруг внезапно в семье ребенок. И выясняется, что ребенок умирает не по какой-то причине непонятной болезни, а потому что вдруг над Египтом прошел ангел-губитель, и вот в семье ребенок умер. Кажется, ужасная несправедливость. Есть, к сожалению, богословы, и не только богословы, скептики. Можно даже сказать, вот эта книга, которую я цитирую сейчас вам, эта книга пытается, автор этой книги, оправдать современный антисемитизм. То есть оправдать, например, тот факт, что во время Великой Отечественной войны было убито 6 миллионов евреев. И автор этой книги говорит, а вот, понимаете, что, дескать, было сделано с египетскими первенцами? Ну, скажу вам, данные обвинения жутко нелепы. Как будто это евреи совершали. Но с другой стороны, конечно же, непонятно. Вот посмотрите, как об этом записано в книге «Исход», 11 глава. Сказано, так говорит Господь, «В полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца, который сидит на престоле, до первенца рабыни, и все первородное из скота, и будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим. Так перевели это, типа пальцем никто не будет тронуть. Дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. Вот. Тут еще есть, конечно, не совсем понятный стих, который тоже может вызывать определенное недоумение. Посмотрите, мало того, что было убиты египетские первенцы, так еще тут написано такое: «Я дам всему народу милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных, вещей золотых, одежды, вы нарядите ими сыновей ваших, дочерей ваших, и оберете египтян». О, какая беда! Понимаете, вот так тексты, если вот поставить, то выглядит просто самый настоящий акт геноцида. Ну, и если действительно провести параллели, то нечто подобное происходило во время нацистского режима, когда у евреев забирали все вещи и отправляли их в гетто и в концентрационные лагеря. Или, например, эти жуткие, когда были вот расстрел, вы, наверное, в курсе, такое место Бабий Яр, да, в городе Киеве, когда буквально было объявление, что все, так прямо было написано, все жиды города Киева должны явиться к такому-то месту, это был вот этот овраг, да, и там стояла очередь, и стояли эти полицаи, они в оцеплении, и они забирали все буквально, и буквально людей догола раздевали. То есть эти случаи, им всего-то, извините, 70 с копейками лет. Еще есть дети тех, которые видели это все. И был этот весь кошмар, который происходил в недалекой, к сожалению, истории. Но вот эти скептики, что они делают, чтобы оправдать вот такой современный антисемитизм? Они берут вот эти вот тексты, которые я с вам прочитал, и говорят, что, дескать, вот посмотрите, евреи тоже хороши. Опять же, как будто это они взяли и убили египетских первенцев. В чем же дело? О чем, собственно, идет речь в этой истории, которая записана у нас фактически в книге «Исход» с 3 по 12 главы? Это история, с которой начинается фактически формирование израильского народа и ветхозаветной израильской государственности. Что же произошло? Давайте внимательно посмотрим на эту историю. Это начало книги «Исход». Книга «Исход» как бы продолжает повествование, которым завершается книга «Бытие». А в последних главах книги «Бытие» говорится о том, как дети Якова, 12 детей Якова с их семьями, все благодаря Иосифу переселились в Египте, и им какое-то время было вполне неплохо. Неплохо им было, пока в Египте управляла семитская династия гиксосов. Ну, кто такие гиксосы, мы до конца не знаем, потому что как мы читаем об этом только в трудах греческого историка Геродота. Поэтому и даже само название «гиксос», оно греческое. Но исходя из сведений, из древних записей, мы делаем выводы, историки делают выводы, что гиксосы – это были скотоводы-кочевники семитского происхождения. То есть их язык относился к той же группе, что и язык, на котором разговаривали дети Якова, то есть древний иврит. В отличие от египтян, которые относятся, их язык относится к хамитской семье, а древнеегипетский язык – это хамитская семья афроазиатских языков. Конечно же, древнеегипетский язык, он мертв, и в своем развитии вообще древнеегипетский язык, он преобразовался в коптский язык. Копты – это потомки тех древних египтян, которые жили в Египте с времен фараонов. Сейчас, кстати говоря, копты в Египте – это православные христиане. Вот. Но в тот момент что, собственно, было? Вот эти кочевники, гиксосы, они захватили столицу Египта, они поставили своего человека, своих людей – в правительстве, и когда пришли потомки Якова, поселились, то этим правителям было выгодно, чтобы евреи жили в Египте, как бы балансируя между египетским коренным населением. Но времена эти закончились. Времена эти закончились. И написано, восстал в Египте новый царь, да, который не знал Иосифа, то есть начались другие времена, эта власть гиксосов была свергнута, коренной фараон новый из коренных египтян стал на престоле, и ему уже евреи были для него враждебными, он их считал себе, да, соответственно, изменились условия. И что получается? Он говорит, вот народ сынов Израилевых многочисленнее и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, вот по этой причине, о которой я вам говорил, вот, вооружится против нас, выйдет из земли нашей, да, и поставили начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. То есть новый фараон поработил евреев. И поэтому дальше сказано, египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, делали жизнь их горькой от тяжкой работы и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали к жестокости. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок из имя одной Шифра, другой Фуа, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, умерщвляйте его, а если дочь, пусть живет. То есть, иными словами, что новый фараон сделал? Он, в принципе, запланировал геноцид. То есть, он запланировал убивать всякого мальчика, который родится у евреев. Таким образом, он принял решение уничтожить потомков Якова, ну а всех девочек, естественно, обратить в рабыни, в наложницы. И таким образом такой был план. И вот когда вот такой указ был издан, когда народу начала угрожать опасность, естественно, Бог вмешивается. И, кстати говоря, очень часто именно так происходит. Если мы вообще посмотрим на действия Бога, и на этот счет есть масса богословских споров, я скажу вам, потому что некоторые богословы есть, которые говорят: «О, Бог никогда никого не наказывает, он, понимаете, такой добренький Бог». Знаете, в чем проблема? Когда Бог когда мы говорим о Боге любви, но любовь без справедливости – это не любовь. Это исключительно только одна говорильня, а не любовь. Потому что если какая же тогда любовь, если Бог не в состоянии защитить свой народ или верующего в него от притеснителя? То есть, потому что, дескать, я вот всех люблю, и вот такого же притеснителя люблю, понимаете? И что это тогда за любовь? Притеснитель будет, притеснитель будет притеснять, убивать. Все, какая это любовь? Получится тогда притесняемый, страдающий человек скажет: «Бог, наверное, меня не любит. Он, наверное, вот этого изверга любит, который надо мной издевается». Понимаете? Ну, конечно же, другая сторона тоже не совсем правильная, потому что если справедливость без любви, то это насилие и издевательство. Должна быть какая-то золотая середина. И вот здесь мы очень хорошо можем наблюдать за характером Бога. Мы можем видеть, да, Бог прибегает к силе, к силовому решению вопроса, тогда, когда верующие в Него оказываются в безвыходном положении и им угрожает смерть и притеснение, Бог тогда применит силу к притеснителю. И вот действительно это, в общем-то, и происходит. Бог является Моисею и говорит Моисею: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Я увидел, смотрите, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал скорби его от приставников, я знаю скорби и его и иду избавить от рук египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную». И так далее. То есть вот как Бог проявляется. Он проявляет здесь свою любовь и свою справедливость, потому что Он откликается на вопль и на страдание. В данном случае у Бога находится только один способ. Вот что Бог обещает. Написано дальше: «И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, и сделаю среди его, и после того он отпустит вас». То есть Бог принимает решение вынудить египтян, вынудить фараона отпустить свой народ израильский, ну, как говорится, через язвы. Почему именно таким образом происходит? В чем причина того, что Бог принимает такие вот меры крутые. Вот как все начинается. Ведь не сразу, если мы так посмотрим, не сразу пришел ангел Господень и всех первенцев вот так вот взял и убил. Внезапно. Начиналось все с простого. Начинается все с того, что Моисей и Аарон пришли к фараону и говорят ему, обратите внимание, я здесь оставил еврейские буквы. Это четыре буквы, которые указывают на четырехбуквенное имя Бога. Иудеи никогда не произносят это имя при чтении. Они заменяют, когда они видят вот эти четыре буквы в тексте, еврейском тексте Торы, они заменяют это слово, произносят «Адонай». «Адонай» на русский язык переводится как «Господь». Поэтому, если вы читаете русский синодальный перевод, то, увидев слово «Господь», вы можете спокойно знать, что это вот эти четыре еврейские буквы «Юд, Хей, Вав, Хей». С точки зрения грамматики это имя произносится как Яхве. То есть так говорит Яхве, и я специально здесь это показываю, сейчас увидите почему. Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. А вот ответ фараона. Кто такой Яхве, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиль? Я не знаю Яхве, и Израиля не отпущу. То есть, что мы здесь видим? Мы видим здесь очень интересное противостояние между фараоном и Богом Яхве. То есть, в чем дело? Давайте посмотрим внимательно, в чем, собственно, заключается суть слов фараона. Что вы видите здесь, на этом слайде? На этом слайде вы видите очень интересные иероглифы. Дело в том, что вот если мы возьмем любое древнее государство, кто, например, является правителем Ассирии? Царь. Правителем Вавилона? Царь. Где-нибудь еще в каком-то государстве, кроме Египта, у вас фараон был? То есть фараон – это имя собственное фактически. Что оно означает? Потому что нигде, кроме Египта, нету. Что означает это собственное имя? Дело в том, что вы видите на многих языках. Вот каким образом это слово «фараон» изображено на коптском языке. Это язык, как говорится, потомков древних египтян. Вот греческий язык, видите, «фарао». Вот еврейский язык, «паро». А вот эти два египетских иероглифа, они вот таким образом раскладываются. Вот этот иероглиф, это «пер», означает «дом». А вот этот иероглиф, он звучит как «а-а», означает «великий». Что такое «великий дом»? Оказывается, это серьезный термин, который используется на древнем Ближнем Востоке. Он не только используется в египетском языке. Он используется еще и в шумерском языке. А шумеры – это такая же древняя цивилизация, как и египтяне. Посмотрите эти две шумерские логограммы. Они звучат как «эй-гал». «Эй» – это великий, «гал» – это дом. Вы видите, что это такое? Это храм Верховного Божества. Подобные выражения встречаются также и в аккадском языке «экалу», и даже в еврейском языке название храма – это «гейхаль». Есть такое слово, переводится как «храм». То есть вы понимаете, кем называл себя фараон? Это нечто подобное, если бы по отношению к президенту США говорят «Белый дом», да? Когда про Америку говорят «Белый дом», то все понимают, что это там, где сидит президент. А «Великий дом» «пер аа» по отношению к фараону, вы понимаете, это великое божество. То есть дворец фараона – это храм Верховного Бога. Фактически фараон по египетской религии является воплощением Верховного Бога. Что мы имеем, друзья? Перед нами ничто иное, как противостояние между Богом-человеком и Богом-творцом. Кому поклоняться? Это уже, друзья мои, глобальная проблема. Это уже не проблема евреи против египтян. Это проблема того, кто является истинным Богом. Именно по этой причине фараон не отпускает евреев. Потому что если фараон бы отпустил, тогда его же собственная команда, состоящая из жрецов, да, то есть вся эта же власть очень четко держится на религиозной верхушке, на вот этих жрецах, которые концентрируют в себе фактически все знания. Это такая особая каста. В каждом языческом народе жрецы являлись вот такой вот особой кастой. Особенно в Египте, где это иероглифическая, понимаете, письменность, которую освоить не так-то легко. Вот эти люди, они знали письменность, то есть, а без письменности-то никуда. То есть в их руках находилась и юриспруденция государства, и многие другие вопросы. То есть люди от них зависели. Фактически фараон в Египте, если, может быть, кому-то была возможность прочесть такой, польский был писатель Болеслав Прус. Интересно, он описывает художественное, правильно дает такое описание вот этой египетской системы, показывая, что фараон, он фактически не являлся вот таким самодержцем, как мы здесь привыкли понимать в нашей российской истории. Фараон являлся игрушкой в руках жреческой касты, которая просто не могла допустить, чтобы какой-то бог Яхве взял да и повелел этим рабам выйти, и чтобы воплощение их великого божества вдруг взяло, да и послушалось этого Бога Яхве и отпустило народ. То есть, вы понимаете, тут очень конкретное и серьезнейшее противостояние между Богом-творцом и вот таким вот лжерелигией египетской. И поэтому Богу пришлось действовать, определенный нажим использовать. Но этот нажим Бог использует не для того, чтобы поиздеваться над египетским народом. Бог постепенно усиливает давление. Каждая язва, определенные вещи символизирует. Кровь, лягуш, жабы, песьи мухи и так далее. То есть давление усиливается для того, чтобы египтяне могли задуматься, кто есть Бог. Но Бог очень интересным образом действует. В таких случаях у Бога всегда есть определенная дверь, которая открыта для всех, и через которую можно спастись от напастей. И о том, что это за дверь и кому эта дверь открыта, мы с вами узнаем после короткой паузы.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Программа «Независимость». Сергей.
1: Ну вот в 13-14 лет я уже четко помню, что мне тоже всегда чуть-чуть, но наливали. Я хорошо помню, что в баре, в принципе, у нас всегда у родителей что-то стояло из спиртных напитков. Вырос я в семье, вот с точки зрения советской, так сказать, действительности, благополучной семьи. Отец и мать у меня оба с высшим образованием, оба инженеры. У меня отец всегда говорил, что русского человека надо не отучать пить, а учить пить. Чтобы он знал время, место, где, когда, сколько и с кем. На первых порах, так сказать, уже взрослой жизни и питья, у меня это успешно получалось. Многие мои сослуживцы, мои коллеги говорили, типа, то, что, у, парень, ты далеко пойдешь, ты, мол, умеешь пить. До какой-то степени, да, алкоголь не мешал, а помогал мне жить. Потому что, что греха таить, где-то какие-то вопросы через алкоголь, через ресторан, через бутылку, через посиделки, они решались. Такие, как там повышение по службе, получение, так сказать, и жилья в том числе, постановки в очередь на машину. В какой момент, где, когда питье стало неконтролируемым для меня, я до сих пор этот ответ для себя не могу найти. Я очень долго отмахивался от этих проблем. Да ну ерунда, да ну фигня какая, господи, когда захочу, тогда и брошу. Че, не мужик, что ли? Сильный, здоровый, нормальный, так сказать. Стукну кулаком по столу, скажу сам себе «ша», и все. Когда я уже начал замечать, что действительно проблема есть, вот это, наверное, было уже где-то начало 90-х, тогда, когда я на нее стал обращать внимание. Уже были серьезные разговоры, семейные разборки. Я старался, пытался отказаться от крепких спиртных напитков. То есть перешел на виноградный вид.

разборки, да, когда жена, дети просят, что, ну, просим тебя, да, там, папа, не пей. Чего, мол, тебе? И вот в эти моменты я действительно, я обещал, я так честно обещал, что я сам себе верил. Я действительно верил, я же честно хотел это. Тем больше потом была вина у меня перед семьей, перед женой, перед детьми, что я опять не сдержал слов. Несколько-то месяцев я продержался, но сейчас-то я опять на карачках приползу. Как же так-то? Почему? А чем, как бы, может быть, дольше ремиссия, да, чем дольше вот этот промежуток был, тогда я этого не замечал. Тем, как бы, сложнее мне было вылезти из этой канавы.

0: Наверное, я сейчас не вспомню, то, что не вспомню, я не задавался целью такой, когда впервые я узнал о программе. То, что знаю я давно о ней, не сразу поверил. Поначалу мне казалось, это фигня какая-то, что они там собираются, что они обсуждают. Недружелюбно и настороженно я эту информацию принял. Плюс к этому попал на трехлетие горы первый раз. Дом Надежды на горе – это, насколько я знаю, это единственный у нас в стране реабилитационный центр, бесплатный, работающий с алкоголиками по 12-шаговой программе. Вот. Тогда я впервые посмотрел на алкоголиков трезвых. На алкоголиков трезвых и посмотрел, что ёлы-палы, а люди-то веселятся. А им-то здорово, вон их сколько. И тем не менее, вот с этого трехлетия еще 3 года вот я кувыркался. То есть я искал свой путь. Я все считал себя сильным. И тем более мне тогда было непонятно, почему я опять срываюсь, почему я опять падаю, почему я опять в каком-то дерьме. Почему у меня пошли на этой почве неприятности там, на работе, по службе, дома, с друзьями там. Для меня вообще загадка была. Что послужило толчком, это смерть одного из программных людей. Вот, смерть от сердечного приступа. То есть он настолько, так сказать, до того погубил себя алкоголем, что просто сердце не выдержало. Вот, какой-то дало, что я-то иду к этому же самому. Чем больше у меня запоя, если раньше я не чувствовал своего тела, я ощущал себя абсолютно здоровым, то в какой-то момент я начал чувствовать, что у меня и внутрях-то что-то стало не совсем в порядке. На каком-то банкете я решил, что я не буду крепких напитков никаких пить, я только легкое винцо и очень чуть-чуть, очень-очень, так сказать, дозированно. Вот в какой момент это, так сказать, перешло, щелкнуло, и кто, и когда мне там налил рюмку водки на этом, так сказать, фуршете, банкете, я помню только руку с водкой, с бутылкой, которая мне наливает. И говорит, да ладно, холодина такая, давай это самое. Для сугрева. Ну, для сугрева. Вот оно для сугрева, так сказать, и пошло. Очнулся я в электричке. Менты меня выкидывают. В тупике, в каком-то лесу. Обобранные, побитые слегка. Ни телефона, ни денег, ни документов. Где я? Что я? Ночь я колобродился где-то на каких-то там полустанках. К обеду я домой вернулся. Дорогу домой нашел. На работу я к вечеру появился, пришел. То есть каким-то образом собрался. Но и на работе тогда уже, так сказать, косо и криво на меня посмотрели. А поутру следующего дня вот был такой, не то чтобы крутой, но серьезный разговор с семьей.
1: Родственники зависимого человека не могут заставить своего близкого отказаться от гибельного пристрастия. Но выход существует. Вы поможете сделать первый шаг к исцелению, если поймете суть алкоголизма и наркомании и будете поступать правильным образом. Научиться этому можно в группах для созависимых Аланон. Узнайте адреса этих групп в вашем городе.
0: Это говорят, вот алкоголик, он спинным мозгом чувствует опасность, да, и ту правду или неправду. Это правда. Я почувствовал, что вот это уже не разговоры, не простые угрозы со стороны семьи, а что я имею 100% шанс, если я ничего сейчас уже не сделаю, не предприму никаких шагов, то я потеряю. Я потеряю семью, я потеряю жену, я потеряю детей. До сих пор мурашки, так сказать, по телу.

0: Хотя, казалось бы, они тогда сказали мне очень простые слова, что да, мы тебя любим, но тебе, а не бутылку в тебе. Да, ты нам нужен, но нужен трезвый, а не со стаканом во лбу. И вот тогда я принял окончательное решение, что да, я пойду. Я пойду, схожу на группу, я хотя бы посмотрю, что это такое. Я помню настрой тоже вот жены. Вот она, видимо, тоже кожей почувствовала, что я действительно принял решение. От нее пошло какое-то тепло, и, в общем-то, она меня провожала на группу, как на фронт. Вот ощущения точно были, вот как на боевые действия на какие-то я уходил. И первый раз на группу я пришел, я боялся страшно. Шел, коленки тряслись, внутри все вибрировало. И что меня поразило, вот самый первый раз, да, что никто меня не спросил, ни фамилию, имя, отчество, ни кто ты, ни кем работаешь, ни где. И больше всего, наверное, поразила та открытость людей. И как люди про себя могут в присутствии других просто рассказывать о своих похождениях, никого не смущаясь, не стесняясь, ни меня, что я тут новенький пришел, не первый раз меня тут видят. Вот эта вот открытость и теплота, она меня тогда, что называется, поразила, сразила, и какой-то вот этот холодок, ледок во мне начал таять. Возвращался я с группы, да, такой с победой, вот точно как с фронта. Прихожу, такой довольный, счастливый, ура, меня приняли. Куда приняли? В анонимные алкоголики приняли. Поначалу, наверное, как и все, мало чего я понимал, мало чего, так сказать, запоминал. Ну, мне сказали, приходи, голова догонит. Оно так где-то и стало происходить, где-то через месяц, второй, третий, голова стала догонять. И то, что раньше, допустим, до меня не доходили слова, что без воли Божией даже ни один волос человеческий не упадет с головы, для меня сейчас это не пустой звон, не пустые слова. Да, я это так считаю. А то, что чудеса стали проявляться практически сразу, тогда, когда я стал открытый, тогда, когда я пошел с открытым сердцем и душой, чудеса действительно стали проявляться на каждом шагу. Я получил предложение, повышение по службе. То есть это несмотря на то, что 3 месяца назад там на меня фыркали и косо смотрели за выходки недавние. Вот буквально через 3 месяца у меня целиком и полностью семейные проблемы все разрешились. Но самый большой подарок был для меня, это, наверное, около года прошло. Тогда, когда мы вместе с женой были на открытой группе, позвонил сын с института мне, пап, ты где? Я говорю, на группе. Вы на машине? Я говорю, да, мы на машине. Ну, я, мол, еду мимо, я из метро выйду, зайду. Заходит на группу в самом конце, а народу было много, и ведущий, видимо, не заметил, что его не было. Просто видит, человек вроде как еще не высказывался, да, и ведущий ему предоставил слово. Пожалуйста, вам. Он возьми при всех и скажи. Потому что я хочу выразить благодарность отцу. Папа, спасибо тебе, что ты бросил пить. У самого слезы в глазах, у меня тоже, у жены тоже. Вот это был самый большой, наверное, подарок, да, самое большое чудо, которое произошло. Не чудо, разве что я начал, так сказать, краски мира лучше видеть и слышать. Но то, что высшая сила есть, для меня нет вопросов сейчас.
1: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Поет Ольга Калестра.
1: Проснуться рано на рассвете, послушать пение соловья, услышать, как смеется ветер. Листву с собою вдаль зовя.

природа вся творцу внимая. Его законами живет. И слышен отголосок рая во всем, что видим мы.

звуках дивной тишины. Услышать, как любовь святая к себе нас, к вечному.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова, между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвинского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова. стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как Левиафан описывается в иных местах Библии. Например, книга Псалтирь, 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги Псалтирь, Левиафан — это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змиев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней.
5: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Еще до школы дети смело заявляют родителям: «Я стану космонавтом, а я пожарным», и тех уже переполняет гордость. Время идет, предпочтения меняются. Кто-то находит свое предназначение, а кто-то никак не может определиться. Что же делать? Как найти свое предназначение? Вопрос достаточно серьезный, ведь никто не хочет заниматься тем, что не приносит удовольствия. И это оправдано. Работа, которая не делает тебя счастливым, забирает годы жизни и большие возможности. Очень важно понимать это и не переставать искать свое место в этом мире. Во-первых, пробуй. Не зря говорят, пока не попробуешь, не поймешь. Еще будучи школьником, ты уже можешь посещать различные секции. Музыкальные, художественные, математические, спортивные, какие угодно. Это поможет тебе понять, к чему у тебя есть предрасположенность, а к чему нет. Это касается не только школьников. Еще одним хорошим помощником могут стать твои школьные предметы. Да-да, очень часто кажется, что их слишком много, они лишь убивают силу и время, но на самом деле они здорово могут помочь тебе. Обрати внимание, какие предметы у тебя идут в гору и нравятся больше всего. Может быть, это история, география или литература. Если школа не помогла тебе определиться, есть еще один помощник – тест. В интернете можно найти много хороших сайтов с тестами, которые помогут тебе понять, какая профессия могла бы тебе подойти на основе твоих предпочтений. Кстати, попробуйте еще одну вещь – смотрите шире. Что это значит? Иногда кажется, что профессий мало, и все очень сложные и непонятные, но это совсем не так. Мы очень часто даже не представляем, сколько разных факультетов и профессий существует. Просто нужно искать и наблюдать. Например, тебе нравится рисовать, но кажется, что художники мало зарабатывают, а стать знаменитым совсем непросто. Да, но ты можешь поискать альтернативу – дизайнер, архитектор, иллюстратор и многое другое. А параллельно ты можешь рисовать то, что любишь, и не бояться показывать это людям. И у каждого свой путь к успеху и признанию. И, конечно, самый важный и действенный совет – если ты не знаешь, кем тебе быть, поверь, есть тот, кто знает о тебе все. Это Бог. Попроси у него помощи, и он действительно поможет тебе. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы опять с нами на передаче «Небо на земле». Мы продолжаем общение с нашими гостями. Игизарян Эдуард Михайлович, магистр богословия, преподаватель Духовной академии Заокской, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. Сегодня тема пойдет о грехе. Что происходит с прощенным грехом? Когда мы просим прощения, Господь забывает наши грехи или что-то с ними делает? Как вообще происходит вот это прощение? Какой процесс?
2: Но нужно сказать, что сегодня большинство христиан, наверное, не ошибусь, если скажу, что это большинство христиан верит, что на кресте все закончилось, закончился процесс искупления, и нам не нужно вникать в то, что происходит дальше, и вообще нет вот этого дальше. То есть человек пришел, прощен, раскаялся в своих грехах, уверовал в жертву Христа, принесенную ради его спасения, и на этом процесс искупления заканчивается. Он прощен, он теперь новый человек, он имеет с Богом новые отношения, и он спасен для вечности. Здесь, наверное, можно сказать, что отчасти да и отчасти нет, потому что грех имеет очень сложную природу. Он касается не только личности человека, он касается и отношения Бога ко греху в частности. Поэтому действительно ли человек получает прощение, когда приходит ко Христу и раскаивается? Мы можем сказать, да, действительно, он приходит, раскаивается в грехе, и он получает прощение, потому что Христос умер за него. Он пролил свою кровь ради его спасения.
1: То есть человек уходит чистым.
2: Человек уходит чистым, когда приходит ко Христу. Но смотрите, что происходит, когда мы говорим о Ветхом Завете. Вот как раз Ветхий Завет показывает, и служение во святилище показывает, что нам нельзя этот процесс упрощать, потому что проблема греха, она гораздо глубже и серьезнее. Человек приходит с жертвой к жертвеннику всесожжения, исповедует свой грех, символически передает этот грех на животное, возлагая на него руки, придавливает это животное, и таким образом символически грех передается на это животное, животное умирает. Кровь пролилась, и фактически животное умирает за человека. И вроде бы человек прощен, но смотрите, что происходит дальше. С этой кровью и с этой жертвой за грех происходят определенные манипуляции. Священник берет часть этой крови, жертвы за грех, и вносит во святилище. Он окропляет этой кровью в первом отделении святилища и таким образом символически переносит грех во святилище. Кроме того, помимо крови, еще одним агентом по переносу греха является сама по себе плоть вот этого животного. Священник должен съесть вот это мясо жертвы за грех. Он должен сварить его в котле, и без соли, без ничего он должен его съесть, и священники, все остальные должны присоединиться вот к этому съедению. Таким образом, сам по себе священник, он становился вот тем объектом, который несет на себе вот этот грех. Он на себя перенимал этот грех. Кстати говоря, вот почему, это еще одна причина, по которой земной священник сегодня, он не может восполнить на себе всего того комплекса действий, которые происходили в Ветхом Завете над этим животным. И таким образом человек, который был виновен во грехе и который приносил это животное, он понимал, что да, он прощен с одной стороны, но отношение Богу ко греху этим самым еще не разрешено, когда он убил это животное. Грех перенесен дальше во святилище. И с этими кровью и плотью вот этой жертвы за грех происходят какие-то действия. Сам священник, он принимает на себя этот грех тем, что он съедает мясо жертвы. Таким образом, он указывал фактически на Христа, который несет на себе наш грех, Потому что когда мы раскаиваемся во грехе, Христос несет на себе грех. И мы прощаем, нас Господь прощает. Но вместе с тем возникает вопрос, а что же происходит дальше? Ведь Христос не является виновником этого греха. Он на себе его несет до поры до времени. И поэтому каждый израильтянин, который приносил туда свою жертву, он фактически наблюдал за тем, что должно произойти дальше. И поэтому каждый израильтянин ожидал того момента, когда Господь разрешит проблему греха, который он некогда совершил. И не только его, но и любого человека, который приходил в стан, приходил туда, к дверям святилища и приносил свой грех. Они ждали этого великого дня судного, 10-го дня 7-го месяца, когда фактически Господь очищал вот это святилище полностью, и грехи возлагались символически на истинного и подлинного виновника греха, на сатану, которого символизировал, как говорит об этом 16 глава книги Левит, козел для отпущения. Вот этот козел для отпущения, он символизировал сатану, которого в конце концов уводили в пустыню. Вот, и поэтому решение проблемы греха, оно не заканчивается только на кресте, потому что это субъективная сторона вопроса. И поэтому нам нужно расширить эту проблему или постараться посмотреть на нее и еще и с точки зрения Христа, который несет на себе грех, как незаслуженно несет на себе этот грех. И вместе с тем посмотреть на то, как же Господь относится к этому греху и как же Он в конце концов решит проблему греха. Когда и в какой момент и в связи с чем Господь возложит эти грехи на подлинного виновника, на сатану.
0: Далее в программе.
2: Фактически, когда говорится о прощении, говорится о том, что кто-то должен пострадать.
1: Теперь надо, чтобы справедливость восторжествовала. А на кого тогда возлагать? Обратно на меня, это будет справедливо.
3: Уже Господь сам о себе говорит: «Я несу вину».
2: «Прости нас во имя Иисуса Христа». Что это означает?
1: Зайти в небесное святилище я физически не могу, да и, наверное, права не имею.
0: Небо на земле.
1: Вы так рассказываете, как будто это грех не что-то абстрактное такое, как будто это какая-то физическая грязь, которую вот невозможно просто вот взять, чтобы она испарилась. Ее надо обязательно куда-то вот соскреб, передал, перенес.
2: Совершенно верно, потому что фактически, с одной стороны, хоть грех и является чем-то нематериальным, но мы понимаем, что он не каким-то воздушно-капельным путем там исчезал или переносился и так далее. Грех необходимо было перенести во святое отделение святилища для того, чтобы священник, имея с этим грехом дело, мог бы решить проблему этого греха, чтобы Господь мог бы решить проблему этого греха. А Господь находился во святилище.
1: Угу. Получается, это гораздо, ну, что-то более серьезное, чем мы себе можем представить вообще.
2: Совершенно верно.
1: Ну, а сегодня, вот тогда понятно, тогда через кровь это все приносилось. Сегодня человек согрешил. Как этот грех попадает в святилище?
2: Сегодня, когда мы раскаиваемся во грехе, и когда мы фактически, точно так же, как в ветхозаветные времена, возлагали грех символически на голову жертвы за грех, точно так же сегодня мы исповедуемся во грехе, и мы возлагаем наш грех на Иисуса Христа, который умер за нас, и поэтому мы обращаемся к Богу в молитве и говорим: «Прости нас во имя Иисуса Христа». Что это означает? Христос понес на себе наш грех, и поэтому мы верой возлагаем наш грех на Христа. Но Христос находится во святилище небесном, и Он там решает проблему нашего греха.
1: Вот тут получается какая-то несостыковка, либо я чего-то недопонимаю. Значит, Христос-то умер 2000 лет назад, Он тогда взял вот грехи всего мира и занес их в небесное святилище. А я-то согрешил сегодня, а может быть, еще и завтра. И как этот грех доставить туда? Зайти в небесное святилище я физически не могу, да и, наверное, права не имею.
2: В том-то и вопрос, что наш грех туда посредством нашей молитвы покаяния, он переносится туда, потому что Христос на себя принял эти грехи. Он принял на себя грехи всех тех людей, которые жили тогда и которые будут жить когда-то еще в будущем. Поэтому вне зависимости от того, что Христос умер 2000 лет назад, тем не менее, его пролитая кровь, она до сих пор имеет значение для нашей духовной жизни. Она играет роль в качестве вот того агента по переносу греха в небесное святилище. Она играет роль для нашего прощения. И поэтому во Христе, когда бы мы ни жили, либо в первом веке, либо в 15 веке, либо в 21 веке, как сейчас, вне зависимости от времени, все равно мы раскаиваемся во грехах, и Христос, благодаря своей жертве, которую Он совершил 2000 лет назад, Он прощает наш грех.
3: Мне хотелось бы в этом отношении прочитать несколько стихов. Они из Ветхого Завета, но в этом их и ценность, что они относятся к той эпохе, ветхозаветной эпохе, и они интересным образом говорят вот об этом самом, вот об этой проблеме переноса греха. В Исход в 32 главе рассказывается о том, как Израиль согрешил, когда Моисей уходил на Синай, отсутствовал долгое время. Когда он вернулся, увидел, что народ поклоняется золотому тельцу. И, конечно, Моисей в гневе, Моисей очень сильно расстроен, и Господь гневается на народ израильский. И после всего Моисей обращается к Господу с молитвой и говорит, 31 стих 32 главы книги «Исход», «Народ сей сделал великий грех». «Сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал». Вот это слово «прости» в еврейском – это слово «нести». И его, если буквально переводить, то надо было бы перевести «понеси их грех». Еврейское «носа» – это очень известное слово, очень распространенное слово и очень узкосемантическое, скажем так, слово по смыслу своему, потому что трудно по-другому его перевести. Почему переводчики такой перевод использовали? Ну, потому что переводчик при переводе руководствуется какими-то своими представлениями о Боге, о спасении. Видно, для этого переводчика понятие переноса греха оказалось чем-то довольно странным. Но так или иначе, мы имеем совершенно ясное свидетельство из оригинального текста, что здесь речь идет о том, что Моисей просит, вдумайтесь, Моисей просит Бога, чтобы Господь понес грех. Причем в контексте имеется в виду вот этот грех, который был только что совершен. Происходит совсем немного времени. Мы перелистываем всего лишь одну страничку. После того, как Господь соглашается дальше идти с народом, о чем мы читаем в следующей, 33 главе, Моисей просит, чтобы Бог явился ему и показал себя. Моисей хочет ощутить, что Бог к нему по-особенному благоволит и ищет вот этой встречи с Богом. И Бог ему является, конечно, не так, может быть, как Моисей того хотел, в несколько ограниченном виде являет свою славу и провозглашает свое имя. И вот в этом провозглашении имени тоже очень интересная фраза. Теперь уже не Моисей просит чего-то у Бога, а Бог сам говорит о себе. Седьмой стих. Бог, в шестом начинается вот это провозглашение имени. Господь, Бог человеколюбивый, милосердный и так далее. И дальше. Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину. И снова здесь слово, еврейское слово «носа». Несущий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и детях детей до третьего и четвертого рода. Уже Господь сам о себе говорит, я несу вину. При этом Он говорит, я не оставляю без наказания. Конечно, здесь логичен вопрос. Если ты взял на себя вину и понес, то о каком еще наказании может идти речь? Ведь ты уже взял на себя вину. Вот здесь как раз и заключается проблема, которую многие христиане не понимают. Им кажется, что если в Библии сказано, например, в Новом Завете, грехи свои телом вознес на древо, о Христе говорится. Тоже слово «нести», кстати, используется. Грехи телом вознес на древо. То подразумевается, что все, с грехами покончено. Но понес или вознес не означает окончательно уничтожен, потому что, как здесь Бог говорит о себе, я все-таки еще могу и наказать. Могу и наказать. Вот. То есть вот эта идея переноса как раз очень важна для того, чтобы связать между собой некоторые библейские концепции, которые в сознании многих людей не связываются. Как связано, например, прощение и будущий суд, как связана любовь и наказание. Как раз идея переноса позволяет увидеть здесь вот эту нить, которая связывает между собой такие богословские концепции, которые для нас кажутся противоречивыми. Интересно, что когда уже дальше речь идет о жертвах, то в Левит 10 главе, в 17 стихе, мы снова встречаемся с этим словом «нести», но уже применительно к жертве. Если до этого конкретно речь шла о Боге, Моисей просит, Бог говорит, то дальше речь идет о жертве, что указывает на связь между жертвой и тем, кого она представляет собой или олицетворяет собой. И ясно, что это тот самый Бог, которого Моисей просил понести грех. Вот в 17 стихе здесь рассказывается о том, как Моисей сокрушается, что сыны Аароновы и Аарон сам не ели жертвы за грех на святом месте. Обратите внимание, надо было ее есть. «Ибо она, — говорит Моисей, — святыня великая, и она дана вам, чтобы нести грехи общества». В синодальном переводе «снимать грехи общества». Буквально «нести» — то же самое слово, «носа». «Нести грехи общества». То есть жертва в целом представлена как носитель греха здесь. Жертва в целом представлена как носитель греха. А если мы откроем Исход 28 главу, 38 стих, то там первосвященник представлен как такой же носитель греха. Здесь говорится об Аароне, который понесет, вот здесь вот уже верно переведено, без всяких синонимов, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, всех даров и так далее. Понесет на себе, причем Аарон. Вот эти вот библейские указания очень важны, потому что они как раз показывают, что то, что совершается при жертвоприношении, является начальным этапом довольно серьезного процесса и длительного процесса, который должен завершиться не только прощением конкретного человека, а должен привести к решению проблемы в целом для всего мира, для всей Вселенной, что очень важно, потому что Богу важно не просто меня простить, а Богу важно еще и создать вокруг меня такие условия, которые бы характеризовались чистотой, святостью, и чтобы все вместе, и то, что вокруг меня, и то, что во мне, можно было назвать Царством Божьим в полном смысле этого слова. Ведь если проблема решается только в человеке или в людях в целом, но не решается вокруг людей, то Царство Божье как бы не является полным в этом смысле.
1: То есть, если глобально проблему не решили, то да, она опять возникнет.
3: Либо опять возникнет, либо оно, как бы некоторые здесь мы сталкиваемся с неким как бы самообманом. Мы вроде говорим, все решено, но на самом деле все не решено. Решено только то, что имеет отношение ко мне.
0: Небо на земле.
1: Вы сказали, что посредством вот этих манипуляций с переносом решается проблема справедливости и милости одновременно. Каким образом это улаживается?
3: Ну, я уже говорил о том, что благодаря этому мы видим, каким образом Бог решает конечную проблему греха. Это вопрос большой, конечно, в данной передаче мы с вами наверняка не сможем его в полной мере охватить, но идея заключается в чем? Что когда Господь прощает меня, Он проявляет ко мне милость. Он проявляет ко мне милость. Но при этом тот факт, что Он берет на себя грех, не является справедливостью, поскольку Он не виновен сам по себе. Господь, Он не виновен в моем грехе. И справедливость торжествует тогда, когда Он имеет возможность с себя снять этот грех и возложить его на того, кто является источником этого греха. Вот, собственно, та точка, вкратце, где происходит
1: получается, что
3: соприкосновение и милость.
1: Нас надо простить, Он с нас грех снял. Сам не виновен, не может на себе этот грех как бы долго держать, потому что он не виновен, то есть не может окончательно
3: в принципе, у себя может, оставить. В принципе, может, но это тоже несправедливо.
1: Это несправедливо, да. Вот. Теперь надо, чтобы справедливость восторжествовала.

0: кто-то должен что-то потерять. Если это финансовый долг, и я его прощаю кому-то, то я несу на себе фактически последствия вот этого прощения. То есть фактически это какая-то утрата. Поэтому, когда мы говорим о прощении греха, фактически что происходит? Христос нам прощает грех, Господь нам прощает вот этот попранный закон, нарушенную заповедь, Господь нам прощает. Но эту же самую вину Он переносит на Христа, который за нас умирает. Фактически Христос умирает за нас. Поэтому, с одной стороны, милость, конечно же, заключается в том, что Он с нас снимает этот, это преступление, эту вину, этот грех. Но, с другой стороны, Христос страдает за это. Опять же, Христос является неподлинным виновником и зачинщиком греха. Он только это делает для того, чтобы нас освободить от проклятия и нас освободить от этой смерти, нам даровать надежду, несет на себе этот грех, но в конце концов это не есть еще окончательное решение проблемы.
1: То есть да, в конце... проблема с этим не решится, потому что грех ведь не только во мне, грех и в окружающем мире, и вот надо решить эту проблему.
0: И в конце концов эта проблема будет решена в конце времени, когда мы знаем о том, что этот грех, и не только мой, но и всех тех людей, которые искренне поверили во Христа и отдали Ему свою жизнь, вся эта вина будет возложена на подлинного зачинщика преступления и грехопадения.
2: То есть на сатану. На сатану, с которого все началось, и вообще грех начался. Угу. И таким образом, получается, уже восторжествует справедливость, если грех будет снят с Сына Божьего и возложен на...
0: Совершенно верно. И, кстати говоря, это тоже есть перенос греха. Потому что вот посмотрите, как в Ветхом Завете, когда нам описывается, и, может быть, даже этому нужно посвятить отдельную тему, когда описывается день очищения, в конце концов вся эта вина всего общества израильского, совершенная за целый год, она возлагается точно так же руками, возлагается и символически переносится на голову козла для отпущения. Его уводят в пустыню, и там он погибает. Это образ сатаны, который фактически понесет на себе всю вину и всю силу вот этой вины и преступления, которое совершено.
2: Ну, остался последний вопрос. Почему тогда невозможно сразу прощенный грех возлагать на сатану? Зачем нужен посредник? Зачем нужно сначала отдавать его на Христа, который невиновен, чтобы Христос потом вернул его на дьявола? Нельзя ли сразу? То есть, я тебя прощаю, ты раскаиваешься, поэтому твой грех идет на дьявола. Все, перенесли, и пусть несет наказание тогда.
1: Дело здесь, видите, в чем? Что у всякого греха есть два субъекта, если так можно сказать. То есть одним субъектом является дьявол, который всех к этому греху подталкивает, является его источником. И вторым субъектом является сам человек, который совершает этот грех. То есть Если делать так, как вы сейчас сказали, то получается виновником греха является только сатана. А мы как будто и так, вот только лишь в силу того, что он виновен. Но на самом-то деле Библия говорит о том, что и мы виновники.
2: Свою часть какая-то есть.
1: Соответственно, что происходит во святилище? Во святилище показано, что за грех человека Господь умирает и несет ответственность, так это назовем, и берет на себя последствия этого греха, то есть смерть. Но вот за эту вторую составляющую или вторую причину, за второго субъекта, за сатану, там не происходит смерти Христа. То есть в конечном счете в святилище как бы разделяются вот эти два субъекта. Есть человек, кающийся, и есть сатана. Но, что еще важно, ведь не все люди получают спасение. Поэтому, если человек не раскаивается, то и с него этот грех не снимается, не происходит переноса, он не приходит, не возлагает руки на жертву. Священник, значит, первосвященник не вносит кровь в святилище. Не происходит вот того, что называется переносом, и получается, что он также, этот человек, не раскаивающийся, погибает, как и

0: как и сатана. Поэтому смерть Христа эффективна для тех, кто приходит к Нему с верой и раскаивается перед Ним в своих грехах.
1: Спасибо.
0: Хотя, я хочу добавить, предложено всем. То есть смерть, как возможность для прощения, предложена всем, и все могут этим воспользоваться. Но без покаяния, конечно.
1: Да, я так понимаю, эту тему еще надо углублять, потому что надо еще понять и о том, как Господь решает, кого прощать, кого не прощать, когда и как переносить, и должно быть какое-то возмездие. То есть наверняка будет еще речь у нас и передача о суде, и о возмездии за грех. Вот, но это другой раз. Спасибо вам большое. Спасибо вам, друзья. Оставайтесь с нами, будьте внимательны к следующим передачам. Да благословит вас Господь.

0: небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Кто-то считает, что рабство ушло в прошлое, что это явление позапрошлого века, но таких людей все меньше и меньше. А эксперты считают, что на сегодняшний день больше всего люди зарабатывают на продаже оружия, наркотиков и других людей. Работорговля – это явление 21 века. Это очень и очень печально. Но Иисус имеет весть, обращенную к тем, кто лишен свободы, злой волей ближнего. Древнее пророчество говорит об Иисусе такие слова. Книга пророка Исаии, 61 глава, 1 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем и проповедовать пленным освобождение». О судьбе Александра Ильмухина пишет нам его жена, которая представилась лишь инициалами, поэтому она останется для нас просто героиней. И вот что она пишет. «Мой муж Александр занимался предпринимательством и часто бывал в отъезде. Ездил в том числе и в Дагестан. А я тогда изучала Библию, а муж все смеялся, считая это несерьезным делом. Однако, уезжая в очередной раз, в мае 2000 года, уже в дверях он сказал: «Молись за меня». Из этой поездки он не вернулся. Я подавала в розыск. Наши знакомые в Дагестане объездили все места, где он мог быть, но безрезультатно. Я усиленно взывала к Богу в молитвах, и Господь давал мне надежду на то, что муж еще жив». Она пишет, что ее желание изучать Библию привело ее саму в церковь христиан-адвентистов седьмого дня, где она приняла крещение в 2002 году. После этого не она одна молилась за своего мужа, молилась за ее мужа вся церковь. И вот 5 февраля 2004 года позвонили знакомые из Дагестана и сообщили, что муж нашей героини нашелся. У нее только одно слово вырвалось. Вопрос: живой? Да, живой. И она услышала в трубке его голос: «Родные мои, как вы там?» Наша героиня со слезами радости кричала ему, что они его любят, что его семья его ждет. А потом был звонок из дагестанской милиции, чтобы она приехала за мужем сама с какими-либо его документами, так как паспорт у него отняли. 7 февраля она встретилась со своим Александром в Дагестане. Он был в ужасном состоянии, похудевший на 25 килограммов. Больной, ноги стерты в кровь до костей. Как пишет сама наша героиня: «Я не могла без слез на него смотреть, а он, как ребенок, радовался своим домашним вещам, которые я привезла». Оказалось, что Александра продали в рабство, и он сидел в яме 3 года, работая там с какими-то химикатами и получая в день горсть овса, который варил и ел. Спал там же, в той же яме. 2 раза он пытался бежать, но у него не получалось. Его за это били, хотя ему 56 лет. Показывали ему и фотографию с изображением его же могилы и говорили, что на родине его уже никто не ждет. Когда его переводили в другое место содержания, он все же решил бежать в 3-й раз. При переходе он часто падал, показывая тем людям, насколько он слаб. Его закрыли в какой-то курятник, пока ямы не было. Ночью Александр тихо вылез во двор, перекусил припрятанными кусачками проволоку на калитке. Люди, которые его держали, не проснулись. Даже их собака голоса не подала. И он побежал в лес, моля Бога о помощи. Александр был одет в рваный камуфляж и обут в тесные рваные ботинки. Но все же, ориентируясь по звездам, он взял направление в сторону городка, где жили их знакомые. Стараясь идти по безлюдным местам, Александр выбился из сил, проголодался. И когда сел под какой-то куст отдохнуть, это оказался куст шиповника с ягодами зрелыми. И в этот момент он впервые обратился к Богу в молитве, благодаря за эти ягоды. Чуть позже, как пишет нам автор этого письма, супруга Александр, чуть позже, то ли во сне, то ли наяву, Господь показал Александру видение. Саша видел себя лежащим жалким комком под кустом, а над ним что-то светящееся, как огромный шар с огнями. И голос говорил, что нужно не гордиться, не приступать определенные рамки поведения, жить по закону. Александр пошел дальше. С палкой в руках перешел речушку с ледяной водой. Долго потом колотил и растирал занемевшие ноги. А на очередном привале нашел тыкву и сварил ее, чтоб съесть. Еще нашел кроссовки, переобулся и опять благодарил Бога за этот подарок. Но иногда он спрашивал Бога: «Что же ты, Господи, мне не поможешь?» Но Бог ему в его сердце, в его разуме отвечал: «Так ведь я веду тебя, даю тебе пищу, я с тобой». Как потом выяснилось, Александр прошел 60 километров. В конце пути он решил попроситься в автобус. Водитель пустил его на заднее сиденье. Когда в автобус вошел патруль, Саша очень испугался. Он боялся, но его как будто не заметили. И даже водитель потом удивился, что его не тронули. Так Александр добрался до знакомых. Они его вымыли, переодели и обратились в милицию. В милиции очень удивились, как он прошел теми местами без задержания. Ведь там в то время вылавливали бандитов, и он не мог пройти незамеченным. Все же прошел. Автор этого письма заканчивает его такими словами: «Я очень благодарна нашим знакомым, семьям дагестанцев и чеченцев. Они нас провожали как родных, оплатили проезд и долго стояли на перроне, желая добра. Сейчас Саша поправился, оформил пенсию и устроился на работу. Слава Господу за его милость и заботу». В. И. Ильмухина, город Балаково, Саратовская область. Действительно, слава Богу за это избавление. Рабство – это страшная и противная Богу вещь. Но еще ужаснее, когда люди сами себя отдают в рабство. Куда проще убежать от людей, неволящих тебя. Куда проще Богу спасти человека из ямы для рабов. Куда проще, чем освобождать человека из плена дурных привычек и пороков. Многие пытаются изменить характер, чтобы освободиться от плохих наклонностей. Но это редко у кого получается. Дорогие друзья, хорошая весть состоит сегодня в том, что Бог, спасший Александра из дагестанского плена, может спасти и вас из плена греха. Александр был спасен благодаря молитвам. И вы молитесь Богу об избавлении.
3: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Божьи люди не от мира этого. Они ожидают наступления Царства Божьего. «Я буду господином мира. Остается одна Россия, но я раздавлю ее», — сказал однажды Наполеон Бонапарт. Он желал завоевать весь мир. Надо же, по его словам, осталась Россия. И именно тут его ожидала неудача. Но не смог он ее раздавить. Да, искушение завоевать весь мир может быть только у людей с очень высоким мнением о себе. Мне вот с этим как-то попроще, я думаю, и вам тоже. Но все-таки, тем не менее, для нас есть предостережение. Мы постоянно искушаемся жить для себя и быть, ну, своеобразными богами в большей или меньшей степени. Ну, в зависимости от того, кто на что гораст. Это очень древнее искушение. Змей, искушая Еву, предложил людям стать как боги. И, надо сказать, наши прародители на это купились. Так, к примеру, я как-то посетил какой-то сайт, созданный поклонниками сатане, да. Ну и там был организован чат, где один человек, судя по всему, член этой, вот, как сказать, организации, он спрашивает: какой из меня может быть Бог, если врачи поставили мне диагноз рак? Вы представляете, человеку жить-то осталось совсем немного. Но ему авторитеты отвечают, ну, те, к которым он обращается, что, мол, нам жаль, что так получилось. Ну, мол, ты есть Бог сам по себе, в том смысле, что можешь делать все, что тебе захочется. Ну, просто ты такой маленький Бог, маленький-маленький божок. Ну, такой не позарится, конечно, на весь мир, но что-то, что по силам, так себе вполне может быть. И что им жаль, что у него совсем не осталось сил. Вот только представьте себе, что вот так можно сказать себе: «Я Бог». Ну, вот посмотрю на себя в зеркало и вынужден признать, ну не Бог, а божок. И чего там, божочек маленький такой, ведь все, что я хочу, я никогда не сделаю. Но что-то все-таки могу. Ну а что, если кто-то из нас вырос до чиновника, имеет какую-то власть, у него ведь люди в подчинении. У такого человека искушение побольше, чем у того, кому поставили диагноз рак. А кто-то, может быть, авторитет в воровских кругах, он окружен толпой головорезов, готовых только по одному приказу сделать все, что угодно. Или кто-то, может быть, занимается единоборствами, умеет так отделать кого угодно, что думает, может, все, что он хочет. А кто-то умеет так заговорить зубы девушки, что, видя, как он красив, смазлив, и как, помните, Андрей Миронов в фильме «Обыкновенное чудо» сказал: «Чертовски привлекателен». И вот таковый поменял уже не одну жертву, оставив их беременными воспитывать его детей. Я это не придумал. Я лично такое встречал сам. Это печально. Вот это создает проблемы. Именно вот это желание подчинить себе, ну, если не этот мир, то какую-нибудь ситуацию. Это странное желание разных людей властвовать здесь, стремление каждого показать, кто тут хозяин. Вот это и делает жизнь порой невыносимой. На протяжении всей истории нашей многострадальной земли были и те, кто желали завоевать весь мир. Не просто завоевать, а создать царство. Одно, которое будет владычествовать на земле. И каждый такой завоеватель считал, что вот только его царство будет вечным, и только его город будет столицей мира. Кто? Навуходоносор, Кир, Александр Македонский, Нерон, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер. Ну и другие, если не завоевать, то, по крайней мере, ну, быть самыми великими на земле. Император Нерон, к примеру, выходил на балкон, чтобы слушать молитвы и наблюдать, смотреть, как в его честь сожигают жертвенных животных. Это печально. Послушайте, послушайте, что говорит Священное Писание о том, как истинный Бог относится к стремлению людей подчинить себе мир. Это второй псалом, книга Псалтирь. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Вот псалмопевец Давид выразил мысль о том, что у Бога есть свой план на этот мир. Он предназначил того, кто будет им править. Помните, «я помазал царя моего», ведь это Иисус Христос. Эти слова относятся к нему. Так как же быть с теми, кто с Богом не посоветовался по поводу его планов на этот мир и решил подчинить его себе, не спрося Всевышнего о его планах? Или, ну, подчинить не весь мир, а, ну, только то, на что каждый гораст. Тут надо остановить внимание. Дело в том, что, ну вот подумайте, что потребуется для того, чтобы подчинить себе весь мир? Мир-то очень разнообразный. В каждой стране есть своя культура, своя религия, свой язык, наконец. А потом жители какого-то государства, вот это государство вообще-то считают своим. Вспомните знаменитый слоган: «Нам чужой земли не надо, но и своей вершка не отдадим». Если кто-то захочет подчинить себе весь мир, ему придется этот мир завоевывать оружием, а значит, убивать. Хотя право убивать Бог не давал. Но ведь завоеватель мира сам себе Бог. Что ему до Бога истинного? Ну, это надо быть очень большого мнения о себе, чтобы мыслить о всемирной власти. Вот как размышлял по этому поводу Адольф Гитлер. Он говорил так: «Для меня существует две возможности. Либо добиться полного осуществления своих планов, либо потерпеть неудачу. Добьюсь, стану одним из величайших в истории. Потерплю неудачу, буду осужден, отвергнут и проклят». Что, собственно говоря, и произошло. Священное Писание говорит о том, что в конце концов только царство Бога будет вечным. И, как это задумано им изначально, пока люди этого не поймут, на земле будут войны, войны, войны. Но Божьи люди не от мира этого. Они ожидают наступления царства Бога. Сейчас я хочу рассказать вот о чем. В истории нашей планеты было очень интересное время, когда люди решили кое-что сделать, не посоветовавшись с Богом. На планете на всей планете не было разных государств. Но, впрочем, давайте лучше об этом прочитаем. Это книга «Бытие», конец 10 главы, начало 11. Там написано. «Вот племена сынов Ноевых по родословию их в народах их. От них распространились народы на земле после потопа. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что они начали делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно, да? Вот представьте себе ситуацию, когда не надо никого завоевывать, никого не надо подчинять, навязывать свою религию, культуру. Затем нет языкового барьера. На всей земле один язык, одна религия, все. И вот, чтобы произвести впечатление, решили построить, ну, такое грандиозное сооружение, башню. И чтобы она была, ну, своеобразным шедевром человеческого величия. Считают, что эта башня якобы бросала вызов Богу. На памяти был потоп, уничтоживший древний мир. Якобы, ну, наверху этой башни можно было спастись от потопа в том случае, если бы Бог снова его навел, хотя он обещал этого не делать. Интересно то, как Всевышний отнесся к этому действу. Он сошел с небес посмотреть на это так называемое величие. Но с небес-то ему не рассмотреть. И Господь внес свои коррективы, чтобы разрушить это предприятие. Он наделил людей различными языками, что впоследствии привело к тому, что на земле образовались различные народы, государства. И все это показало, кто на самом деле истинный Бог. И вот с тех самых пор завоевать мир стало непросто. Во всяком случае, до сих пор никому не удалось. Что происходит? Ну вот представьте себе в качестве иллюстрации. Допустим, вы создали свое какое-то предприятие. И в качестве работников наняли своих друзей, их знакомых, родственников. Потом вы снизошли до тех, кто был без работы, потратили средства на обучение, оформили все документы, подключили все ваши связи, и вот ваше предприятие запущено. И вот как-то по прошествии некоторого времени вы начинаете замечать, что ваше предприятие не приносит вам прибыли. Ну, точнее, прибыль-то есть, но она уходит куда-то на сторону. Вы, желая выяснить, почему так происходит, приходите в свой кабинет и находите его занятым каким-то новым директором. На двери кабинета другое имя, которое кто-то себе сделал. Помните, люди хотели сделать себе имя. Вы хотите поговорить с вашими работниками, но они, как сговорившись, все заявляют, что вы тут вообще-то никто теперь. Что-то произошло. кто-то так мог распорядиться законами страны, что теперь он хозяин предприятия, а не вы. И все, как говорится, шито-крыто. И со временем вы замечаете, что новоиспеченный руководитель вашего предприятия, если можно так выразиться, криминальный авторитет. И что вся выпускаемая продукция начинает служить каким-то его криминальным стратегиям. Вы готовы выйти из себя, вы приходите и пытаетесь достучаться до умов некогда нанятых вами работников. Что это вы оплачиваете все коммунальные счета, что это вы погашаете все налоги, что это вы заключаете договора с поставщиками, что все, что тут построено, построено вообще-то на ваши деньги, в конце концов. Но все тщетно. Но вот что вы будете делать в таком случае, если вы очень сильно любите этих людей? Людей, тем не менее, пошедших против вас. Вот вы любите их год, 10 лет, 20, а всю бестолку. Они как бы, ты люби, люби, а мы тут повеселимся. Бог создал этот мир и подарил его людям. Он дал жизнь каждому из вас. И не просто дал, он ее поддерживает. Он дает силу земле рождать хлеб и все ее произведения для нас. Почему? А потому что он нас любит. Но люди отважились присвоить себе славу, которую может иметь только Создатель. Они думают, что это не Бог, а мы сами по себе всему причина. И люди сегодня решили, что это они дают силу земле выращивать хлеб. Люди решили, что все могут. Помните, мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Мы постоянно испытываем вот это искушение быть здесь на земле богами и присвоить себе его славу в большей или меньшей степени. При этом, например, в нашей стране 70 лет стремительно убивали в людях веру, веру в того, от кого зависит наша жизнь. Странно, да? Вот поэтому Бог и посылает проповедников по всей земле рассказать о себе, для чего. А для того, чтобы мы знали, каков выход из всех проблем, у кого источник жизни. Конечно, можно сказать, что это ты вспомнил про Вавилонскую башню. Ведь это было так давно. Подождите, не торопитесь. Вам приходилось видеть, как выглядит здание Департамента Объединенной Европы. Вот оно, это здание, перед вами. Перед вами не что иное, как недостроенная Вавилонская башня. Но это еще не все. Архитектор заложил в это здание такие элементы, имитирующие строительные леса. То есть люди, замышлявшие то, что связано с этим зданием, как бы хотят сказать о том, что мы все равно создадим себе имя, несмотря на то, что мы знаем волю Бога. Не кажется ли вам, что это вызов Богу, говорящий «ты смешал языки и народы», а мы все равно объединим их? Мы сделаем себе имя. Зачем? Метутся народы и племена, замышляют тщетное. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. В Библии есть свои герои. В послании к евреям в 11 главе есть своеобразная галерея славы. Там перечислены герои веры, о жизни которых написано в Священном Писании. Чем жили эти люди? Что руководило ими? Куда они направляли свои взоры? И, собственно говоря, ради чего страдали? Ради чего покидали родину, становясь странниками? Погибались, скитались по миру, совершали поступки, про которые в наше время вряд ли кто подумает, что это здраво. Ну вот ради чего они лишения терпели, невзгоды? Вот как об этом написано в послании же к евреям в 11 главе. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые говорят так, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Они стремились к небесному. Библия говорит о городе, который Бог обещал тем, кто верит в Него. Вот куда были направлены их взоры, причем написано, что пока еще они не получили обещанного. Это Бог предусмотрел, чтобы они не без нас достигли совершенства. Они нас ждут, чтобы мы вместе с ними туда попали. Да, Библия говорит о городе мира, о Новом Иерусалиме. Слово «Иерусалим» и означает «город мира». Вот послание к евреям в 11 же главе. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Вот куда устремляли взоры праведники. Именно Иерусалим должен был стать столицей вечного Божьего Царства. Столицей одного нераздельного мира, мира, провозглашенного Богом, а не кем-нибудь другим. Вот эти люди не стремились стать божками для самих себя. Им это, собственно говоря, незачем. У них есть истинный Бог, который создал для них мир. Им не надо его завоевывать. Они ожидают его от Бога. Мало того, что тот, кого Бог Отец предназначил быть царем на земле, то есть Иисус Христос, и сам не стремился к власти, когда был здесь на земле, не стремился сам и своим последователям завещал следующее. Послушайте, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам в 13 главе. Написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Помните, как Иисус Христос сказал Понтию Пилату перед тем, как претерпеть казнь на кресте? Понтий Пилат его спросил: «Ты царь иудейский?» Знаете, Иисус не был против, но только сказал, что царствие его не от этого мира. Иисус хотел сказать, что вот здесь на земле, пока люди спорят о первенстве, он и вправду царь. но совсем другой. Не такой, как те, кто царствуют здесь. Его царство еще не настало, но обязательно наступит. Он обещал, что наступит великое будущее, обещанное людям. И те, кто верит в это, именно в это царство и стремятся, таковые никогда не будут богами сами для себя. У них один Бог, который на небесах. И этот мир не надо завоевывать. Но скажите, зачем надо его завоевывать, если Бог его обещал просто так? И в свое время он и меня туда возьмет. И чем плох Бог, создавший этот мир? Я с радостью приму его как Бога Вселенной, им созданный. Во-первых, потому что это правда. Он в самом деле ее создал. А потом он сам построил все по его законам. И уж у кого, как не у него, я могу этим законам научиться. Божьи люди не от мира сего. Они ожидают наступление Царства Бога. А вы? Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал, «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущий Александр Топол.
1: Кто найдет добродетельную жену или как сделать добродетельной ту, которая у вас уже есть? Мудрые слова. Муж несет ответственность, а жена не дает растерять богатство этой ответственности. Муж смотрит далеко и широко, а жена глубоко и прямо. Муж уверен, а жена догадлива и интуитивно чувствительна. Муж формирует нравы, а жена их оберегает и обогащает красотой. Муж богат силою, а жена нежностью и кротостью. Муж — это философия, а жена — это поэзия. Муж — надежность, а жена — красота и уют. Каждый может сердцем и умом понять глубокую истину, что жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Так пишет об этом премудрый Соломон в 31 главе, 10 текст. «Кто найдет добрую жену, нашел благо, — говорит Соломон, — и получил благодать от Господа» в 18 главе, 23 текст. Рождаются ли идеальными жены? Ими готовятся стать в процессе всей жизни до брака и становятся в процессе совершенствования в браке. Поэтому семья — это удивительное создание, чудесное место, где люди учатся быть счастливыми и достигают полноты счастья. Это школа любви, и время обучения в этой школе — вся жизнь. Встают дети и ублажают ее. Муж хвалит ее. «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Так говорит премудрый Соломон в своей книге «Притчей». «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плодов рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». Притчи, 31 глава. Мудрейший человек на земле так описал портрет идеальной жены, что в 31 глава с 10 текста по 31 говорит именно о жене. Библия говорит, что это наставление царю, которое преподала мать его, Версаве, водимая Святым Духом. Это восхитительное по своей силе и глубине наставление. Оно написано в поэтической форме в виде акростиха, где каждая строка начинается с еврейской буквы алфавита в алфавитном порядке. Для примера акростиха мы посмотрим на одно стихотворение. «А я прошу у Господа жену большого сердца, с чистотой и светом, великою любовью пусть сияет, горит душа ее для мужа и семьи, давая нежность, теплоту и благость». То есть мы видим в этом акростихе, что каждое начало предложения начинается первая буква алфавита, первая строчка, вторая буква алфавита, вторая строчка. И вот так мы можем по первым буквам посмотреть весь алфавит. А, Б, В, Г, Д. Это и есть акростих. Комментаторы Библии

Эта буква символизирует доверие и рисует картину дома, который имеет только одну дверь. Этот стих 31 главы 11 текст книги Притчи говорит о доверии, о том, что с женой можно делиться тайнами, и она сохранит их, а также о том, что дом — это очаг приятного пребывания, любимое место мужчины, очаг любви и общения. Следующая буква — гимел. Это 12-й текст, с которой, с этой буквы начинается он. Эта буква символизирует надежность и рисует голову верблюда, которая всегда стабильна при всех движениях. А сам верблюд в древнем мире был самым надежным животным. Этот стих говорит о том, что жена приносит мужу только добро. Она знает, как выдержать все испытания, как пройти жизненные пустыни и быть надежной помощницей. Следующая буква — «далет». 13-й текст начинается с этой буквы. Это символ принятия решения и картина открытой двери, если мы посмотрим на эту букву. Когда муж любит свою жену, когда жена обретает смелость и уверенность в осуществлении всех своих дел и обязанностей, смело действует в области своей компетенции. Она знает о том, что любящий муж поддерживает ее и доверяет ее суждению. Жена трудолюбива, руки ее не просто работают, а наслаждаются работой, потому что она делает эту работу для мужа, для семьи, являясь как хранительница домашнего очага. Она одевается разумно, по сезону, потому что шерсть — это теплый материал для холодной погоды, а лен больше подходит для лета. Когда есть тепло, любовь в семье, когда есть должная благодарность, тогда всякая необходимая и даже трудная работа превращается в радость. Следующая буква еврейского алфавита — «Хэ». Она начинает открывать 14-й текст 31 главы. Окно дома символизирует открытость для всего лучшего. Подобно купеческим кораблям, которые плывут по всему свету, чтобы собрать все лучшее, жена приносит все лучшее извне для своей семьи. Она подобна купцам, которые берут все лучшее по наименьшим ценам. Она знает, как заботиться о муже и детях, как умножать имеющее богатство, прилагая все усилия, чтобы дать лучшее семье во всем, включая и духовные добродетели. 15-й текст начинается с следующей буквы алфавита «Вау». Это символ важного крюка, на который вешается одежда. Символ указывает на жену, на ней держится весь дом, подобно тому, как одежда висит на крюке. Все в доме невидимо вертится вокруг женщины. Она встает рано, тщательно исполняет свои обязанности, определяет пищу для всей семьи и для работников дома. Каждый день приходится все продумывать, все планировать, совершать этот порой незаметный, но важный, как хлеб и пища для семьи, труд. Следующий текст начинается с буквы «Зайн». Символ усердия и упорства добродетельной жены. Буква похожа на меч. Когда есть единство и согласие с мужем, она может обдумывать и совершать разные планы, проекты и сделки. Она не только приобретает поле, но незамедлительно начинает работать на нем. Добродетельная жена — творческая личность. Она не сидит на месте, но ищет пути для улучшения жизни семьи. Она берет в руки меч, словно идет и созидает землю процветанием. Усердие и творчество направлены на процветание семьи. Следующий текст начинается с буквы «Тшет». Символ ограды, ограждения, образ жены, которая ограждает мужа от всех неприятностей. Жена должна разумно расходовать свои силы, чтобы ее хватило на все, как на духовные и материальные заботы, так и на физическое единство со своим мужем. Она укрепляет мышцы и протягивает руки свои навстречу мужу, в его объятия, не ссылаясь на усталость и на множество дел. Она всегда готова праздновать пир любви.

18 текст начинается на букву «тет». Поток. Здесь изображен дух, исходящий словно поток от добродетельной жены. Все то, что проявляла жена ранее, это плоды и внешнее выражение ее внутренней силы и зрелости. Она имеет правильные ценности. Она правильно расставила приоритеты. Она питается мудростью от Бога, потому светильник ее не гаснет. И ночью она всегда выбирает правильный путь, даже в трудные времена. 19 текст 31 главы начинается с следующей буквы «Йод». Это буква «Йота», самый маленький знак в еврейском алфавите, и символизирует закрытую ладонь, которая указывает на невидимую силу женщины в работе. Она все умеет делать сама, она не просто делает, но в этой невидимой силе кроется невидимое благо для ее семьи. Кав. С этой буквы начинается 20 текст 31 главы. Эта буква символизирует даяние и изображает открытую ладонь. После того, как жена обеспечила свой дом, она помогает бедным. Ее страдание и милосердие известно, и это духовное служение милосердия никогда не кончается для жены и матери. Именно она вносит духовное богатство и стабилизацию в жизнь окружающих ее людей. 21 текст начинается с следующей буквы «Ламед». Похоже, она на кнут. И это символ, которым погоняют волов. Рожон. Помните, встречается такое слово в Библии. Стимул. Символизирует стимул и в семейной жизни. Двойная одежда, двойная защита, естественная и небесная. Это жена, которая укрепила себя в духовном плане и исполнила все свои естественные обязанности, имеет двойную защиту для семьи и ничего не может поколебать ни ее, ни ее семью. 22 текст 31 главы начинается с буквы «Мем». Это символ воды. Здесь рисуется образ наслаждения потоками интимного единства мужа и жены. Ковры, ее одежда, весон и пурпур отражают ту атмосферу уюта и тепла в доме, мудрость в одежде, которую создают единство во всем и приносят обновление любви и дружбы в супружескую жизнь, притягивают друг к другу мужа и жену. 23 текст начинается с новой буквы «Нун». Изображает рыбу. Это символ сосредоточенности. Когда у мужа и жены самые близкие взаимоотношения, тогда муж имеет успех во всем. Он уверен в себе, имеет авторитет в глазах других, как прочные тылы, когда дома все в порядке, когда муж может сконцентрировать все свое внимание и сосредоточиться на служении или на физической работе. Она вдохновляет его, она является славой мужа. 24 текст начинается с буквы «Самех». Точка опоры, которая все удерживает в равновесии и символизирует финансовую мудрость. Жена поддерживает финансовую стабильность семьи, не жертвуя при этом главным своим назначением. Она остается хранительницей домашнего очага. Вопрос не в том, работать или не работать жене, а в том, будет ли это мешать семье. Если работа стабилизирует семью, то жена может работать, делать покрывало и торговать, но при одном условии, что все предыдущие обязанности она исполнила и на все хватило сил. 25 текст начинается со следующей буквы «Айн». Символизирует честь и изображает фонтан. Добродетельная жена поступает правильно,
послушна Богу и потому имеет крепость и силу в Боге. Она оптимистка. Ее будущее прекрасно и не зависит от ее возраста. Жена, у которой правильные внутренние ценности и приоритеты, не будет метаться, беспокоиться, не будет терпеть краха в жизни, а уверена в своем будущем. Она знает цену своей душе. 26-й текст начинается с буквы «Ф» или «П». Символизирует общественную жизнь мужа и изображает открытый рот с языком. Добродетельная жена не отмалчивается, но она имеет контроль над языком. Ее слова доброжелательны и мудры. Она не наносит ими раны и ущерб мужу и другим людям. Она высказывает свое мнение не с непокорностью, а кротко, нежно, давая мужу возможность принимать окончательное решение. Наставления жены пронизаны любовью и миром. Ее слова созидают, ее речь назидает, возвышает и вдохновляет. 27-й текст 31 главы начинается со следующей буквы «Цаде». Символизирует урожай и изображает серп. Добродетельная жена чутко наблюдает за всем, что происходит в доме, и имеет чувствительное сердце. Она не ест хлеба праздности, но душа ее трудится, чтобы быть чувственной ко всем, нуждающимся в помощи. Когда жена в таком труде непременно будет иметь добрые плоды, и духовный урожай будет приятной наградой. 28-й текст начинается с буквы «Ков». Эта буква изображает затылок и символизирует признательность и благодарность за спиной. Все то доброе, что сделала добродетельная жена, дает свои плоды, и муж и дети в конечном счете будут благодарны ей за все доброе, а муж постоянно хвалит ее перед другими в ее отсутствие. Он радуется такой жене. 29-й текст начинается с буквы «Реш». Символизирует лицо и отражает тот факт, что муж хвалит жену прямо в лицо. Добродетельная жена достойна таких похвал от мужа, которые подтверждают, что она превзошла всех жен и что она для своего мужа самое прекрасное создание на свете. Когда премудрый Соломон писал эти слова «всех жен», то мы можем понимать их как всех женщин, которые существуют в мире. Вот одна она лучше их. Следующая буква «Тав», 30-й текст, начинается с этой буквы. Это последний стих. Это подпись, и она означает, что добродетельная жена расписалась в браке на сердце своего мужа. И именно здесь, на сердце мужа, посредством жизни жены пишутся шедевры благословений. Ее труды, ее плоды видны во всем. И добрая печать и подпись дел украшивает все ее шаги и делает ее красивой не потому, что миловидно лицо, а потому, что прекрасно сердце. Вот такова поэзия добродетельной жены, данной в Библии. Это и азбука стремлений женщины, и поэзия счастья семейной жизни. Но чтобы жить в браке, чтобы сама жизнь в браке стала поэзией, жены вынуждены постоянно тренировать себя в прозе жизни, много трудиться над своими качествами, созидать духовным, душевным и физическим трудом ту романтику в браке, которая приносит радость, силу и вдохновение. Мужчины, помните чудесный стих 1. Поэзии небесной, данной Богом. Ты для жены не только господин, а проводник к божественным чертогам. Храните немощный и кроткий сосуд от пыли жизненных помех и раздражения, и удалите мелочности суд.
пусть царствует лишь милость и прощение. И словно песнею ребенка в простоте, укрой ее благоразумья одеялом и нежностью согрей, пусть в чистоте все снисхождение силой засияет. Мужчины, помните чудесный стих один поэзии небесной, данной Богом, где нет любви Христовой, нет мужчин, любовью устели жене дорогу. Дорогие друзья, я хочу, чтобы ваши семьи были благословенны Богом, чтобы мужья любили своих жен, и жены помнили, что мужья, они также любят их. Будьте благословенны.

0: Велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Что ждет христианскую церковь в будущем? Сегодня мы поговорим об этом, и на наши вопросы отвечает священнослужитель, магистр богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы продолжаем изучать книгу Откровения, и хотелось бы задать такой вопрос согласно этой книге. Что ожидает в будущем Божью церковь?
3: Когда мы открываем последние главы книги Откровения, которые завершают вообще описание всей истории, истории христианства, истории христианской церкви, истории вообще человечества, мы находим очень интересное такое определение, которое записано, мы можем вместе с вами посмотреть, в 19 главе, где речь идет о свадьбе. 19 глава книги Откровения. С 6 стиха мы читаем: «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: Напиши: блаженны, званные на брачную вечерю Агнца». Итак, мы видим здесь образ брачного пира. Или же, скажем, это свадьба. Я бы даже назвал это свадьба вселенского масштаба, которая завершает вообще всю историю плана, который приготовил Бог, чтобы спасти грешника и положить конец навеки навсегда греху, который столько времени причинял скорбь, страдания не только творению Божьему, живущему на земле, но и самому Господу Богу, ибо ему было скорбно смотреть на то, как его творение, восставши против него, творит бесчинство, отвергая его любовь, отвергая его благодать. И мы видим с вами, что история христианской церкви, история христианского мира, история вообще всей нашей земли заканчивается брачным пиром. Вот этот образ брачного пира, он достаточно часто встречается в Священном Писании. Мы видим, как Господь использует этот образ в отношении своего народа, в отношении своих отношений с своим народом, с своими верными детьми. Господь использует этот образ и говорит именно о том, что Он желает иметь добрые, чистые отношения с своим народом, как имеют добрые, чистые отношения, вступающие в брак. Мы, конечно, не говорим здесь сегодня о тех искажениях, которые есть сегодня в понятиях института семьи и святости брачных отношений. Мы говорим о чистых брачных отношениях, где друг друга ценят оба, и юноша, и девушка, где есть любовь, где есть ожидание вот этого единения, ожидание, которого иногда ждут, может быть, месяцами, а может быть, годами, уже определившись, что вот это мой выбранный, мой суженый, да, мой любимый человек, моя любимая, и год, второй, может быть, по каким-то обстоятельствам ждут вот этого, этой встречи, вот этого пира, вот этого единения в одну семью. Вот эта встреча, она сравнивается с небесной, с нашими земными свадьбами, с этим брачным пиром. И я хотел бы предложить, чтобы мы посмотрели вот несколько таких иллюстраций, притч, которые использует Иисус Христос в отношении брачного пира, когда Он говорит о том, что очень важно и актуально к этому брачному пиру. Потому что, смотрите, мы читаем с вами здесь... В 9 стихе написано: «Блаженны, званные на брачную вечерю Агнца». Счастливы те, кто окажутся на этой встрече Спасителя, Агнца, закланного, того, кто отдал свою жизнь для спасения, за род человеческий, и встреча теперь с теми, ради кого он отдал свою жизнь. И мы читаем в 8 стихе: «Дано было облечься жене, приготовленной к брачному пиру, в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Давайте мы посмотрим в этом контексте притчу Иисуса Христа, которую он говорит, и записана она у евангелиста Матфея в Евангелии от Матфея 22 главе. И здесь Иисус Христос рассказывает о Царстве Божьем, опять-таки об этой же встрече Бога, Спасителя со своим искупленным народом. 22 глава 2 стиха Евангелия от Матфея. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званным, я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, все готово, приходите. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою». Мы видим с вами здесь эту картину призыва прийти на брачный пир. Мы видим, что Иисус Христос вот показывает в том, как, то, как перед пришествием Его в этот мир, перед тем, когда наступит эта встреча, очень многие люди будут получать этот призыв. «Придите! Придите на тот пир, который для вас приготовлен!» «Придите, потому что ради вас Иисус Христос отдал свою жизнь!» «Придите! Примите все то, что для вас дано!» И мы видим, говорит, но люди пренебрегают. И каждый занимается своими делами. Говорит, кто идет на поле свое, кто идет на торговлю свою. Каждый занимается тем, что он считает в этот момент наиболее важным. В этом образе мы можем увидеть с вами сегодня современное христианство. Современное христианство, которое наполнено личными интересами, в котором люди, называясь верующими, стремятся жить в личных интересах. Обогащение, развлечение, достижение личных амбиций, гордыни, эгоизма. Но Господь говорит, я вас зову прийти. Прийти, получить все благословения, которые я желаю вам дать, когда вы сможете войти и быть на этой встрече Спасителя со своими спасенными. Но, к сожалению, люди пренебрегают. Потом мы читаем здесь же в этой притче, царь, огорчившись таким откликом, говорит своим рабам, 8 текст, «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Говорит Господь о том, что Он со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы все могли получить благословение. К сожалению, очень часто люди, которые, казалось бы, достойные того, чтобы быть в Царстве Божьем, может быть, иной раз даже они ведут очень такой добропорядочный образ жизни, при этом они живут без Бога.
2: Как это может быть?
3: Сегодня мы можем увидеть много людей, которые называют себя атеистами, но при этом, если с ними общаться, вы увидите, что они добропорядочные люди. Но они говорят, нам Бог не нужен. Мы и без Бога можем жить нормальной жизнью.
1: Открытая книга.
3: Но Бог зовет всех.
2: А те люди, которые ходят в церковь, которые участвуют в каких-то церковных мероприятиях, которые молятся, и, может быть, даже и священные писания они читают и знают, могут жить вдали от Бога?
3: К сожалению, и эта категория людей тоже не обезопасена от того, чтобы оказаться в подобной ситуации. Эта проблема может случиться в жизни в том числе и тех, кто называют себя верующими, но по сути своей жизни повседневной далеко от веры стоят. К сожалению, это мы можем наблюдать и в жизни так называемых верующих, которые выполняют только лишь какие-то внешние атрибуты религиозности. Ну, к примеру, ходят в церковь, пожертвования дают, участвуют, может быть, формально в праздниках религиозных, в самом богослужении, постоят на службе, посидят на проповеди, послушают проповедь, и в этом ограничивается все. А в повседневной своей жизни очень далеки от того, чтобы жить теми принципами, которые говорит Господь Бог, чтобы человек жил в своей повседневной жизни. И Бог говорит, что тогда он пойдет и будет собирать на этот пир тех людей, которые, может быть, даже далеки от того, чтобы жить, до сего момента и не жили даже по принципам Бога. Вот почему мы, я уверен в том, что в Царстве Божьем увидим многих людей, которых сегодня мы никогда бы даже не подумали, что они могут быть в числе спасенных. Потому что это люди, которые душевно, духовно поломанными судьбами, которые в своей жизни, может быть, были отверженными в обществе. И казалось бы, уж им-то в Царстве Божьем дорога навряд ли будет открыта. Но оно совсем наоборот. И далее мы читаем интересный образ новый, который открывается. Оказывается, этот царь, приготовив пир, он приготовил для каждого приглашенного одежду особую, которую он выдавал при входе в этот зал брачного пира. И читаем 11 стих. «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал». То есть для того, чтобы войти на этот пир, царь приготовил особую одежду для всех. И он говорит: вот та одежда, в которой, войдя, вы сможете действительно быть и разделить радость этого пира. Что это за одежда? Когда мы с вами читали только что в книге Откровения об этом браке, об этой свадьбе Агнца и его жены, то мы видим с вами, речь идет: «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». В Евангелии от Матфея в притче Иисус Христос говорит тоже об особой одежде, в которую дано одеться всем, кто придут на брачный пир. И вот Библия помогает нам немножко понять, о чем же идет, что за одежда.
2: Это реальная одежда, буквальная одежда.
3: Вот как раз праведность. Образ. Праведность святых – это есть одежда. Это не просто речь идет о тканных материалах из хлопка или из шерсти. Речь идет о праведности. Потому что наша праведность, пророк говорит, как запачканная одежда. Нам не с чем предстать пред Богом со своей праведностью. И это одна из ключевых проблем. Потому что даже если мы в своей жизни сегодня, казалось бы, живем праведной жизнью, даже если бы сегодня мы могли увидеть, что мы поступаем вроде бы как по Слову Божьему, нам нужно признать тот факт, что все равно в какой-то момент где-то мы допускаем огрехи, в какой-то момент мы допускаем с своей стороны гордыню, допускаем с своей стороны эгоизм, когда мы другого человека можем унизить, оскорбить, когда мы можем обмануть в достижении личных целей. Это мы говорим о повседневной жизни. А кроме этого, есть много того, что Господь Бог говорит нам, как мы должны поступать в своей жизни, соблюдая закон Его. Господь говорит о том, что заповедь, которая говорит «не убий», она не только относится к физическому убийству, она относится к тому, что если я кому-то сказал грубое слово и этим человека оскорбил, унизил, причинил ему боль и страдания, я уже этим нарушаю заповедь Божию. Поэтому брачная одежда – это праведность святых. Это та праведность, которую Бог желает дать каждому из нас. Но это не наши заслуги.
2: В книге Откровений написано, что наступил брак Агнца, и жена приготовила себя. Что значит приготовить себя?
3: Ну, прежде всего, мы можем, прочитав здесь как раз 7 стих, мы видим, речь идет о приготовлении и дальше описание, что ей дана особая одежда. Весон бесветлый и чистый. Так же, как мы видим сегодня, когда невеста готовится к свадебному пиру, она готовит особые красивые платья, торжественные, которые она оденет в своей жизни только один раз, только на этот свадебный праздник, на этот день, когда у нее будет свадьба. Больше она в жизни его никогда не оденет. Но само событие, оно настолько важно, что к нему готовится, и здесь говорит: это есть праведность святых, праведность, в которую одевается каждый верующий человек.
2: Потому что мы говорим, церковь должна быть праведной перед вторым пришествием Христа.
3: Мы говорим, что жена – это церковь. А церковь – это не организация, это не юридическое лицо. Церковь – это сообщество верующих людей. Это все те, кто входит в это сообщество, и в него входить будут только те, кто являются действительно облеченными в праведность Иисуса Христа. Кто понимает, что сам по себе он является грешником, и его праведность, она опирается не на личные заслуги, но на праведность Спасителя Господа Бога.
2: Потому что мне все-таки кажется, что праведность – это, по крайней мере, вот наша праведность. Это понятие очень скользкое. Вот ты сегодня праведник, а завтра нет. Сегодня ты с Богом, а потом ты отступил. Даже сам апостол Павел пишет о том, что в нем живет, ну, как бы борются две силы, которые, где одна сила стремится к Богу, а другая, наоборот, к плотским каким-то, к угождению плоти, своему греховному естеству, чтобы угождать. И поэтому, если мы надеемся действительно на свою праведность.
3: То... Вот в этом-то как раз и ключевая проблема человеческого сообщества, которое пытается опираться на свои заслуги. В этом-то и ключевая проблема. И поэтому мы с вами видим, что Господь как раз говорит о важности личной человеческой готовности к встрече с Иисусом Христом. И эта встреча, вот это вот второе пришествие Иисуса Христа, которое произойдет в конце времени существования грешной нашей планеты, Земли, когда грех будет уничтожен, и здесь возродится новая жизнь, славная, в которой не будет ничего того, что причиняло бы страдания и боль человеку. Здесь смогут жить только те люди, которые уверены не в себе самих, а в силе Бога, которые уверены в Его могуществе.
1: Открытая книга.
3: И мне очень нравится, связанная опять-таки с темой брачного пира, другая притча Иисуса Христа, записанная в Евангелии от Матфея, также в 25 главе Евангелия от Матфея. И там Иисус Христос говорит о свадебном пире, который также готовится. И с одной стороны мы говорим, на свадьбу готовится невеста с одеяниями своими, а также обычно у невесты и у жениха есть свидетели. И в традициях, древних восточных традициях у невесты было много свидетельниц, подруг, которые сопровождали ее на этом свадебном пире. И в традиции Востока жених приходил за невестой, входил в ее дом, и там устраивался, уже во дворе этого дома устраивался большой торжественный свадебный пир. И вот эта притча в 25 главе Евангелия от Матфея повествует о том, что у невесты было 10 подруг, задачей которых было приготовить все к свадебному пиру. Возможно, вот если представить для себя так, вот современные, как мы видим, готовятся обычно к свадьбе, их задача была приготовить зал, приготовить столы, украсить зал красивыми цветами, может быть, если современные воздушные шары, какие-то картины, что-то еще, все то, что сопровождало бы свадебную церемонию и добавляло определенную торжественность и атмосферу свадебной радости. И вот мы читаем с вами в 25 стихе, что говорит... Тогда подобно, 25 глава, 1 стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные взяли светильники свои, но не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули». То есть здесь показывается картина встречи жениха, который должен вот-вот прийти, чтобы войти в дом невесты, идя на брачный пир. И вот подруги невесты, их было 10 человек, из них 5 имели мудрость в том, что в их светильниках, не только в светильниках было масло специальное, которое давало огонь, но также у них, видимо, были какие-то сосуды с собой запасные, в которых был запас масла. На случай, если вдруг жених, вот бывает, к сожалению, опаздывает, хотя сегодня чаще невест ждут, да, такая уж есть традиция. Но вот здесь, оказывается, было на Востоке, что и женихи иногда опаздывали. И вот говорит, жених опаздывает, задерживается. У невест, у подруг невесты масло у одних, у 5 есть, а у 5 нету. 5 готовы, насколько бы ни продлился этот ожидание жениха, брачный пир, они взяли достаточно запас масла в свои светильники. А 5 взяли ровно столько, сколько в самом сосуде. Как сгорит все, на этом все закончится. И здесь проблема. Жених задерживается. Жених задерживается, и 5 из тех, те, которые не имели запаса масла, у них масло в светильнике заканчивается. И в ожидании все задремали. Когда проснулись от шума, который раздается у ворот, что все, наконец жених пришел, открывайте ворота, просыпаются все, выходят навстречу, а пятеро неразумных видят, что у них масло все выгорело, и их светильники гаснут уже. Они просят у мудрых, дайте нам, а мудрые говорят, мы читаем с вами 9 стих, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, сходите лучше к продающим и купите себе. Пока те неразумные ходили, чтобы купить запас масла, жених пришел, они зашли в дом, где шел брачный пир, ворота закрылись этого дома, и все, кто вне ворот, оказались вне. Вот такая интересная притча, которая повествует о группе ожидающих явления жениха. Если мы соотнесем эту притчу с книгой Откровения, и мы увидим, что речь идет о брачном пире, невеста – это церковь, это жена, жених – это агнец, это Иисус Христос, то давайте зададим себе вопрос. Что здесь для нас очень важное желает сказать Господь Бог через эту притчу? Прежде всего то, что эта притча обращена к людям, тем, которые называют себя верующими. Потому что верующие все верят в Иисуса и ожидают Его пришествия.
2: Все ожидают жениха.
3: Все ожидают жениха.
2: Это цель у всех одна, и предмет ожидания один.
3: Но вот того, то, как ожидают, это очень сильно отличается. Некоторые в своем ожидании живут беспечно, не задумываясь о том, насколько их сердце готово к встрече с Спасителем, насколько их жизнь соответствует тем принципам, которые сказал Спаситель, насколько в их жизни есть запас веры, потому что как раз мы с вами сегодня видим ту же самую картину, что жених-то задерживается. Иисус Христос еще не пришел. И часто многие говорят, да когда же Он придет? О пришествии Иисуса Христа говорят на протяжении многих веков уже многие. И апостолы ожидали пришествия Иисуса Христа. Но мы видим, да, Он задерживается. Но это не значит, что Он не придет. Он придет непременно. Самое главное, что происходит в нашем сердце, в нашей жизни. Насколько мы в своей жизни открыты для благодати Духа Святого, который как раз является символом Духа Святого, является елей, масло.
2: А что значит быть открытым для Духа Святого? Что это за состояние особое?
3: Это особое состояние жизни христианина, когда христианин позволяет, чтобы Слово Божье было авторитетом его повседневной жизни. И когда христианин это позволяет, когда христианин ищет воли Бога в своей жизни через Слово Божие, это и есть состояние открытости Духу Святому. Потому что Слово Божие, оно было написано под водительством Духа Святого. Когда человек открывает Слово Божие и молится, «Господи, я хочу читать Слово Твое, скажи мне то, что Ты желаешь сказать мне сегодня», это и есть открытость для Духа Святого. Потому что миссия-то Духа Святого для людей как раз является в том, чтобы наставлять, обличать, призывать людей к покаянию, призывать людей и направлять, показывать, что есть добро, что есть зло. Вот путь, которым нужно идти. Господь говорит, если вы будете открыты для Слова Божьего, если вы будете открыты для воли Бога, то когда вы будете идти жизненным путем и будете стоять на перепутье, как вам поступить, вы будете слышать от Господа наставление «вот путь». Иди по нему. Это тот путь, которым желает тебя вести Господь Бог.
2: То есть мы должны быть честными перед Богом в том плане, что мы должны быть с полным доверием относиться к тому, что Он от нас ожидает.
3: Именно так. И если мы дадим возможность, чтобы Господь через Духа Святого открывал нам наш внутренний мир, если мы, открывая свои недостатки, так же, как мы можем прочитать в 50-м псалме псалмопевца Давида, где он, когда Бог его обличил в его грехах, он молится и просит Господа, «Господи, сотвори сердце чистое во мне, дух правый обнови внутри меня». Он сожалеет и раскаивается в своих грехах, тогда Бог может изменять. И вот это изменение образа жизни, вот эта открытость человека для благодати Духа Святого, это и есть тот запас масла, который мы видим в притче Иисуса Христа. Это и есть тот запас силы, благодати Духа Святого, который присутствует в жизни человека, и человек теперь может идти вперед. Даже если время ожидания Иисуса Христа продляется, это не значит, что оно не состоится. И поэтому вот эта свадьба вселенского масштаба, которая скоро состоится, когда Иисус Христос придет на нашу землю, о которой мы с вами читаем в 19 главе книги Откровения, о браке Агнца и жены его, и о том, что те, кто будут на брачном пире, жена, одеты в праведность святых, вот эта важная истина, которая сегодня звучит для каждого христианина. Обрати внимание, какая у тебя праведность? Какова твоя жизнь? Пытаешься ли ты оправдаться перед Богом своими делами? Или же ты приходишь к Богу, исповедуешь свои грехи и даешь возможность благодати Бога изменять тебя, изменять твои привычки, изменять твои наклонности, изменять твой характер, чтобы ты больше и больше становился похожим на Бога, на Небесного Отца.
2: А, Василий Иванович, ну значит ли это, что верующий человек, который ожидает пришествия Господа, все время должен жить в каком-то напряжении? Вот неизвестно, когда придет, скоро придет, но я всегда должен быть готовым. А вдруг я не готов, вдруг что-то я упустил? Вот обычные люди просто живут и живут, а верующие люди вот все время же должны жить с ожиданием.
3: Да вот как раз вот здесь и есть великое преимущество верующего человека, истинно верующего человека, который сердце свое открывает для благодати присутствия Духа Святого. Ему не нужно быть напряженным, потому что Дух Святой наставляет и открывает. Если есть какая проблема, Дух Святой откроет. По этой причине для верующего человека нет никакой опасности оказаться вне благодати спасения. И не нужно быть напряженным в этом. Все, что нужно в нашей жизни, это в молитве открыть Богу возможность изменять мое сердце, просить у Бога благодати, силы, чтобы мне быть таким, как Он, любящим, прощающим, кротким, смиренным. И Бог будет изменять наш характер. Он оденет нас в весон чистый, в праведность святых, которую мы сами себе заслужить не можем. И тогда мы будем участниками великого брачного пира, который приготовил Господь.
2: Да, это прекрасно. Василий Иванович, благодарю вас за беседу. Спасибо. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

Здравствуйте, дорогие ребята! Я надеюсь, что у вас хорошее настроение. Сегодня мы продолжаем разучивать второй комплекс упражнений. Вы убедитесь, что этот комплекс совсем не сложный, и он доступен каждому. Ну что же, присоединяйтесь к нам. Итак, первое упражнение. Вдыхаем свежий воздух. И раз, два. Руки вверх, вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. И еще раз. Вдох и выдох. Молодцы. Следующее упражнение для головы. Сова крутит головой. Руки на поясе. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение. Мячик. Перекатываем с правого на левое плечо. Пожалуйста, голову. Аккуратно делаем упражнение. Да. Плечи не поднимаем. Спина прямая. Мы следим за тем, чтобы у нас была прямая спина. Медленно, медленно. Упражнение нельзя спешить делать. Иначе можно повредить шею. Вот так. Вот, молодцы. Хорошо. И еще раз. Закончили. Следующее упражнение для пальцев рук. Да, Олег? Ну, пожалуйста. Кошка ловит добычу. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошенько разминаем пальчики. Да? Раз, два, три, четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Тряхнули руки. Упражнение «Обними меня». Пожалуйста, руки в стороны. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Делаем мы все вместе. Стараемся, да? И раз, и два. Энергично, хорошо обнимаем себя. Закончили. Тряхнули ручки. Следующее упражнение – птица. Руки к плечам. И, пожалуйста, раз, два. Хорошо. Сводим лопатки как можно ближе. Вот, молодцы. Да, Марина? Вот сюда. Хорошо. Спина прямая. И последний раз. Раз, два и три. Стряхнули руки. Птица продолжает разминать крылья. Полетели. И вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Голову держим прямо. Смотрим вперед. Пожалуйста. Вот какая красивая птица у нас. Хорошо. Улыбаемся. Молодцы. И закончили. Встряхнули руки. Расслабились. Ребята, мы продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ног. Первое упражнение. Пожалуйста, тянем канат. И раз, поднимаемся носочки выше. Молодцы. И раз, и два, и три. Хорошо. И четыре, и пять, и шесть, и семь. Хорошенько тянемся. И последний раз. Закончили. Молодцы. Хлопки под ногами. Пожалуйста, выпрямляем ногу только получше. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Не сгибаемся, не сутулимся. Молодцы. Хорошо. И шесть, и семь, и восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И закончили. Молодцы. Потрясли ножки. Хорошо, расслабились. Так, следующее упражнение – колонна. Стоим, прижимаем пятку к ягодице. Так, вот так, смотрите. Держим равновесие. Смотрим перед собой хорошо. И другая нога. Пожалуйста. Очень хорошо. И еще правой ногой. Молодцы. И еще левой. Замечательные колонны. Стоим ровно. Так. И
еще упражнение у нас осталось. Дровосек. Руки, ноги на ширине.

0: И теперь он поднимает лапу вверх, посмотрел, хорошо потянулся. Да, на руку только смотрим, да, Олег? Вот так, молодцы. Упражнение для позвоночника. Аккуратно его выполняем. И тянемся хорошенько. И еще разочек сюда. Так, молодцы, закончили. Упражнение кошечка. Итак, кошка под забор подлезает и назад. Так, хорошо, и назад увидели собаку. И еще прогибаемся так хорошенько и назад. Молодцы. И еще она подлазит под забор и назад. И последний раз. Так, и вернулись. Хорошо, упражнение крест. Ложимся на живот. Это хорошее упражнение. Итак, достаем ногой противоположную руку. Так, хорошенько потянулись. И другой ногой. Так, аккуратненько делаем это упражнение. И не торопимся. Не торопимся. Медленно. И другой ногой еще разок. Умница. Хорошо. Упражнение для брюшного пресса. Ложимся на спину. Сгибаем и разгибаем ноги. Итак, согнули, вытянули вверх. Согнули, положили. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Упражнение велосипед. Едем на велосипеде. Согнули ноги и крутим педали велосипеда. Весело, хорошо. Хорошо, кто как может, с любой скоростью можно крутить эти педали. Так, молодцы. Размялись. Хорошо, и последнее упражнение – качель. Обхватываем руками колени и раскачиваемся. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, сели. Ну что же, ребята, мы закончили на этом нашу зарядку. И мы очень хотим встретиться с вами завтра. Потому что вместе
1: веселей!
0: До свидания!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня мы продолжим разговор о Духе Святом и о том, как Он, обладая божественной природой, является также и отдельной личностной ипостаси в триедином Боге. Посмотрим на некоторые действия личности, которые описаны в Священном Писании в отношении Духа Святого. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих, содержит интересное, что понадобится нам для нашего исследования. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Иисус Христос говорит: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». В одном стихе перед нами описание троих. Иисус умоляет Отца, и Отец посылает утешителя. И этот утешитель – это Дух истины. Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на фразу «другого утешителя». «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Термин «другой» предполагает наличие первого. Таким образом, есть два утешителя. О чем же идет речь и почему Дух Святой назван другим утешителем? Речь здесь идет об особенностях синодального перевода. Посмотрим для начала в ответе на этот вопрос на первое послание Иоанна, 2 главу, 1 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Вот здесь, в первом стихе 2 главы 1 послания Иоанна, для описания Иисуса Христа описывается термин «ходатай». Иисус Христос назван словом «ходатай». В оригинале же, в греческом тексте, здесь стоит слово «параклетос». И это то же самое слово, каким в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 16 стихе, обозначается «Святой Дух», где это слово переведено как «утешитель». Вот почему у нас есть фраза «другой утешитель», «другой параклетос», потому что первый параклетос, первый утешитель – это Иисус Христос. Это термин «параклетос» переведен здесь во 2 главе 1 послания Иоанна в 1 стихе как «ходатай». Слово «паракалео» может иметь два значения. С одной стороны, оно означает «утешать», а с другой может иметь значение «призывать», «призывать для оказания помощи». Например, этим словом могло обозначаться призвание свидетеля в суд, чтобы свидетельствовать в пользу обвиняемого, или призывать адвокат для защиты интересов в суде. В латинском тексте в обоих случаях стоит слово «адвокатус». В русском переводе передано различно: для Духа как утешитель, а для Сына как ходатай. В принципе, и тот, и другой перевод возможен, но в таком случае слова «другой утешитель» становятся не совсем понятными. Сын тоже является, согласно Евангелию от Иоанна, утешителем. И называя Духа другим утешителем, «аллос параклетос», евангелист тем самым указывает на личностное различие Сына и Духа. Итак, Господь Иисус Христос назван нашим утешителем, или же ходатаем, это один и тот же термин в оригинале, а Дух Святой назван другим утешителем или вторым утешителем, вторым ходатаем. Посмотрим, как эта истина, открывающая личностное существование и служение Святого Духа, показана и в других местах Священного Писания. Послание Римлянам, 8 глава. Римлянам, 8 глава, говорит следующее. Прочитаем стих 26. Римлянам 8, 26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Вот здесь описывается, каким образом Дух Святой совершает ходатайство. Он во время молитвы подкрепляет нас. и Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Далее 27 стих говорит: «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Здесь встречается некто, кто назван «испытующий сердца». Дело в том, что сама структура термина «ходатай» или «параклетос», «утешитель» предполагает ходатайство перед кем-то. Дух Святой ходатайствует за нас. Перед кем? Ответ – перед Богом Отцом. Таким образом, мы здесь видим ясное различение личности Отца и Духа Святого. Дух Святой ходатайствует за нас перед Отцом. И вот в этой же 8 главе послания к римлянам упоминается и ходатайство Иисуса Христа. Стих с 33 и далее. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Итак, Иисус Христос ходатайствует за нас, и Дух Святой ходатайствует за нас. Перед нами очень ясное описание действий личностей, как Сына, так и Духа Святого. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Может ли ходатайствовать перед Богом какая-то безликая сила, какая-то не обладающая сознанием или волей сила? Ходатайство Иисуса Христа столь же личностное, как и ходатайство Духа Святого, и наоборот. Таким образом, перед нами описание удивительного служения Духа Святого, который совершает вот это утешение, это ходатайство для всех, кто принимает его, и это описание действий личности. Что еще Священное Писание говорит нам о личностных свойствах Святого Духа? Какие еще действия личности Святого Духа описываются? Например, в книге Откровения во 2 главе, в 7 стихе сказано так. Откровение, 2 глава, стих 7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Мы видим, как Дух Святой обращается с вестью, с посланием. Он говорит церквам. А во втором послании Петра, в 1 главе, в 21 стихе, есть еще одно очень важное заявление в отношении личностной природы Святого Духа. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Перед нами очень важное утверждение касательно природы Библии и одновременно природы Духа Святого. Сказано, что Библия появилась не вследствие воли человеческой, но записали ее пророки, которые были движимы Духом Святым. Библию дал нам Дух Святой. Это именно благодаря Его откровению, именно благодаря Его действиям появился этот важнейший документ о воле Божьей. Это описание личностных действий Духа Святого. В книге «Деяния апостолов» в 20 главе, в 28 стихе описывается еще одно личностное действие Духа Святого. «Деяния апостолов», 20 глава, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Итак, Дух Святой, сказано, поставил вас блюстителями. Дух Святой руководит Церковью, Он, согласно этому месту, осуществляет управление ею, поставляя людей для служения. В 13 главе книги «Деяния апостолов» в стихах 1 и далее описывается еще один пример этого действия Духа Святого. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. «Когда они служили Господу и постились», говорит Деяния апостолов, 13 глава, 2 стих, «Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Мы видим, как Дух Святой посылает на служение, определяет миссию церкви и таким образом совершает руководство. Итак, мы сегодня продолжили разговор о некоторых действиях личности Духа Святого, которые открывают его личностную природу. Он назван утешителем или ходатаем, он ходатайствует, он дает весть, он дал Священное Писание, он руководит Церковью. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Воскликните Господу вся земля!
4: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Многих из вас покидает энтузиазм, потому что кажется, что эти тяжкие страдания в связи со снижением веса никогда не закончатся. Уверяю вас, исходя из своего опыта и опыта других людей, что так будет не всегда. Уже скоро по окончании программы вы получите рекомендации, что необходимо будет делать. Только сейчас вам нужно немного пострадать, потерпеть, потом все будет нормально. А сейчас мы продолжим наше рассмотрение стратегии физических упражнений. Кажется, упражнение такое простое, но нет же. Самое важное, чтобы вам нравилось то, что вы делаете. Мы говорили об этом, говоря о культуре физических упражнений.
2: Насколько малоподвижность увеличивает риск заболеваний, вы будете удивлены. Исследования доказали, что те, кто пренебрегает регулярными физическими упражнениями, имеют точно такой же риск, как те, кто курит, или как те, кто имеет очень высокий уровень холестерина.
3: Во-первых, вам важно знать, что упражнения изменяют химические процессы в головном мозге. Физические упражнения – это единственный источник получить гормон эндорфин. Это новое понятие – мозговая химия. Для того, чтобы вам нравилась пища, чтобы вам нравилось что-то делать, в том числе худеть, любая другая деятельность. Для этого и для нас, в общем-то, и всегда нужен гормон под названием эндорфин. Я особо хотел обратить ваше внимание, потому что для похудения нам нужно, чтобы вам нравилось правильно питаться и при этом делать это с удовольствием. Другими словами, мы не едим и питаемся желудком, а мы едим и питаемся головой. Если у нас не будет удовлетворительности, значит, у нас не будет сил, чтобы победить нашу беду избыточный вес. Только подумайте, чтобы добыть 1 кубический сантиметр эндорфина, университету Джона Хопкинса представляется сложная биохимическая работа. Эта работа стоит для миллионеров, желающих купить эндорфин, $30,000 за 1 кубический сантиметр. Вы бы могли вообще купить для себя эндорфин? Я уверен, что смогли бы, если бы это не стоило так дорого. Могли, потому что привыкаем покупать все в аптеках. Имея его в своем сознании, вы сможете иметь эффект, позволяющий вам справляться со следствием угнетающего стресса из-за недостатка этого гормона. А угнетающий стресс, в свою очередь, приведет к тому, что вы побежите перекусывать или заедать свой стресс. Если человек с избыточным весом не научится и не будет двигаться, чтобы получить этот гормон, тогда можно сказать «до свидания выздоровлению». Человек не может жить без чувства удовлетворенности и радости. Если внутренний организм стонет, плохо, депрессия, нехорошо, мне не нравится, меня заставляют, это ненормально. Вы знаете, физические упражнения, они как ножницы, которыми и являются физические упражнения. Наши ножницы – это движение. Они как бы распаковывают упаковку и позволяют эндорфинам выйти наружу, чтобы служить для нашего блага. Вы будете довольны, вы будете эффективны в работе, вы будете удовлетворительны, если позволите этому быть благодаря физическим упражнениям. Движение для необходимости, движение для радости.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Как видите, мы представляем вам сейчас факты. Но эти факты выполнения физических упражнений нам нужно делать мягкими и красивыми. Вот почему об этом я вам сейчас и говорю. Удивительная работа Джоя Робертсона, которая затем была опубликована книгой «Лечение депрессии 21 века», рассказывает о следующем выводе. Двигайтесь! Подходит к вам какой-то человек, как доктор, а вы ему говорите: «Ну двигайтесь, вы болеете депрессией, просто двигайтесь». Ненормальный доктор. Почему не выписал чего-то? Заставляет двигаться. Читает тут лекции несколько часов про то, что нужно двигаться. Это неестественно для нас. Врачи даже запротестовали против этой книги. Они говорят: «Вы отбираете у нас работу. Это слишком просто и гениально, потому что она простая и гениальная истина. Двигайтесь, и вам будет лучше». Мышцы после стресса, подобно натянутому жгуту, они остаются такими на протяжении дня у малоподвижного человека, который к концу дня умственно и психически утомляется, оставаясь физически также скованным, чувствует себя настолько утомленным, что не может уснуть. Совсем другое дело человек, выполняющий физические упражнения. Если в течение дня он испытал стресс, его мышцы как жгут натянулись. Но благодаря физическим упражнениям человек снижает свое максимальное напряжение и тем самым предупреждает стресс своей жизни.
2: Другим важным фактором будет улучшение скорости обмена веществ. Выполнение упражнений после 16:00 ускоряет и удлиняет обменные процессы.
3: Когда вы гуляете после обеда или сделаете вечернюю прогулку, то ваш обмен веществ будет длиннее. И даже ночью, когда вы будете спать, он будет действенным. При этом можно даже книгу написать. Это удивительно, как удлиняется обменный процесс в результате выполнения физических упражнений.
2: Другим преимуществом физкультуры является улучшение кровообращения, которое, в свою очередь, понижает уровень холестерина и развивает коллатералии, то есть дополнительные сосуды. И тем самым улучшается питание сердечной мышцы и обогащение ее кислородом.
3: Наше сердце буквально улыбается. Оно становится натренированным и сильным, когда вы выполняете физические упражнения. Слабое сердце без физических упражнений, учащенное сердцебиение, сильное сердце, тренированное физкультурой, и вы экономите 28 тысяч ударов до 1 миллиона ударов в год. Оно лучше справляется с физической нагрузкой. Для тех, у кого действительно тяжелое состояние в области сердца.
2: Упражнение снижает высокое кровяное давление, если оно повышено, и повышает его, если понижено, сохраняя тем самым сердце и кровеносные сосуды. Это универсальное средство.
3: Другая мировая проблема, которую предупреждают физические упражнения – остеопороз. Мировая проблема – хрупкие кости, чуть-чуть ударил перелом. В результате этого множество стран увеличивают потребление кальция. Решение выполнять физические упражнения обуславливает перенос кальция в костную ткань. Если смотреть на кальций по химическому составу, он никак не может поступить в нашу кровь. По химическому составу кровь и кальций разные. Но как из крови кальций поставляется в кость? Какая мудрость создала наше тело? Кость имеет свою структуру, известную как кристаллическая. И эта кристаллическая структура для больных, которые пролежали на койке месяц при выполнении физических упражнений, остается таковой. Даже лежа они могут выполнять вытяжные упражнения. Если вытянуть ногу, где сухожилие и кость сталкиваются при изгибе, там пробуждается, образно говоря, маленький электрический шок, электрический такой заряд. И вот этот заряд дает возможность кальцию поступить вам в кость. Значит, какой мы сделаем из этого вывод? Если мы не двигаемся, мы никак не можем поправить остеопороз. Самое простое и самое легкое, самое элементарное – физические упражнения дают кальцию попасть в костную систему. Вы можете целый день посидеть у врача и просматривать таблицы, где сколько находится кальция. Но результат какой? Как его получить из крови в кость? Никакой. Нужен электрический заряд, нужен электрический ток. Но вы его получите только тогда, когда вы двигаетесь. До свидания, до следующей встречи.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Сказки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Приветствуем вас, дорогие друзья, на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте,
2: Здравствуйте.
1: Сергей Николаевич. Существует такое общее устоявшееся мнение, что мусульмане и вот борьба с неверными, джихад, священная война, которая угодна Аллаху, это для ислама такое является очень, ну, сказать, традиционным, что ли, практикой, традиционной практикой, когда с неверными нужно, с инакомыслием нужно бороться, должны все быть как...
2: Да, все
1: завещал
2: едины,
1: Магомед, Мухаммед,
2: только
1: все
2: как
1: едины и так далее. И многие, я слышал такие мнения, что если вот в стране существует меньше половины исламского населения, то нужно как бы подчиняться законам этой страны. Угу. Если больше половины, то неверных резать как свиней. Угу. Вот однажды я услышал от одного человека такое мнение, что в исламе негласно существует такое правило. Правда ли это? Учит ли Коран борьбе с инакомыслием, либо, наоборот, терпимому и толерантному отношению? И что такое джихад? Потому что однажды я услышал от одного муфти на одной конференции, что джихад – это война, в первую очередь, не с инакомыслием, а со своими собственными грехами, со своей собственной гордыней, со своей собственными... Вот,
2: Да, я могу его поддержать, этого муфти, однозначно в этом отношении. Ну и посмотрите, сегодня, конечно, мир очень многополярный, он очень многогранный, и он разделен. И даже говоря, к примеру, об исламе, вот, ну, какая-то часть людей заявляет, вот, мы последователи Мухаммеда, а другие говорят, нет, мы последователи Мухаммеда, нет у нас более правильная вера. И сегодня, к сожалению, есть, ну, более, порядка 80, наверное, направлений и течений в исламе, которые точно так же, каждый из них имеет место в жизни. И каждый из них заявляет о том, что они самые верные последователи, самые лучшие. И поэтому, уже даже говоря о самом исламе, вот, все будьте как мы, а вопрос тогда, кто из вас в данном случае? Взять христианство, тоже более 2000 направлений. Взять иудаизм, там порядка 10-11 тоже направлений, которые точно так же соперничают друг с другом. И когда вот ты слышишь, нет, идите к нам, нет, к нам, нет, к нам, то действительно возникает вопрос, а разве Аллах разъединился? Разве нет сегодня вот того единого течения, которое могло бы быть именно действительно правильным? И отсюда надо понять, что вообще-то настоящий мусульманин, он должен верить в 5 вещей. И вот мы посмотрим эти 5 вещей и увидим, что они и для ислама, и для христианства, они очень похожи. Они просто вот однозначно, ну, настоящий христианин, который верит в эти 5 вещей, он может сказать о себе, что я мусульманин.
1: А мусульманин – это тот, кто покорный?
2: Да, покорный, да, покорный Всевышнему. Настоящий мусульманин всегда должен верить в единого Аллаха. И вот есть христиане, они однозначно говорят, мы верим в единого Бога.
1: Ну, конец, символ веры, веру в единого Бога.
2: Да, да. Никея Цареградский – символ веры. Mm. А вторая – это вера в ангелов. Ну, мы видим, что Священное Писание,
1: Библия,
2: безусловно. Следующее – это вера в Писание. То есть и Коран,
1: Писание – это основа.
2: Да, то есть однозначно мы видим, есть, мы верим в Писание. Вера в пророков и вера в судный день. То есть вот эти 5 вещей, если мусульманин верит вот в эти 5 вещей, он называется мусульманином.
1: Если
2: он правоверный.
1: Любой
2: да,
1: верит,
2: да, да, да. Он называется правоверный. И сегодня, если христианин верит во все это, то кто он тогда по факту? Он правоверный.
1: Богу, да,
2: да, он правоверный, он может себя сказать, и что ему таким, да, что я правоверный мусульманин, предавшийся Аллаху.
1: Да, по-другому произношению.
2: Да. В данном случае. Помимо этого, Коран, он показывает об определенной толерантности к инаковерующим. Потому что мы знаем, что вообще-то мир Востока — это всегда еще мир гостеприимства. И, может быть, да, был тот печальный момент, когда наши войска были в Афганистане, ну, в советское время. Но несмотря на тот антагонизм, на те глобальные проблемы, на ту боль, которая была с обоюдной стороны, если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам запрещено. Он гость. Все. И вот этот вот статус гостя, статус гостеприимства, умение принимать другого человека, и даже если это твой враг, но накормить врага своего, в принципе, это библейский принцип, который мы видим, что если твой голоден враг, Иисус Христос так и говорит, накорми его. Если он жаждет, напои его. И отсюда мы видим, что вот это умение принимать другого человека, умение помогать ему, и, может быть, даже вот через вот такое очень хорошее благорасположение этот враг станет другом.
1: Но как же, почему тогда на практике-то иначе? Почему, например, вы Афганистан привели в пример, а ведь вот мы помним не так давно Чеченскую войну.
2: Да, Чеченская война.
1: Убивали да, как да, с нашей стороны, да, так и с их стороны.
2: Ситуация там, с ИГИЛ, сотнями, к примеру, тысяч. Да, вот, которая тоже на злобу дня, скажем так. И мы видим, что сегодня это глобальная проблема. И джихад – это один из аспектов веры, то есть есть пять фарс ислама, то есть пять долгов, и считается иногда, что джихад – это вот как шестой, угу, как дополнительный, то, что должен ислам, мусульманин совершать. Но джихад – это, да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием.
1: Собственно,
2: с вами. Да. Неверием. Я борюсь со своим неверием. Есть джихад руки. То есть я объявляю себе джихад. Я не возьму чужого, я не буду воровать, я не подниму руку в злости, я этой рукой не буду шлепать своего сына, когда я в гневе, там, я не подниму руку на жену, там, скажем, или на родителей, или на друга своего. Это джихад руки. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин
1: с разделением.
2: Да, да. Не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка. То есть только правда, да, с моих уст должна вылетать. Я должен хранить себя от матерных слов, от многого другого.
1: Вспоминается фильм «Мусульманин», снятый еще...
2: Да-да-да, помню его.
1: Да, давно он такой, там, Евгений Миронов еще молодой снимался. И вот насколько большая разница показана, контраст просто колоссальнейший между вот настоящим таким вот исламом...
2: Да, настоящим исламом.
1: Да, истинным исламом, когда человек работает над собой, когда человек действительно не делает того, объявил джихад всему, о чем мы вот сейчас перечислили, и вот таким, как вы правильно сказали, распущенным, таким бы как бы...
2: Да, всегда
1: титульным христианством, по сути, выхолощенным, не имеющим в себе той истины, той веры, той основы библейской, которая да, у настоящего христианства есть.
2: Да, в Библии говорится, называющиеся, но силы его отрекшиеся. Mm-hmm. То есть имеющий вид благочестия, но называющиеся христианами, но силы его отрекшиеся.
1: Mm-hmm. Ну, это есть как в любой религии, как в христианстве, да, так да, и в исламе это есть.
2: Да, да, есть, вот, к сожалению, тоже, ну, просто я мусульманин по факту рождения, что я родился в этой стране. А вот до того, чтобы проявить мою веру как-то, ну, это уже вот дело там второе, скажем
1: так. Для многих людей разница между исламом, в нашей стране, например, исламом и христианством заключается в том, что ты носишь на шее крестик, да, или полумесяц.
2: Да, да.
1: А внутри, на практике поведения, взаимоотношения с людьми, этики деловой, бытовой, любой, практически люди не различаются.
2: Да, поэтому в данном случае вот этот джихад со своим неверием, он необходим. К тому же джихад – это борьба с неверием, то есть когда я другому рассказываю об Аллахе или там об Иисусе Христе или о Боге.
1: Проповедую.
2: Да, фактически. Проповедую фактически, да. Я борюсь с неверием этого человека. Mm. Я не борюсь с ним, но я борюсь за него, чтобы он точно так же мог наследовать потом спасение, чтобы он оказался в этой будущей жизни.
1: Ну, вы сказали, что в Коране есть тексты, которые да, призывают к да, толерантному отношению. Да. Давайте перечислим,
2: давайте
1: посмотрим.
2: Давайте их откроем, давайте посмотрим. У меня есть некоторая выборка этих текстов. К примеру, можно взять вот вторую суру. 257 аят. Угу. Я здесь читаю в переводе Крачковского, угу, в основном, ну, есть еще и перевод Кулиева, я угу, тоже буду его использовать. «Нет принуждения в религии. Уже ясно отличается прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения». Итак, нет принуждения в религии. Нельзя принуждать человека быть таким, как ты. Нельзя принуждать становиться мусульманином под дулом автомата. Там,
1: а как же?
2: Под
1: угрозой такое
2: ножа.
1: На практике-то происходит. Существуют, ну, такие радикальные течения,
2: увы,
1: в исламе, которые...
2: Увы, но вот мы читаем Коран.
1: Коран к этому
2: харам,
1: не призывает.
2: Да, харам, нельзя, говорит Аллах. Mm. Нельзя, нет принуждения,
1: но
2: в религии.
1: Фактически эти люди, они нарушают да, заветы
2: да,
1: Аллаха.
2: Нарушают слово Всевышнего. Mm-hmm. Потому что свободу выбора никто не отменял. Даже Аллах уважает свободу выбора. Именно по свободе выбора он потом будет и судить человека. И в данном случае здесь вот надо уважать мнение другого. Да, я могу не согласиться с тем, что, во что верит другой человек. Я не могу согласиться с его убеждениями. Но я уважаю его право верить. Потому что он человек, у него есть собственное мнение. И вот это вот право свободы выбора, оно должно быть.
1: И насильственно лишать
2: да,
1: его, либо не, притеснять
2: да, нельзя.
1: Нельзя,
2: пожалуйста. Нельзя.
0: Пророки в Коране.
2: И дальше мы видим, кто не верует в идолопоклонство, а верует в Аллаха, в единого Бога, тот уже имеет надежную опору. Угу. И если в данном случае христианин верит в единого Бога, то он на надежной опоре стоит. Продолжаем дальше. 4 сура, 86 аят. «Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым». Угу. То есть, смотрите, здесь даже говорится о том, что надо и приветствовать друг друга. И даже приветствовать предпочтительно еще лучшим приветствием. В исламском мире часто развито, что когда, допустим, тебя приветствует язычник, да, приветствует неверующий, то нельзя ему отвечать там «ассаламу алейкум», да, потому что это, ну, слишком большая честь для него. Угу. А здесь в Коране все-таки написано «приветствуйте его еще лучшим приветствием». Если он говорит там «здравствуйте», то предпочтительно сказать, что и вам еще большего здоровья, и вам еще большего пожелать. Угу. То есть Коран всегда говорит о том, что к людям относиться более уважительно, более предпочтительно каждому человеку.
1: Интересно.
2: Еще один момент, это в переводе Кулиева, 16 сура, 125 аят. «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием». «И веди спор наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем». И опять интереснейший аят. «Призывай на путь Господа как? Силой, оружием, притеснением?» Нет. «Мудростью и добрым увещанием». «Будь мудрый, говори с добром, оказывай добро». И интересно. «И веди спор наилучшим образом». То есть соревнуйся наилучшим, что есть в твоей религии. Mm-hmm. И как-то апостол Иаков написал: «Покажи мне веру твою из дел твоих, а я покажу мою веру из дел моих». То есть вот должно быть здоровое, скажем так, соревнование в вере. Соревнуйтесь в добрых делах. Или Павел пишет: «В почтительности друг друга предупреждайте». И поэтому очень важно здесь, именно когда ты борешься с неверием, или когда ты рассказываешь о преимуществах своей веры, показывать самое лучшее, что у тебя есть. Но это должно быть и в тебе прежде всего. Нельзя научить другого плавать, если ты сам не умеешь. Поэтому в данном случае человек, он сам должен быть богобоязненный. Он, если встал на путь джихада, на путь борьбы с неверием, другого человека своим личным, он сам должен оправдать очень сильным имамом, очень сильной верой. 29-я сура, теперь 45-й аят. «Не препирайтесь с обладателями книги». Вот посмотрите, это уже говорится в отношении христиан. Mm-hmm. Что надо делать с христианами? «Не препирайтесь с обладателями книги, иначе как чем-нибудь лучшим».
1: И опять. То есть препираться можно, соревноваться можно, но только лучшим.
2: Только лучше, да. А если вы не так верите, вы не туда пошли, вы не то, вы не другое, вы не третье, но это опять просто разделяет человека. Это еще больше показывает барьер, к сожалению, который вот сегодня люди закладывают между одними и между другими. Поэтому именно надо, вот ты не должен препираться, то есть как ссориться, а показывать только самое лучшее. И дальше. «И говорите: мы уверовали в то, что ниспослано нам и вам. И наш Бог, и ваш Бог един, и мы ему предаемся». Угу. Смотрите, оказывается, нету двух богов.
1: Ну, конечно.
2: В данном случае, смотрите, опять, и ваш Бог, и наш Бог, он един. Мы оба ему предаемся. Да, черта остается, но истинное христианство, оно на самом деле, мы видим, очень сильно похоже на ислам, а ислам очень сильно похож на истинное христианство. И поэтому здесь, в данном случае, опять показано, что и христиане, и мусульмане, они имеют право существовать вместе. Они могут даже, обмениваться мнениями, уважать присутствие друг друга, позволять жить рядом. Это не какие-то...
1: При этом уважительно относиться к традициям друг друга, уважительно относиться к каким-то устоявшимся нормам, не опровергать их, а стараться понять и, по возможности, не противоречить, не создавать каких-то вот таких барьеров лишних.
2: Да. И еще два аята очень интересные. Опять в переводе Кулиева, это 5 сура, 69 аят, сура Трапеза. «Воистину верующие, а также иудеи, савеи и христиане, которые уверовали в Аллаха и в последний день и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены». Итак, Коран говорит, что христиане, которые верят в посланника, верят в последний день, верят в пророков, верят в ангела, о чем мы перечисляли, они не познают страха и не будут опечалены. В день суда они не будут опечалены, а Аллах их вознаградит. И поэтому опять мы видим, что Коран довольно очень толерантно относится к христианам.
1: И не ограничивает спасением только для мусульман, которые ходили в мечеть, а говорит о том, что истинно верующие христианин.
2: Аллах милостлив, да. Аллах милостлив, и поэтому ему решать, весь суд ему принадлежит, но никоим образом не человеку. И опять 5 сура, 82 аят. «Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят, мы христиане, потому что среди них есть священники и монахи, но они не проявляют высокомерия». Итак, самые близкие в любви к верующим те, которые говорят, мы христиане, потому что они не проявляют высокомерия. И опять мы видим здесь Коран, как относится к христианам. Если сегодня вдруг у тебя сосед христианин, то это не повод теперь ополчаться против него, это не повод враждовать, а это повод принимать его, считать, что это твой брат, он точно так же, как и ты, верит в единого Бога, и для него есть такие же дозволенные и недозволенные вещи.
1: Ну да, но вот я очень рад, что наша страна, Россия, многонациональная и поликонфессиональная изначально, да, она как раз является примером вот такого мирного существования.
2: Ну и последние два текста, которые хотел бы прочитать, и потом небольшой вывод. «Воистину верующие братья» — это уже 49-я сура, 10-й аят. «Воистину верующие братья, посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, может быть, вы будете помилованы». То есть мы видим опять блаженные миротворцы. Важно братьев примирять друг с другом. Верующие братья здесь мы читаем. Поэтому если один брат ссорится с другим братом, то фактически это обидно и самому Всевышнему, который создал этих обоих братьев. Это фактически два ребенка в семье дерутся, да, скажем. И вот, ну, утрируя, Бог как отец этих двух детей, он должен навести порядок в данном случае. И поэтому здесь мы видим, что очень важно хранить миротворчество. Да, была большая попытка построить мультикультурное общество, чтобы каждый человек, он бы, ну, сохранял часть своей культуры. Это важно, очень нужно. Но помимо мультикультурализма, есть более лучший сегодня, наверное, призыв из глубины веков — мироцентризм. Угу. То есть не мирокультурализм, который имеет место в жизни, но прежде всего мироцентризм. Ищите мира, будьте миротворцами. И поэтому Иисус Христос говорит, блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Всевышнего.
1: Ну, Он сказал, мир мой вам даю.
2: Да.
1: Да и само слово мир, да, на семитских языках, шалом, да, или шалом, салим, да, салям, да, ислам. Оно
2: однокоренное.
1: Однокоренное.
2: Да. Поэтому... Салам алейкум, шалом алейхем.
1: Да, это одно и то же. Да. Мир вам.
2: Да, и... мир вам. Да. Поэтому как важен сегодня мир, и поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня и христиане, и мусульмане научились жить мирно друг с другом и были миротворцами.
1: Угу. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Очень хороший призыв. И наши темы, наши программы «Пророки в Коране», я думаю, как раз способствуют тому, чтобы усилить вот это взаимодействие, мирное взаимодействие.
2: Да, очень на это надеюсь.
1: Бытие мирное, да, совместное вот такое жительство в рамках одной страны, в рамках вот единой такой вот российской культуры общей и мусульманам, и христианам. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Сегодня мы поговорим с вами о Навуходоносоре. Этот великий царь Вавилонской империи. Он построил город Вавилон, неприступную крепость, которую могли осаждать неделями и месяцами и даже годами, и взять ее не могли, поскольку внутри была вода, внутри были поля, и город мог прокормить сам себя. Этот город был построен Навуходоносором. Но он отличился также тем, что он захватил израильтян. Он захватил Иерусалим и разрушил храм, который был построен Соломоном. Итак, Навуходоносор. Читаем в книге пророка Даниила историю, связанную с Навуходоносором, а также с Даниилом, который был из сынов израильских взят при двор Навуходоносора, так как был мудрым и разумным, и Господь дал ему разумение понимать видения и сны. Но когда Даниил был взят к Навуходоносору, он был переименован. И переименовал начальник евнухов Даниила Валтасаром. Валтасар – это имя, означающее «пусть Вал сохранит его жизнь». Вал – титул главного божества вавилонского Мардука. «Пусть Мардук охраняет жизнь этого человека». Итак, с новым именем Даниил служил при дворе царя Навуходоносора. Случилось однажды, Навуходоносор видел сон. И он проснулся в великом волнении, так как сон был чрезвычайной важности. Но вот вспомнить он его не смог. И тогда Навуходоносор зовет всех своих мудрецов и гадателей и просит их рассказать ему сон и истолковать его. Но они отвечают ему, говоря: «Никто, никогда, никакой царь не спрашивал такого от нас. Обычно все рассказывали сон, а мы рассказывали значение. Но ты спрашиваешь то, чего не может знать человек». И он говорит: «Если расскажете сон и значение его, то получите от меня дары. Если же нет, то я знаю, что вы собираетесь говорить мне ложь, и сейчас только тянете время». И как они не могли ему ничего сказать, он издал указ, чтобы убить всех мудрецов на его земле. Это повеление касалось и Даниила. И как Господь по молитве Даниила открыл ему сон, открыл ему и значение, Даниил вызвался идти к царю. И приходит Даниил к царю с такими словами. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел и значение его?» И Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Но не об этом речь сейчас. Речь о Навуходоносоре. Когда он узнал и увидел, что у Даниила есть возможность рассказать ему это все, когда он узнал

падение до низа разума. И он вызывает Даниила, потому что сам не может понять этот сон. И Даниил объясняет и говорит: «В этом сне предсказано, царь Навуходоносор, что ты будешь отлучен от земли людей, что ты будешь как зверь полевой и будешь есть траву в продолжении определенного времени. Но потом вернется к тебе рассудок, и ты будешь восстановлен, и царство твое вернется тебе». До конца не понял царь Навуходоносор значение этого сна, но все это сбылось. Всего лишь через год после этого, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, он говорил в себе: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» И еще пока он говорил, вышло слово от Господа: «Ты отлучен от людей». И он стал как вол и ел траву, и не было рассудка у него. Прошло еще время, определенное в видении, и он был возвращен, и рассудок вернулся к нему, и он был поставлен опять на царство свое. И тогда Навуходоносор наконец-то осознал, что есть все-таки Бог живой, есть все-таки Господь, который сотворил небо и землю и море и все, что в них. Есть все-таки Господь, который больше и выше, чем тот Мардук или те другие божества вавилонские, которым он служил и с которыми он пререкался, и ему ничего не было за это. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество – владычество вечное, которого царство – в роды и роды». И так далее, Навуходоносор с вернувшимся к нему рассудком первым делом прославляет Господа, Всевышнего Бога, истинного Бога единственного. И тогда он говорит: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Итак, есть Господь Бог на небесах, который силен смирить даже такого великого и гордого царя, как Навуходоносор. У Бога есть сотни путей для того, чтобы открыться человеку, и он использует их. Но только если человек глуп и слеп ко всем этим откровениям Божьим, то что еще может сделать Бог для этого человека? Не допускайте, чтобы Господь творил такое с вами, как Он творил с Навуходоносором. Смиритесь и отдайтесь Ему раньше, как только услышите слова Божьи, записанные в книге святой, в книге Библии. Господь хочет спасти каждого из вас. Господь силен смирить вас, но не допускайте, чтобы доходило до этого. Смиритесь сами и откройтесь Господу. Просите прощения, ибо Господь благословит вас, и Господь простит вас и восстановит вас. Да прославится имя Господа Бога Всевышнего, Владыки всей земли.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: Всем людям на земле Господь дал одно и то же количество времени в течение дня, месяца, года. Наша задача – правильно распорядиться этим временем. Мы поговорим с вами о том, как заниматься долгосрочным планированием на примере года. Сегодня мы сосредоточимся на распространенных ошибках при планировании на год вперед, а также на том, как можно достичь своих целей. Существует несколько распространенных ошибок при планировании целей на год вперед. Возьмите на себя обязательства. Этот шаг игнорирует большинство людей, поэтому они не достигают даже небольших целей. И снова все дело в мыслях. Надо бы, наконец, изучить иностранный язык. И вот это «надо бы» полностью освобождает вас от ответственности. В конце концов, если прошел год, а вы ничего не достигли, то вы как будто ничего и не обещали себе. Поэтому возьмите на себя обязательства. Вот несколько советов на этот счет. Решите, чего действительно хотите, и делайте все возможное для позитивного подкрепления своего решения. Объявите о своем обязательстве перед семьей или знакомыми. Некоторые психологи советуют делать это с осторожностью. Вы должны выбрать тех людей, которые будут вас поддерживать и стимулировать. Не принимайте на себя обязательства, тщательно все не обдумав. Посмотрите на общую картину ситуации. Разбейте задание на несколько этапов и подумайте, есть ли у вас необходимые ресурсы. Ответьте на следующие вопросы. Это действительно мое личное обязательство? Оно мотивирует или демотивирует меня? Сочетается ли мое обязательство с моими ценностями и долгосрочными планами? Помните, что не существует оправданий для того, чтобы не идти к цели ежедневно. Второе. Будьте реалистами. Ключ к достижению цели – долговременная мотивация. Если вы возьметесь за непосильную ношу, то можете потерпеть неудачу и будете демотивированы. Вы уже ставили задачи на год вперед? Вы достигли цели или нет? Почему? Задумайтесь над последним вопросом и выясните, что именно вам помешало достичь цели. Возможно, дело в ваших слабых сторонах и чертах характера. Как можно их изменить? Не кусайте больше, чем сможете проживать. Конечно, никто не говорит, что вы не должны ставить амбициозные цели. Однако их нужно достигать постепенно, иногда даже откатываясь назад и переосмысливая свою стратегию. Третье. Запишите. Это самая простая и эффективная техника, доступная человеку. Записывание целей и тщательное размышление творят чудеса. Поэтому всегда записывайте, чего хотите достичь. Вы можете завести себе дневник, где будете размышлять о целях и при этом клеить стикеры с напоминанием о них. На рабочем столе, в холодильнике или на стене, которую вы видите после пробуждения. Четвертое. Будьте гибкими. Иногда все идет не так, как планировалось. Мир и люди меняются. А поэтому уже завтра ваши планы могут быть скорректированы. Именно это и есть гибкость. У вас есть план, однако ситуация меняется, и вы подстраиваетесь под реальность, а не живете в иллюзии. При создании плана учтите вероятные проблемы, которые могут возникнуть. Составьте план Б или В. если потребуется. Учтите, что и ваше обязательство может измениться в процессе пути. Вы приобретаете новый опыт, расширяете кругозор, а значит, можете осознать, что вам нужно изменить свою цель. Пятое. Применяйте систему напоминаний. Оставляйте любые физические напоминания, где только можно и в любых формах. Составляйте каждый вечер план на завтра и при этом обязательно опирайтесь на свой годовой план. Размышляйте о своих целях и подключайте к диалогу других людей. Шестое. Отслеживайте свой прогресс. Пока вы не поймете, что движетесь в правильном направлении и достигаете прогресса, а мотивации и речи быть не может, вы должны осознать, когда достигаете очередного этапа и радоваться даже небольшому успеху. Ведите дневник или журнал. Седьмое. Награждайте себя. Несмотря на то, что награда не единственный способ мотивировать, все же время от времени балуйте себя. Вам нужно перезагрузиться и получить внешнюю награду. В конце концов, радоваться жизни можно и во время тяжелой работы. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете достичь поставленных целей. Успехов вам!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В жизнь Валеры наркотики пришли очень рано. Окончив школу, он первый раз укололся, и в течение 16 лет он жил под диктовку наркотиков.
3: Это было в 80-м году, это было летом. Первый раз я попробовал ханку. Это мы поехали на дачу, взяли с собой бритву, кусок бинта. Мне показали, как это делать, и первый раз я укололся. Это был сумасшедший приход. Я сидел весь красный. Меня рвало, тошнило, но мне было приятно от того, что меня рвет и меня тошнит. Я чувствовал удовольствие от этого. Началось, я думаю, это с того, что у нас было 5 детей в семье. Я был самый последний. Но отцу было некогда. Он работал экскаваторщиком, постоянно был на халтурах. Мать была неграмотная. И моим воспитанием, как таковое, занималась улица. В 6 лет я начал собирать бутылки, чтобы у меня были всегда карманные деньги, потому что у родителей моих не было денег. В 11 лет я первый раз напился. В 15 лет я первый раз укололся. В 18 лет я ушел в армию. И эти 3 года, которые были в моей молодости, я учился в ПТУ. Но это время такое было, такое сумбурное. Я мог колоться, я мог курить план, я мог напиваться, и в это же время я ходил на танцы, и в это же время мы дрались, и футбол играли на ящик пива, и еще, и еще, и еще. Это было время бурной молодости, и всю свою энергию я не знал просто куда истратить. Пришло время армии, и я понял, что в армии, быть может, я научусь, как бы поправлю то положение, я просто понимал, что я... Так жизнь моя, она далеко не уйдет. В армии, я думал, армия меня исправит. Как бы я думал, уйду в армию и все, время молодости кончилось, значит, надо начинать нормальную жизнь, жениться, как все люди, иметь детей, чтобы в семье был порядок. И уйдя в армию, 2 года я служил в стройбате. И как только что я пил и курил план, я больше ничего не видел. Даже в армии не дало мне того, что я считал нужным, что оно мне даст. Придя с армии, я думал начать новую жизнь. Поступил на вечерние курсы, хотел поступать в институт, потому что голова начала уже соображать о дальнейшем. Потому что придя с армии, человек задумывается, то, что было, то прошло. И опять же я не доучился, пришли друзья, потому что куда денешься от улицы. И опять пошло и поехало. И начиная с 86-го года до 90-го где-то я употреблял наркотики. Летом это был или солома, которая именно маковые головки, которые привозили, или это была ханка, которую мы собирали. Потом полгода наступало время зимы, когда это была проблема, и мы, как говорится на нашем языке, мы переламывались. Это значит уходил глубокий запой. Это мы порой даже закрывались, помню, один год. Набрали очень много вина, водки, закрылись дома и как безумные сидели и просто это все употребляли. До такой степени, что потом через неделю выходили с обезумевшими глазами. И это опять происходило 3-4 месяца. И сплошные пьянки, сплошное, непонятно что. В 90-м году у меня умер отец, потом в 94-м у меня умерла мать. Это время, когда до 96-го года я употреблял наркотики и не собирался ничего с ними делать, как-то с ними бороться даже. Один раз я лечился в Питере, иглотерапия, 8 месяцев я продержался, не пил, не курил, ничего не употреблял. Потом на 8 месяц я понял, что надо развязывать. Развязывал, и все опять покатилось. За это время чудом просто меня не посадили. Быть может, что я жил в Эстонии и в Нарвии, и там были намного мягче законы именно с наркоманией, и вообще более мягко обходились с наркоманами. За это время у меня просто было 2 судимости, за которые мне по воровству, и просто меня не посадили. Дали штраф, 2 раза штраф. В 95-м году опять меня опять задержали. Я думал, в этот раз меня посадят. Я посидел 10 суток, мне дали опять же подписку о невыезде. Опять же, я шустрил деньги. Искал именно деньги на то, чтобы найти себе наркотик. Последние 2 года, с 94 до 96 года, я воровал по магазинам. И все продавцы вот этого города Нарвы и Ивангорода, в который я заходил, там у меня живет брат, знали меня просто в лицо. И мне было так стыдно, и в то же время я ничего не смог с собой сделать. Знаете, у меня было время, когда я мог прийти к сестре, например, к своей родной, и украсть у нее деньги, залезть к ней в кошелек и все. сказать, что это сделал муж, который пришел, выпивший второго дня, или еще что-то. На такие подлости я был как бы всегда готов. Потому что воровать у бабушек там из кармана для меня не составляло труда. И также, когда умерла, я помню, моя мать, когда она болела, она была больная. Водянка у нее была, это рак, который постепенно-постепенно убивает человека. Я мог закрываться дома, в своей кухне, открывать все окна и тут же варить сено. Это маковую соломку, которую, как мы называли. Тут же пахло растворителем, который мы выпаривали. И мне говорила мать всегда, что ты делаешь здесь? Здесь очень пахнет, ты понимаешь, что ты делаешь? Но я ничего не слушал. И в этот момент я понял, что я переступил через мать.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Я понял, и знаете, это было 12 июня, какой-то был праздник, я не помню, меня очень жестоко избили, встретились какие-то друзья, сказали, что я кому-то должен, и в это время, в этот день я опять же напился, и у меня очень был избитый, я понял, что все, моя жизнь закончилась, я решил уйти из этой жизни. Сам по несознанию я уходил из этой жизни очень много. У меня было, я не знаю сколько, я была передозировка, но я просыпался через 3-4, через 5 часов. Я понимал, что что-то меня сохранило. В тот момент, когда я хотел сознательно уйти из жизни, я думал, нет, я не пойду выбрасываться из окошка. И лететь с 5-го этажа – это очень больно. Время, денег на кайф, на наркотики у меня не было. И я понял, что мне надо просто загнать воздух в вены. Я взял 5-кубовый шприц, причем не было 10, не было 20, чтобы проще. Я взял 5-кубовый шприц и в паховую вену загнал себе около 40 кубов. Когда я всем говорю об этом, раньше, когда я был наркоманом, когда я вводил себе, я думал, чтобы лишнюю каплю воздуха не загнать. А сейчас я смело загнал себе 40 кубов воздуха, очнулся я в больнице. Я понял, что это было какое-то чудо, потому что 40 кубов воздуха загнать и... Говорят, умирают, но я остался жив. Я понял, что и преисподняя меня не берет, потому что осознавание было, что я иду никуда, это понятно. И проснувшись в больнице, один человек, которого я знал, и я спросил у него, куда мне деваться. Хотел уйти из жизни, ад не принимает. Все родные не принимают, друзей нет в жизни, семьи нет, вся жизнь разбитая. Куда идти, куда податься? Вот это был опять же такой тупик. И этот человек совершенно неверующий. Он сказал мне, у нас на улице в Ивангороде собираются верующие. И они живут без проблем, не пьют, не курят. Тебе надо обратиться к ним, может, они тебе помогут. В то время я сразу начал думать о Боге. О том, что мне... Но все мое представление о Боге, это представлялось такая большая келья или маленькая келья, где нету ни окон, ни дверей. Ты сидишь, но я понял, что в этой келье я найду спасение и утешение. Я не знал, а верю в живого Бога. И я пришел в эту церковь. Один брат, который с которым до сих пор у нас очень тесные отношения, он взял меня к себе домой, я жил у них. Они мне сказали о реабилитационном центре. Я поехал сюда. И это время, которое Бог окунул меня в это место. И в это время я познал Божью любовь, Божью доброту, Божью ласку. О том, что Бог любит меня. О том, что все, чем я жил, и все, что было ценно в моих глазах, оказалось так низко и так жалко. Это время, когда в 96-м году я приехал в центр. Уже 7 лет я живу с Господом. Это время просто не описать ту любовь, которую дал мне Бог, то прикосновение, которое я получил от Христа, от самого Христа, именно ту жизнь, которая пришла в мое сердце. И мне в моей жизни, мне ничего не хотелось больше, как только идти и как бы читать эту новую книгу, которую дали мне в руки. Время было, когда я читал множество книг. Это было время, когда я читал приключенческие, там еще что-то. Но ту историю, которую я прочитал первый раз в жизни, она поразила все те истории, которые были до этого. Я встретился с настоящим живым Богом, который пришел в мою жизнь, который навел порядок в моей душе, в моей семье, в моей жизни, который восстановил утраченные связи с сестрой, с братом, который дал мне новую жизнь, который дал мне новую семью, которых я очень люблю и которые любят меня. Я знаю, что в этой жизни, остаток своей жизни, я живу очень счастливо. Эти 7 лет, которые есть в моей жизни, они не напитаны наркотиком, водкой, сигаретами, всевозможными эфедринами, приходами. Они напитаны только радостью и той благодатью, которую я сегодня имею и которой я двигаюсь.
2: Валера успешно прошел реабилитацию и вскоре женился. Вместе с женой они живут и работают в реабилитационном центре «Новая жизнь». И с радостью свидетельствуют о той свободе от наркотиков, которую они получили от Бога. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Андрей Довгель.
1: Совсем недавно я подвозил одну нашу сестру из церкви. Надо сказать, что сестра примечательная. Она совершает особое служение вместе со своим супругом. Они содержат такой христианский наш пансионат помощи людям, которые, ну, остались без попечения в преклонном возрасте. То есть там люди пожилого возраста, и они находятся в этом пансионате до своего последнего часа. И как-то мы с ней разговорились, а ехал я посещать женщину, которая борется с онкологическим заболеванием, пожилая уже, тоже в годах, и уже видно, что немного дней вроде как Господь ей оставляет. И она сказала одну такую интересную мысль. Это наша сестра Любовь Егоровна. Она говорит, вот много людей уходили у меня на руках. И вот те, у которых с Господом все решено, ну, как бы нету сложных моментов, то есть нераскаянных грехов или людей, которых не прощено, они уходят легко, безболезненно. А есть другие ситуации, когда человек борется с Богом, или, скажем так, Бог продлевает даже в немощи дни, чтобы человек мог что-то изменить в своем решении, в своем отношении. Ну, не берусь судить, насколько это справедливое суждение, но точно опыта у нее больше, и она чаще присутствовала при кончении людей. Но одно мне точно, ну, как бы понятно, к сожалению, так существует сейчас, что наша жизнь, она в большей степени ориентирована на то, чтобы жить как можно качественнее, что, в общем-то, и неплохо, и вся жизнь, она направлена на то, чтобы получить как можно больше каких-то радостных моментов, удовольствий, полноты и так далее. И это, наверное, сильно отличает от того, какой настрой был людей чуть-чуть в другие времена. Тоже 19-е столетие, там, читая классиков, мы видим, что людей очень беспокоит, а как они будут уходить? Умрут ли они достойно? Проживут ли они достойную жизнь? Каков будет итог их жизни? И дальше в этой длинной беседе она мне рассказала, фактически все время сейчас я этой беседе и посвящу, она мне рассказала об одном человеке, который был в моей общине еще до того, как я направлен был пастором в Липецк, город Липецк. И она рассказала, как легко на ее руках уходил наш брат, которого звали Володя Лукин, Владимир. Ну, он достаточно взрослый был человек. И в последние дни жизни своей, она его досматривала вместе с супругом, он жил у них в зале, у него было 4 любимых вещи, которые каждый день ему нужно было получить от тех, кто о нем заботился. Первое, каждый день он просил, чтобы ему читали послание к римлянам, 8 главу. Второе, он просил, чтобы Любовь Егоровна пела ему любимый псалом о небе, о небесной жизни. Третье, чтобы ему сделали массаж. Хотя на теле уже были такие бугры, метастазы. Назвать это, ну, массаж нельзя делать, да, но просто какое-то тактильное прикосновение, оно помогало ему бороться с болью. Еще у него была любимая певица Надежда Бабкина. Обязательно несколько песен он должен был послушать. И 4 таблетки баралгина. Это все, что нужно ему было, чтобы прожить еще один день в борьбе со смертельной болезнью. И ушел он очень тихо. Любовь Егоровна говорит, что она поговорила с ним, вот, сделала массаж, спела песню, на часик отлучилась, ну, в другую комнату буквально перешла, чтобы приготовить обед, и когда вернулась, он уже успокоился. Абсолютно тихо. Но она рассказала мне несколько историй о его жизни. Но прежде чем я их вспомню, хотел бы прочитать стих из Библии, из книги «Мудрости», книга «Притчи», 11 глава. Там большой, на самом деле, отрывок о том влиянии нашей жизни, наших устремлений и на то, что будет потом. И начинается все с каких-то таких простых, я бы сказал, бытовых, обыденных вещей. Кто ты в жизни? Ты порядочный или нет? Честный или нет? И дальше вот это ведь продлится, ведь когда-то придет конец земной истории твоей личной, и во многом то, что будет происходить в последние минуты, зависит от того, как строилась жизнь. Что же здесь написано? Притча, 11 глава, с 1 стиха почитаем. «Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден ему». То есть порядочность. «Придет гордость, придет и посрамление». Ну, скромно надо жить, да, не выпендриваться. «Но со смиренными мудрость, непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева. Правда же спасет от смерти». Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. А праведник спасается от беды, вместо него попадает в нее нечестивый. Вот эта картина притч, которая здесь рисует автор Соломон, она иногда кажется, ну неужели так все идеально? Неужели так идеалистически? Ведь мы видим в этом мире, что иногда нечестивые, они живут, бахвалятся своим нечестием, а праведнику живется тяжело. Но вот что мы с вами не видим часто, не замечаем, уходит из нашего зрения, потому что зрение наше физическое, а есть духовный мир, что на стороне человека Божьего присутствует сила Божья, Божье присутствие, ангелы небесные. То, что мы часто в нашей секулярной жизни уже забыли брать в расчет. И вот история, которая приключилась к Володе Лукину. Он был женат, жена у него, ну, женщина из другой социальной группы была, то есть он простой рабочий, работал руками, здоровые, крепкие руки, не то, что там, знаете, иногда с человеком здороваешься, как будто щупальце какое-то пожало, там крепкая пятерня такая, настоящий мужчина. Вот. А супруга его, она была ИТР, то есть интеллектуальный работник, ну и она себе позволяла его так немножко гонять, прижимать. Большие у них споры были, а большая часть жизни его становление веры проходило в 90-х годах, когда не сладко было жить. И очень много споров было по поводу денег, заработка, всегда это было непросто. А Володя, он такой человек, который вот от всего сердца хотел служить Богу, все принципы соблюдал. И вот для того, чтобы даже десятину отдать, он, жена все деньги забирала. Ему приходилось где-то искать какие-то халтуры, подработки, чтобы точно отработать и вернуть Господу те деньги, которые он считал должным. И вот в один из дней, уже лето было, зарплаты не платили толком, и вся надежда была на огород. И вызревала клубника, и жена его уже начинает теребить, надо собирать клубнику, потому что вот, надо собрать, пока там не обокрали ничего. И уже хотел его в субботу заставить, но Володя стоял твердо, никуда не поехал. Но в воскресенье рано утром, в 3 часа утра, он поднялся, взял свою супругу, быстро собрали 4 ведра клубники. Она немножко имела такой дефект, хромала, и тяжело ходить, и вот он сам брал 2 ведра, отнесет. А потом жена так подойдет, караулит он следующие 2 ведра, и вот такими вот перебежками они кое-как добрались до остановок. Я время, посмотрели на часы, еще рано, автобусы не ходят. И вдруг откуда-то приходит автобус. Ни по времени, непонятно, что за автобус, какой-то икарус с гармошкой, заезжает на эти дачные участки. Открываются двери, выходит парень. И Володя его хорошо запомнил, описал Любовь Егоровна, она мне, говорит, красивый, молодой, с такими кудрявыми, красивыми волосами, но самое главное было улыбка, и в клетчатой рубашке. Высокий, красивый, с улыбкой. Подходит к нему и говорит, привет, Володя. Володя вообще не понимает, кто это, думает, может, жены какой-то знакомый. Жена думает, что, может, Володин знакомый. Привет, Володя, берет прямо ведра, помогает ему занести в салон. Володя оставшихся 2 ведра тоже берет, заходит. Садятся в этот автобус и едут. И он говорит, еду и смотрю, что водитель смотрит на меня и улыбается, всю дорогу улыбается. Еду дальше, а тут голова работает, а надо же продать это. Собрать собрал, ты еще попробуй продай. ну, что делать, надо продать, думает, а где лучше, на центральный рынок, ну, он дальше, может быть, приеду, уже покупателей не будет, может быть, не пораньше выйти, там, у нас такое кольцо перед мостом, может быть, там, где собираются, вот едет, едет, пока думает, в это время автобус останавливается, парень подходит, помогает водитель, берет два ведра, говорит, Володя, мы приехали, пойдем, я тебе помогу, берет два ведра, выносит, Володя идет за ним, приходит на место, ну, там, где на кольце, где тоже собирались дачники, продавали свою продукцию, ставит два ведра, говорит им, Володя, ты сейчас быстро все продашь. Володя ставит своих два ведра тоже, оборачивается, никого нет. И он в шоке, до него доходит, говорит, жена, это ангел был. Да, говорит, остань, какой, давай сейчас тут торговать, надо быстрее, чтобы продать. В это время подходит какой-то мужчина, говорит, ваша клубника, моя, свежая, да. Забираю все четыре ведра, помогите только отнести. Володя говорит, я еще и понять ничего не успел. Беру эти два ведра, иду за ним, там мужчина выходит, зашел к себе домой, в ванну высыпал всю эту клубнику, деньги дал, деньги, говорит, несу жене, даю. И говорю, жена, Зина, это ангел. Она считает деньги, еще не все не понимает. Говорит, ты, я не знаю, кто это, я его первый раз вижу, ты его знаешь, нет. Это ангел Божий, смотри, он исчез. С этого момента жена начала потихонечку, до этого она так вообще ничего не слушать не хотела, начала приближаться к церкви, начала ходить. И вот для него был это шок такой, шок для каждого из нас, наверное, потому что мы не видим с вами участия духовных сил в нашей жизни. Иногда это кажется невероятным, но мы живем в мире, где не только где-то там далеко Бог, и мы здесь со своими там страданиями, переживаниями, но Бог активно через своих служебных духов, через послушные ему стихи, вмешивается и меняет нашу жизнь. И не обязательно это какие-то вопросы жизни и смерти. Вернее, даже не обыденные вещи. Они могут быть вопросами жизни и смерти. Ведь с этого момента начался путь его жены к Богу. Чуть позже он другую историю рассказал, когда уже ангел он не видел, но слышал. А жена, ну, такая въедливая достаточно была особа. И вот он говорит, как, ну так, обыкновенное время еще как-то терпимо, жить можно. Как зарплата, и если зарплату вовремя не дают, хоть ты домой не иди. И вот тут такой день, когда он должен был получить зарплату, но не получил, опять идет, говорит, и так аж ноги не идут домой, потому что знаешь, что сейчас будет там мне нотации. Иду потихоньку, иду, и вдруг явно слышу голос такой. Проверь гомонок. Ну, может быть, кто-то не знает, что такое гомонок. У нас на сленге, там в Липецкой области, это кошелек, бумажник. Ну, как-то мысль так эту отогнал. Говорит, ну, чтобы проверять, знаю, что там ни рубля нету, ни копейки нет. Опять, проверь гомонок. Интересно, да, вот мысль от Бога, от ангел внушает, Бог говорит, он сленгом нашим пользуется, он понятен нам хочет быть. В конце концов, когда в третий раз он уже услышал вот эту настойчивую мысль, он достает бумажник, открывает, а там одна только их вели в обращение, красивая такая купюра, 5000-ная, на те времена это большие деньги. Он так увидел и не знает, что делать. И первая мысль, друзья пошутили, наверное, зарплату дали, мне подложили. Звонит друзьям, говорит, что такое, откуда деньги в кошельке. Они говорят, Володя, ты у нас единственный в бригаде, не пьешь, ты что там, нету денег, никто не давал. Он думает, может, какая-то фальшивка, кто-то подшутил, пошел в магазин, купил там бутылку кефира, ему сдачу дали, он работает, настоящие деньги, вышел по новой, зашел, побольше продуктов набрал. Опять пошел, набрал побольше еды, всяко разной, к жене приносит, говорит, Зина, ну опять ангелы, опять, ну надо к Богу идти, в церковь идти. В конце концов, вот потихонечку он свою Зину так и убедил, что в последнее время они уже и вместе ходили. Вот этот вот духовный мир, который мы считаем далеким, он близок к нам. Он близок к нам, Бог вмешивается в нашу жизнь, приходит для того, чтобы поменять. Иногда эти изменения такие, которые всю жизнь затрагивают, иногда они быстрые. Когда Володя умирал от рака, уже в последние дни к нему приехал пастор, чтобы сделать елеепомазание. Сделал елеепомазание. Среди ночи Володя говорит, я просыпаюсь, чувствую, что-то во мне меняется, что-то происходит. Он уже лежачий был, не вставал. Вдруг он говорит, ну, Не пойму, что на что-то происходит. Взял одну ногу, поставил, оба, двигается. Вторую поставил, с дивана спустил. Туловище выпрямил, встал, постоял на ногах. Ходить могу, быстренько лег. И говорит, буду копить силы. Копил силы, чтобы на следующий день, а это было перед субботой ровно, Володя собрался, приехал в церковь засвидетельствовать, что Бог действует в его жизни. Бог действует в жизни церкви, в жизни людей. И когда его везли, он говорит, везите меня ко второй части, я не знаю, насколько у меня вот этой силы есть. Он уже долгое время лежал к тому времени. Ну, привезите, чтобы я мог выйти и прославить Бога, поблагодарить Бога. Ну, по его просьбе так и привезли, он вышел, обратился к церкви, поблагодарил всех за молитвы и прославил Бога. На один день Бог добавил ему вот это хорошее ощущение, силы, чувства. И в нашей жизни нам нужно тоже, наверное, научиться вот этому важному качеству. Что бы ни происходило, какие бы беды ни приходили в нашу жизнь, Иисус сказал важную вещь, что для каждого дня достаточно своей заботы. А хлеб насущный дается на этот сегодняшний, единственный день. У меня друг, когда столкнулся с тяжелой болезнью отца и думал, что отец умрет, и это был шок для него, он говорит, что в тот момент я научился жить одним днем. Вот в один сегодняшний день. Сегодня близкий мой любимый человек жив. И я буду молиться за другие дни, но сегодня я буду благодарить Бога, потому что у меня есть этот день. Потому что сегодня Бог ко мне близок. Потому что сегодня Бог участвует в моей жизни, и я могу любить и отдавать свою любовь, кому-то служить и принимать чье-то служение, говорить добрые слова и их слышать. Один день жизни, то, что дарит Бог нам каждый день, когда мы просыпаемся к новому дню, этот подарок мы имеем для того, чтобы могли ощутить жизнь в полноте. Друзья мои, есть вещи, которые нам неизвестны, которых мы не знаем, что сокрыто от нас под мраком неизвестности. Мы говорим о втором пришествии, что Господь придет, и дальше расплывчато, придет скоро. Есть знамения, может быть, Он придет завтра, может быть, через 50 лет. Но в этом дне, в этом времени есть много-много дней по одному. Как и наша жизнь. Наша жизнь, она такая же быстротечная и непредсказуемая. Ты не знаешь, что будет за следующим поворотом. Но сегодня есть день. День, о котором когда-то сказал апостол Павел. Он говорит об Иисусе и говорит, что ныне день благоприятный. Ныне день спасения Божьего. И каждый новый день нашей жизни. Я хочу, чтобы мы с вами научились радоваться и благодарить Бога за день спасения, день любви и великой силы Божьей в нашей жизни. Пусть Господь благословит всех.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня мы говорим «любовь или влюбленность». Как отличить эти два понятия? Что значит настоящая любовь, а что такое влюбленность? Могли бы дать определение, ребята, пожалуйста?
3: Ну, мне кажется, влюбленность – это все-таки, когда человека влечет именно внешность, ну, или какие-то такие мелкие черты в поведении, например, очень приятно общаться с человеком.
2: Ага, понятно. А если любовь, то значит, что-то крупное, да?
3: Это глубже. Когда ты любишь человека, это именно проявление жертвенности, это, возможно, ну, это в первую очередь это глубокое уважение к человеку. Угу. Опять же, привязанность к нему. Не просто какие-то, ну, ряд черт и характеристик.
2: Тогда мне возникает вопрос, а влюбленность, она имеет право на существование? Что вы скажете? Может быть влюбленность человека или нет?
4: Ну да, наверное, все с этого и начинается. На чем все строится.
2: Так, с этого все начинается, да? А как, в какой момент можно понять, что человек влюбился? Ну, Вазген, что скажешь?
5: Влюбился, то есть...
2: Ты влюбленных видел людей?
5: Когда это любовь настоящая, да? Ну, но любовь требует времени.
2: Пока говорим о влюбленности. Видел
5: влюбленных?
2: Пока о
5: влюбленности, да?
2: Да. Совсем не видел?
5: Да, видел. Каждый из нас был влюблен в кого-то.
2: Так.
5: То есть у нас есть некий идеал, когда мы с человеком, ну, с противоположным полом

0: На самом... Ведь, смотрите, мы говорим обычно так. Ну вот я люблю покушать. Это любовь?
1: Ну, это...
0: На самом деле, это любовь или...
2: Несомненно, да.
0: Так. Ты что скажешь?
1: Ну, в какой-то степени, да.
0: Так, хорошо. Если человек говорит, вот мне нравится моя собачка, я люблю моего песика, да, это любовь?
1: Да.
0: Вы представляете, это все любовь.
2: Зачастую люди говорят слово «люблю», и да вообще зачастую, когда мы что-то говорим, мы не думаем о том, что мы говорим, и мы не привносим в слова значение. То есть мы можем сказать «я люблю этот стол», вот, но на самом деле он мне просто нравится. Так. Любовь — это...
0: Значит, слово «любовь» используется в более широком контексте, так?
3: Или же любовь сейчас... — слово само по себе очень многогранное.
2: Да, да.
3: Применимое к многому. Не только в значении глубокой привязанности к человеку, а, ну, например, просто обозначить, что какой-то объект тебе нравится. Стол, лампа, цветок.
2: Ну, не обязательно сказать, что я люблю этот объект.
3: Чтобы повысить, чтобы подчеркнуть это. Если ты скажешь, что тебе нравится этот куст, ну, нравится он и нравится. А если ты скажешь, что я люблю именно вот этот вот вид куста, ты сможешь это украсить, ты сможешь сделать слово более весомым, более сильным.
0: Давайте немножко вот посмотрим с следующей стороны. Смотрите, греки в свое время, у них слово «любовь» выражалось несколькими словами. Если это, ну, обычная чувственная любовь, да, ее назвали «филио», то есть чувство, да, чувственная любовь. Если они говорили о любви, ну, дружеской, да, они говорили о такой любви, как сторге. Если это любовь, ну, в интимном плане, да, они говорили о том, что это любовь эрос. Если они говорили о возвышенной...
2: Платонической. Очень... Платонической любви.
0: Да, я говорю сейчас о возвышенной. О возвышенной любви, то они ее называли агапы. Теперь, когда вы говорите о любви или о влюбленности, возвышенная любовь агапы, она в основном выражалась к Богу, к Создателю, к Творцу, ну, всего живого. И на самом деле под этим понятием агапы подразумевалась любовь такая, знаете, всеобъемлющая любовь, которая готова на жертвы. Отдельным термином применялась, там, к примеру, любовь к родному ребенку. Там свой был термин. Но сегодня мы говорим о любви или о влюбленности. Это в взаимоотношениях между противоположными полами. Теперь, да, пожалуйста, если есть вопросы, можно задавать. Нет еще, да? Теперь, вот смотрите, влюбленность, если рассматривать вот это явление, с чем вы могли бы сравнить вот сам этот момент влюбленности? На что он похож?
4: Мне почему-то кажется, что влюбленность — это как розовые очки. Ты надеваешь, так, и тебе все кажется так прекрасно, и сам этот человек тоже. Ты не видишь в нем изъянов. Вот эта влюбленность, когда он тебе понравился, ты что-то, либо его действие увидел, угу, просто какое-то, он тебе помог в чем-то.
0: Так. И... Значит, происходит определенная идеализация образа, да? И то, что мне понравилось, на самом деле может быть не быть реальностью, но может быть тем, что я себе придумал, так?
3: Но ведь и определенная функция у этого есть. Подобная идеализация, когда ты, ну, пытаешься найти себе спутника по жизни.
0: Так.
3: Она ведь полезна. Ты обращаешь больше внимания на этого человека, и при здравом, взвешенном разумении окружающего ты можешь выявить именно в этот момент, ну, какие черты этого человека не могут вписаться в идеальный образ, который ты нарисовал.
0: Понятно.
3: Это поможет тебе как бы... Ну, этот этап, он необходим для того, чтобы, собственно, могли развиться дальнейшие более глубокие возвышенные чувства.
0: Да, вы знаете, что однажды произошло? Мама убеждала свою дочь, ну, чтобы уже подыскала себе какого-нибудь подходящего молодого человека и вышла замуж. И, ну, дочь все говорит, это не тот, это не так, тут то не это. И тогда мама не выдержала и говорит, ну, вот ты себе нарисовала? Вот влюбилась в этот свой придуманный образ. Вот поэтому тебе и тяжело. Я вам скажу одну вещь. Пришел момент, и эта девушка нашла то, что она искала.

0: И она представила матери, рассказала об этом. Мама говорит, да, похож, похож. По всем параметрам, которые она говорила своей маме, она нашла себе того человека, кто ей очень был нужен. Хорошо. Вот бывает так, что вот когда я провожу работу с молодежью, и перед тем, как создать семью, очень часто молодежь приходит, и они задают мне вопросы. Как отличить любовь от влюбленности? Что вы могли бы посоветовать человеку, который спрашивает у вас, как отличить любовь от влюбленности?
1: Ну, спросить, что ему нравится в человеке.
0: Так, первое, значит, узнать, что в человеке нравится, и из этого, когда он отвечает, можно сделать выводы, это любовь или влюбленность?
1: Да, можно.
0: Хорошо. Вы можете сказать фразы, которые обычно говорят влюбленные?
1: Она такая красивая, она такая милая, у нее такой голос, такие глаза и прочее.
0: Так. Я добился своего, да? То есть, такое может быть, да, еще? Ну, познакомился с ней.
2: Ну, тут, в принципе, справедливо все, что как-то употребляет слово «она» или да. «ее» в любых ипостасиях.
0: Так, так.
2: Он постоянно будет циклиться на этом.
0: То есть центр внимания, центр вселенной...
2: в голове.
0: А, значит, центр вселенной – объект, можно сказать, поклонения, да?
2: Некого культа.
0: Или обожание. Хорошо. А теперь, а как вы могли бы охарактеризовать настоящую любовь? Созревшего человека, любящего, ну, реально, по-настоящему. Хорошо?
3: Человек, который будет принимать тебя таким, какой ты есть, и помогать тебе исправлять какие-то твои ошибки,
0: так.
3: И будет вместе с тобой это делать. Не оставить тебя одного в трудной ситуации.
0: А... То есть можно сказать, что любовь — это, ну, серьезная, настоящая любовь — это серьезный труд, да?
3: Да, это действительно серьезный труд.
0: Так, так. Но я вам скажу, вы знаете, мы... даже сегодня, наблюдая за создающимися семьями, мы можем в какой-то степени уже понимать, что там происходит. Если, к примеру, пара идет под венец, и невеста говорит, ну, невеста говорит, да, что наконец-то я одену белое платье, там, сяду в лимузин, я достигла своего. Когда воспринимается свадьба как достижение, когда парнем воспринимается то, что он познакомился с девушкой, подружился и стал с ней общаться, если он думает, что это достижение, и он этого искал, и он этого хотел, то ну, явно видно, что это обычная влюбленность. Что происходит, когда человек по-настоящему любит? И как увидеть, как понять самим молодым, что у них любовь-то настоящая? И как ее сделать настоящей, чтобы она была вот такой надежной и серьезной?
4: Мне кажется, это когда у них... Вот когда была влюбленность, и у них переросло это в любовь, и...
0: Так,
4: надо
0: так.
4: Грести.
0: Хорошо, давайте я еще раз задам вопрос. Как же все-таки определить настоящую любовь и отделить ее от влюбленности?
2: Возможно.
0: Да, пожалуйста, пожалуйста, говори.
2: Возможно, настоящая любовь, ну, она характеризуется все-таки желанием сделать человека счастливым. Если влюбленность – это твоя цель добиться кого-то, ну, или...
0: ну, доказать, что ты действительно
2: да,
0: способен
2: ты
0: общаться.
2: Достоин этого человека. Угу. То, вероятно, любовь настоящая – это все-таки желание сделать... Ну, желание как-то улучшить его жизнь. Угу. Сделать ему, ну, приятно. Сделать так, чтобы его обыденные вещи не так его раздражали.
0: Я понял. Ребят, можно сказать так, что влюбленность – это когда я для себя, а настоящая любовь – когда я готов послужить?
2: Это справедливо. Да.
0: Когда я стараюсь для другого человека.
3: Когда ты меняешься ради этого человека.
0: Так.
3: Ну, а еще качество любви, она долготерпелива.
0: Ага, хорошо. Кто из вас слышал очень известное такое произведение, да, когда это в Священном Писании, где говорится о настоящей любви, что любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не ищет своего. Вы чувствуете такие мощные, серьезные шаги, настоящей любви. А влюбленность, это, ее можно сравнить, знаете, с чем? Зажигание в автомобиле. Вот крутишь ключ зажигания, и появляется, вот, начинает работу генератор. Ну, вернее, прокручивается там все. И когда только заработал мотор, вот когда работает мотор, вот это уже настоящая любовь. Когда человек выходит на такой уровень, что он готов для другого что-то делать, вот это признаки того, что это настоящая любовь.
4: Ну, еще можно сказать то, что влюбленность — это как и любовь. То есть, когда это перерастает в любовь, ты же не перестаешь восхищаться, а восхищение — это и есть влюбленность.
0: Так, так, то значит, есть, начальная стадия,
4: мне кажется, да?
2: То есть, получается, для идеального варианта эти два феномены должны существовать параллельно. Ты должен, ну, по идее, быть вечно влюблен в человека, ну, чтобы просто получать для себя какое-то удовольствие, ну, фидбэк. Mm. И вместе с этим ты отдаешь полностью себя для того, чтобы, ну, как-то помочь этому человеку, послужить ему в какой-то степени, сделать что-то для него.
0: Ну, я не знаю, как тут правильно ответить, но я могу точно сказать, что вот эта настоящая любовь, которая появляется со временем, она очень серьезно завязана на решении. Вот посмотрите, человека перед заключением брака спрашивает, готов ли ты, Андрей, взять в супруги там, Марию? Он говорит, готов. Готова ли ты, Мария, взять в супруги там, Андрея? Готова. Почему спрашивается согласие у молодых? Потому что им нужно принять решение, им нужно озвучить это решение. Более того, я считаю, ну, не знаю, как ваше мнение, я считаю, что решение – это очень серьезный шаг, когда человек принимает решение. Ведь, знаете, как раньше было, в древние времена? Ведь бывали разные ситуации. И обычно о любви говорили так, но я его жалею. Я его жалею, и поэтому вот хорошо к нему отношусь. Люди воспринимали любовь, ну, как бы, как нечто очень возвышенное, а свои чувства они выражали, ну, таким образом говорили, что, ну, вот мы терпим друг друга, мы жалеем друг друга. Но на самом деле, когда люди по-настоящему друг друга любят, там все происходит гораздо интереснее и возвышеннее. Еще я хочу вас спросить. Скажите, а вот если происходит такое, что человек понимает, что, ну, вот он любит, но его любовь какая-то, ну, безответная, как ему поступать дальше? Как ему вот эту любовь, что с ней делать, куда деваться?
3: Направить свои чувства куда-нибудь в другое русло. Ты можешь использовать любовь как мотиватор в учебе, в искусстве и в других разных областях.
0: Понятно.
4: Как если все твои мысли заняты этим человеком?
0: Так. Пожалуйста, еще какие варианты?
2: Ну, вероятно, это будет большой внутренний труд, чтобы перенаправить маршрут твоего мышления. Ты, когда начинаешь на этом зацикливаться, это в любом случае нехорошо, когда ты очень долго думаешь об одном и том же.
0: Давайте, ребят, на примере учебы. Если вы влюбились, вы будете лучше учиться или хуже? А если это настоящая любовь, вы будете лучше учиться или хуже?
4: Если это действительно тебе нужно, то, ну,
0: так.
4: Если это и вправду настоящая любовь, то это никак не повлияет на качество твоих знаний. Если это твой человек,
0: так,
4: то он не будет делать так, что ты пойдешь вниз, а не наоборот вверх. Человек должен тебя вдохновлять на что-то большее, помогать тебе в этом, саморазвитие, чтобы какое-то происходило.
2: Так погоди, если любовь – это когда мы что-то отдаем, а влюбленность – когда мы что-то приобретаем. Влюбленность не более приоритетна ли получится во время учебы? Когда у тебя там недостаток по силам, энергии, тебе не хватает чего-то, а ты, ну, что-то сможешь взять и как-то это, возможно, применить?
0: Получается, что в своих целях, да, Ну, познакомься с хорошей девушкой, она хорошо допинг. Учится. Вот ее конспект, пожалуйста, и вместо
2: Или просто как душевный подъем.
0: Настоящая ли это любовь?
2: Любовный человек достаточно активен. Он готов горы сворачивать. Да. Так почему бы эту энергию не получить и не направить в учебу?
0: Так, пожалуйста.
3: Когда ты отдаешь, ты получаешь... Ты... То есть, смотри, когда ты отдаешь, ты много получаешь, больше, чем ты отдал. И так обычно всегда происходит. Идет какой-то, как это сказать, отдача идет. Как сказал один мой знакомый друг, готовить для кого-то гораздо приятнее, чем для себя. И, ну, как-то так.
2: Но отдача требует времени. То есть это как инвестиция в будущее. Ты не знаешь, когда тебе это вернется. Может, оно вернется через лет 5, когда ты уже закончишь учебу и устроишься на работу. Когда тебе это будет уже не так и нужно.
0: Хорошо, ребят, давайте я еще один очень конкретный вопрос вам задам. Скажите, а сколько на самом деле времени нужно, чтобы появилась настоящая любовь? Ну, мы говорим о влюбленности, там много не надо, да? Раз увидел, понравилось, и все. А вот чтобы настоящая любовь появилась, сколько нужно времени?
5: У меня встречный вопрос. Существует ли любовь с первого взгляда, на ваш взгляд?
0: Да, да, есть.
5: Ну вот тогда все субъективно.
0: Так.
2: Зависит,
0: а ты считаешь, что нет?
2: Отдельной ситуации. Просто если она поистине существует, если мы берем это в расчет, это может быть любой промежуток времени, от мгновения до вечности. Если же мы... Ну, можно, конечно, попробовать сделать какую-то статистику, выяснить среднее. Но разве это будет справедливо для каждого случая?
0: Смотрите, вопрос звучал так. Есть ли любовь с первого взгляда? А первый взгляд длится, ну, не особо долго, да? Не больше, там, 10-15 секунд. Так вот теперь, любовь с первого взгляда, она есть или нету? Чтобы сказать, что настоящая любовь, такая уж зрелая, полноценная, я бы так не сказал. Но начало, вот эта влюбленность может, как искра, она может проскользнуть.
4: Да, вы понравились друг другу, вот вы прям почувствовали, что вот он на тебя так смотрит. А потом, через время, вы когда начинаете общаться, это может...
0: Когда идет развитие,
4: расти.
0: Да, смотрите, когда идет развитие самой любви, ведь не всегда это все может происходить очень бурно и так, не знаю, романтично. Чаще всего настоящая любовь, она приходит достаточно спокойно, степенно, и человек понимает все больше и больше, что вот это мой человек. Да, пожалуйста.
3: Настоящая любовь также приходит через трудности, которые вы проходите не один, а вместе.
0: Да, еще один вариант. Спасибо.
2: Так же, как и было сказано, это труд. Труд же не может совершиться, ну, единомоментно.
0: Да. Я думаю, что, знаете, можно еще сравнить настоящую любовь с растением. Вот если вам нравится определенный сорт цветов, вы выбираете место, сажаете, а вы потом ухаживаете. И через время вы получаете красивый, приятный результат. Это расцвевшие цветы или выросшие дерево, созревшие плоды. И на самом деле это все, что вот вы делали, это не значит, что вы эту любовь, ну, этот цветок, вы его вытягивали из земли, давай быстрее расти. Он растет в свое время. Но, как правило, в нужный момент оно приносит свои плоды. И я вам скажу, для того, чтобы узнать человека, иногда, на самом деле, не так уж и много времени нужно. Достаточно полгода, достаточно 3 месяца, достаточно года. И уже ты понимаешь, что это твой человек. Потом нужно делать дальше следующие шаги, потому что любовь, настоящая любовь, она способна идти на риск, чтобы... Причем не бездумный риск, да, не такой безбашенный, а конкретно, когда ты советуешься со своими родными, ты советуешься с возлюбленным о том, как идти дальше. Если этим временем злоупотреблять, да, и не продвигаться дальше, ну, не обговаривать там, время свадьбы, не обговаривать, там, что вот вы хотите развивать свои отношения, то в таком случае может так произойти, что вы просто воруете время у человека. И иногда лучше ни с кем не дружить до того момента, пока вы не встретите своего человека. чем дружить со всеми подряд, потому что, ну, у этих есть друг, там, у девушки, там, у другого парня, там, подружка, ну, и мне нужно как-то на их фоне быть якобы таким же. Лучше подождать.
3: Ну, у моего друга такая проблема, то, что он не встречается с девушкой, да. Но он напрямую говорит ей, что у него есть к ней чувства, и то, что он хотел бы быть с ней вместе в будущем. Mm-hmm. Он думает об их будущем, но она говорит ему то, что не стоит думать о будущем. Вот, то есть...
0: Но это очень честно. Она ему правильно сказала? Не стоит. Или неправильно?
3: Я не могу судить, потому что... Ну, это трудно. То есть он думает о том, что... Ну, мы не знаем, что произойдет. Вот. Угу. И он не знает, что произойдет. Ну, я не знаю, как...
0: Хорошо, хорошо. Есть вопрос?
2: Да. А что делать, если на этапе влюбленности она не оправдывается? Все-таки вот как приложить это усилие, чтобы отказаться от того или иного варианта?
0: Да, да. И вы знаете, это серьезный вопрос, потому что иногда, ну, бывает, и парни так поступают, и девушки, а ты в своем сознании нарисовал какую-нибудь картину удивительную там, вашего совместного счастья, хотя на самом деле человек может и не догадываться, может и не знать, человек и не планирует такого, о чем ты себе мечтаешь. И вот эта, ну, влюбленность, да, с твоей стороны, она не обоснована. И такие вещи нужно очень, ну, конечно, заранее, нужно вовремя пресекать. Потому что, и нужно честно себе говорить, я не могу решать за человека, я не могу навязывать свою любовь, потому что кто предложит? В Священном Писании написано так: кто предложит свою любовь даже за большие деньги, отвергнут будет с презрением. Ну, люди не захотят. Если кто-то притворяться будет, там еще может. А когда ты ищешь ответной любви, да, и искренней, за деньги ты не купишь. Да, пожалуйста, есть еще.
3: Ну, то есть, все же, что же делать? Ты... не знаешь? Ну, то есть, ты думаешь о будущем, а тебе говорят в ответ то, что, ну, не стоит. Но на самом деле этот человек, возможно, влюблен в тебя. Хорошо. И ты не знаешь, что тебе делать. Ты думаешь, стоит ли это все окончить прямо сейчас, чтобы не тратить свое время, чувства на этого человека, если он даже не может тебе что-то, ну, хотя бы примерно сказать, что да, есть шанс в будущем, то, что мы с тобой будем вместе, парой.
0: Да, да. Вот хороший ответ есть, удивительный.
4: Типа, на данное время уже встречаются, и она говорит то, что нет будущего, или еще нет?
3: Без понятия.
0: А, хорошо, смотрите. Есть очень хороший момент в Священном Писании, где сказано: «Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Или же, другими словами, «Не пытайтесь имитировать любовь тогда, когда еще не пришло время». Понимаете, что иногда происходит? Представьте себе, в нужный момент человек созреет, повзрослеет, он станет уже самостоятельным, ответственным, и придет время ему создавать семью. Но до этих пор он уже так навлюблялся, он так уже, ну, как сказать, объелся этого всего, что ему уже... Он даже не понимает, зачем ему нужна семья. Но если у человека все происходит вовремя, и если в нужный момент он открыт для того, чтобы создать семью, и он ждет того момента, когда встретит надежного, очень серьезного и хорошего кандидата на супружескую жизнь, тогда лови момент и вперед, не упускай.
3: Но если мне нужен именно этот человек, а гарантии
0: подожди,
3: нет?
0: Подожди, подрастешь, вперед. Ведь самое важное – это что? Сегодня не дразнить людей, не создавать таких обстоятельств, когда ну, ты еще не самостоятелен, да, и ты еще не решил, может быть, каких-то вопросов, ну, даже просто элементарно, школу не закончил, да? Вот эти вещи нужно пройти. А дальше… Дальше нужно смело и не упускать свой момент.
3: То есть стоит просто ждать и пока быть друзьями?
0: Ну, в твоем случае, да. А уже, понимаешь, я же общаюсь с разными людьми, когда я вижу, что человеку уже 25-27, я ему говорю о том, чтобы он был повнимательнее, потому что вокруг этого человека очень много хороших, Я конкретному парню говорю, очень много хороших девушек, которым ты нравишься, но тебе нужна смелость подойти и предложить, чтобы она вышла замуж. Более того, я сразу готовлю и предупреждаю, она может отказаться, она может сказать нет. Попробую предложить еще раз, только аккуратно, вежливо. Хорошо, ребят, любовь или влюбленность, ведь на самом деле в глубине своего сердца мы можем ее отличить. И нам в этом могут помочь наши близкие, наши родные, друзья, которые наблюдают за нашим поведением. Помните, если вы становитесь лучше, если вы становитесь более ответственными, если вам нравится по-настоящему поддерживать другого человека, то это верный признак, что это настоящая любовь. Если вы эгоистично требуете все только для себя, и тот человек требует только для себя, значит, не пришло еще время. Здоровья вам, друзья. Дорогие телезрители, мы очень благодарны, что вы были с нами. До новых встреч.
6: Вы слушали программу «Иначе говоря».
7: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Анжелика

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Как я рассказывал вчера, вся эта молитва, я хочу вновь сказать, не представляет собою какой-то особой формулы. Это все то, что мы выяснили в Слове Божьем, и теперь это озвучиваем с верою. Готовы ли вы совершить эту молитву посвящения и отречения? Я приглашаю вас подняться пред лицом Господним, и мы будем совершать это чудное действие, получать силу от Господа, получать от Него освобождение, получать от Него прощение, получать от Него силу для победы над дьяволом. Итак, текст молитвы. «Отрекаешься ли ты от сатаны, всех его дел и всех его ангелов, всего его служения и всей его гордыни? Отрекся ли ты от сатаны? Веруешь ли ты в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли? Веруешь ли ты в Иисуса Христа, Сына Божия, Господа нашего, который был распят, умер и погребен, воскрес из мертвых и теперь сидит по правую руку от Отца? Веруешь ли ты в Духа Святого, Господа Животворящего, Вездесущего, Духа Истины, Обличающего, Возрождающего, Освящающего и Подкрепляющего? На основании этого исповедания веры мы все вместе произносим молитву веры, молитву отречения. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу. Я принимаю верой Твою любовь ко мне. Я верю, что Ты распял на кресте мои грехи и воскрес из мертвых. Я складываю всякий свой бунт и всякий грех. Я подчиняю себя Тебе, как своему Господу. Я исповедую все свои грехи перед Тобою». Здесь время исповедать все те грехи, которые относятся к нравственным причинам проклятия. Весь тот список, который вы приготовили на основании вчерашней темы, вознесите сейчас Господу и попросите у Него прощения за те грехи, которые относятся к числу нравственных грехов, те, которые вы ранее не исповедовали перед лицем Господним.

0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Я приглашаю вас перейти к следующей части. Я же прощаю полным прощением всех, кто согрешил против меня, против моего достояния или против меня самого, или рассказывал обо мне дурное и даже злословил. Прощаю всех, кто нанес ущерб мне или моему достоянию. Я прощаю полным прощением все проступки и грехи людей против меня, а именно. Сейчас вы можете назвать имена тех людей, которых вы прощаете, кому отпускаете грех против вас. Назовите конкретное имя конкретного человека и конкретный грех, который вы прощаете во имя Иисуса Христа.

Иисус Христос, я также прошу у Тебя прощения за грехи, которые я совершал против других. И здесь, если у вас осталось что-то неисповеданным, если вы еще не исповедовались перед Господом в согрешениях против ближних, сейчас время это сделать. Грехи, которые вы совершали против других.

Твоего прощения, особенно за любые грехи, повлекшие за собой проклятие в моей жизни. Освободи меня от неизвестных мне последствий грехов моих предков. Я также отрекаюсь от проклятий, пришедших в мою жизнь от моих предков, которые мне известны». И здесь, если вы знаете о родителях ваших, бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках и так далее, если вы знаете, что кто-то в роду занимался колдовством или делал что-то связанное с оккультизмом, вот сейчас время это все назвать и сказать «Я отрекаюсь» и вслух назвать это перед Господом Богом.

Я отрекаюсь от всех контактов со всем оккультным и сатанинским. Если у меня есть какие-либо объекты для контактов, я посвящаю себя на их разрушение. Я разрушаю все сатанинские притязания против меня. Господь Иисус, я верю, что на кресте Ты взял на Себя всякое проклятие, которое могло когда-либо прийти на меня. И вот сейчас с верою в Божью силу время отречься от тех оккультных причин проклятий, которые находятся в вашем списке. Все, что вы делали сами, лично, в оккультном отношении, принесите Господу, назовите по имени и поименно отрекитесь от всего этого дьявольского проклятия.

0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Я приглашаю вас произнести текст, которым эта молитва заканчивается. «Я прошу Тебя сейчас освободить меня от всякого проклятия над моей жизнью именем Твоим, Господь Иисус Христос. Теперь верой я принимаю свое освобождение и благодарю Тебя за него. Во имя Иисуса Христа, моего Господа, я повелеваю вам, бесы, оставить меня прямо сейчас. Аминь. Аминь». Многие после этой молитвы говорят: «Я не успел вот это сказать, я не успела вот это произнести. Во время молитвы я вспомнила, что еще целая сфера моей жизни была под проклятием и давала место дьяволу. Что мне теперь делать? Время молитвы прошло». Вы теперь знаете причины проклятий, знаете, по какой причине дьявол проявляет себя в жизни человека. Вы знаете, каковы шаги к освобождению, и у вас есть образец молитвы. Эту молитву вы можете найти в разных книгах. Вы знаете теперь, что делать. Потому если Господь будет вести вас к тому, чтобы вспомнить еще нечто в вашей жизни, что пока покрыто было пеленой забвения, если Дух Святой напомнит вам какой-то грех, о котором вы давным-давно забыли, повторите тот же самый путь. И со властью, и с верой отрекитесь от дьявола, от всех дел его, от всех притязаний его, и обретайте новую меру свободы. Святой пусть освящается еще. Этот процесс сегодня был выражен видимо и предметно, но процесс этот по Божьему замыслу должен идти всегда. До самого дня смерти человека он призван ходить во свете, открывать для себя новую Божью истину, и если Господь обнаруживает грех, тут же его исповедовать, тут же отрекаться от проклятия, тут же отрекаться от дьявола и обретать новую меру свободы. Сегодня очень многие из вас будут спать совершенно по-иному. Сегодня состоялось чудо. Многие из вас его уже ощущают на уровне эмоций, на уровне чувств. И Божье благословение будет отныне заполнять жизнь вашу и все сферы вашей жизни все больше и больше. Оставайтесь верными Ему. Держитесь близко, около Него. Ухватитесь верою за руку Его. И Господь явит в своей жизни полноту, явит в вашей жизни на основании своего искупительного подвига полноту своих благословений. Будьте благословенны. Да хранит вас Господь.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
4: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Ирина Кириченко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «12 шагов» считается одной из самых эффективных для выздоровления от алкогольной и наркотической зависимости. И она с большим успехом уже более 20 лет применяется в России. Сегодня у нас в гостях Людмила Белякова, которая когда-то тоже прошла программу «12 шагов», а сейчас сама является лидером этой программы. Людмила, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Очень приятно вас видеть у нас в студии. Спасибо за то, что вы к нам пришли. Как известно, программа «12 шагов» она основывается на вере в Бога, на отношениях с Ним. Насколько я знаю, вы проходили эту программу, будучи верующим человеком. Прежде чем я задам такой основной вопрос, давайте с вами вот вспомним, с чего начался ваш путь к Богу. Зачем вам это понадобилось? Почему вы решили, что вам нужна помощь Божья и нужно поверить в Него?
2: Ну, наверное, начнем с того момента, когда я вообще поняла, что на самом деле Бог есть. В детстве однажды мама меня повела в кинотеатр. Мне, наверное, было года 3. Я была просто в восторге от увиденного. И когда мы шли обратно, она держала меня за руку, а над нами было такое темное звездное небо. И мне казалось, что на меня тоже кто-то оттуда смотрит, так же, как вот я видела людей на экране кинотеатре, да. И я у мамы спросила, а на нас тоже там кто-то смотрит? Она сказала, ну, конечно, смотрит. И вот с тех пор я была уверена, что кто-то там есть, кто-то за мной наблюдает. И мне всегда хотелось быть послушной, быть хорошей, чтобы тому, кто на меня смотрит, он был мной всегда доволен. Вот, и поэтому я всегда была послушным ребенком, и я даже молилась, можно сказать, тому, кто на меня смотрит. Я с ним разговаривала, делилась с ними какими-то своими печалями, какими-то своими мечтами. Угу. Вот так вот.
1: А что значит послушным ребенком? Это что значит?
2: Ну, чтобы меня всегда хвалили. Мне всегда хотелось одобрения, всегда хотелось поддержки. И, конечно, вот, чтобы я всегда, ну, была любимым ребенком в семье.
1: То есть у вас было такое представление на тот момент, да, что если я буду хорошей, да, то что? Что Бог, ну, тот, кто есть там, кто наблюдает,
2: он будет мной доволен.
1: Будет доволен и будет принимать вас.
2: Да, мне было, для меня это было важно почему-то в то время.
1: Угу. Ну, наверное, мы вернемся еще к этому моменту, да, когда дальше будем разговаривать. Люда, ну и как же дальше строилась ваша жизнь и путь к Богу?
2: Ну, будучи уже взрослой, я понимала, что Бог есть, потому что очень часто Он не отвечал на те молитвы мои самые простые. Вот. И я Его искала. Я ходила по разным храмам. Православные храмы ходила, особенно на Пасху я с детьми ходила туда, но что-то пыталась как-то какие-то обряды соблюдать. Вот. Но однажды меня моя знакомая пригласила на программу, где говорили о воспитании детей. У меня тогда было 3 маленьких детей, и были определенные проблемы по их воспитанию. То есть мне тоже хотелось их воспитать правильно, но как это делать, я не знала просто. Вот. И я пошла на эту программу. Я услышала лекцию по воспитанию детей, которая мне тоже очень здорово помогла. И там также была проповедь о Боге, об Иисусе Христе. Кто такой Бог, кто такой Иисус? И тогда я поняла, вот то, что я давно искала, вот тот, кому я возносила свои молитвы.
1: То есть до этого момента вы не знали, как зовут?
2: Ну, я знала, что, да, что Бог есть. А кто Он, что Он от меня хочет, кто Он такой, кто такой Христос и для чего Он приходил на землю, то есть вот этих подробностей я не знала. Вот я стало, вот, когда я услышала эту проповедь, мне захотелось читать Библию, мне хотелось понять, что там написано. У меня Библия была, и она была очень давно у меня в нашей семье, но читая ее, я ничего не понимала. Угу. Вот. А мне хотелось очень ее понимать.
1: Угу. Как изменилась ваша жизнь с тех пор, как вы узнали, кто такой Иисус, и вы стали к Нему уже обращаться? Угу. Читая Библию, вам уже она стала более понятна?
2: Да, да, я стала понимать ее, и я, наверное, скорее всего, мне не хватало вот этих теплых отцовских отношений. У нас была не очень благополучная семья, мама была в разводе с отцом, и как такового отца я не знала, но мне хотелось очень, чтобы был кто-то, кто бы меня и пожалел, и понял, и принял. Вот, наверное, мне вот этого не хватало, и я поняла, что это тот, кто может мне это все дать.
1: Угу. Ну, он стал для вас таким, да, отцом, которого, да, вы хотели.
2: Да, да.
1: Как вы это ощущали?
2: Но это почему-то случилось не сразу. Вот это не сразу. Я понимала, что он меня слышит, но я не понимала, что я должна делать. Ну, то есть я его не слышала. То есть какая-то такая односторонняя связь была.
1: Угу. И вот как раз вопрос по поводу 12 шагов. Итак, вы проходили эту программу, будучи уже верующим человеком. И как известно, что эта программа основывается на доверии Бога к Богу, на отношениях с Ним. То есть вот как-то с Богом все связано.
2: Да.
1: И вдруг вы, верующий человек, опять как бы в первый класс, да, поступаете, и вам нужно что-то еще особенное понять. То, чего вы не узнали, сколько времени прошло с того времени, как вы стали верующим человеком, и вот познакомились с этой программой.
2: Угу. В течение 5 лет, когда я уже, так скажем, познакомилась с Богом, когда я стала читать Писание, я читала его и понимала, что вот то, что написано, я это все делаю. То есть я поклоняюсь Богу, я стараюсь не упоминать Его имени напрасно, я не поклоняюсь никаким идолам, да, ни кумирам, значит, соблюдаю 4-ю заповедь. То есть в субботний день я ходила в храм. Вот, не краду, не прелюбодействую, не завидую. Казалось бы, ну что еще надо для счастья? То есть я это все делаю, но почему-то у меня нет близких отношений со своими родными и близкими в семье. То есть у нас брак стал трещать, как говорят, по швам. То есть очень натянутые были отношения и с мужем, и с детьми, и с родственниками. То есть я не могла понять, в чем дело. Вот, я молилась Богу, но никаких изменений не происходило. И не было такого человека, с которым бы я могла этим поделиться, этими своими проблемами, семейными проблемами именно в отношениях. Вот, и тогда я... Ну, кому еще обращаться? К Богу. Я стала молиться, искренне молиться. Говорю, Господи, что мне делать? Я не знаю. Может быть, мне надо к какому-то психологу обратиться. Пошли мне христианского психолога.
1: Вот. То есть вы ощущали, что есть какая-то проблема?
2: Да, проблема есть, но я не знала, в чем она и кто мне может помочь с этим. Вот. И буквально прошло совсем немного времени. Я попадаю на программу, на презентацию программы группы 12 шагов. Я, конечно, в то время не знала, что это ответ на мою молитву. Я это никак не связывала, но мне очень понравились люди, которые ее проводили. Они были такими открытыми, радушными. Очень интересные вещи они рассказывали. Меня это заинтересовало. И с того времени я пошла в эту группу. Я там, именно там я увидела все свои проблемы, которые разрушают именно мои отношения. Я поняла, что вся проблема во мне, в моих привычках. Вот. И постепенно я стала менять свои привычки, менять свои отношения именно вот благодаря группе.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Ну, давайте поподробнее об этом. Какие вдруг проблемы вы обнаружили в себе, которые мешают вашим взаимоотношениям, добрым взаимоотношениям с родными, близкими, с друзьями? Угу. Что это были за проблемы, которые вы не могли увидеть в себе, ну, до этой программы?
2: Ну, в первую очередь я заметила, что я разговариваю, ну, со всеми людьми практически на языке упреков. То есть постоянно мне нужно было контролировать всех людей, их поступки, их эмоции. То есть они должны все делать так, как я считаю правильным, я считаю нужным. Ну, это, понятно, никому не нравилось. И от этого шли все конфликты.
1: Это была основная проблема?
2: Да, да.
1: Или были еще какие-то?
2: Ну, многих вещей я вообще не умела делать. Я не умела даже просить прощения. Я считала, что я вообще идеальный человек, я само совершенство, я все делаю правильно.
1: Это все остальные ошибаются?
2: Да, все остальные все делают не так, как я считаю нужным, да. И вот в этом была проблема. Вот я училась просить прощения. Я училась понимать других, понимать их чувства, их переживания. Я училась им сопереживать. В общем, очень многим вещам пришлось учиться просто заново.

0: Я также вот те же чувства испытываю. Вот. И он начинает понимать, что это можно менять. То есть каждый человек в силах изменить то, что ему не нравится в себе именно. Не в другом человеке, а именно в себе. Угу. И благодаря этому идут изменения. Когда человек меняет свое отношение, меняет свои привычки, и окружающие люди, они тоже меняются.
1: Людмила, мне кажется, это очень непросто.
0: Да.
1: Ну, во-первых, узнать в себе какие-то, что ли, причины негативного такого поведения, отношения, а потом с ними как работать. Вообще, программа «12 шагов», насколько мы с вами знаем, mm-hmm. насколько все наши зрители знают, она направлена на то, чтобы помогать зависимым людям, то есть зависимым от алкоголя, но изначально она была создана для этого, зависимым от алкоголя или наркотиков, а также людям созависимым, то есть тем людям, у которых родственники алкоголики или наркоманы, и они зависимы от их поведения. Но, насколько я понимаю, потом эта программа стала применяться уже с какими-то другими целями. То есть, вернее, цели-то остались, это освобождение от зависимости. Но зависимости ведь у нас много всяких есть. Какие могут быть зависимости у человека?
0: Да, сейчас самая распространенная – это зависимость от интернета. Это сейчас очень большое количество людей зависимы. Многие даже не подозревают об этом. Интернет, телевидение… Значит, зависимость от так называемый шопоголизм, то есть от покупок, походов по магазинам, зависимость наркотическая, алкогольная, химическая, есть вот, как это сказать, нюхают вот пары разных веществ химических. Зависимости на самом деле очень много. Допустим, у меня была такая зависимость, которая называется зависимость от мнения окружающих людей. Это на самом деле тоже очень распространенное и очень тяжелое.
1: Поэтому тогда вам в детстве хотелось, чтобы о вас думали все хорошо, да? Потому что казалось, что вы не очень хорошие, что ли? Почему?
0: Вы знаете, все зависимости, они же ведь возникают в детстве. Видимо, меня недостаточно хвалили, недостаточно поддерживали, недостаточно любили. И мне всегда этого хотелось. То есть у меня была очень сильная нужда в этом. И я думала, что если я буду хорошей, если я буду себя хорошо вести правильно, то меня будут хвалить, меня будут любить больше. Вот этого мне не доставало. Вот отсюда идут зависимости.
1: Ну, когда вы стали себя хорошо вести, ну, наверное, вы всегда были примерной девочкой.
0: Я изо всех сил старалась.
1: Старались. Ну, вы ощущали какое-то доброе отношение?
0: Нет, к сожалению, не было. Ну, видимо, у тех людей, которые меня окружали, не было такой, не знаю, привычки, что ли, проявлять свою любовь. Дело в том, что я же тоже, будучи взрослой, я не умела проявлять свою любовь к своим детям, к своему мужу.
1: Несмотря на то, что вы любите их.
0: Да.
1: И любили.
0: Да, я любила.
1: И ваша мама тоже вас любила.
0: Да, да. Я в этом уверена на 100%, что она меня очень любила, но я этого не чувствовала.
1: Нет, а вот интересно, а как это почувствовать, любовь? А в чем она должна проявляться?
0: Угу. Ну, в первую очередь, в отсутствии упреков, о которых мы говорили, в отсутствии контроля, необходимо принятие человека таким, какой он есть, со всеми его, может быть, какими-то недостатками, какими-то ошибками. Очень важно поддерживать человека, говорить, ну что, да, вот сейчас у тебя не получилось, но все равно у тебя получится, ты способен, потому что ты талантливый, ты многое можешь достигнуть, а мы тебе будем помогать в этом. То есть я этого никогда не чувствовала. То есть я не чувствовала вот этой любви. И так многие люди этого не чувствуют. Хотя на самом деле их родители очень любят, и окружающие их любят, но вот они этого не ощущают. Потому что они слышат только упреки, слышат, как сказать, осуждение.
1: И кажется, что меня не любят, да? То есть когда человек слышит упрек или осуждение, он думает, что вот ко мне плохо относятся.
0: Да.
1: А на самом деле это не так?
0: Это не так. Да.
1: Ну, тогда получается какое-то вот несоответствие, потому что мы знаем, что такое любовь. Любовь – это что? Это теплота, это радость, это прощение, это надежда, это вера, да?

0: так далее.
1: Принятие. Да.
0: Но каким образом тогда человек любит? Очень странно, но не проявляет этой любви ни вот в тех отношениях, которые нам бы хотелось иметь.
1: Но оказывается, это надо уметь делать. Если в семье ребенка этому не научили, то есть если в семье нет таких отношений, то ему негде учиться.
0: И родители, они, собственно, тоже они не виноваты.
1: Нет.
0: Потому что в свое время их тоже
1: не научили.
0: Не любили, да?
1: Не научили. Не научили, да. Не было таких отношений. И это продолжается из рода в род. Вот почему, допустим, в семьях, где были разводы, их дети тоже разводятся, они не могут. Ну, потому что разговаривают вот на этом языке. То есть люди просто-напросто не умеют проявлять любовь.
0: То есть когда-то эта проблема вот была у них, да, какая-то,
1: да?
0: Но она не была решена, да?
1: Да.
0: Ей не уделили должного внимания, да. Ее, может быть, не приняли, да, даже, да. Не проговорили.
1: Не увидели ее просто.
0: Угу. Вот. Что, как вам помогла эта программа? Что вы ощутили, пройдя эту программу? Угу. Что вы поняли про себя? И сколько времени вы проходили ее?
1: Ну, программа вот в том формате, в котором я, как сказать, сама проходила, и потом вот сейчас я прохожу со своими группами, мы проходим в течение года. Вот. Там 12 шагов, в каждом шаге есть определенная цель, цели и задачи. Вот, в течение года проходятся все 12 шагов. И вот когда я проходила, я увидела свои такие самые значительные, так скажем, проблемы. Вот, я стала их разрешать, я увидела, что это работает, я увидела, какую пользу это приносит моей семье, моим отношениям.
0: А вот какой-нибудь пример, как вы применили в своей семье вот что-то, какое-то пожелание, которое вы услышали, узнали из этой программы?
1: Ага. Да, ну, во-первых, я стала больше хвалить своих детей. То есть я старалась очень...
0: За что хвалили?
1: Ну, за все. Что бы вот они ни сделали, ну, не за их промахи и ошибки, да, но то, что они делали хорошо. То есть я старалась...
0: Замечать это, да?
1: Замечать то, что у них хорошо. Вот, то, что у них получается. И всегда им об этом говорить.
0: Вот, вам было легко это делать?
1: Нет, это было очень трудно, потому что я привыкла всегда обращать внимание на недостатки. Там не заправил постель, значит, вот ты почему постель не заправил, ты вот, ну, то есть это посыл того, что ты плохой.
0: Угу.
1: Вот, там посуду не помыл тоже, ты почему посуду не помыл, это он слышит, что он плохой. Ну, любой человек, не только ребенок, особенно дети.
0: И сразу включается защитная реакция, да, у этого человека.
1: Да.
0: И он тоже агрессивно начинает.
1: Да, что его не любят, его не принимают. Вот. И я стала учиться хвалить детей за то, что у них получается. И не акцентироваться на том, что у них не получается, а просить их о том, что бы мне хотелось. Там, мне бы хотелось, чтобы кроватка была заправлена. Да, мне так нравится. Вот, то есть говорить больше о своих чувствах, о своих переживаниях, о своих желаниях детям.
0: И... То есть вы не перестали замечать, что кровать, она не заправлена,
1: да.
0: Но вы по-другому стали на это,
1: да,
0: реагировать,
1: да.
0: И говорить по-другому.
1: Да.
0: Вот именно вот фразы какие-то должны быть особенные, да,
1: да,
0: как нужно,
1: да,
0: сказать. Правильно, чтобы человека не обидеть, угу, и не настроить против себя.
1: Угу. Ну, есть такой момент, как говорится, разговаривать... Я сообщение, то есть я говорю о себе. Вот. Мне бы хотелось, я вот переживаю, что,
0: я,
1: допустим,
0: вот
1: ты опаздываешь,
0: да,
1: там, занятия. Угу. Вот. От я сообщения. Если я буду говорить ты, там, ты не заправил, ты не помыл, ты там не умеха.
0: Ты опоздал.
1: Вот. Да, и тогда, ну, у человека включается защитная реакция, и он... Ну, агрессивно реагирует на такие слова.
0: Как вы узнали о таких способах выражения своих чувств, эмоций, своего отношения?
1: Угу. Именно на
0: программе. Этому тоже учат программа?
1: Да, да, именно на программе, потому что там есть определенные правила, которые необходимо соблюдать во время общения на этой программе. Вот. И вот это и как раз есть упражнение в общении. Вот. Там есть такое правило, как говорить от себя и за себя, от своего имени. То есть нельзя говорить «ты», а говорим «я».
0: Угу.
1: Вот.
0: Ну, это чисто психологические вещи, да, такие вещи, которые может научить, в общем-то, любой психолог. Зачем нужно проходить программу 12 шагов? В чем, допустим, суть этой программы, на чем она, ее основа в чем? Угу. Что самое главное в этой программе, что не получит, например, человек в других, ну, при других психологических консультациях?
1: Ну, я считаю, что психологи нужны, но в особо критических ситуациях, когда человек сам не справляется, ему нужен кто-то, вот разрешить именно вот эту проблему, которая сейчас вот назрела. Программа «12 шагов», она позволяет измениться человеку внутренне, то есть изменить его внутренний мир, изменить его отношение вообще к окружающим, к самому себе и к Богу. То есть мы можем почерпнуть силы, мужество, терпение. Это все может дать только Бог.
0: Вот. То есть эта программа основывается только на отношениях, да?
1: Это в основном, это да, это основа. Основа – это отношение с Богом.
0: Потому это что, признание, да, во-первых,
1: да, что есть сила, которая, да? Да, которой можно обратиться за помощью. Вот. И что только Он может дать то, что именно нам необходимо. Потому что окружающие люди, они, ну, не могут нам дать того, что нам нужно. Они нас просто не знают, какие мы есть на самом деле. Вот. И, конечно, в группе, благодаря тому, что там, ну, достаточно много человек, они поддерживают друг друга. То есть мы понимаем, что мы в этом мире не одни. У нас, ну, не самые трудные проблемы, и вполне они разрешаемые. То есть мы можем всегда на кого-то опереться, увидеть человека, который нас поддержит, не осудит, не будет нас контролировать, а, ну, примет нас такими, какие мы есть.
0: То есть если человек захочет, ну, изменить что-то в своей жизни, решить свои проблемы, он не может это сделать самостоятельно, вот, допустим, прочитав какую-то инструкцию по этой программе?
1: Я думаю, что это будет очень сложно. Но знаете, я знаю людей, которые строили отношения именно с Богом. Они полагали все силы вот в молитвах, они его просили, и у них происходили изменения вне группы 12 шагов. Есть такие, ну, я сама лично знаю таких людей.
0: Но для этого нужно осознать, какая проблема-то, в чем она заключается.
1: Да, это надо, это нужно, как сказать, большое доверие Богу. Нужно очень, как сказать, чувствовать Его, что ли, понимать Его. Но это не каждому дано.
0: А что значит чувствовать, понимать?
1: То, что Он говорит. Иногда, понимаете, Бог говорит.
0: Как Он может говорить? Он же не мы с вами, вот мы сидим в студии, мы разговариваем. Каким образом Бог нам может говорить?
1: Иногда приходят мысли. Просто вот задаешь вопрос, а как вот это, а где мне вот это найти? И приходит мысль. А что, если вот обратиться туда? Или а что, если вот к тому человеку задать вопрос? Бывает через мысли. Бывает через других людей, допустим. Ну, есть какая-то проблема, ну, что же мне делать вот с этим? И приходит человек, и ты понимаешь, что вот это вот ответ на твою молитву. Вот, то есть Бог отвечает. Но, понимаете, здесь немножко другой момент. Очень трудно увидеть именно свои собственные проблемы. В чем я не прав? Всегда ведь кажется, что другой человек не прав. Вот, потому что, ну, у нас свой опыт жизненный, у другого человека свой. Свое видение, свое мнение, разное воспитание у всех. Вот. И поэтому свои ошибки увидеть очень трудно. Вот. А их можно увидеть только в поступках, словах и поведении у других людей. Но когда они честные, открытые, вот, когда вот они об этом говорят.
0: То есть они говорят, люди, вам, что вот что-то не нравится, да, допустим, в вашем поведении. Но не всегда это бывает.
1: Ну, я не всегда могу согласиться с этим. То
0: есть, а в группе что, это легче с этим согласиться?
1: Но мы там не говорим друг другу, допустим, какие у вас недостатки. Нет, мы говорим о себе. Я о себе говорю, что вот у меня есть вот эта проблема, я чувствую, что вот мне это не поддается, я вот обижаюсь на людей вот в таких ситуациях, допустим, вот мне сказали вот это, мне это причинило боль, я вот считаю, что это неправильно. То есть я говорю о себе, а другой человек слушает, он понимает, что это я не права, это во мне. И когда я проговариваю, я тоже себя слышу, и я понимаю, что да, вот на самом деле я была здесь не права.
0: Обязательно нужно об этом кому-то сказать. То есть не вариться в собственном соку, в своих мыслях, не зная как. Да. А иногда действительно так бывает, что что-то произошло, и ты в этих мыслях, ты постоянно тебе мешают жить, отдыхать, спать, ты не можешь вообще ничего делать, потому что они у тебя в голове, ты не знаешь, что с ними делать. Ну вот скажите, Людмила, вы были верующим человеком до того, как программу эту прошли. 5 лет, да, прошло? Вы молились, вы читали Библию. На этой программе вы также молитесь, вы читаете Библию, да, вы обращаетесь к Богу. Но в чем разница-то? Почему вы сами не смогли тогда вот это же понять, то, что вы поняли в группе? Ну, несмотря на то, что там, да, действительно, другой человек, через другого человека вы могли понять свои программы. Проблемы. Неужели человек, который вот верит в Бога и вот читает Священное Писание, не может с помощью Библии как-то вести себя порядочно, хорошо и никого не обижать?
1: Ну, это на самом деле очень сложно. И со мной часто так бывало, что, допустим, я читаю Библию, и там какие-то слова меня задевают. Я думаю, да, вот надо бы, чтобы вот этот человек вот это вот прочитал, это вот для него, потому что вот он так поступает, Вот бывает там, в проповедь слушаешь, вот это вот хорошие
0: это
1: слова.
0: Это для него, не для меня.
1: Вот для того человека, Очень трудно увидеть, в чем мои проблемы. Там же в этой Библии написано, прощайте, и прощены будете. На самом деле это очень трудно простить, научиться этому. Это очень тяжело человеку самому. Ему нужна поддержка.
0: Но поддерживает Бог? Он поддерживает?
1: Да,
0: реально?
1: Бог поддерживает.
0: Или он но так сам себе человек, там где-то наверху, а мы здесь сами по себе просто читаем вот его слово?
1: Он не ощущает. Это как раз то, мы с вами говорили, что я люблю своего ребенка, но если я его там упрекаю, контролирую, он не чувствует моей любви, Также и если у меня не совсем тесные отношения с Богом, что значит тесные? Честные, открытые.
0: То есть я признаюсь, в чем я не прав, Но я могу анализировать себя или я не могу?
1: Я могу. Вот. И когда Бог, допустим, мне открывает, я не всегда соглашаюсь с этим. Вот. И я не всегда открыта даже с Богом. Я не всегда могу сказать, вот здесь я была не права, здесь вот я там, допустим, нагрубила кому-то, здесь вот я была вспыльчивая. Вот. Мне всегда хочется сказать, что это он меня разозлил, он там что-то сделал, поэтому я вот так себя повела. Вот. Не всегда человек есть силы признать это, то, что я был неправ. Да.
0: То
1: и
0: есть
1: читая
0: это
1: Библию,
0: может
1: То есть я понимаю, написано, там прощайте врагов, благословляйте врагов. У меня нет такой привычки. Мне надо понять, что мне это необходимо для того, чтобы я был, мне
0: что
1: было
0: это
1: хорошо.
0: Я не
1: это
0: прощаю,
1: мне
0: да?
1: Бы, да,
0: я
1: да,
0: не
1: чтобы
0: прощаю,
1: мне было хорошо.
0: Я обижаю.
1: Да, я должна прощать. Вот мне кажется, что это же меня обидели. Почему я должна прощать? Понимаете, это такие очень глубоко внутренние вопросы. И вопрос каждого человека к самому себе.
0: Людмила, а много ли людей желают пройти эту программу?
1: Да, такие люди есть, которые осознают свои проблемы, которые ищут помощи. У меня сейчас 2 группы веду я. И люди ходят с большим удовольствием и с желанием, самое главное.
0: Людмила, я так понимаю, что исцеление ваше, оно состоялось благодаря этой группе. Хочется увидеть еще какие-нибудь примеры исцеления. И сейчас в нашей студии появится еще одна гостья, которая прошла эту программу под руководством Людмилы.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
0: Итак, у нас в студии еще одна гостья – Юлия Лупашина. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Юлия когда-то тоже пришла на программу «12 шагов» и прошла ее под руководством Людмилы. Юля, что вас привело на эту программу?
3: Я как-то просто с одной знакомой девочкой делилась своими переживаниями, своими проблемами, она мне посоветовала прийти на эту программу. Я сначала так долго упорствовала, сказала, да что мне там это, чем мне это поможет, я не очень в это верила. Вот. Но она все-таки меня как-то уговорила, и я пришла. Там была группа людей, и я как-то сначала тоже держалась в стороне и не очень верила, что эта программа может мне помочь. Но мне так понравилось, как люди открыто рассказывали о себе. Я увидела, что у людей такие же проблемы, как у меня. И даже тех, которые я не считала проблемой, не думала с ними работать. Но когда я увидела, как люди справляются и какие результаты получаются, да, то я как бы вдохновилась и тоже начала работать.
0: Юлечка, а какие проблемы у вас были?
3: В основном это проблемы душевные, как бы с Богом, какие-то личные. И в отношениях с людьми, конечно, потому что характер наш...
0: А что конкретно? Что в отношениях с людьми? Что не устраивало?
3: Меня больше всего не устраивала, допустим, агрессивность моя. Когда я чем-то расстроена, я становлюсь очень агрессивной. Я могла так кричать на кого-то, что это меня довольно сильно сбивало потом в состоянии стыда. Мне было плохо от того, что я себя так вела, и приходилось извиняться, и все остальное.
0: А вы сами понимали, что вы плохо себя ведете, или вам кто-то об этом говорил?
3: Мне, конечно, говорили, но я не видела в этом проблему, пока не увидела вот в отражениях других людей, когда они это рассказывали. Да, я испытывала стыд, но не думала, что с этим работать. Я даже иногда молилась Богу, говорю: «Господь, вот убери меня гнев, там вот это вот». Но я не думала, как, почему это не уходит. Вот не уходит, и все вот остается всегда. А когда я пришла вот на группу, я многие такие вот черты характера неприятные, а для меня они, конечно, внутри все равно эти чувства остаются иногда, все равно всплывают, но я теперь могу с этим справляться, потому что я поняла и смирилась со многими вещами, что я действительно в этом виновата, и стала раскрываться перед Богом больше и каяться перед серьезно, а не просто. И мне от этого как бы легче открываться перед другими людьми, соответственно, потому что я стала привыкать в общении в группе, что люди открыты, что люди доверяют. И я тоже стала свободно открываться перед близкими людьми, перед друзьями. У меня как бы стало больше друзей. Как бы мой ребенок стал мне более понятен, их взаимоотношения с матерью, с моей, с отцом, потому что в группе есть разновозрастные люди, и я вижу переживания взрослых людей по отношению к детям, как они общаются, и вижу себя в отношениях с моей мамой и папой, как они чувствуют себя со мной. То есть это для меня стало как бы более понятны наши отношения с близкими людьми, с мужьями имеется в виду, и я тоже с мужем стала... более чуткой, что ли, понимать наши отношения более глубоко.
0: А он заметил ваши изменения?
3: Да, он мне признавался, что я изменилась, что стало со мной более тепло, уютно, и как бы ближе отношения стали после наших как бы таких разговоров откровенных, которые раньше не получались, и из-за того, что я не до конца была открыта, я бы так сказала. Я была самообманом жила каким-то, себя не понимала.
0: Юля, а как быстро наступило такое вот выздоровление? Сколько времени прошло?
3: Не могу сказать, что быстро. Я ходила на группу несколько лет, то есть проходила несколько раз по разным проблемам группу. Скажу, что постепенно все происходит. И я считаю, что сейчас, когда я начала сама проводить группу, это еще как бы помогает, то есть работает дальше.
0: То есть если ты хочешь чему-то еще научиться больше, ты должен сам это отдавать, да?
3: Да, это 12-й шаг у нас.
0: А почему у вас возникло такое желание тоже начать вести группу? Вот из каких побуждений?
3: Я просто стала смотреть на людей и видеть, что они страдают от таких же проблем, то есть лишены помощи. Они одни сами с собой и не могут никому обратиться. А группа нужна как раз для того, чтобы люди могли найти поддержку. Она же называется группа поддержки. И люди могут прийти и просто поделиться своей болью, переживаниями и как-то найти помощь. И вот это вот помогает людям и с Богом в отношениях, если есть какие-то проблемы, да, и с близкими людьми. Я считаю, что такие группы вообще очень необходимы, особенно в сегодняшнее время, когда люди очень в суете находятся, много стрессов, много личных проблем, люди довольно одиноки, я бы сказала.
0: У нас остается мало времени. Может быть, мы что-то сможем пожелать нашим телезрителям? Вероятно, есть у экранов телевизоров люди, у которых тоже есть определенные проблемы, зависимости. Вот что бы могли бы им пожелать или посоветовать? Давайте вот Людмила скажет немножко и Юлия.
1: Мне нравится текст в Писании там написано «просите, и дано будет вам». То есть, исходя из своего опыта, я поняла, что это очень здорово работает. Я просила, и мне дал Бог все, что я просила. То есть это близкие отношения, прекрасная семья, ну, и счастье, полная чаша. Вот. И я понимаю сейчас, что безвыходных положений, ситуаций нет. Всегда есть выход, всегда есть надежда. И важно в это верить, и надеяться, и искать, и все у вас получится. Все будет прекрасно. Самое главное, не опускайте рук.
0: Спасибо, Людмила Юлия.
3: А я бы хотела пожелать, чтобы люди не боялись идти на группы, не стыдились, не думали, что людям нельзя доверять. Многие как бы боятся открыться перед чужими людьми, свои личные переживания. Но преодолев этот барьер, происходит исцеление, происходит новое открытие, и человек должен видеть цель, что действительно преодолев это, вот этот страх прийти на группы и открыться чужим людям, даст новые возможности человеку обрести счастье полноценно.
0: Юлия, спасибо. Спасибо, Людмила, за такую интересную, содержательную встречу. Желаю вам тоже успехов в преодолении своих каких-то трудностей и в помощи вашим подопечным.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Мы очень надеемся, что наши программы помогают вам обрести надежду, веру и в конечном итоге счастье. Пусть Господь благословит вас.

0: Лицом к лицу.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Игорь Козлов.

былых и нравственных разрух, одетый ложью, как дорожной пылью, рожденный ползать наш убогий дух посредством веры обретает крылья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Мы продолжаем разговор об основателях великих религий, и сегодня поговорим об индуизме в этом отношении. Напомню, что мы движемся, руководствуясь временем составления священных книг представителями великих религий мира. На втором месте после начала составления Танака, священной книги иудаизма, стоят Веды, которые являются как раз священной книгой индуизма. Начало их составления относят к 12-10 веку до нашей эры. По этой причине мы рассматриваем вопрос об организаторах или лидерах, основателях этой религии во вторую очередь после рассмотренных уже руководителей и основателей религии, именуемой себя иудаизм. Итак, индуизм – одна из древнейших религий мира. Народы цивилизации долины Инда исповедовали многообразные культы. Богини-матери поклонялись священным деревьям. И в целом, исторически, индуизм охватывает широкое многообразие верований и обрядов. В отличие от христианства или ислама, например, у индуизма не было своего основателя, чье учение распространялось бы последователями. Поэтому терпимость, с которой в рамках иудаизма относятся к разнообразию религиозных форм, пожалуй, уникальна среди мировых религий. В индуизме нет ни церковной организации, ни иерархии, ни верховного авторитета. Это всецело децентрализованная религия. Поэтому, рассматривая вопрос об основателях индуизма, мы можем только бегло упомянуть некоторые значительные фигуры, которые оказали свое влияние на формирование этой религии, поскольку ответить на вопрос об основателе невозможно ввиду указанных выше причин. В середине второго тысячелетия до нашей эры эта цивилизация была разрушена завоевателями, вторгшимися в долину Инда северо-запада. Завоеватели, именовавшиеся ариями, говорили на индоевропейском языке, близком к древнеиранскому. Это были патриархальные племена, почитавшие главным образом богов, олицетворявших силы природы. В числе богов был Индра, бог бури и войны, Ваю, бог ветра, горный бог Рудра, бог огня Агни, бог солнца Сурья. Арийские жрецы, брахманы, совершали жертвоприношения и сочиняли гимны, которые составляют основу Вед. Таким образом, арийцы или арии, они оказали самое основательное влияние на формирование представлений в индуизме. В 9-8 веке до нашей эры брахманы, то есть жрецы арийские, занимали главенствующие позиции в индийском обществе, а жертвенные обряды весьма усложнились. Но уже в 7 веке до нашей эры началась реакция на чрезмерный ритуализм и все возрастающую власть брахманов. В таких текстах, как Араньяки, началось исследование смысла жертвоприношений. В Упанишадах же поставлены под вопрос основополагающие космологические представления древних ариев. К 6 веку до нашей эры произошло становление ряда религий, которые полностью отвергали ведийские жертвоприношения. Речь идет о последователях не только Упанишад, но и о многих новых сектах, включая джайнов и буддистов. Все они ставили во главу угла освобождение от бесконечных рождений и сходились на том, что освобождение достигается не жертвоприношениями, а медитацией. Основатель джайнизма, например, Махавира, то есть великий герой в переводе, близкий современник Будды, отвергал кастовую систему вместе с идеей реинкарнации. Он развил концепцию трех путей или жемчужин – правильная вера, правильное знание и правильное поведение. Последователи джайнизма никогда в численном отношении не были большой группой, равно как и не были распространены сильно территориально в Индии. Однако их влияние находилось в совершенно иной пропорции к их числу и распространенности. Они оказали значительное влияние на формирование новых идей в индуизме. Соперничество различных сект длилось почти тысячелетия. К 500 году нашей эры победу одержал индуизм, вобравший в себя многие положения буддизма и джайнизма, включая доктрину ненасилия, вегетарианство, воздержание от алкоголя, а также ряд новых элементов богопочитания. В индуистский пантеон был введен Будда. Рассвет индуизма и его победа над буддизмом и джайнизмом совпали по времени с периодом интенсивных философских исканий. Между VI и V веком до нашей эры появилось не менее десятка соперничавших доктрин. Все они сходились в том, что человек должен каким-то образом выполнять свои обязанности перед высшими сверхъестественными силами, однако выдвигали разные способы этого служения. Их было выдвинуто главным образом 6, и считалось, что каждый из способов предлагает действенный путь освобождения от проблем греха, и таким образом каждый способ мог быть использован в равной степени. Один из известных лидеров того времени – это человек по имени Бадарьяна. Его время – это примерно 3-й или 2-й век до нашей эры. В отличие от других школ, выдвинувших сложные теории составных частей материи и характера души, этот учитель придерживался только простых взглядов, что способствовало распространению этих идей в Индии. Позднее вот этот вот подход, который назывался Веданта, раскололся на несколько теологических школ, основное расхождение между которыми заключалось в степени признания тождества брахмана, то есть вселенской души или божества, и атмана, то есть человеческой души. Доминирующим был подход монистической школы Адвайта, которая была сформулирована Шанкарой в 7-8 веке нашей эры. Итак, мы подошли к еще одному лидеру, оказавшему серьезное влияние на индуизм, по имени Шанкара. Он учил, что единственной реальностью во Вселенной является Брахман, то есть вот эта вселенская душа, и что отношение Брахмана и мира чувств не поддается выражению. Хотя философский индуизм почти целиком подпал под влияние главного направления в индуизме, все-таки он оказал значительное влияние на народный индуизм. Еще одно имя, которое интересно упомянуть, это человек по имени Рамануджи, философ XI-XII века. Рамануджи утверждал, что наивысшая реальность не безличностный дух, а личностный бог, Вишну. Душа человека есть часть Бога и в конечном счете соединяется с Ним, но при этом никогда не утрачивает полностью личностных свойств. Этот человек утверждал, что единение с Богом достигается скорее через путь искренней преданности, нежели через созерцательную практику. То есть он предлагал более практическую религию, нежели медитативную, как то предлагали предыдущие лидеры. В XII веке в Индию приходит ислам, а затем в XVIII веке сильно распространяется христианство. Это вызвало ряд кризисов в индуизме. В 15 веке возникло несколько культов, представлявших собой попытку синтеза доктрин ислама и индуизма. Один из вероучителей того времени, Кабир, неграмотный ткач из Бенареса, слагал прекрасные гимны о братской любви, которые по сей день поются в индийских деревнях. Кабир, как и мусульмане, выступал против идолопоклонства, но подчеркивал значение одного из индуистских способов спасения. Далее. В XIX веке сформировалось поколение реформаторов, которые выступали против принесения в жертву животных, браков между детьми, самосожжения вдов и наиболее заметных проявлений несправедливости, связанной с кастовой системой. Первый из реформаторов, Раджа Рамахан Рой, основал индуистское общество Брахма Самадж, которое учитывало многие поколения или многие положения христианства. Этот ученый говорил на арабском, персидском, еврейском, греческом, латинском языке и санскрите. Он прочитал большинство священных писаний со всего мира и пришел к заключению, что между ними нет большой разницы. Он умер в Европе во время одного из своих посещений. И он очень сильно содействовал тому, что индуизм стал распространяться по всему миру. Другой реформатор Дьянанда Сарасвати основал Арья Самадж, религиозное братство, посвятившее себя делу установления социального равенства. В Арья Самадж проповедовался монотеизм, приписываемый ведам, и это также значительное влияние оказало на формирование идей современного индуизма. Так мы с вами пробежались кратенько по истории индуизма с ее огромным количеством религиозных вождей, которые пытались в ту или иную сторону видоизменить, модернизировать религию предков, и указали некоторые из имен. Однако при всем этом важно помнить, что основателя как такового у индуизма нет. Это очень разнообразная, вмещающая в себя часто противоположные взгляды религия, которая характеризуется удивительной веротерпимостью. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Хвалите Господа! Аллилуйя!
3: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на четвертый из 8 вечеров для семьи, который посвящен теме «Если бы любовь» вместе со всеми вечерами в череде назначенных встреч. Мы размышляем над темой истиной и концепцией, которая является основополагающей для самого Бога, ибо Он есть любовь, и для бытия человека, ибо Всевышний создал нас для любви, для радости, для счастья. И вот тема, которую мы попытаемся рассмотреть сегодня, тема четвертая в этой череде встреч, называется так: «Главный секрет супружеского счастья». Вот то, без чего счастья никак невозможно достичь. Главный секрет супружеского счастья. Рассказывают историю о том, как однажды молодой человек проходил по улице, и он услышал, как продавец цветов нахваливает свой товар и как-то пытается вот заохотить покупателей, и в том числе к нему обращается и говорит: молодой человек, купите цветы для своей жены. Он говорит: я не женат, отстаньте. Ну, она не сдается и говорит: тогда купите цветы для своей невесты. Тот опять бурчит: нет у меня никакой невесты. И тогда продавец говорит: ну, тогда купите цветы себе, поздравьте себя с тем, что вы такой беззаботный и жизнерадостный человек, что у вас нет никаких проблем. Если у вас нет жены, если у вас нет невесты, значит, это повод для торжества и радости. Согласны? Как-то подозрительно вы реагируете. Еще одна история, которая вот как-то должна нас в эмоциональном отношении настроить, называется «Плохие слова». Случилось так, что вот молодая семья после свадьбы и медового месяца возвращается в жилье, которое сняли для того, чтобы там вот создать семейное гнездышко. И через буквально несколько дней совместной жизни, уже после медового месяца, вдруг молодая жена звонит своей маме и говорит: «Мама, ты представить себе не можешь, какие страшные слова он произносит в мой адрес». И мама говорит: «Да вроде он такой был приятный молодой человек и так далее. Что за страшные слова?» Она говорит: «Я даже не могу их повторить вслух, они мне такую доставляют горечь и такую досаду». Но мама говорит: «Если ты не скажешь, я тебе помочь не смогу». Ну, та собралась духом и говорит: «Представляешь, он мне говорит, готовить еду, делать уборку в доме, стиркой заниматься. Я такие страшные слова никогда в своей жизни не слышала. Я боюсь, что это не моя пара». Представляете? В действительности очень многие не подготовлены абсолютно к семейной жизни. И даже те, кто уже состоит в браке, бывает и не один год, и то вот выдают порой такие истории, что диву даешься. Так вот, на приеме у психолога речь идет о чем? О том, что, как то обыкновенно водится, жена пришла к специалисту по семейным отношениям и опять жалуется на мужа, что он не проявляет к ней никаких знаков внимания. Но это было уже после того, как вначале муж пришел и жалуется, говорит: «Моя жена, она такая безрадостная, вот ничем ей не угодишь, постоянно у нее вот кислая мина, постоянно она недовольная, вот не улыбнется, и вот такая угрюмая, как будто бы, не знаю, в депрессии какой-то, что мне можно делать?» Ну и вот психолог говорит: «Приведите жену», и он ее приводит, и что происходит дальше? Психолог говорит: «Вам нужно вместе прийти». Пришли они вместе, и посмотрев на то, как они общаются, он сразу же определил, в чем причина. И говорит мужу: «С вашего позволения, можно вашу жену?» Вот. Он поставил ее рядышком и так вот, знаете, как часто мужчины делают, смерил ее с головы до ног и говорит: вы очень привлекательны». Ну, она вот, знаете, стояла, плечи опустив и так далее. И тут вдруг раз, немножечко приободрилась. Потом он говорит: вы знаете, у вас очаровательнейшая улыбка. Но она еще более расплылась в улыбке, теперь уже все воспряло, тогда все формы теперь как-то налились. И он говорит опять мужу: с вашего позволения, можно ее обнять? Он подошел и как прижмет ее крепенько, вот так основательно, знаете, у нее аж сердце стало чаще биться. И потом, наконец, он говорит: снова, вы не возражаете мужу? Он говорит: нет, не возражаю. И он взял ее и поцеловал основательно. Ну все, депрессия ушла, она, как говорится, стоит, радуется, цветет. И психолог обращается к мужу и говорит: вы понимаете, что нужно делать? И вот ответ мужа. Он говорит: я смогу приводить ее к вам только максимум 2 раза в неделю. Теперь поэзия. Алексей Плещеев. Тобой лишь ясны дни мои, ты их любовью озарила, и духа дремлющая сила на зов откликнулась любви. Молю того, кто весь любовь, он примет скорбное моленье и, не спаслав мне искупленье, к добру меня направит вновь, чтобы душа моя была твоей души достойна ясной, чтоб сердце преданности страстной ты постыдиться не могла. Это разговор человека и слова, выражающие высокую оценку того спутника жизни, с которым он хочет быть дальше, и которого весьма и весьма высоко ценит. И он думает, что он недостоин вот любви этой высокой, прекрасной особы. Ирина Снегова. У нас говорят, что, мол, любит и очень, мол, балует, холит, ревнует, лелеет. А помню, старуха-соседка, короче, как в старь в деревнях говорила, жалеет. И часто платок, натянувший потуже, и вечером в кухне, усевшись погреться, она вспоминала сапожника мужа, как век он не мог на нее насмотреться. Поедет он с молоду, помнится, в город, глядишь, уж летит, да с каким полушалком, а спросишь, чего, мол, управился скоро? Нет, скажет, но знаю, меня ему жалко. Зимой мой хозяин точает бывало, а я уже лягу, я спать мастерица. Он встанет, поправит на мне одеяло, да так, что не скрипнет под ним половица. И сядет к огню в уголке своем тесном, не стукнет колодка, не звякнет гвоздочек, дай Бог ему отдыха в Царстве Небесном, и тихо вздыхала. Жалел меня очень. В ту пору все это смешным мне казалось. Казалось, любовь чем сильнее, тем злее, трагедии, бури, какая там жалость. Но юность ушла. Что нам ссориться с нею? Недавно, больная бессонницей зябкой, я встретила взгляд твой, тревога в нем стыла. И вспомнилась вдруг мне та старая бабка, как верно она про любовь говорила. Итак, какова

своего. Любовь не ищет своего. Вот какова ее природа. Посмотрим на ряд иных переводов этого отрывочка. Согласно переводу Стерна, любовь не эгоистична. Согласно современному переводу Российского библейского общества, любовь не себялюбива. Согласно одному из американских переводов, it does not seek its own interest. Она не ищет своих собственных интересов. И еще один перевод, она не настаивает на своем мнении. Вот какова настоящая любовь. Если она не ищет своего, если она не себялюбива, то тогда чего она ищет и чьей пользы она ищет? Она ищет интересов и пользы и ищет послужить объекту любви. Любовь по своей природе всегда на кого-то направлена. И истинная любовь, она всегда нацелена на объект любви. И все, что объекту любви важно, вот этого она желает, вот к этому стремится, вот над этим работает. Кто из вас знает, а должны знать многие, какое слово используется здесь в подлиннике для рассказа вот об этой возвышенной любви? Древнееврейское слово «агапы». Спасибо, совершенно верно. И вот многие исследователи долгое время пытались понять, откуда это слово в греческом языке. Потому что в классическом греческом оно практически не используется. И даже появилась версия, что как будто бы авторы, писатели апостольских писаний, от Матфея до Откровения, как будто бы они взяли и изобрели это новое слово, чтобы выразить величайшую Божью любовь, подражать которой мы все призваны. Однако при дальнейшем исследовании оказалось, что в греческом языке слово «агапы» является заимствованием. И это заимствование из древнееврейского языка, на котором написаны Тора, Пятикнижье Моисеева и пророки, то, что называют Ветхим Заветом. И оказывается, в древнееврейском языке это слово звучит так – «агава». «Агапе» и «агава». Дело в том, что когда мы работаем с переводом разных терминов на разные языки, то порою нет достаточных звуковых средств в каком-то языке, чтобы полностью звучание передать. И потому самое близкое, что греки могли, вот, используя принцип транслитерации, то есть попытки буквально просто записать буквами другого языка изначально оригинальный термин, вот что они смогли сделать, то и получилось. То есть «агава» превратилась в «агапе», потому что «п», «ф» и «в» часто перемежаются в зависимости от языка. Так вот, оказалось, что это слово еврейское. И оно используется в Священном Писании задолго до апостольских писаний, задолго до первого века нашей эры. Давайте посмотрим, что оно значит. Корнем, корневой основой этого термина является глагол. Я вам на экране показываю две формы этого глагола, как это выглядит в подлиннике. Глагол, означающий «давать». Оказывается, «любить» дословно – это «давать». И для тех, кто конспектирует, два примера. Книга Судей, 1 глава, 15 стих, где сказано «дай мне». Вот это слово используется в подлиннике. И Захарии, 11 глава, 12 стих, известное пророчество, где Господь говорит «если угодно вам, дайте мне плату мою». Да? И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Пророчество о цене, которую дали за предательство Иисуса Христа. Так вот, вот это слово «дайте мне плату» – это слово «агава» – это корень, который является основой для греческого термина «агапы». Теперь вопрос, на который все присутствующие должны ответить с легкостью. Помните ли вы место в Священном Писании, где любовь, любить и давать соседствуют в рамках одного известнейшего заявления, одного стиха Священного Писания в апостольских книгах? «Ибо так возлюбил Бог мир». Что сделал? Возлюбил. Что? Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Где записано? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Спасибо. То есть, в действительности, то, что Бог возлюбил, это проявилось в чем? Что Он отдал. Любовь по своей природе отдает, она служит. Теперь, когда мы говорим о человеческих отношениях,

то давайте прочитаем в послании апостола Павла к римлянам в 15 главе первые три стиха, которые раскрывают эту природу любви далее. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Итак, что мы призваны делать, согласно тексту? Угождать. Сказано, каждый из нас должен угождать ближнему во благо. Ну и тогда появляется первый вопрос. А кто же первый будет угождать? Так вот, муж и жена, и вот они решают, кто сегодня или кто должен, а почему я должна начинать угождать? Пусть он начнет, так? А тот говорит, нет, уж если я буду, как говорится, источником или в данном случае объектом, надо выяснить, что источник значит, что объект значит. Давай вначале ты попробуешь, а потом мы разберемся. То есть вот этот вот вопрос, кто первый начнет, что текст отвечает, кто начинает первый угождать ближнему? Давайте посмотрим еще раз. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Итак, кто начинает? Тот, кто сильнее духовно. Тот, кто считает себя более в нравственном отношении зрелым, тот, кто считает себя сильным в Господе, в вере, в духовности, в нравственности, вот тот всегда первым угождает. Он не ждет, когда ему вначале должное принесут, положат, уважат и так далее, послужат. Нет, он начинает служить. Помните вчера, когда мы исследовали, что Библия говорит о том, как стать великим? Кто больше всех? Тот, кто больше всех служит. Кто из вас хочет быть большим, пусть будет слугою. Потому тот, кто в действительности осознает себя сильным, он начинает угождать. Тот, кто духовно более зрел. Еще одно место. Как это преломляется теперь, вот уже в частности, во взаимоотношениях мужа и жены. 1 Коринфянам, 7 глава, стихи 33 и 34. Что делает муж? Какова задача мужа? Если уже он муж, если у него есть жена, какова цель его жизни? Что Библия говорит, что апостол Павел пишет? Сказано угодить жене. Ну, не все поверят сразу, я понимаю. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам 7 глава, стихи 33 и 34. Сказано, женатый заботится о том, как угодить жене. А жена, сказано, какой у нас стих там, 34-й, замужняя заботится о том, как угодить мужу. И там сравнивается, что если человек не женат, если не замужняя, то тогда только один объект угождения – Господь. А теперь, если брак создан, то появляется второй объект угождения – муж или жена. Итак, дорогие мужья, какова ваша задача? Что говорит Господь? Угождать жене. Дорогие жены, какова ваша задача? Угождать жене. Мужу. А что значит угождать? Так, заботиться. А скажите, кто составляет список того, как угождать? Тот, кто угождает, или тот, кому угождают? Итак, вот допустим, Господь говорит, делайте, что мне угодно. Кто определяет, как Богу угождать? Ну, естественно. Значит, муж кому должен обратиться с вопросом, как угождать жене? К жене. Тот, кому ты хочешь угодить, того ты спрашиваешь, что тебе хочется, дорогая моя? Как тебе угодить сегодня? Представляете, какой опасный вопрос. Потому что мужья уже заранее, они боятся, что сейчас такой длинный список, да, на 10 страниц будет. И потому не задают такой вопрос. Но тут у нас выбора нет, дорогие. Если да, если не женат, только Господу угождаешь. Но если женился, угождай жене, говорит Священное Писание. То есть любовь, она не ищет своего, она не своих интересов ищет, а она направлена на другого, и она угождает. Послание к Галатам в 5 главе в стихах 13 и 14 это описано так, сказано, «Любовью служите друг другу». Итак, любовь агапе. Любовь, которая происходит от греческого слова, от еврейского слова «агава», означает «давать», «давать»,
отдавать, жертвовать. Это означает служить. И потому Священное Писание говорит, мужья и жены должны угождать друг другу. Они должны любовью служить друг другу. Давайте посмотрим на некоторые образцы любви в Священном Писании. Я должен предупредить, что в Библии идеальных безгрешных людей практически не описано. Правда? В отношении Еноха сказано, что он ходил пред Богом, и ни один грех Еноха не описан. Да? В отношении некоторых, фактически три человека только названы, вот что если бы кто и праведностью своей мог бы души свои спасти, то они бы. Но это, скажем так, редкое исключение, правда? Но это означает, что все остальные грешники, и часто грешники еще те. Так? Потому, когда мы говорим об образцах любви, то все эти образцы, они лишь верны только по отношению к какой-то части жизни той или иной супружеской пары. И то, к чему мы сейчас обратимся, безусловно, не является образцом во всех случаях, но мы же собираем с вами лучшие, самые возвышенные образцы любви, правда? Поэтому давайте посмотрим. Это отношение Сары к Аврааму. Ну, вы поняли, почему я такое длинное вступление, да, делал? Потому что далеко не все было у этой пары идеально, далеко не всегда они служили друг другу, но тем не менее. Каким было отношение Сары к Аврааму? 1 Петра, 3 глава, 1, 6 стихов. Давайте прочитаем. Первое послание апостола Петра, 3 глава, стихи с 1 по 6. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». И так сказано, что вы, речь идет о христианах, вы, дети кого? Сары, вы дети Сары. И потому она для вас образец. Как она называла Авраама? Господином. В действительности ли это так? Помните ли вы, чтобы где-нибудь она говорила: «Господин мой Авраам», как вот принято в некоторых семьях: «Петр Степанович, уважаемый мой, любимый муж, что пожелаете сегодня на ужин?» Да? То есть, когда она называла его господином, есть вот такие примеры в Священном Писании? Давайте откроем книгу «Бытие», 18 главу, прочитаем стихи с 1 по 3 и затем с 9 по 15. 18 глава, стихи с 1 по 3. «И явился ему Господь у дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: „Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего“». То есть это посещение небесных гостей. И вот когда Авраам и Сара, и там слуги, они принимают их, дальше происходят следующие стихи с 9 по 15. «И сказали ему: „Где Сара, жена твоя?“ Он отвечал: „Здесь, в шатре“. И сказал один из них: „Я опять буду у тебя в это же самое время, и будет сын у Сары, жены твоей“. А Сара слушала у входа в шатер сзади его». То есть ее не было видно. «Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав: „Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар“. И сказал Господь Аврааму: „Отчего это рассмеялась Сара, сказав: „Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын“. Сара же не призналась, а сказала: „Я не смеялась“, ибо она испугалась». Но он сказал: „Нет, ты рассмеялась“. Итак, почему испугалась Сара? Потому что она поняла, что слова, которые она сказала внутренно,
Гости услышали. Она сказано, внутренно рассмеялась и внутренно сказала. Значит, для нас это открывает важный принцип. Как она называла Авраама своим господином? В каком формате? Внутренно. Непритворно, знаете, как вот когда гости, тогда показать уважение и почет своему мужу, а потом, а ну-ка, кто у нас там был? Степан Семенович, или как уж его? А ну-ка, иди сюда. Ты что-то про меня тут рассказывал своим друзьям. И этот бедный Семен Степанович, или как угодно, он сидит и не знает, откуда деться. Потому что он, господин в доме, сейчас понимает свое настоящее место. Не об этом идет речь. А речь идет о том, что она внутренне к нему так относилась. То есть она в действительности выражала ему почтение. Она его просто любила. А любовь что делает? Служит. Любовь удовлетворяет нужды в начале объекта любви. И в данном случае пример, когда она говорит «Господин мой стар», является образцом внутреннего отношения. Она именно внутренно рассмеялась. Потому вот здесь у нас образец того, как надо служить именно друг другу и почитать другого высшим себя. Не на словах, и тем более не на показ, а в действительности внутренне так относиться. Но вот интересно, а считал ли Авраам Сару госпожой? Об этом мы узнаем во второй части сегодняшней встречи.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Когда мы по-настоящему доверяем Иисусу, тогда мы соглашаемся с тем, что все, что Он нам предлагает, это лучшее, даже если мы не все понимаем. И тогда мы ориентируем наше поведение не в направлении наших желаний, но в соответствии с волей Божьей. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе мы читаем: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Это значит, все наши действия имеют своей целью прославить Господа. Даже если мы что-то еще недопонимаем, но главное для себя мы уже усвоили, нет никого в этом мире лучшего, за кем мы могли бы следовать, кроме нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому мы стараемся, чтобы наш внешний вид, наши слова, которые мы употребляем, все наше естество свидетельствовало о том, что мы являемся последователями Иисуса Христа. Наш текст говорит, что все, что мы едим или пьем, все это должно быть во славу Божью. Если Библия называет наше тело святым храмом Божиим, тогда вполне понятно, что этот храм может быть святым, и там могут быть только вещи, разрешенные Богом. Не правда ли? Логически мысля. И ничего не должно разрушать этот храм. Я имею в виду курение, употребление наркотиков, алкоголя и так далее. Все это неизбежно приводит к разрушению нашего здоровья и, следовательно, к разрушению нашего храма. В наше время в христианских кругах принято считать, что умеренное употребление алкоголя – это нормально. Но позвольте мне прочесть вам первое послание к Коринфянам, 6 главу, 9 по 10 стихи. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царство Божьего не наследует». Как мы видим, Библия ставит пьянство в один список с другими ужасными грехами. Из этого следует логический вывод, что если мы можем умеренно употреблять алкоголь, это значит, что мы также умеренно можем воровать, умеренно прелюбодействовать и все остальное, потому что пьянство стоит в одном списке с этими ужасными грехами. И если мы не допускаем мысли о совершении в ограниченных количествах одного из перечисленных здесь грехов, то логически я хотел бы спросить, это также относится и к умеренному употреблению алкоголя? Можем ли мы употреблять в пищу все, что нас окружает? Что по этому поводу говорит Библия? В день сотворения первого человека Бог сам, как Создатель, как конструктор наш, определил, что лучше употреблять в пищу. Первая глава Бытия, 29 стих, мы читаем. «И сказал Бог человеку: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Итак, в первом меню для человека Творец заповедал употребление здоровой растительной пищи. После потопа, в связи с тем, что растительной пищи было недостаточно, Бог разрешил употребление мяса. Заканчивая наше сегодняшнее рассуждение, я хотел бы еще раз напомнить вам, дорогие друзья, что следование за Иисусом иногда включает в себя некоторые трудности для нашего понимания. Однако вместе с апостолом Петром скажем: «Хорошо, если я даже недопонимаю что-то, но к кому мне идти? Кто в этом мире может быть лучший? Кто может мне дать мир? Кто может мне пообещать жизнь вечную? Никто. Поэтому я хочу следовать за Христом. И я еще раз хочу пожелать вам, дорогие друзья, следуйте не за людьми, более внимательно исследуйте Священное Писание. И если сегодня мы говорили о пище, как это важно, помнить правила Божьи. Помните, что первый человек впал в грех только из-за неспособности обуздывать свой аппетит. Сегодня дьявол делать пытается то же самое. Но мы, последователи Христа, мы послушны Ему во всем, точно так же и в вопросах нашего питания. Мы хотим, чтобы наш храм внутренний был чист и свят. Хотели бы вы этого? Будем внимательно исследовать Писание и будем верными Господу исследовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Да благословит вас в этом Бог! Аминь.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Одна светла, как ясный день, другая лика некрасива.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта «Мастерская добрых», «Мастерская добрых дел».
4: Я знаю 5 цветов радуги. Красный, желтый, оранжевый, синий, голубой. Теперь ты.
5: Я знаю 5 имен. Мальчик, Миша, Коля, Петя, Гриша, Ваня.
6: Расступись! Дорогу! Лишите, Афанасий Филиппович, вам письмо.
7: О, письмо, это хорошо. Здравствуйте, ребята. Я очень люблю получать письма. Всегда интересно знать, кто пишет тебе на этот раз. Сейчас узнаем. Так.
4: Ой, дядя Афанасий, а можно я посмотрю?
7: Да, ну посмотри, кто там мне пишет.
4: Какой-то Борис.
7: А, Борис, это мой племянник. Он у меня очень необычный и даже, можно сказать, странный.
4: Дядя Афанасий, почему это он странный?
7: А он любит путешествовать. Где он только не был. И в Голландии, и в Исландии. И в Ирландии. Проще даже сказать, где он не был. Интересно, куда его на этот раз занесло. Посмотрим-ка.
4: Интересно.
7: Дорогому дяде Афанасию привет из знойной Африки, любящий племянник Борис.
4: Ух ты, какие здоровские фотографии.
6: Счастливо оставаться.
7: Спасибо вам большое.
6: Да не за что.
4: Ой, дядя Афанасий, а какие тут красивые деревья, животные. А почему у нас нет?
7: Африка есть Африка.
5: Дядя Афанасий, откуда вот это все появилось? Растения такие красивые,
4: острова,
5: деревья, животные.
4: Откуда все появилось?
5: Солнце.
7: Интересный вопрос. И очень важный. И главный ответ на этот вопрос простой. Если хотите, я вам расскажу. Но только не здесь, а у меня в гостях. Ну-ка, заходите. Садитесь.
4: Ну, дядя Афанасий, рассказывайте.
7: Было время, когда я тоже не знал, откуда все появилось. Я не знал, откуда появилось это огромное солнце. Откуда появились реки, моря, озера, рыбы и животные. И я искал ответ в самых разных книжках. И как вы думаете, где я его нашел?
4: Где?
8: Где?
7: В Библии. Да, именно в ней. И все сразу стало понятно. Вы готовы?
4: Да.
7: Вы знаете, как все погружается в тьму, когда в ночное время выключают все электрические лампы? А представьте себе, что даже звезд не видно, как бывает, когда небо затянуто тучами. Вот в такой темноте пребывал когда-то весь мир. Но в мире жил всемогущий Бог. И Бог задумал сделать мир прекрасным. И сказал Бог: «Да будет свет!» И вдруг все вокруг озарилось светом. И назвал Бог золотой свет днем. А темноту Бог назвал ночью. И вот свет сменила темнота, и прошел первый день. Наступил день второй. И сказал Бог: пусть появится бескрайний простор. И появился простор, голубой и высокий. И назвал Бог этот простор небом. На третий день Бог создал реки и моря, острова, горы и пустыни. Он сотворил деревья, разнообразные травы, разноцветные цветы. На четвертый день Бог сотворил яркое солнце, а для ночи загадочную луну и мерцающие звезды. Настал день пятый, и Бог создал рыб, самых разнообразных, и поселил их в воде, а затем создал порхающих по небу птиц. Наступил день шестой, и Бог создал зверей, и мохнатых, и покрытых чешуей, и гладких, и скользких зверей. В тот же день Бог сотворил и человека. И когда Господь завершил все свои труды, Он оглянулся и увидел, что все созданное им очень красиво и весьма хорошо. А на седьмой день Бог отдыхал. И вы посмотрите, какое у Господа воображение, какие растения и цветы Он создал.
8: Красиво,
7: а птицы?
8: Да.
7: А птицы? Один павлин чего только стоит.
8: Ух,
7: взгляните.
5: Смотри, какой красивый. А перья.
7: О чем я вам говорил?
9: Дядя Афанасий, а нас людей тоже Господь создал?
7: Да. Господь создал человека. Но об этом я расскажу вам в следующий раз. Сегодня мне пора работать.
10: Дядя Афанасий, а можем мы к вам завтра придем?
7: Можно. Но давайте договоримся об одном условии.
9: О каком?
7: Вы каждый принесете завтра фотографию, где вы совсем маленькие.
9: А зачем, дядя?
7: Это большой секрет. Завтра принесете и все узнаете.
10: Хорошо. Спасибо, дядя Афанасий.
7: Пожалуйста,
10: пожалуйста.
9: До свидания.
7: До свидания, мои дорогие. До новых встреч. Пока.
1: А вы, дорогие радиослушатели, обязательно пишите мне по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, мастеру Афанасию.
11: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
12: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
13: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани.
2: Крепкий – библейское определение Бога, который имеет силу и могущество. Крепкая рука Бога видимым образом управляет народами. Близкое по смыслу определение Бога – сильный Иаковлев. Пророк Исаия также называет грядущего Мессию Богом крепким.
1: Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поехали.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Какая крепкая и прочная палка. Вот бы наши кости были бы такими, а то недавно моя пожилая тетя подскользнулась и сломала ногу. Как сделать наши кости прочными? Исследователи университета короля Абдул-Азиза, изучавшие более 1000 девушек в Саудовской Аравии, выяснили очень интересные факты. Те из них, кто занимался физическими упражнениями более 120 минут в неделю, то есть где-то 15 минут в день, имели намного лучше показатели биомаркеров, отвечающие за минеральную плотность костей, чем у тех, кто тратил лишь 5 минут на физкультуру в день. Тысячи химических реакций, отвечающие за правильную структуру костей, зависят от вашей двигательной активности сегодня. Впрочем, как и в самом начале человечества, когда Адаму и Еве было поручено возделать огромный Эдемский сад. Дайте костям получить свое. С этим мнением соглашаются японцы Вакаямского медицинского университета. С той лишь разницей, что доказали пользу не только физических упражнений, но и завтрака для здоровья костей. В течение 10 лет они наблюдали за минеральной плотностью костей почти 400 студентов. Их вывод – употребление завтрака и выполнение физических упражнений – как минимум 10 часов в неделю или 1:20 в день дает максимальную плотность вашим костям. Не требуется специальных упражнений. Велосипед или даже простая ходьба вполне подойдет для этого. И, конечно же, полноценный завтрак. Формируйте как можно раньше здоровые привычки и благодаря этому имейте крепкие и прочные кости –

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Борьбу за выживание Чарльз Дарвин считал одним из главных движущих факторов эволюции. Борьба за существование или естественный отбор. Сегодня это тема нашей передачи. И в ней участвует Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Он отвечает на наши вопросы. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, давайте определимся с самого начала. Что же представляет собой эта борьба, борьба за выживание?
3: Да, борьбу за существование Дарвин считал самым главным движущим фактором эволюции. В частности, он писал: «Из войны природы, из голода и смерти непосредственно вытекает самый высокий результат – образование высших форм». Он считал, что в природе она выполняет ту же роль, что и человек при искусственном отборе, то есть уничтожает все негодное. Организмы борются за пищу с неблагоприятными условиями среды, и таким образом происходит уничтожение слабых, и, соответственно, остаются самые выносливые и самые сильные.
2: Ну, в общем-то, это правильно, наверное, да? Мы же видим в живой природе, так и происходит. Слабые, больные погибают, более сильные особи остаются в живых, оставляют потомство и дальше размножаются и так далее.
3: Совершенно верно. Мы своими глазами наблюдаем борьбу за существование. Действительно, организмы борются, они ищут пищу, они ищут себе место под солнцем и иногда вытесняют своих соперников. Но вы знаете, для того, чтобы выполнять функцию, которую возлагает на эту борьбу Дарвин, то есть уничтожение всех негодных форм, борьба за существование должна нести крайне напряженный характер.
2: Как это понять?
3: Дарвин считал, что вот эта напряженность, да, то есть которая обеспечит полное уничтожение. Ведь когда человек производит отбор, он уничтожает все негодные формы. Он же не оставляет какие-то отдельные экземпляры вместе с тем, которым он нужен. Он уничтожил все для того, чтобы был отбор наиболее эффективен. Точно так же и в природе. Если природа оставит, скажем, негодные формы, то эти негодные формы, они начнут скрещиваться с той нужной формой, и в конечном итоге, в общем-то, признак будет потерян в большинстве случаев. Так вот, Дарвин считал, что эта напряженность вытекает из геометрической прогрессии размножения, то есть тенденции организмов размножаться с огромной скоростью. Это степенная функция, геометрическая прогрессия размножения. И я напомню, что эту мысль он взял из демографического труда Мальтуса о народонаселении, где как раз-таки он и говорил о том, что человечество размножается, способно размножаться в геометрической прогрессии, и в скором времени оно должно столкнуться с проблемой голода. Вот именно на этом Дарвин и остановился. И он считал, что все организмы способны размножаться в геометрической прогрессии, но единственное, что их останавливает, это недостаток пищевых ресурсов. Вот я могу привести его цитату из «Происхождения вида». Он писал: «Нет ни одного исключения из правила, по которому любое органическое существо численно возрастает естественным путем с такой большой скоростью, что, не подвергаясь оно истреблению, потомство одной пары очень скоро заняло бы всю землю. Считается, что из всех известных животных наименьшая воспроизводительная способность у слона, но и для них по истечении 740-750 лет от одной пары получилось бы около 19 миллионов живых слонов».
2: Ну, то есть, может быть, я не совсем понимаю. Я себе, конечно, могу представить, вот как размножаются, допустим, ну, бактерии, да? Так, наверное, там их тысячи, да? Но вот что касается тех же самых слонов. Что значит геометрическая прогрессия? Это когда, ну, вот у одной пары рождается один, например, слоненок, да? Дальше этот слоненок, образуя свою пару, рождает опять одного слоненка. Нет, ведь по геометрической прогрессии там должно возрасти число, да?
3: Да, то есть одна пара, она должна дать двух 4-6 слоненков, и каждая пара, соответственно, и так все время
2: больше,
3: будет
2: больше,
3: все больше и больше.
2: И
3: так наполняться.
2: Мы ведь этого не видим на самом деле.
3: Совершенно верно.
2: Это не так.
3: Совершенно верно. У организмов действительно существует, так сказать, потенциальная тенденция размножаться в геометрической прогрессии. И мы это используем. Например, в биотехнологии при производстве, ну, скажем, дрожжей, да, нам нужно получить большую биомассу за короткий срок, и мы создаем специальные условия, специальные инкубаторы, специальные

0: форм их довольно разнообразен и встречается практически во всех местах, где они обитают. Кроме этого, аисты очень хорошие летуны, и при перелете, если и погибают, то в незначительных количествах. И тем не менее, численность аистов, она стабильна, и она не такая большая. Угу,
1: то есть не растет в геометрической прогрессии.
0: Совершенно верно. Угу. У нас есть даже примеры. Вот, например, когда Колумб открыл Америку, на территории Северной и Южной Америки были обнаружены огромные травянистые цунозы, то есть огромное пастбище. Но на них не было никаких, практически никаких травоядных животных. И туда завезли с Европы лошадей. Часть лошадей убежала, одичала и стала безудержно размножаться. Они достигли огромной численности, несколько миллионов особей за короткий промежуток времени. Но при этом, как замечает Данилевский, не произошло вытеснения никаких новых форм. Из этих лошадей не образовалось никаких новых форм. Вот. И, в общем-то, ничего существенного в природе не поменялось.
1: То есть, несмотря на то, что были прекрасные условия, никакой конкуренции, да?
0: Да.
1: За выживаемость, да, в общем-то, численность была стабильная, и дальше не шло вот дальнейшее совершенствование.
0: Да, никакой эволюции не происходило. А в дальнейшем ученые, они, конечно, задали себе вопрос, почему так происходит, почему нет геометрической прогрессии. Были открыты очень интересные явления. Оказалось, что каждая популяция, каждый вид обладает так называемым внутренним регуляторным механизмом, который, в общем-то, контролирует численность этой особи, этой популяции на определенной территории. Вот, например, если численность оленей превышает одну особь на 4000 квадратных метров, в этот момент начинает увеличиваться смертность оленей. И это, в общем-то, регулируется гормонально, потому что показано, что в этот момент увеличиваются у них надпочечники. Допустим, у полевок, у грызунов, когда численность популяции возрастает до каких-то пределов, приостанавливается половое созревание. То есть мы можем наблюдать достаточно взрослых особей, но, к сожалению, не половозрелых. И вот такие вот эксперименты с увеличением численности, они могут окончиться вообще полным уничтожением популяции, потому что когда численность приходит в норму и уже начинается половое созревание, то особи, в общем-то, они уже достигли такого возраста, когда размножаться уже не способны. И популяция просто погибает. То есть даже такие факты.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Интересный, конечно, этот механизм, да, заложен внутренне. Казалось бы, кем, чем объясняется вот наличие этого механизма? Кто его заложил?
0: И самое интересное, что показано это практически на всех группах организма, начиная от самых простых, начиная от бактерий. Бактерии тоже выделяют специальные вещества, они называются бактериоцины, которые не дают возможность размножаться бактериями, вот, как говорил
1: Дарвин, но это в конечном итоге, как я понимаю, может привести к вымиранию.
0: Совершенно верно.
1: Как в таком случае отнеслись эволюционисты вот к данному открытию?
0: Это открытие было сделано где-то в 30-х годах прошлого столетия. И эволюционисты относились к этому открытию довольно скептически. Долгое время они не хотели с этим мириться, не хотели это признавать. Потому что возникают вопросы, возникают проблемы с теорией эволюции. И, в частности, один из известных ученых, французских зоологов Шовен, он писал по этому поводу, вот я позволю себе процитировать. «Существует какой-то регулирующий механизм, приводящий путем ряда гормональных взаимодействий к весьма значительному ослаблению или даже полному прекращению размножения. Это, по моему мнению, революционный взгляд. Он превосходно доказан в огромном количестве работ. Но ведь этот факт свидетельствует против мальтузианской теории. Такого никак не могли вместить ученые головы в 30-х годах. Вот она, аллергия ко всему новому, которая всегда так или иначе проявляется в науке, тормозя ее поступательное движение».
1: Но, тем не менее, мы видим в природе случаи размножения с геометрической прогрессией, как, например, саранча, да, размножается вот именно так.
0: Да, коль зашла речь о саранче, действительно, существуют, опять-таки, отдельные случаи размножения геометрической прогрессии. Вот что можем сказать по поводу саранчи. Дело в том, что саранча живет на своей территории по строгому принципу изоляции.

0: То есть каждая особь, она изолирована от другой, находится, ну, на довольно значительном расстоянии друг от друга. И в тот момент, когда количество особей начинает увеличиваться, то есть плотность населения начинает возрастать, формируется так называемое походное потомство. То есть самки начинают откладывать яйца, из которых вылупляются уже саранча, ведущая такой походный образ жизни, который в дальнейшем собирается в такие вот огромные стаи. И притом этот феномен можно вызвать искусственно, то есть расставив на площадке зеркала, то есть саранча будут, особи саранчи будут конкурировать как бы со своим изображением. Что происходит дальше? Особи собираются в огромные стаи и начинается движение. Ученые считали, что движутся они в поисках корма. Но на самом деле они выбирают себе путь, и, в общем-то, с пищевыми потребностями он никак не связан. Просто двигаясь по этому пути, они съедают все, что у них попадается. А конечная их цель – это или море, или пустыня, то есть гибель. Вот такой вот феномен известен. Да? Притом он наблюдается не только у саранчи, но и у других животных, у птиц, в частности, у свиристелей, у леммингов тоже огромные стада. Но это как бы нарушение, как бы сбой. Да? Мы знаем, что сбиваются программы компьютерные, стиральных машин. Вот точно так же и в природе.
1: Это заложенный сбой.
0: Происходит такой сбой.
1: В природе,
0: да.
1: Как контроль рождаемости,
0: и
1: что
0: да,
1: ли?
0: И да? Биологический смысл, вот ученые считают, биологический смысл – это выбросить вот эту популяцию, которая встала размножаться на...
1: То есть у каких-то животных, насекомых, просто прекращается, да, то есть полового созревания нет, потомство не оставляют, а здесь потомство есть, но оно вот специально вот прямо движется к смерти. Удивительно, конечно.
0: Да, но опять-таки я хочу обратить внимание, что это отдельные случаи.
1: Понятно. Вот к вопросу опять о борьбе за выживание. Если каждая особь борется за то, чтобы выжить, да, то как объяснить существование в природе стай, например, или того, что животные живут стадами? Ведь там каждая особь, конечно, заботится о том, чтобы выжить самой, но и помогает выжить другим особям. Как эволюционисты это объяснили, как это Дарвин объяснял?
0: Интересно, что в происхождении видов Дарвин ни одним словом не упомянул о том, о чем вы говорили, о стадном образе жизни, о взаимопомощи, об альтруизме. Особенно большие проблемы возникают с альтруизмом.
1: Да, что это
0: то есть
1: заявление?
0: Это организмы, которые, в общем-то, жертвуют собой, чтобы выжить другим членам их общества. И это тоже довольно широко распространенное явление.
1: Например, приведите пример альтруизма.
0: Например, сурикаты – это млекопитающее семейство мангустовых. У них очень такое сильно развитое альтруистическое поведение. Их стаи, в общем-то, разделены на охранников, на борцов. Есть специальные особи, которые наблюдают за территорией, нет ли хищников. Когда хищник приходит, некоторые выбрасываются, набрасываются на них. То есть стараются жертвовать собой, чтобы, в общем-то, защитить других особей. И возникает вопрос, почему? Ведь с точки зрения эгоизма, да, борьбы за существование, каждая особь должна бороться за себя саму, то есть заботиться только о себе. А здесь получается, что альтруист жертвует во имя кого-то. Зачем? И как мог естественный отбор отобрать таких организмов? Ведь они же не выживают. То есть получается, что альтруисты погибают, а выживает та популяция, которая содержит погибающие организмы. Это все равно, что сказать, что вы, к примеру, пропалываете грядку сорняков, да? А сорняки от этого только увеличиваются. То есть сорняки, они и так будут расти, конечно, но если бы это так было, то никто бы не полол. Вот мы уничтожаем сорняки, и их становится меньше. А здесь происходит обратное явление. В популяции выживают те, которые содержат альтруистов.
1: Интересно, что в природе на самом деле много очень вопросов, вот много необъяснимого. Вот это есть, но это непонятно, каким образом работает, невозможно это объяснить.
0: Да. Понять-то мы можем, но объяснить эволюционной теорией мы не можем. Да. Кроме этого, существуют в природе так называемые экологические ниши. То есть каждый организм, он занимает определенную нишу в природе. Например, кто-то живет в океане, кто-то в низовьях, кто-то на горах, кто-то на каких-то возвышенностях, кто-то предпочитает влажную почву, кто-то более сухую. То есть каждый организм находит свое место. И поэтому не возникает никакого повода для вступления в борьбу за существование между этими видами. То есть каждый живет и довольствуется тем местом, где он живет. Да? И другой не может на него прийти, потому что там он себя чувствует некомфортно, там нет той пищи. То есть мы видим, что природа, она очень разнообразна, да, и различные температурные перепады. И каждый организм занимает свое место, и не существует никакой вот этой борьбы, о которой говорит Дарвин. Да. Да мы можем это наблюдать и в любом месте. Вы приходите в лес, вы видите, какое разнообразие ягод, грибов, да, и мы не видим, что там кругом бегают хищники или птицы, которые моментально это уничтожают. Очень много ягод уходит под снег, никем не съеденное, то есть пищи действительно очень много, и эта пища могла бы прокормить намного больше живых организмов, которые живут на этой территории.
1: Да и нас, в общем-то, да, тоже. Мы собираем хватает. Грибы, собираем ягоды, делаем заготовки.
0: И хватает еще и животным,
1: да,
0: и растениям.
1: Слава Богу, что он так удивительно, мудро продумал все, что создал, и сейчас, живя на земле, где есть грех, мы все равно продолжаем удивляться тем чудесам природы, животного мира, которые мы наблюдаем. Я благодарю вас за участие в нашей программе, Олег Викторович, спасибо. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины в деревнях нашего времени. Хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть. После этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу, приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают, они слушают, как ребята поют, они задают вопросы, ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать вне любви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать вне любви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, но обрел.

0: Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне. И вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай. Вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Юрий Потапов.
3: Слава нашему Господу за вновь подаренную возможность приветствовать каждого из вас. Мы продолжаем отвечать на вопрос, что же следует знать современному христианину об Иисусе Христе. И сегодня мы рассмотрим учение о последнем времени, которое описано в 24 главе Евангелия от Матфея. Читая пророчество этой главы, на первый взгляд кажется все предельно, понятно и прозрачно. Но нам следует отметить простые вещи, которые записаны в трех местах. Давайте откроем 24 главу Евангелия от Матфея и рассмотрим три важных места. Первый раз мы читаем это место в пятом тексте, где Иисус говорит: «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Второй раз он об этом говорит в 10 тексте, продолжая: «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих». И третий раз об этом Иисус говорит в 24 тексте: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Возникает вопрос, почему сам Господь трижды отмечает появление лжехристов и лжепророков? Ответ очевиден. Потому что перед вторым пришествием Христа появится такая сила, которая будет выдавать себя за Бога с целью, чтобы обмануть верующих людей, чтобы погубить как можно больше людей, чтобы план спасения был сорван. Поэтому Иисус предупреждает свой народ и усиливает мысль, три раза подчеркивая факт появления лжехристов и лжепророков. Конечно, эта глава понятна, но читая 28 стих из этой главы, возникает ряд серьезных вопросов. Давайте прочитаем 28 стих из этой же главы, где Иисус говорит: «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Когда я читаю это место, меня всегда приводит в недоумение то, зачем вообще в этой главе эти слова, о чем они нам говорят. Выражение «ибо где будет труп, там орлы» является ключевым выражением. То есть это выражение Бог говорил в древности, Он его говорит и описывая учение о последнем времени, потому что это выражение появляется там, где появляются лжеучителя. Давайте откроем 39 главу книги Иова и прочитаем несколько текстов. Нас интересует отрывок, который здесь описывается с 27 по 30 стих включительно, где сам Господь, обращаясь к Иову, говорит: «По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко, птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он». Другими словами, это выражение «где орел, там труп» мы уже слышали в 24 главе Евангелия от Матфея. Почему эти слова были записаны еще Богом и в древности? Дело в том, что патриарх Иов, подобно нам, жил во время благодати. У него было всего весьма много. Он молился за своих детей, говоря: «Может, мои дети погрешили чем-нибудь?» Но вдруг неожиданно для него на него обрушилась великая скорбь, которую спровоцировал сатана, желая, чтобы Иов во всех бедствиях обвинил Бога. Давайте посмотрим повнимательней историю этого человека. В первой главе книги Иова описывается краткая характеристика Иова, но в первом и восьмом тексте сам Бог поставил божественную печать на характере этого человека, говоря о нем. «И был человек в земле Уц, имя его Иов. И был этот человек непорочен, справедлив и богобоязненен, и удалялся от зла». Но, читая повествование этой главы, мы находим, что в небе происходит совет Божий, и туда приходит сатана. И начинает обвинять верного Иова. И таким образом он ставит под сомнение свидетельство Божье, которое сказало об Иове, что этот человек справедлив, богобоязненный, непорочный и удаляется от зла. И когда пришел на небо сатана, Бог говорит ему в седьмом тексте такие слова. «И сказал Господь сатане: „Откуда ты пришел?“ И отвечал сатана Господу и сказал: „Я ходил по земле и обошел ее“». На первый взгляд в этом тексте ничего парадоксального и нет. Но, знакомясь с библейским учением, мы находим, что Бог все знает. А здесь он сатане задает вопрос: «Откуда ты пришел?». Создается впечатление, что Господь не знает, откуда пришел сатана. Дело в том, что в тексте оригинала написано: «Бог говорит сатане: „Кто тебя сюда позвал?“». Другими словами, сатана на совете Божьем является незваный гость. И у сатаны, по словам сатаны, есть аргумент, почему он появляется без приглашения на совете Божьем. Он говорит Господу: «Я ходил по земле и обошел ее». Это выражение применяется только к Богу, как хозяину земли. Бог в 23 главе книги «Исход», в книге «Второзаконие», в 14 тексте говорит израильскому народу, чтобы они свой стан держали в святости, потому что, говорит Господь, Бог твой ходит среди тебя. И сатана проходит землю. Другими словами, сатана пришел на совет Божий, чтобы сделать заявление, что он ходит по земле как Бог, и все якобы поклоняются ему. Но Бог противоречит ему в восьмом тексте, говоря: «Обратил ли ты вниманием твое на раба моего Иова? Ибо нет такого на земле, как он, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». На что сатана со свойственным ему коварством отвечает. Давайте посмотрим в девятом тексте. Он говорит: «И отвечал сатана Господу и сказал: „Разве даром богобоязнен Иов?“». И в десятом тексте он, продолжая мысль, говорит: «Не ты ли оградил его кругом, и дом его, и все, что у него? Дело рук ты его благословил, стада его распространяются по земле». Другими словами, по словам сатаны, Иов поклоняется Богу за временные земные блага, за то, что Бог охраняет дом Иова, что Бог подарил Иову богатство. Именно за это, сатана говорит, он и поклоняется тебе. И в 11 тексте он предлагает Богу интригу. Давайте прочитаем. «Но простри руку твою на него и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Вот начало великой борьбы, которая происходит между истиной и заблуждением. Сатана обвиняет верного Иова в притворном поклонении И поэтому Бог допускает проверить Иова. И сатана, мы знаем из текста, отходит от лица Божия, чтобы испытать Иова. Другими словами, в этой истории, которая записана в начале первой главы, мы видим совет Божий, куда пришел и сатана. Но Иов об этом не знает, об этом знаем мы. Эту историю Бог нам оставил как образ, чтобы мы, черпая отсюда знания, подтверждали свою веру, что Бог на нашей стороне, хотя сатана будет нас обвинять, что мы притворно поклоняемся Богу, что мы Богу поклоняемся за то, что Он оплачивает наше поклонение и начинает нас испытывать. Таким образом, первая глава как бы вводит нас в курс тех событий, которые мы должны знать, которые будут в будущем. И это, этой цитаты, где труп, там соберутся орлы, практически Иисус фокусировал внимание апостолов на истории Иова. Заметьте, когда мы читаем 24 главу, апостолы не задают ему вопрос на странные заявления, где труп, там и орлы. Они не спрашивают Иисуса ни о чем, только потому, что в отличие от нас, для апостолов эта фраза предельно понятна. Она указывает на страдальца Иова, который был со всех сторон, если можно так выразиться, обложен стервятниками, потому что орлы трупами не питаются. И поэтому слово «орел» в тексте оригинала Матфей и... В книге Иова используются стервятники. Стервятники окружили Иова и его тело, которое вот-вот должно разложиться, подобно трупу, окружили его и начинают интриговать с целью, чтобы он обвинил Бога. И в первой главе продолжается эта история, и появляются четыре вестника. Давайте посмотрим вести некоторых вестников из этой главы. Нас интересует 13 стих. «И был день, когда сыновья его и дочери его ели, и вино пили в доме первородного брата своего. И вот, приходит вестник к Иову и говорит, «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Следует подчеркнуть, что слово «вестник», которое использовано в данном случае, может применяться только к ангелам или к человеку, который исполняет непосредственно миссию Бога. Другими словами, этот вестник приходит к Иову и говорит о гибели, которая постигла его детей. Он также подчеркивает, «Я, говорит, пришел тебе с целью, чтобы возвестить тебе это, потому что спасся всех там находящихся только я один». Если внимательно рассмотреть вести четырех этих вестников, то мы находим, у них вести весьма сомнительные. Хотя по отношению к своему призванию вестник, они и должны исполнять только волю Божью и оговорить о Боге правду. Но этот вестник говорит, спасся только я один, а твои дети умерли. Хорошо, если верить вестнику, который отмечен в этом отрывке, то как быть с вестью четвертого вестника? Давайте посмотрим 18 текст, который говорит, «Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, «Сыновья твои, дочери твои ели вино, пили в доме первородного брата своего. И вот большой бурный ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Как быть со смертью детей Божьих, детей Иова в первом отрывке, то есть при вести первого вестника, как они могли умирать два раза? возникает вопрос. Более того, выражение, которое сказано в 19 тексте «Вот большой бурный ветер пришел от пустыни», указывает на действие Бога, который единственный может посылать разрушительный ветер от пустыни. Чтобы это увидеть, давайте прочитаем несколько мест из Священного Писания. Итак, прочитаем отрывок из книги пророка Исаия. Откроем 57 главу и прочитаем 13 текст, где пророк говорит о действии Господа. «Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющийся на меня наследует землю и будут владеть святою горою моею». Еще мы можем прочитать отрывок из книги пророка Иеремии, 4 глава. Нас интересует 11 и 12 тексты. 4 глава книги пророка Иеремии, где пророк говорит такие слова. «В то время сказано будет народу сему и Иерусалиму, жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения, и придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, и я произнесу суд над ними». Другими словами, и Исаия, и пророк Иеремия показывает, что бурный ветер, который приходит от пустыни, это непосредственно суд Божий. Давайте еще прочитаем книгу пророка Иезекииля, 13 главу, 13 стих, где пророк Иезекииль говорит о ветре как о суде Божьем. 13 стих 13 главы. «Посему так говорит Господь Бог, я пущу бурный ветер во гневе моем, и придет проливной дождь в ярости моей, в каменном граде, в наводнении моем для истребления». Еще раз это подтверждает то, что вестник из первой главы книги Иова, говоря о бурном ветре, который приходит от пустыни и уничтожает все, что у Иова, является действием Божьим. Более того, давайте посмотрим на весть второго вестника, который, обращаясь к Иову, говорит. Откроем первую главу книги Иова и прочитаем 16 текст этой главы. «Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, огонь Божий упал с неба». Этот вестник заявляет, что огонь Божий упал с неба. Как это может быть? Что это за вестник? Кто его послал? Чей он является свидетель? Он обвиняет Бога в том, что Бог послал огонь Божий с неба. Мы знаем, изучая книгу Откровения, 13 главу, что сатана в конце времени будет сводить огонь с неба пред людьми, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Мы знаем также из первой главы книги Иова, что Бог не участвует в наказании Иова. Сатана отошел от лица Божия, чтобы испытать верного Иова. А эти вестники представляют и обставляют дело так, чтобы якобы в наказании Иова непосредственно участвует Бог. Удивляет и тот факт, что ответ Иова заслуживает особого внимания у людей, которые живут в последнее время и находятся, подобно Иову, во время благодати. Но они также знают со страниц Священного Писания, что им, подобно Иову, придется переживать время скорби. Давайте посмотрим на этот удивительный ответ, который записан с 20 стиха и до конца 1 главы. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился, и сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Вспоминая восьмой текст, мы находим, сатана, обвиняя Бога в том, что он якобы защищает Иова за то, что только тот поклоняется ему, сказал: «Разве даром богобоязнен Иов?» Из ответа Иова мы видим, что Иов поклоняется не из-за благословений, которые Бог оказывает Иову, а за то, что он любит Бога. Он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом Иов не произносит ничего неразумного о Боге. А сатана желал о Боге, желал слышать свидетельство другого характера. Он сказал: «Давай все у него отнимем и посмотрим, благословит ли тебя». И конец этой главы отвечает на этот вопрос. Иов благословляет Бога, даже в том случае, когда его постигло несчастье. Но это не мешает Иову благодарить Бога. Он говорит: «Имя Господне благословенно». Таким образом, первая глава является, если можно так сказать, вводной частью и описывает начало великой борьбы между истиной и заблуждением, между Богом и сатаной, который обвиняет Бога и его народ. Вторая глава описывает тоже такую же историю, подобное, как и в первой главе, что был день, когда сыны Божьи пришли предстать пред лицо Божье. И как в первой главе сатана приходит и говорит: «Я обошел землю, и она якобы мне принадлежит». И вот также Бог, обращаясь к сатане, говорит: «А ты посмотрел на Иова? Ты его обвинял, а он, говорит, все тверд непорочности своей». И опять же сатана делает так, чтобы Бог допустил испытать Иова, только коснуться его тела. И на сцене появляется жена Иова и говорит, давайте посмотрим 9 текст 2 главы. «И сказала ему жена его: ты еще все тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Другими словами, если задать вопрос, кто послал жену Иова к Иову с такими словами? Очевидно, что не Бог, потому что Бог не участвует в наказании Иова. Более того, из нашего текста мы видим, что сатана поразил Иова лютую проказу от подошвы ноги его по самое темя. Сатана поразил Иова, а жена предлагает Иову похулить Бога в том, что происходит с Иовом. Опять же, мы в этом находим подлог, который преследует только сатана. Разве даром богобоязнен Иов? Но мы, читая конец этой главы, находим, что Иов, подобно в первой главе, достойно отбивает вторую атаку сатаны. О чем можно прочитать с 10 текста? «Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Другими словами, из этой истории мы находим, что Бог допускает сатане испытывать свой народ. Но эта история показывает нам, чтобы мы, подобно Иову, отстаивали во время испытаний свою веру. Мы отставили свое оправдание, потому что Бог на нашей стороне, чтобы мы не поддавались обвинению и искушению сатанейскому. Поэтому эта вводная часть как бы вводит нас в курс, что означает цитата: «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Все эти лжеучителя и лжепророки обвиняют Бога в том, чтобы Бог как бы из лицемерия поддерживает свой народ, но Иов, которого тело похоже на труп, отстаивает истину о Боге и говорит: «Да будет имя Господне благословенно».
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о пище. Мы помним, что пища хорошо помогает справляться со стрессом, а где-то помогает лучше пережить последствия стресса. Мы уже немного коснулись этой темы, когда говорили, как питание взаимосвязано с повышением уровня мелатонина в крови. Но что можно еще предложить, чтобы противостоять стрессу здоровым питанием? Как высказался доктор Эммануил Чераскин из медицинского факультета Университета Алабамы, питание – это основа, на которую опирается хороший план управления стрессом. Важная роль в вопросе питания отводится здесь углеводам. Как вы знаете, углеводы делятся на простые и сложные. Мы посвятим целое занятие, чтобы раскрыть тему о простых углеводах. Там мы будем говорить о сахаре и о сладком. Но сегодня мы расскажем о важности сложных углеводов. Их основная составляющая – клетчатка или растительная оболочка, которую Бог специально создал для этой пищи. К сложным углеводам относится практически вся растительная пища в первозданном виде. Это зерновые, каши, хлеб грубого помола, бобовые, фасоль, чечевица, горох, фрукты и овощи. Все, что находится в естественном виде. Непроизводные от этих продуктов, когда пищевая промышленность очищает злаки и риск от ценного элемента клетчатки. Когда вы ножичком срезаете с фруктов кожуру и лишаете себя ценной клетчатки и витаминов, ценных пигментов, которые находятся прямо под кожурой. Первое преимущество для контроля стресса требует более длительного пережевывания пищи, богатая углеводами с клетчаткой, что способствует хорошему пищеварению и скорее вызывает чувство сытости. Вы спросите, а в чем тут плюс контроля стресса? А я скажу вам. Когда мы испытываем стресс, то для многих из нас свойственно успокаивать его с помощью еды. Не так ли? Забрасываем ее хаотично причем. И как следствие переедаем. Избыток калорий усугубляет стресс. Ведь вы же помните об одной реакции стресса, о которой мы говорили, когда переговаривались о том, какие симптомы возникают во время стресса. Снижение активности пищеварительной деятельности. Эта пища наиболее простая, если вы, конечно, не заправите ее изрядно маслом. Но она дает быстрое насыщение в результате клетчатки и, конечно же, требует тщательного пережевывания. Эффект налицо, не так ли? К тому же, требуя более длительного переваривания, эта пища поглощает пищеварительные кислоты, которые могли бы повредить чувствительную оболочку желудка в минуты тяжелого стресса. Порой мы чувствуем, какой день предстоит нам, не так ли? Насколько он будет подвергнут стрессу? Так давайте же вооружимся, приготовимся к нему. И помимо других принципов контроля стресса, глубокого дыхания, физических упражнений, когда мы говорили с вами о достаточном сне, обратим наше внимание на количество и вместе с тем и на качество пищи. Послушайте по этому поводу библейскую мудрость, которая записана в книге Притчи, 15 главе, в 17 стихе. Мы читаем следующий текст. «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Еще один библейский стих. Он также записан в книге Притчи. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомствами его, это обманчивая пища». 23 глава книги Притчи. Два этих библейских стиха призывают нас к воздержанию, к меньшему потреблению тяжелой пищи, когда речь идет о важных событиях, когда речь идет о каких-то встречах, может быть, с начальником, может быть, с каким-то другим руководителем. Еда дана человеку, чтобы подкреплять его, но не дана для того, чтобы и еще перегружать организм, когда мы и так испытываем эмоциональные переживания и можем вспылить, можем раздражиться и сорвать вечер. Вот почему блюдо зелени, условно обозначающее простую пищу, будет лучше всяких яств. Когда речь идет о явствах, то сам

Стресс. Соль увеличивает количество рецепторов в мозговых клетках, которые реагируют на гормоны, запускающие стрессовый механизм. И, как представляется, способствует нарастанию раздражительности. Второе. Мы часто перчим и используем какие-то пряности, острые пряности, которые обжигают ротовую оболочку. И в результате, получая внутреннее раздражение слизистой желудка, мы вызываем дополнительный стресс. Неадекватно поступить, вспылить, опять же, пара пустяков. Зачем вам в ответственный день потреблять ту пищу, которая сама по себе будет для вас дополнительным стрессом? Ну и третье. При забое животных совершенно не учитывается фактор массового выброса адреналина скотиной в момент смерти. Подобный процесс превращен в хорошо отлаженный бизнес, в котором совершенно не учитывается ваше здоровье. А значит, весь адреналин, выделенный животным во время его убийства, будет ваш, в мясе. Он прибавит дополнительную раздражительность и без того тяжелый день. Хочу сказать вам, что не стоит думать, что только пища животного происхождения будет поводом для стресса, как тяжелая пища. К сожалению, мы можем сделать пищу тяжелой с уже упомянутыми продуктами растительного происхождения. Когда мы говорим о картофеле, готовящейся во фритюрнице, который насаждается и острыми специями, и обилием соли. Это и острые чипсы, очень соленые, и растительные другие продукты с обилием соли и острые. Перекусить или добавить в пищу большое количество семечек. Сейчас их изрядно солят для вкуса клиента. Избыток орехов в один прием пищи – это тоже можно назвать состоянием, которое способствует интенсивному пищеварению, а значит своеобразному стрессу от тяжелой пищи. Пожарить или обильно снабдить пищу маслом или майонезом, бухнуть несколько ложечек сметаны, а значит снабдить избыток калорий любой овощ, это все будет относиться к тяжелой пище. Высококалорийная пища – это тяжело перевариваемый продукт. Во время стресса организму будет тяжело справляться и с этим фактором, и с другим внешним стрессом. Как мы видим, чем здоровее пища, тем лучше для нас предупредить или же преодолеть стресс. Выбирайте лучшее, больше растительной пищи, наиболее натуральный продукт, подверженный меньшей пищевой обработке, меньше перца и соли. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика.

0: совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Мы не просто разные. У нас разная психика. Одни на невротическом уровне организации личности, а другие на пограничном. Почему так происходит и как с этим жить? Поговорим со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, вот в одной из программ мы говорили про уровни организации личности, про здоровый, невротический, пограничный, психотика. Расскажите, пожалуйста, вот почему так происходит?
2: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Давайте вкратце как бы просто сделаем небольшое повторение.
1: Да,
3: мы сказали, там нездоровый, а нормальный уровень организации личности, да, потому что как бы все из этих людей как бы условно здоровые, мы так говорим, все они личности, все они ценны в глазах Божьих, просто у них по-разному сформировалась психика, да, вот, поэтому, как бы, поэтому мы разные, потому что у нас психика разная, и мы сказали, что, ну, нормальных людей практически очень мало, как самое, там, благоприятное, что может быть, это, что невротический уровень организации личности, да, вот. О психотическом уровне организации личности мы практически не говорили, потому что это сфера психиатрии. Да?
1: Да.
3: Вот. Главное отличие между невротическим и пограничным уровнем организации личности – это способность к идентичности самого себя и других. То есть это способность воспринимать себя целостным. Невротик может одновременно думать о себе как о целостной личности, одновременно как и положительных, и отрицательных чертах своего характера, своей личности. Он имеет сильные стороны, но одновременно у него есть и слабые стороны. Для пограничника это очень сложно. Он одновременно видит что-то либо хорошее, либо плохое. Это категоричный образ мышления, черно-белое мышление такое, да. Ну вот, как бы, если вкратце мы сказали. В прошлый раз мы забыли сказать очень важную составляющую, что это не является... То есть это эмоциональное здоровье. Это психический уровень организации личности. Не касается ментальных способностей, не касается разума человека. Люди с пограничным уровнем организации личности могут быть очень умными, с очень...
1: Развитыми когнитивными функциями.
3: Да, да, не то что когнитивными, с очень сильным, ну, с очень таким ясным умом, с очень сильными способностями, там, учеными могут быть, там, талантливыми очень людьми могут быть. Вот. Почему так происходит? Почему психика разная? Почему одни такие люди, а другие такие? Почему так происходит? Мне очень-очень нравится иллюстрация, когда нашу психику сравнивают с таким детским прибором, калейдоскопом. Я помню, когда я был еще маленький, но, может быть, сейчас что-то не видел в последнее время таких игрушек, но, наверное, есть. Это когда ты берешь вот этот калейдоскоп, ты смотришь на свет и начинаешь его вращать, и по мере того, как ты его вращаешь, у тебя там картиночка меняется, выстраиваются разные мозаики. Так, мозаика одна, ты его повернул, другая мозаика, повернул третья мозаика, повернул четвертая мозаика. И вот когда человек рождается, у него психика вот похожа на такую мозаику. Она у него крутится, она у него трансформируется, она у него, так скажем, подвижная. Но чем больше проходит времени, тем она менее крутится, менее подвижная, тем больше она становится статичной. И в определенный момент она застывает. Вот в зависимости от того, что пережил человек в детстве, как у него выстраивались взаимоотношения с эмоционально значимыми для него людьми, родными, близкими, в первую очередь, наверное, с матерью, также отчасти с окружающими людьми. От этого очень сильно зависит, в каком положении, с каким узором застынет этот калейдоскоп. Угу. Поэтому и психика у людей, она разная, она абсолютно разная. У одних она с таким рисунком, у других с другим рисунком. Вот. И даже на одном уровне организации личности психики не бывает одинаковой, как две снежинки, наверное, не бывает одинаковой. Они могут быть похожи, но они не одинаковые. Так вот, вы представьте себе, что, например, человека застыла вот эта психика вот в таком положении, да, там, с такой с красивой картинкой, там все красиво, все. И он смотрит теперь дальше, он смотрит на мир через призму вот, этой, вот этого узора, который у него сформировался. И как он смотрит на мир через призму этого узора, вот таким он видит и мир. Uh-huh. Да? А теперь представьте, что эта мозаика застыла искаженно. Предположим, стеклышки наложились одно на другое. Она как-то коряво застыла, искаженно застыла. То есть как бы, может быть, не совсем про калейдоскоп, но вот так, образно. Uh-huh. И вот через вот эту, вот, скажем так, искаженную мозаику, через искаженное кривое стекло...
1: Как через очки.
3: Да, как через очки. Человек дальше смотрит на мир. Каким он дальше видит мир? Вот таким он его дальше и видит мир. И поэтому, например, человеку с невротическим уровнем организации личности намного проще строить отношения, адаптироваться, социализироваться, вообще как бы воспринимать действительность, жить проще, потому что это легче, да? И человеку, например, с пограничным уровнем организации личности, вот так он ему досталось. И не всегда он в этом виноват, даже чаще всего сам-то он в этом, может быть, и не виноват. И теперь он должен вот с этим он должен жить. То есть здесь еще одна важная деталь, которую хочу сказать, что человек – это всегда плод взаимоотношений. Плод эмоционально значимых отношений с эмоционально значимыми для него людьми. Угу. То есть, начиная с момента, как человек родился, до вот периода, как вот обычно считается, что где-то 6-7 лет, как психика формируется. Вот это ключевое время, когда формируется психика человека. Да? Генетические предпосылки могут играть роль, там, ну, не всегда все однозначно, но основную роль формирование психики человека играет взаимоотношения с людьми и то, как он прожил эти этапы жизни до 6-7 лет.
1: Дмитрий, получается, мы все родом из детства.
3: Да, мы все родились и были в детстве.
1: А расскажите поподробнее, что, когда и как зарождается.
3: Да. Ну так, итак, значит, любой человек – это плод взаимоотношений. И эти взаимоотношения начинаются со значимыми для нас людьми, эмоционально значимые отношения со значимыми, с эмоционально значимыми для нас людьми, начинаются практически с самого первого дня своего рождения. И здесь выделяют три основных стадии. Я опять-таки хочу сказать, что я говорю об этом с точки зрения именно пасторского подхода, а не профессионального психологического, так скажем, подхода. И говорю очень-очень так обобщенно. Ну, обобщенно. Значит, три стадии, которые проходит ребенок, так традиционно принято считать, до того момента, как его вот этот калейдоскоп, его психика, скажем, затвердеет и вот будет дальше находиться вот уже в таком положении. Значит, первая стадия называется стадия базового доверия. Принято считать, что человек ее проходит в возрасте от 0 до 1,5 лет. Вторая стадия – это стадия базовой автономии. Сейчас я поясню чуть позже, да, каждую из них. Это принято считать, что это стадия где-то от 1,5 до 3 лет, до 4 лет, вот так где-то. И следующая – это стадия обретения идентичности как раз и инициативности. Это стадия от 3 до 6, там, от 4 до 7, вот так вот принято считать. Вот. Что значит каждая из них? Значит, стадия базового доверия. Когда человек рождается, у него есть базовые потребности, и от того, как эти базовые потребности будут восполняться, таким он воспринимает мир. Угу. Ну, пример можно привести так очень тоже быстро. Предположим, ребенок родился, там он, ну, там 3 месяца, 4 месяца ему сколько, как его. Вот он плачет. И он хочет есть, да, то есть он своим плачем он сигнализирует о том, что что-то ему там не так, что дискомфортно, или он говорит своим плачем о том, что он хочет быть сухим, предположим, или там у него чего-то болит, или еще что-то. И у него формируется вот как раз вот этот импринтинг, да, о котором тоже мы говорили в одной из передач, происходит. У него формируется понимание мира, Если я прошу о помощи, эта помощь ко мне приходит. У меня есть потребность, эта потребность удовлетворяется моими родителями. Мир не такой уж и плохой. Здесь у него формируется доверие этому миру. Mm-hmm. Он начинает воспринимать мир адекватным. Когда он вырастает, ему проще строить доверительные отношения. Он понимает, что людям вообще можно доверять, что с людьми можно эти отношения строить. Если он плачет, а ничего не происходит. Если он плачет, а в ответ этого, например, еще по отношению к себе чувствует какую-то агрессию, неприязнь. Ну, это может зависеть от состояния матери.
1: Родителей.
3: Да, родителей, в первую очередь матери. Да. А может, у него вообще нет родителей, тогда это вообще намного сложнее все. И тогда он понимает, что мир – это то место, где нужно
1: выживать
3: фактически, да. Вот. И таким образом формируется его психика. Это на самом деле жутко интересно и жутко ответственно. Если говорить о стадии автономии, тут уже я тоже вкратце не буду уже приводить примеры, просто скажу, например, ребенок начинает в этот момент что-то начинает уже делать сам. Здесь он как раз начинает отделяться от своей матери. Если до этого он с мамой был практически одно, то вот в этот период времени он сам уже начинает уметь... ходить в туалет, сам начинает уметь говорить, начинает там...
1: Завязывать шнурки, одеваться. Там,
3: ну, еще, может быть, до шнурков дело не дошло, да, но может одеваться уже, да, начинает... То есть он начинает, у него появляется некая автономия, начинает отделяться, у него появляется своя территория, свои границы. И от того, как он проходит этот период, тоже, да, зависит того, как сформируется у него психика. И следующая стадия – инициативность. То есть после 3-4 лет, до 6-7 лет ребенок уже проявляет какую-то инициативу. У него происходит... здесь вот очень важен этот конфликт между тем, какие у него появляются желания, и как родители... на эти желания отреагируют. Угу. Здесь это не просто, речь не идет о каких-то нравственных, безнравственных вещах, а просто, например, ребенок это хочет, а родитель, например, не в настроении, и он не способен, как-то адекватно отреагировать, потому что он тоже устал, или, например, родитель, сам немножечко сложный человек и так далее, да. Но, кстати, про второй этап в развитии, там человек очень часто начинает в этот момент слышать слово «нет». Это тоже определение рамок и границ. И здесь нужен строгий баланс. Если человеку можно все, это вредно для психики. Если человеку нельзя ничего, это тоже
1: вредно.
3: Да. И вот принято считать, что если человек проходит нормально все эти три этапа развития, то у человека формируется нормальный уровень организации личности. Если человек застревает на первом, базовые потребности не удовлетворены, то человек может сформироваться как психотик, в психотическом уровне организации личности. Если человек застревает на втором уровне, то он может сформироваться как пограничный уровень организации личности. Если человек застревает на третьем, то есть первый, второй прошел, на третьем застревает, то это невротический уровень организации личности. Угу. То есть вот что эта
1: вот
3: фраза
1: значит.
3: Вот как
1: раз-таки три уровня.
3: Да, вот она, эта фраза, что мы родом
1: из детства,
3: да.
1: Но вот мы говорим про то, что вот мы уже выросли, да, и то, что, к сожалению, это на нас отражается. Если говорить в религиозном контексте, вот, да, мы рассматривали в одной из программ «Я верю в то, во что я верю».
3: Да.
1: Что, как это сюда относится?
3: Почему я верю в то, во что я верю, да? Вот на самом деле я именно для себя, в первую очередь, с этой позиции и рассматривал вообще все вот это, помимо того, что как правильно строить отношения с людьми, как правильно вообще понимать себя, как правильно понимать других, как помочь другому, с одной стороны. С другой стороны, понять, почему мы такие разные, почему иногда люди очень сильно категоричные. Вот я для себя ответил на этот вопрос. Смотрите, например, вера у человека с невротическим уровнем организации личности и у веры у человека с пограничным организацией личности. Будет ли отличаться вера этих людей?
1: Да,
3: конечно же будет. Да. Если, например, вера человека с пограничным уровнем организации личности, это будет более такая рациональная вера, это будет более такая взвешенная вера, это будет больше такая вера, способная видеть оттенки, видеть оттенки, будет способная... какой-то гибкости, каким-то размышлениям, какому-то росту, да, то вера человека с пограничным уровнем организации личности – это будет достаточно категоричная вера. У него будут категоричные взгляды. Либо так, либо по-другому. Либо это хорошо, либо это плохо. Что-то такое. А вот в зависимости от ситуации, это уже будет очень сложно для него так эти вещи понять. Интересно, что если рассматривать этот вопрос с точки зрения посвящения, да, я думал об этом, меня это очень сильно удивило. Пограничник в сферу своей вот такой категоричности иногда очень может быть посвященным Богу человеком. Очень посвященным. Почему? Потому что если ты ему сказал, что тебе нужно посвятить себя Богу, то он в сферу своей категоричности посвящает. Это вот как мы говорили, если уже пограничник любит, да,
1: то он любит,
3: да, до тех пор, пока он тебя ненавидеть начнет. Да? Но вот точно так же и с посвящением Богу. Если он уже посвящает себя Богу, то это полностью, то это вот, вот он разобьется, но сделает, то все, он готов пожертвовать многим и всем. Невротик на это очень редко способен, потому что он все взвесит за и против, он обязательно не забудет себя. То есть, ну, понимаете, вот это очень интересно. Лично мне это помогло людей понять. И плохо, когда происходит то, что одни начинают осуждать других. Например, люди с пограничным уровнем организации личности начинают осуждать других и говорят, да что ты делаешь для Бога, да какое твое посвящение, да сколько ты ради Него пожертвовал, там, сколько ты времени Ему посвятил, сколько ты послужил Ему, сколько ты людям рассказал о Боге, сколько ты других обратил, сколько ты книг раздал, газет раздал, и все. Вот посмотри на меня, да? А невротик думает, да что за наезд? А при этом невротик может действительно как бы... Ну, как у него же тоже есть свои загонности, особенно с чувством вины, с тревожностью. И он начинает думать, да, и вот так далее. Но это очень жутко интересно. То есть у каждого индивидуальная судьба, у каждого индивидуальное призвание. Но красота и милость Божья здесь, она заключается в том, что Бог ведь не ставит ни на ком крест. Ты с невротическим уровнем организации личности, ты обязательно найдешь и свое призвание, и свое служение, и милость Божия к тебе будет всегда проявляться. Ты с пограничным уровнем организации личности, ты не безнадежный человек. Бог обязательно тебя сможет использовать, и может быть даже еще больше, чем людей более склонным к рационализму, потому что ты не способен на этот рационализм, ты более можешь... вот так вот всего в себе взять и отдать Богу.
1: То есть очень вот это, интересно, конечно.
3: Да, это вообще для меня было...
1: Что делать с этим? Как жить? Да.
3: Давайте, прежде чем что делать, я вот еще один такой момент, чтобы было понятно все-таки. Вот на примере сплетен. Ну, хотя это просто как пример, да? Просто как бы тоже однажды этот вопрос был задан, мне он очень понравился. Например, сплетни – это умышленная стратегия очернения другого. Ну вот так, если мы дадим краткое определение. И предположим, когда это делает невротик, когда невротик решил посплетничать. Это плохо, это грех, умышленная стратегия очернения другого, то есть ты умышленно роняешь репутацию другого человека. Когда делает это невротик – это грех. А когда делает пограничник –
1: то это замечание просто.
3: Да. То он искренне верит в то, что он говорит. Он не понимает, в отличие... Невротик понимает, я говорю неправду, но я говорю так, потому что, ну, вот, я свои цели преследую.
1: Да.
3: Но когда говорит пограничник, он верит, что это так. Если ему сказали, что этот человек такой, и он действительно в это... он такой, и он с искренней верой это говорит. И ты не можешь его осудить за то, что он сейчас сплетничает. А на самом деле, если объективно посмотреть, то это может быть сплетничает. Это тоже относится к вопросу, почему я верю в то, что я верю, да? Очень интересно, потому что одно и то же действие, совершаемое людьми с разными уровнями организации личности, ты по-другому уже оценку этому даешь. Ты не можешь о пограничнике сказать то же самое, что о невротике. И вот Бог же на это все дело смотрит, он все вникает, он в этом всем разбирается, он это все понимает, и он каждому свой подход. В общем, жутко интересно, разнообразно.
1: Это интересно, и самое интересное, что Бог нас всех любит и принимает такими, какие мы есть.
3: Да, да, да, с нашими загонами, тараканами и разными уровнями организации
1: личности. Разными уровнями, да, но вот а нам как быть, потому что мы все со своими особенностями и с разным уровнем.
3: Да, вот это очень важный вопрос, очень важный вопрос. Попробуем о нем сказать несколько слов, что же делать. Вообще, возможно ли какая-то терапия, возможно ли исцеление, да?
1: Да, изменение какое-то. Да.
3: С точки зрения психологии, психологов, практики, психологической практики, то, конечно, невротики идут к психологу сами чаще всего, угу. потому что они сознают свои проблемы, свои, там, скажем, загоны. Пограничник просто так психологу сам приходит вряд ли. Если в случае только какого-то личностного расстройства, которое он может себе заметить, ну, может быть, там, панические атаки или еще что-то, да, ну, какие-то другие, мы не говорили о них, поэтому не буду перечислять, но может его привести родственник. Конечно, когда пограничник работает с психологом, особенно с христианским психологом, с человеком, у которого христианские ценности, который не отрицает вмешательство Бога, это очень ценно. Здесь такие консультации, такая терапия, она помогает человеку социализироваться, адаптироваться. Получается, что человек застрял на этапе развития, вот, да, в детстве.
1: Ну да.
3: Психика его застряла. Он физически вырос, а психика застряла. И в этих вот взаимоотношениях с консультантом, с психологом получается...
1: Человек растет.
3: Человеку помочь вырасти. Но самый главный фактор... Самый главный фактор исцеления – это взаимоотношения. Мы с вами сказали такую вещь, что человек – это плод взаимоотношений. Плод эмоционально значимых взаимоотношений с эмоционально значимыми для него людьми. И если вот эта вот травма, этот уровень организации личности, который сформировался у человека, он сформировался не за день, не за два, он формировался годами, годами. И еще не факт, что если человек... В 7 лет она у него сформировалась, эта психика, да, и что дальнейшая жизнь тоже она складывалась. Она либо усугубляла в этом же направлении, либо она как бы работала...
1: Исцеляла
3: и работала на восстановление личности. Мы должны понимать, что если травма нанесена путем взаимоотношений, то и исцеление может произойти только в рамках взаимоотношений. Это ключевой фактор исцеления. Взаимоотношения. И здесь не нужно питать иллюзии, что это может произойти быстро. Если это происходило годами, то и исцеление, хотя бы такое, какое более-менее, чтобы человек мог приблизиться к невротическому уровню, не организации личности, а способ социализации, построения взаимоотношений, да, то тоже нужны года. Нужно время, нужно регулярное, длительное время, в основе которой будет лежать именно вот общение, взаимоотношения, доброжелательность, принятие и потихонечку поддержка.
1: А с кем строите? Какие именно отношения?
3: Ну вот я пытаюсь к этому потихонечку подойти, да. То есть только в нормальных, долгосрочных взаимоотношениях происходит исцеление. Самые лучшие институты для, так скажем...
1: Корректировки.
3: Для взаимоотношений, да, если так можно сказать. Вот уже тоже мы говорили про естественную жизнь, не про неестественную жизнь. Самое лучшее, если это семья или церковь. Вот как ни крути, но нормальная семья или нормальная церковь, если человеку досталась нормальная семья... Нормальный супруг или супруга, не идеальный, но нормальный человек, понимающий, принимающий и помогающий, это лучшее место для терапии. Поэтому, если у вас, дорогие друзья, там,
1: если вы смогли найти такого человека,
3: если вам повезло, да. Слава Богу, аллилуйя, это лучшее, что может быть. Церковь, малая группа в церкви, это тоже, если досталась церковь, в которую ты приходишь, и ты чувствуешь эмпатию, ты чувствуешь принятие, ты чувствуешь... Да, есть рамки, для пограничника важно строить отношения в рамках, как мы сказали об этом, но ты чувствуешь принятие, ты не приходишь туда, где постоянно тебя тыкают, и ты грешник, ты... Ну, в общем, да, но ты чувствуешь принятие, и это ты попал, ты нашел такую церковь, это тоже великое счастье и великое преимущество. И вот еще очень важный момент, вот этим эмоционально значимым, эмоционально значимой личностью, с которой ты можешь строить взаимоотношения, им может быть и Бог. И не только может быть Бог. Если им является Бог в твоей жизни, это архиважно. Это очень круто работает. Мы говорили об отличии христианской психологии от нехристианской. Вот здесь ключевой момент. человек способен на выстраивание взаимоотношений с Богом. Способен. И он делает это невидимым и непонятным образом. Также с детства Бог пытается с человеком строить на его уровне эти взаимоотношения. И то, насколько человек откликается на эти взаимоотношения, от этого очень сильно влияет вообще становление его психики или исправление его психики, если, например, он был закрыт для Бога в определенный период жизни, и он открыл ему свое сердце в будущем. То есть это взаимоотношения, в которых мы можем размышлять над качествами Божьими характера, можем, произнося своими устами, хвалить Бога за то, каков он является. И вот в этой хвале происходит соприкосновение, грубо говоря, нашего уровня формирования личности, вот этого искаженного импринтингами разными, да, и святой Божьей сущности. И вот в этих соприкосновениях происходит исцеление. Поэтому исцеление – это всегда плод взаимоотношений, да? С родными, близкими, с церковью, с Богом. И это обязательно поможет.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии, на этих съемках. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, вам когда-нибудь приходилось слышать такое выражение «что посеешь, то и пожнешь»? Приходилось. Я думаю, что многим это приходилось слышать. Но что оно означает и так ли просто это утверждение? Занимаясь садоводством, огородничеством, наверное, каждый из вас рассчитывает на то, чтобы что мы посеяли, собрать это все дело в гораздо большем объеме. То есть посадили семечко, собрали плод. В прямом же значении эта пословица означает то, что посадили мы семена огурцов, мы собрали огурцы, посадили семена моркови, собрали морковь. Но что относительно духовной жизни? Рассчитываем ли мы на соответствие сеяния и жатвы, или в нашу жизнь вмешивается принцип домино? Наверное, каждый из вас видел такие ролики, где толкаешь доминошку, она толкает следующую, следующую, следующую, и так вот это вот завораживающее зрелище. Что закон Божий говорит о принципе домино? О вопросах проклятия, вопросах благословения. Давайте мы эти непростые вопросы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, а также молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
2: Всем привет.
1: Павел, привет. Итак, о чем вкратце мы сегодня будем говорить?
2: Об этом вкратце вообще не поговорить, честное слово. Вопрос серьезный. Попробуем увидеть определенную динамику, причем и хороших, и плохих процессов в нашей жизни. Кстати, не раз упоминается вопрос там, в духовной жизни. Ну, давайте снимем эти розовые очки духовности и подумаем о том, что духовность будет складываться из того, что происходит в реальной жизни. Поэтому не думайте, не разделяйте светскую сферу и духовную сферу. Все едино. Вы же единые личности. Поэтому вопрос принципа домино – это вопрос такой очень проникающий во все сферы. Если разберемся, значит, хорошо посеем, хорошо пожнем.
1: Отлично, спасибо большое. Ребята, вы тоже будьте активными. Вы можете задавать вопросы по ходу программы, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово.
2: Спасибо за слово.
1: Приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Итак, друзья, мы на территории реальности. Вот если закончится проект, вы в территорию нереальности попадете? Или все-таки реальность будет продолжаться? Или мы просто раскрываем некоторые законы, по которым уже наш мир устроен? А если ты их не знаешь, то кажется, что это что-то такое выдуманное, иллюзорное. А потом понимаешь, а нет, никаких фокусов, никакой магии. Все очень реально, практично. Сегодня тема «Принцип домино» или «Причинно-следственная связь как залог успеха». Но это очень... Реально насущный вопрос и для вас, для молодых людей, которые только начинают строить жизнь. Кто-то начинает строить жизнь или уже построил? Хорошо, так капитально. Кто в начале пути? Кто уже завершает путь? Ваше счастье. Но Соломон говорит, что конец дела лучше начала его. Но чтобы дойти до конца какого-то дела, нужно хорошо начать. Про хорошее начало вы тоже знаете. Это называется «на чем строишь?» Какой фундамент выбираешь? Если попадаются вам некоторая информация, там ролики на YouTube о неудачных стройках, сердце кровью обливается. Такой замечательный дом, так уже красиво отделан. Проблема была в фундаменте, и этот дом падает. Хорошо, что падает, немножко предсказуемо, и все успевают убегать. Но по жизни тоже может такая тема произойти, когда человек не озадачился вопросами вот в фундаменте, в основании, а потом происходит некое пожинание. И ну, сетование, прям вот разрушенные мечты, разочарования и так далее. Принцип домино. Само слово домино. На что-то похоже? Знаете ли вы это слово из других каких-то языков? Историки говорят, что домино как игра. Для начала сама игра, да? Она появилась, в Италию ее перевезли с Востока. Причем, когда эту тему затронул, первый раз прочитал, в Италию привезли с Востока и даже с Китая. А это было в 2020 году. Что из Китая благополучно в Италию привезли, и первая она пострадала? Ну, пресловутый коронавирус. Я потом думаю, ух ты, глянь, помимо того, что саму игру домино привезли, то еще и принцип домино привезли. Началось где-то там в селении Ухань на рынке и закончилось масштабным падением всей медицины из Италии и дальше всей Европы. В общем, принцип домино. Так вот, эта игра, она тоже носит интересное название, и в названии этой игры присутствует имя Бога. Домини. Это по-латински Бог. Даже есть такая... Ну, предположение, историческая зарисовка на тему, что монахи играли в домино. И вот они кладут костяшку, эту фишку домино, и говорят «Домини грациес», или «Благослови Господь», или «Благодарю Господа». То есть ассоциация в игре с Господом. Другая вариация, что кто выложил все эти фишки на стол, тот и господин доминус. Ну, не суть. В саму игру домино играть мы-то точно не будем, но принцип домино не касается игры. Вот дети, точки, там, рыба, вот это все. Нет, принцип домино совсем другой, и вы его тоже знаете. Он распространен и любят в него играть детки, когда ставятся просто эти фишки. И чтобы завалить всю эту картину, что вы делаете? Какое усилие направляете? На что? На первую доминошку. Последняя какая-нибудь по счету, 10-я, 20-я, 100-я, упадет не потому, что вы каждую толкали, а вы толкнули только одну. Этот принцип важно запомнить. Не всегда все в жизни происходит от того, что ты прямо на это повлиял. Вы можете ничего не делать. Уже работает, уже запущено. Может быть, оно запущено неделю, две недели, месяц, год назад запущено. И тут выстреливает. Это касается, допустим, вопросов здоровья. Вы любите плавать в море, загорать, купаться. И простая тема. Вы наплавались, вышли в плавательном белье, как положено, и стоите на ветру, обсыхаете, играете. Разок, другой, один день, другой, третий день. Такая простая мелочь, как мокрое белье, плавательное, на вас играет, действует потихонечку. Что происходит? Охлаждение. Все это накапливается. У девочек по одному сценарию, у мальчиков по другому сценарию, и потом, спустя время, ой, тяжелое простудное заболевание, а еще через какое-то время неспособность иметь детей. Еще маленький пример. Памперс. Вообще-то не памперс, а подгузник. Памперс — это лейбл. Ну, теперь мы так все называем. Чтобы себе облегчить жизнь, родители закупают горы этих самых подгузников. Более того, когда поздравляют молодую семью, конвертик дарят, это вам на подгузник, ну, на памперс. Слышали, да? Видели? Поздравляем на памперсы, да? Молодую семью на памперсы. Спасибо, молодцы, это мина замедленного действия. Ребеночку надевают памперс. Он благополучно и комфортно себя чувствует, потому что реклама сказала, что попка дышит. И вот такая дышащая попка год-другой проводит в тепле. И что? Не показывать на себе? Все в этом проходи. Не доказано? Доказано уже. Ну, родители, кто предметно сталкивался, наблюдали. Значит, происходит перегревание у ребеночка, выстреливает через 10, 15, 20 лет. Проблема. Грамотный же родитель будет вкладывать не в подгузники, а просто немножко жертвовать своим сном и тренировать своего ребенка, ходить, значит, показывать свое желание родителям. И... Из-за этого происходит невероятная экономия семейного бюджета. Не надо покупать огромное количество подгузников. Ребенок сам показывает, мама реагирует. У меня эта жена делала где-то с третьего дня, еще раз я не говорю, дня появления ребенка на свет. Я не представляю, какие суммы мы сэкономили за вот воспитание трех детей, не тратя на подгузники. Просто немного бдительности, немного жертвенности. Не так, чтобы ушатали свое здоровье или не высыпались, ничего. Но я это испытал. Мои дети этот этап прошли уже, все, они выросли. Но это просто, ну, благословение финансовое. Почему? Немножко жертвенности, немножко благоразумия. Давайте подумаем, как это все запустилось изначально, как это все пошло. Однажды была история на планете Земля, когда Господь говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, поэтому их плоть, ну, они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Напомните, что это за сюжет, что это за событие в истории планеты? Это время, ну, где-то 1500 лет после сотворения нашей планеты. За 1500 лет человечество от стадии «хорошо весьма» доходит до того момента, о котором мы с вами, говоря о Боге любви, Бог всепрощения, Бог, отдающий жизнь за детей своих, говорит: «У меня нет никакого рецепта по обращению к этим людям, по общению с ними, по исправлению и так далее, кроме уничтожения». 1500 лет. Представьте себе вот эту прогрессию. От того, что просто что-то сделал и Адам с Евой неверно, и как, что из себя представляет человечество во времена Ноя. Бог говорит: их мысли и действия – все зло во всякое время. Вот вам вот эта картина. Запоминаем этот урок. Потом происходит, соответственно, потоп, и вот Бытие 8 глава уже говорит о другой картине мира. Бог говорит так: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето, зима, день и ночь не прекратятся». Поэтому причинно-следственная связь, которую мы с вами можем видеть везде и во всем, Бог ее изначально уже Ною сказал. Будет сеяние и жатва. Ну, холод и зной, зима, лето, понятно, но вот сеяние и жатва – это принципиально. Мы запоминаем этот принцип – сеяние и жатва. Потому что, ну, этот самый принцип «что посеешь, что и пожнешь», он не такой простой. Давайте разбираться. Причинно-следственная связь – это связь между явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, при определенных условиях порождает другое явление, называемое следствием. Однако, как правило, не бывает просто одной причины и одного следствия. Чаще всего бывает одна причина и много следствий. Если вы обратитесь вот к тому тезису, о котором говорит человек, давайте посмотрим, как это, об этом еще и Павел описывает, вы увидите, что сеяние и жатва – это не совсем то, что ты посеял, и то, что ты обязательно пожнешь. Это не одинаковые вещи. Ну, посмотрим некоторые рассуждения от апостола. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет чье бремя? Свое бремя». Кстати, когда вы соприкасаетесь с христианством и думаете, что Христос предлагает вам нести его крест, неверно. Никогда Иисус не предлагает нести его крест. Он говорит: отвергни себя, возьми какой крест? Свой крест. Вот запомните. Запомните, друзья, что в нашей жизни нам приходится нести свой крест. И вот этот крест – это как раз часть вот этого принципа домино или принципа сеяния и жатвы. Причинно-следственные связи. Крест зачастую – это то, что я пожинаю из-за того, что я немало посеял. Некоторые люди, расслабляясь, приходя к вере, говорят: ну все, я сейчас помолюсь, давайте молиться, чтобы у меня все устроилось, чтобы у меня все было хорошо. Пусть меня Господь благословит. Господь благословит, но это не значит, что Он отменит причинно-следственную связь. Это не значит, что Он из твоей жизни абсолютно уберет крест. Не надевайте розовые очки христианства такого гламурного, интересного и бессмысленного. Смысл в том, чтобы нести свой крест. Этот крест бывает тяжелым, бывает трагичным. Маленький пример. Крест, который иногда приходится нести, и даже иногда не понимая, почему. Небольшой рассказ о своей жизни. В моей семье, родительской семье, в 79-м году родился мой старший брат. Из-за того, что роды были тяжелыми, и врачи, понятно, Советский Союз, окраина страны, Архангельск, они допустили ошибку. При родах они наложили щипцы на голову. Они сдавили голову, они травмировали ребенка. В течение 3 или даже 5 суток он был без сознания, но выжил. Но без последствий это не осталось. Представьте себе первенец в семье верующих, без пороков, без всякой причинно-следственной связи, которая бы указывала на то, что это вина. Этого нет. Но такая трагедия происходит. Матушка молилась, переживала, просила оставить. У Бога просила жизни. Бог оставил жизнь. Но это история жизни человека с огромным букетом инвалидности. Это первая группа инвалидности. Это невозможность говорить и так далее, и так далее. ДЦП, ну, просто невероятный букет. В этом году исполняется 42 года моему брату. До сих пор он живет. Это забота, переживание для семьи. Это крест семьи. Я понимаю, что вот эта причина, которая случилась, можно найти какие-то объяснения, но это явилось причиной какого-то другого следствия. Следствие воспитания, влияния, ощущения боли, сострадания и так далее, которое повлияло на семью. И несмотря на то, что это трагедия в моей семье, для меня это небольшая панацея от эгоизма, от гордости, от эгоцентричности и прочих вещей. И то я понимаю, насколько я порочен, насколько я несовершенен, но вот рядом со мной человек, который пострадал и жизни не видел, ну, отрезвляет, понимаете? И получается, что его инвалидность повлияла на меня. Я как будто бы один человек в семье. Это крест. И Господь говорит, неси крест. Ты что думал? На земле, если ты с Господом, у тебя все шоколадно, красиво? Так не бывает. Надо спокойнее к этому относиться. Испытывает себя, несет похвалу, будет иметь похвалу в себе, а не в другом. Наставляемый словом, делись всяким словом с наставляющим. Следующая идея. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Самое главное. А куда ты сеял? Смотрите, принцип. Сеяние жатва. Что посеял, то и пожал. Но вопрос, а где ты сеял? Если ты сеешь в мире, в каком-то светском обществе, в дружеском коллективе, ну иди пожинай там, где ты сеял. Я вот добрый, я тружусь, я хороший, я вот это... Вопрос, ты куда сеял? Люди не всегда задают этот вопрос. Человек приходит домой, ну, самая бытовая семейная ситуация. Да я пахал на работе, я 12 часов у станка и так далее. Но это ты там пахал, а на дом, на семью у тебя времени нет. Ты можешь от семьи получить бонусы? Нет, ты в семью не вкладывал, ты в семью максимум принес денежные знаки. Как ты можешь ожидать, что в семье будет мир, покой, благополучие, понимание, все на цыпочках? Это что за тирания? Ты там сеял, иди пожинай у начальника. И так и происходит. Люди пожинают на работе, а в семье раздрай. Сколько таких воспитанных детишек, которые при живых родителях, при хорошей упаковке, ну, финансовой, все нормально, благополучие, вырастают моральными уродами. Почему? Не было вложений в этих детей ни папы, ни мамы. Все на работе, все заняты, надо детей кормить. И что мы получаем? Эти моральные уроды не от нищеты, а просто от безнаказанности, от безразличия, от грубости по отношению к другим людям творят насилие, разбиваются на дорогах, мучают животных, мучают других людей и так далее. А потом все это еще и в Инстаграм, в Ютуб. Обилие моральных уродов. Почему? Сеем в другом месте. Пожинания не происходит, жатвы нет. Вы должны этим озадачиться сегодня, потому что вы выбираете место, где будете сеять. Если вы слишком много посеяли в мире, а потом я хочу в духовной жизни плодов. Почему у меня нету плода духа? Да ты не сеял там. Ты много делал, ты был профессионалом, ты что-то тратил, ты прям впахивал, молодец. Но это было там и там и там. Не здесь, не в духовной жизни, не в семье, не в дружеском коллективе, среди единоверцев. Подумайте, где ты сеял, чтобы потом там же и пожинать. Это очень правильный смысл. Но еще одна характеристика причинно-следственной связи, уверен, вы понимаете, что принцип домино – это распространение реакции по цепочке. Ты действуешь в одном месте, а по кругу, по какой-то, значит, схеме вылетает в другое. Ну, вот классическое определение – распространение по цепочке определенного явления под действием какого-либо фактора, который влияет на какой элемент цепи? На первый. И вот сложность бывает в связи с тем, что в мире, где все должно быть в динамике, в прогрессе и в развитии, каждая следующая доминошка не остается той же. Понятно, что есть картины, когда рисуют одинаковыми доминошками. Ну, видели, да, там прям чудо. Я представляю, сколько времени они потратили, чтобы нарисовать картину доминошками, и эта картина полностью изображается, когда происходит это самое падение. Первый опустил, и все. Но в мире чуть сложнее все. Помните, вы сеете не для того, чтобы положить в землю зернышко и потом выкопать это самое зернышко. Представьте, два ведра картошки весной принесли, копали, значит, сажали осенью. Да тоже два ведра. Ну, глупо, правда? Некоторые даже за тем горохом, который вырос после лета, даже не приходят, потому что выкапывать нечего. Мы сажаем почему? Мы хотим большего результата. Поэтому многие действия в жизни, они развивается именно по этому принципу, когда следующая, каждая следующая доминошка больше предыдущей. Есть этот принцип, его исследовали многократно. Это называется эксперимент Уайтхеда. И один физик из экспланатории города Сан-Франциско в 2001 году повторил. Ну, потом на Ютьюбе тоже вот недавно... Ну, многие, наверное, блогеры повторяют. Кто-то делает там картонные, ДСП-шные и прочие доминошки. И показывают, как это работает. Задача всего лишь в том, чтобы первую доминошку сделать, допустим, 2 дюйма, ну, вот такую маленькую, стандартную доминошку, каждую увеличивать в полтора раза. На 10-й фишке рост получится примерно с большого баскетболиста. Ну, Мэджик Джексон, допустим. 18-я доминошка – это уже Пизанская башня.

о Священном Писании. Вы должны вспоминать сюжет, который происходит с Адамом и Евой. Эта история, опять же, стара как мир, мы все ее знаем, но к ней нужно возвращаться вновь и вновь, потому что это основа Библии. Это фундамент. Ты, если не понял, что в Эдемском саду произошло, и не разобрался и тысячекратно, то ты будешь все время ошибаться в чтении всей остальной Библии. Поэтому повторяйте эти идеи. Адам с Евой, их доминошка маленькая. Ну, не 2 дюйма, может, какой там плод был. Ну, 20 сантиметров, 30 сантиметров, какая-нибудь такая увесистая груша, ананас, что там на дереве не сорвали, тыквы. Сорвали, съели. Ничего страшного. Ни кровопролития, ни скандалов истерики, ни мордобоя, ничего страшного. Всего лишь маленькая доминошка. Но возникает, они же биологические существа, они живые, они рефлексируют. Начинается реакция, страха. Что они начинают делать? Они бегут в кусты, начинают обрывать лихорадочно листво, начинают шить. К ним приходит Господь, говорит: где вы? Я убоялся. Что такого? Ты всего лишь маленькая доминошка. А я убоялся. Почему? А не ел ли ты? Ня! И понесла я какой-то детский сад. Жена, которую ты мне дал, вот змей, которого ты создал, вот это все. Бунт. Непризнание. Понимаете, ты съел, ну, уронил доминошку, съел плод. Скажи, я согрешил, я вот это сделал. Этого не происходит. Происходит оправдание, происходит нагнетание. Ну, вспомните себя, когда вы вдруг начинали что-то сочинять и завирались. Было такое? Кто позволял себе по детскости так завираться? Ну, правильно, это атрибут детей, всех, это характеристика всех детей, поэтому, ну, обидно, что это было, но уж данность такая есть, никуда не деться. И вот происходит это с Адамом и Евой. Вроде ничего такого страшного как бы, ну, внешне не происходит, мы только духовный смысл находим. Но, извините, Господь говорит, теперь, чтобы хоть как-то продолжать с вами хотя бы вот как-то общаться, и даже вы между собой, вы еще Бога не видели, вы уже друг от друга, муж и жена друг от друга пытаются скрыться. Что такое? Вы и так с друг другом спите, вы познаете друг друга. Что такого стеснительного? А они начинают стесняться. Это ненормально. Ты ж за нее, она тебе жена, ты за нее вот это... Стыдно. Я убоялся, вот фикусом прикрылся. Бред. Потом они уходят из рая. Господь говорит: нельзя, если они сейчас возьмут дерево жизни, они же вечно будут это творить. А Господь знает прогрессию. Они, Адам с Евой, еще не знают. А что так сложно? А что нельзя как-то так быстренько уладить? Нельзя. Потому что пошел принцип домино. Рождаются 2 ребеночка, Каин и Авель. Авель более-менее адекватный, покладистый, праведный. А Каин закусывается. Что с ним происходит? Поникло лице, а потом умышленно зовет брата в поле и убивает его. И дальше динамика. Мы почитаем всего 6 страниц Библии, и к чему мы приходим? К тому самому потопу, когда Господь говорит: 1500 лет, потенциал жизни лет по 800-900, а адекватного разговора вообще не получается. Ни жертвоприношения, там, ни какой-то религии спасителя, ничего не получается. Все надо уничтожать. И Господь это не один раз делал, один раз... Позднее была такая история с народом израильским. Они настолько уже с ума сошли в поведении. Господь говорит: отойди, я сейчас их уничтожу, а от тебя, Моисей, произведу новый народ. Только благородство Моисея сработало, что Господь не уничтожил Израиль. Он хотел, говорит: я уничтожу, от тебя новый народ произведу. Отложим, так сказать, этот выход и развитие еще там на несколько столетий, пока они не расплодятся и так далее. И Моисей говорит: нет, и меня уничтожь, все, но только, пожалуйста, ради тебя, ради имени твоего. Конечно, за всем этим стоит Господь, но поймите, насколько коварен грех. Поэтому в своей жизни, когда мы позволяем себе такую фразу: ну, есть у меня грешок. Молодец, доминошка пошла. Она уже падает. И сколько раз ты этот грех повторял? Доминошка падает. Тебе любой психолог пропишет, что любой грех повторяемый, там, вредная привычка, она прописывается где? На уровне нейронных связей, она закрепляется. В следующий раз ты об этом даже думать не будешь, ты так и сделаешь. И тот, допустим, человек, который себя не умеет контролировать, один раз не контролирует, другой, третий, потом что он делает? Да он просто хватает за что-нибудь и убивает. Тоже бывают случаи такие, да, в нашем обществе? Просто неадекватный человек в приступе, ну, каком там, в состоянии аффекта.
Ну, это ж человек был. Ну, неужели подумал? Нет, не подумал. Почему? Доминошки нападали, накопились уже все. Уже Эйфелева башня, уже

0: Эверест перешел и так далее. Та же самая пандемия. Год назад мы сидим, 200 заболевших в городе, там 300, ну страшно, да, все. 20 тысяч не хотите? 30 тысяч заболевших, сколько похоронили? Пожалуйста, вот за год вам принцип домино в масштабах всей планеты. И где-то приняли неправильное решение, в некоторых странах приняли неправильный протокол реакции вот на эту пандемию. И потом, спустя несколько месяцев, говорят, мы ошиблись, мы неправильно, у нас все, полный локдаун, у нас падение медицины, обрушение просто в хлам и так далее. А за всем этим жизни людей. Если они не погибли, они пострадали просто от самой болезни и от последствий болезни. Еще раз. В нашем мире сегодня работает невероятно этот принцип домино. И мы должны его с вами видеть. Таким примером, еще раз, семейным, потому что это вас касается. Опять же, я обращаюсь к Библии, потому что лучше, чем библейские примеры и сюжеты, вы не найдете. Просто не найдете. Это сеяние Иакова и жатва Иосифа. Сколько детей у Иакова было? Давайте, сколько сыновей было? Детей у него было даже не 13, а еще больше. Там и дочери были. 12 сыновей. Сколько у него жен было? Да, надо увереннее отвечать. 4. Ну, как бы 2 официальные, с которыми прям в ЗАГС ходил, 2, которые просто так через постель. Наложницы. По-современному любовница или сожительница. Кто-то более продвинутый говорит, это гражданский брак. Ага, сейчас. Это сожительство. Не называйте вещи, не путайте вещи. У него 4 жены. Знаете, почему запускает или в свою семью Иаков проблему? Первый раз, когда он женился, он был под шофе. Настолько, что не разобрал, какую жену ему дали. Разобрал только утром. Ты 7 лет любил, ухаживал, заботился, вкалывал, просто убивался за эту женщину. Тебе ее дают ночью, ты всю ночь не можешь разобрать, что это за женщина. Утром пропажа обнаружилась. Ну, как бы не пропажа, а подмена там. Потом вторая женщина, потом наложница. Он идет на поводу, они делят постель своего мужа там за счет яблок и так далее. Бред. Кто управляет своей семьей? Иаков, ты глава семьи. Вот эта вся атмосфера, которую он создал, это он же хитрец, это он же проныра, это он папу обманул. Чувствуете? Кто это все сеял? В итоге Иосиф, родившийся в этой семье, и вдруг по Божьему откровению говорит, папа, а вот они, братики, там плохо сейчас себя вели. Ну, стучит так, постукивает, как любимец. Это тоже логично. Тоже проблема, папа обеспечил. Нарожал детей, люби всех одинаково. Или хотя бы не выделяй. Они и так, детишки эти, с уязвленным самолюбием, им тяжело. Чувствовать, что ты сын не основной жены, а служанки. Представьте, какой комплекс у ребят был. У Дана, Нефалима, Гада, Асира. Это же не просто имена, это такие же личности, как мы с вами. И у них чувства тоже есть. И на эти чувства глубоко наплевали папочка с мамочкой, с мамочками. Почитайте, как там атмосфера в семье складывалась. А потом Иосифу дается по благословению сон, он это по наивности озвучивает. Тут и досада, и агрессия. Симеон говорит, надо его убить. Пытаются, прям уже хотят убить, благо Рувим вмешивается, Иуда корыстный, говорит, давай продадим. Просто представьте себе ощущение Иосифа. 10 братьев тебя продают как вещь. В принципе, хотели бы, убили бы. Как вещь. Без перспективы. Господь не говорил, ты поверь мне, ты пойдешь, у тебя такая судьба. Ничего, ничего не знает. Просто какой-то сон про поклонение там чего-то. Представьте себя на месте Иосифа. Кому спасибо? Папа. Но папа, помимо вот всей этой плохой ситуации, помните, сеяние – это и плохое, и хорошее. Когда вы сеете в огороде, там, картошечку, свеклу, морковочку, вырастает не только хорошее, вырастает плохое. Репейничек посадите, вот такой куст, вот такой ствол у этого репейника может быть. За один сезон только, да? Но, слава Богу, Иаков сеял и доброе. Иаков посеял в сознании Иосифа добрые семена, знание Бога, чувство, что ты ходишь пред Богом, страха Божьего. Иосиф идет в Египет, тоже начинает сеять, в виде чего? Верность, принципиальность, трудолюбие, честность, целомудренность. Не спать с кем попало и не петинговать и прочее. И в итоге через несколько лет он становится премьер-министром Египта и спасает всю свою семью, всех любимых своих братьев, папу, маму уже нет, и весь тогдашний мир, который вокруг Египта. Просто представьте себе масштаб. Почему? Сеял. Что он такого делал? Да сеял чуть-чуть. Он даже не в госаппарате сеял. Что он делал? Трудишь, метешь, мети красиво. Убираешься, считаешь, считай правильно, а не так, чтобы тебе в карман перепадало. Просто. Доминошки маленькие, вот такие, какие он сам может построить. А следующие доминошки, за них отвечает Господь. Ты делаешь маленькую доминошку правильную, толкай ее, запускай хорошую. Господи, можно? Можно. По писанию, по закону. Запускай домино. Следующие будут выше. Но они, может, даже не от тебя. Господь там фараону сон даст. Господь даст памяти виночерпию. Это уже Господь отвечает. Некоторые люди говорят, как я это делать? Я вот не знаю, это риск, я переживаю. Ты верующий вообще в Бога? Ты Бога хочешь испытать? Бог прямо говорит, испытайте меня, я сделаю для тебя. Но ты сделай свою часть достойно, доминошку правильную запусти в правильном направлении и с хорошими мотивами. Все. Дальше я сам сделаю. У Иосифа это получилось. И многие из героев Библии, не надо акцентировать на печальные вещи, на хорошие, они многие справились. Поэтому мы имеем список героев веры. Вдохновляйтесь, воодушевляйтесь тем, что такие же люди из плоти и крови даже в худших ситуациях справились. Причинно-следственная связь. Сеяние и жатва не отменяется, обязательно работает. Сегодня, давайте прямо навскидочку, какие сферы вот ваши насущные нужно помнить принцип домино, чтобы переживать, молиться об этом, планировать и так далее. Какие сферы? Ну, допустим, семейные отношения надо? Да, да, да. Сеять в ночь перед экзаменом тяжело, правда? Когда надо сеять? Всю сессию. Нет, весь семестр. Кто в сессию начинает сеять, то обычно заканчивается дело коррупции, правда? Еще момент. Воспитание. Вы можете, допустим, обозначить в себе уже какие-то слабости, которые закрались у вас вот в процесс, пока вы воспитывались? Очень важно. И сказать, это моя слабая вещь, так надо себе в будущем избрать такую ситуацию, чтобы вот это со мной не сыграло злую шутку. Я, допустим, тепличное растение. Я понимаю, что я слаб, я привык к комфорту. Меня родители прям на ручках носили, любили и так далее. Мне надо чуть жестче к себе. Специально создавать условия, чтобы я не изловущился, не скурвился. Потому что я эгоист. Ну, любой человек эгоист. А я еще и с воспитанием. Родители хорошие, добрые, а я вот... Надо себя немножко поприжать. Когда вы эти вещи понимаете, вы становитесь людьми трезво глядящими на этот мир и на самих себя. Поэтому одна благая весть, она тоже из Евангелия говорит о том, какой может быть результат. Смотрите, помните, 57-я доминошка – это уже до Луны. Теперь смотрите, что говорит Библия. Плод, семя упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, принесло в 30, в 60, иное 100 крат. Вот это нужно понять, друзья. 30, 60 и 100 крат. Бог сказал вот эти цифры. Я думаю, что Господь просто так цифры не говорит. Намек. 30, 60, 100. Это много, это масштабно. Поэтому сеете доброе, рассчитывайте на добрый результат. Он прилетит, даже не будете ожидать. Ух ты, я не думал, что так получится. Это приятно. Мне было так не раз такое наблюдение. Что-то делаешь, такой мелочь, казалось бы, ни о чем. И вдруг человек приходит, начинает тебя благодарить. Да я просто так. Ой, нет, это для меня было так важно. Вот тебе подарочек, вот тебе забота, вот тебе какие-то радости и так далее. Так я ничего такого серьезного не делал. А благодарность большая. Почему? А я доброе сделал. Маленькое, но доброе. 30, 60, 100. Запомнить. И последний урок, который приходит из закона Божьего. Вы его знаете. Причинно-следственную связь Господь отразил в законе Божьем. Это вторая заповедь. Помните ее обязательно. Я Господь Бог твой, наказывающий детей за вину отцов. До какого рода? Третьего и четвертого. Вот ты, личность, ты, вселенная, за тобой твои дети, может быть, не один, это род. В роду может быть несколько детей, да, вот в этом поколении. Потом внуки, правнуки, четвертый род. Теперь представь, какое это количество. Если вы многодетную семью хотите создать, как я мечтал в детстве, 6 детей, пока только половина от мечтаний. Это много, это реально много. И это наказание. Но есть другая часть. Тоже причинно-следственная связь. Принцип домино. Творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Понимаете, классно как. А теперь калькулятор берите или сами в голове посчитайте. Насколько тысяча больше, чем четыре? Молодец, давай зачетку. Пять по высшей математике. Вышняя математика. Это всевышняя математика. Друзья, Господь в 250 раз больше желает благословлять, чем наказывать. Поэтому вот эту первую часть вы ее знаете, но из этого вывод не делаете. Вывод делаете из того, что Господь любит и благословляет тех, кто просто взаимно к нему относится. Это радостная весть. Причина – следственная связь. Принцип домино. Им можно вооружиться, можно сеять хорошо, пожинать еще лучше, потому что Господь любит благословлять больше, чем наказывать, в 250 раз. Мне эти цифры нравятся. Да будет Господь прославлен за этот принцип, который работает по лучшему сценарию. И вам в этом благословений.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы зачитаем тебе некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Есть такие моменты, когда человек пожинает свои плоды, а есть, когда он пожинает и чужие? Случайные проблемы, которые валятся на голову, и они никак не связаны с тем, что человек сеял. Почему такая несправедливость происходит?
0: Только потому, что мы часть этого мира, и дети Адама, Евы и всех поколений, включая наших родителей. Поэтому важно трезво взглянуть на свою жизнь и понять, что даже если ты из христианской семьи, семьи верующих и очень добрых, хороших людей, а всегда родня, там предки всегда хорошие, святые люди, помним, все согрешили, лишены славы Божией, все люди со слабостями, эти слабости имеют последствия. Последствия сколько? До третьего и четвертого рода. Лев Толстой замечательно сказал, люди наказываются не за грехи, а самими грехами. Поэтому если какие-то прародители ваши допустили грех, ошибку какую-то, она очень разная, там, начиная от образа жизни или создания семьи, заканчивая выбором места жизни. Кто-то неудачно выбрал место жизни, и потом все последующие поколения мучаются там где-то, как заложники, да? Ну, это наша земля, мы не можем отсюда уехать, и страдают. Ну, так на Донбассе было в 2014-2015 году. Некоторые семьи хотели уехать, а старшее поколение говорит, ну откуда, как мы уедем, у нас здесь предки и, значит, наши могилы наших отцов, мы не поедем. Более молодые дети, ну, даже уже взрослые, остаются с престарелыми родителями, мина прилетает, погибает вся семья. К чему этот патриотизм никчемный? Зачем? Как гражданское население просто получить мину? Да вы уедете. Зачем оставаться в зоне боевых действий, если только потому, что здесь могила отцов? И так какая-то бабулечка ушатывает своим решением своих детей. Это реальные случаи, печально, слезы, ну, что, уже не исправить. Значит, вот эта несправедливость, кажущаяся, она преодолевается. Помните, Господь благословляет любящих Его. То есть ты определил, понял слабое место и молишься об этом, принимаешь и работаешь над этим. Но пытаться, опять же, играть в справедливость, пойми, сравни себя с законом Божьим и с Господом Иисусом Христом. Права на то, чтобы у тебя была безбедная и счастливая жизнь, у тебя нет. Со времен Адама нету человечества права на счастливую жизнь. Все, забудьте. Бытие об этом сказало. Проклят человек, проклята земля. Все, беда. Поэтому нам нужен Христос. Поэтому за него держаться надо. За благодать надо держаться. За любовь, за веру. Мы должны вот это понять, что вот это там верьте, любите, надейтесь, это не было таким лозунгом. Это насущно. Выжить просто можно с помощью этого.
2: Ну вот ты уже частично ответил на один из вопросов, который тоже пришел. Это справедливо ли в этом принципе домино детям быть наказанными за вину отцов? Где же Бог? Бог же любящий, где справедливость?
0: Бог любящий, и Он восстанавливает справедливость. Нам кажется, что справедливость должна быть в нашем поколении, она будет просто в глобальном. И когда совершится глобально, и мы дождемся, и вот за время своей жизни не сломаемся, то мы просто войдем вечно и скажем, Господи, спасибо, я хоть потерпел, я страдал, я вхожу в радость. Еще раз, мы меряем все земными категориями, а Библия предупреждает, кто надеется на Христа только в этой жизни, он несчастнее всех человеков. Да, детишкам придется пострадать, но это временно. Поверьте, это временно, это тяжело принять, но это смирение просто. И опять же, не Господь источник, это человек. Все пройдет в свое время.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии?
3: Такой вот вопрос. Странный. Можно ли избежать эффекта домино или избежать этой следственной связи? Ну, к примеру, допустим, я что-то сделаю, мне дальше жить страшно будет. Мало ли, как это обернется мне в будущем.
0: Ну, конечно, надо... Смотрите, доминошки начали падать, если в определенный момент поставить ручку, дальше доминошки падать не будут. Понимаете? Ну, вот надо ручку поставить, но это требует большей оплаты. Маленький пример. Как Захей на эту тему сработал? Он говорит так, я виноват, исправлюсь, и как я исправлюсь? Кого обидел, воздам вчетверо, а половину имения раздам нищим. Он не просто только компенсирует, он еще себя избавляет от того, чтобы не акцентировать свое сознание на богатстве. Он себя просто собственным решением ограничивает. Половину имения раздам нищим. Вот это классная модель. Он ставит препятствия на пути к обогащению, на пути к любви к богатству. Это здорово. Такой сам себе укольчик сделал, можно сказать, прививочку. Это, ну, думайте об этом. Здесь очень много сюжетов можно разбирать, конечно.
2: Следующий вопрос. Существует ли карма? Что об этом говорит Библия?
0: Карма плюс круги сансары и прочая тема восточная. Ну, иногда мы используем эту фразу. Плюс один к карме, кто лайк поставит, да, или репостнет. Или судьба не судьба. Это чисто сленговое. Оно с верой не связано. Ну, лучше, конечно, воздерживаться от этих слов из восточных религий, потому что они влияют. Нету кармы, нету судьбы. Мы сами все вот... Что мы делаем, это все и складывает нашу судьбу. Судьба — это не предначертанное нечто, а судьба — это то, что мы получаем как следствие выбора. То есть причинно-следственная связь — это, в принципе, и есть та самая судьба или карма, если уж на то пошло. Да, карма. То есть ты пустил хлеб свой по водам, вернулась. Но, опять же, не используйте это слово, иначе заблуждение будет возникать. Я бы, скорее, вот принцип домино использовал в терминологии, как в Библии. Да? Сеяние — жатва, плюс... посеешь ветер, пожнешь бурю. Помните эти слова.
2: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
4: Да, Павел, у меня такой вопрос. Вот вы говорили про людей, которые в состоянии аффекта совершают какие-то поступки ужасные и могут потом еще раз их повторять.
0: Да.
4: Вот представим ситуацию. Мой молодой человек мне изменил или ударил. И затем он просит у меня прощения и говорит, что я изменюсь, больше такого не повторится, прости меня, прости меня. Стоит ли мне его прощать?
0: Угу. Песенка вспоминается детская. «Я больше не буду, я больше не буду». И это только слова. Сказать слова несложно, если еще, как говорят, метла подвешена, да? Человек может красиво все сказать, цветочки купить. Есть действия, которые подтверждают эти слова. Вы должны... очень проявить мобилизацию и бдительность. Не то чтобы прям фобия, не должно быть фобии, но должна быть бдительность, трезвость. Ваша задача — увидеть динамику изменения. Если человек ведет себя агрессивно, если он говорит, я изменюсь, я тебя бить не буду, а садится за компьютерную стрелялку и 5-7 часов рубится дальше в онлайне, все, труба. Человек зависимый не будет справляться с насилием. Он зависим от компьютера, теперь в этой зависимости он уже неадекват. Он будет бить, сколько бы он ни обещал. Если он там злоупотребляет алкоголем и так далее, не может с этим справиться, но дает обещание любви, заботы, и там, я там детей буду на руках носить. Нет, если ты не справился с курением, с алкоголем, ты нормальных детей не зачнешь, не родишь, поэтому не надо сказки про то, как ты сильно любишь своих детей. Справляйся со своим организмом, борись, и, там, бейся головой, иди в реп-центр, но это судьба твоих детей. Для женщины это тем более критично, поэтому парням... курящую девушку или злоупотребляющую алкоголь потенциально даже не можете рассматривать как мать для своих детей. Это физиология, это биология. Да, если балуются так, все половые клетки уже ушатаны. Вот вам причинно-следственная связь. А потом, через год-другой, вы будете причитать, «Господи, почему у меня ребенок больной?» Глупая мода, постоянные простуды и вредные привычки, и потом, через десяток лет, мы получим состояние нации. У нас огромное количество девчонок родить не могут. Организм не справляется, потом они идут на эпидуралку, потом идут на искусственные роды и так далее. И ребенок получает ушатанный организм. Ненормальных родов, после кесарения тоже слабые и так далее. Я просто эту тему очень хорошо знаю, детей сам рожал почти, поэтому понимаю, насколько это значимо.
4: А, подождите, вы не ответили на вопрос насчет измены. Если он мне изменил, я...
0: И исправился. Допустим, все исправилось.
4: Нет, он только обещает, что он исправится. Но я этого пока, ну, я не знаю, изменится он или нет. Вот он вчера мне изменил, сегодня просит прощения, что изменится. Мне стоит ему доверять? Люди меняются?
0: Люди меняются, но в этом вопросе вряд ли. Во-первых, вы были... так, изменил. Изменил чему? Брачному союзу?
4: Ну, допустим, да. Переспал с другой, грубо говоря.
0: Сейчас видите, в чем проблема? Сейчас парадигма этого мира. Переспал с другой, но такой же подругой, как вы. С вами у вас никаких брачных отношений. Это не брак.
4: Ну, а если мы в браке?
0: А если вы в браке, Писание есть. Брак аннулируется, если есть прелюбодеяние. Вы можете быть свободны. Но если вы сильно любите и готовы прощать, это благородно, это Господь хвалит. И если действительно раскаяние, такое раскаяние, как в Библии, вот Сихем, да, раскаялся, говорит, все, умираю, дайте мне ее в жены. Ну, не вопрос. Бог милостив. Если христианин способен прощать, так же, как Давид прощал Саула, здорово. Респект, все. Но чаще нет. Чаще нет. Трезвее смотрите на жизнь. Вам цените свою жизнь просто.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли остановить доминошку?
0: Скорее нет. Еще раз. Принцип домино в том, что она запущена. И надо понимать риски, начать предвидеть. Поэтому, ну, хорошо, маленький пример. Как Давид предвидел принцип домино в своем царствовании? Он призывает Соломон, уже умирает, говорит, все, я умираю. Значит, Давид понимает, что царство будет разделено. Ему Господь сказал, раз ты такое действие совершил, финиш, будут последствия. Во-первых, четырех сыновей похоронишь, а во-вторых, царство твое будет отдано другому. Но Давид понимает, зовет Соломона и говорит, ну, благословляет, там, наставление, и потом, не оставь Иоава, не оставь его до старости, не оставляй, это отмороженный человек, а эти сыновья Саруи им не столько навредили за мое царствование, реши с ним вопрос. Семея вопрос не забудь. И в итоге, когда Соломон заходит на престол, он получает наставление своего отца и тем самым усиливает свое царство. Если бы Соломон не убил Иоава и Семея, там конкретный сюжет в третьей книге царств, царство могло еще раньше ухнуть. Оно ухнуло, и причина, опять же, проблемы самого Соломона. Но если бы Соломон был принципиален и не женился тысячекратно, помните, его царство либо еще позднее, то есть откладывание произошло. Доминошка откладывания работает. Ниневия. Через 40 дней Ниневия будет разрушена. Почему? Да они никакие. Вот во всем мире самые страшные, агрессивные нации вот на тот период времени. Каются. Что получается? Доминошки замедлились. Это поколение живет нормально. Через столетие Ниневия уходит вообще в небытие. Разрушают, уничтожают. Но это другие люди. А те отложили доминошку. Почему? Слово Божие надо слушать. Работает, оказывается.
2: Спасибо. Еще вопросы были?
5: Скажите, а можно ли как-то провести диагностику своей жизни? Как-то выявить этот ряд доминошек, который не совсем очевиден?
0: Слово Божие. Апостол Павел говорит, совет очень четкий. Вникай в кого? Только в учение?
2: В себя.
0: В себя. К сожалению, берут этот совет психологи и говорят, надо там разобрать свой внутренний мир, постигни себя, загляни внутрь себя и так далее. Люди занимаются заглядыванием в себя, а в этом тихом омуте кто водится? Черти. Поэтому люди забывают заглядывать в Слово Божие. И светский психолог вам не скажет, давай Библию почитаем, давай сверим свою жизнь с законом Божьим. Психолог будет зависеть от того, какой школе он принадлежит. К фрейдизму, бихевиоризму и так далее. Он будет в рамках этой концепции давать тебе психологические советы. И в этих советах, к сожалению, как правило, не будет авторитета Божьего слова. Поэтому, может быть, что-то сработает, я не против психологии, но, как правило, во большей степени светская психология не работает. Христианская психология работает, потому что там есть страх Божий, есть вечные законы, есть завет, понятие благодати, искупление. Вот эти все вещи, они реальны. Но их надо практиковать. Это, друзья, не один совет и не один семинарчик. Это прям полноценный такой жизненный процесс.
2: Спасибо. Еще был вопрос.
6: Был вот вопрос насчет того, что можно ли остановить доминошку. И вы сказали, что нет. Но также говорили, что можно поставить руку.
0: Можно. Смотрите, здесь... сложная ситуация. В полной мере всех последствий вы не уберете вообще. Вот Давид, сколько бы он ни ставил там руку, Божью руку, молящуюся руку, он не избавился от общей тенденции. Он либо затормозил, либо уменьшил последствия. Хорошо, вы все пользуетесь смартфоном, у вас дома микроволновые печи, у вас Wi-Fi, радиосигнал, Bluetooth на ухе и так далее. Как вы думаете, сработает ли эта тема в вопросах онкологии. Уже давно сказали, радиосигналы, все эти вещи работают на нас, они влияют либо на головной мозг, либо еще на тело. Если в ближайшие, не дай бог, десятилетия выстрелят и скажут, у вас онкология, вы будете причитать на тему, как несправедливо я заболел, или вы скажете, это данность, я живу в этом мире, я обязан был заболеть. Поэтому я трезво сегодня смотрю. У меня может быть онкология через 10 лет, через 2 года может быть. Почему? Так я живу в мире в таком цивилизованном. И этот мир меня ушатает. Город меня, экология убьет меня. Это данность. Будьте трезвыми, чтобы потом... Господь, это несправедливо. Это справедливо. Ты живешь в большом городе, в мегаполисе. Ты травишься в нем. Фастфуд кушаете? Ушатаетесь. Это канцерогены. Ну, кого мы обманываем? Это последствия. Вы должны их просто понимать и спокойно относиться. Все нормально. Господи, я понимаю, это грехи. Прости меня. Так работает вещь.
7: Получается, все неизбежно? То есть, ну, зачем тогда хорошие или плохие доминошки? Все равно мы все умрем.
0: Да, мы все умрем. Давайте поплачем. Да, так и будет. Мы все на этой земле умрем, если Христос не придет. Давайте честно, друзья. Если Христос при нашем поколении не придет, что с нами будет?
2: Мы все умрем.
0: Мы все умрем. Или вы в другом мире живете, там розовые пони бегают. Ну, давайте трезво смотреть. Мы умрем, так же, как все герои веры умерли. И многие из них, как Павел говорит, не получили, так сказать, воздаяние в своей земной жизни. Кого-то перепилили за его принципиальность, искренность и боголюбие. Кого-то сожгли, уничтожили. Первых христиан, наших прародителей. И что? Ну и все, да. Но они же не этим жили. Они не земной жизнью жили. Они сеяли доброе. Вдохновитесь этим примером. Потому что вы рассчитываете на результат не в этом мире. Иначе, да, действительно, христианство – это не та тема. Уходите, ищите другое. Идите в саентологию. Там религия преуспевания. У вас там будущего нет. А пока на земле, там все классно. Идите в сетевой маркетинг. Там будет успех. Локальный, краткосрочный или на всю жизнь. Но земной. Земной. Мы в христианстве решаем вопросы вечности. Это, наверное, важнее, чем наши 70-80 лет. Да хоть 120. Хоть 900, как у Мафусала, все равно коротко. Потому что когда тебе 900, ты... Ой, а хочу так быстро. Спросите у любого пожилого человека. Ему уже под 90, говорит, так хочется жить. Ты говоришь, да ладно, а хочется жить, у человека нет возраста, поймите. Вы не живете с понятием возраста, вы просто живете. Это другие стареют раньше, чем вы. Ну, подруги обычно стареют быстрее. А вы не живете в возрасте, вы его не сознаете. Гришковец классную идею это подметил.
2: Спасибо большое. Давай еще ответим, разберем один вопрос, который к нам пришел. Вы сказали, что нужно искать в себе слабые места и пытаться изменять их. Да. Но часто бывает, что люди их не видят или не хотят видеть. Что бы вы посоветовали таким людям, как понять, что нужно измениться, или они категорически, если они категорически не находят изъянов?
0: Так, вот вопрос задается про себя или про других людей? Человек хочет изменить себя или всех остальных?
2: Он сказал вначале в себе слабые
0: места.
2: Вот,
0: значит, если мы общаемся с человеком лично, и человек говорит, я хочу разобраться в своих слабых местах, мы найдем разговор. Если человек говорит, а вот те не хотят меняться, вот он не хочет меняться, по глазам вижу, не хочешь меняться сейчас. Тогда тупик, да. Если человек не хочет меняться, Господь даже не заставит. Помните, Господь стучит в сердце, говорит, кто отворит дверь, войду. А если не отворит дверь, Господь войдет? Нет. Вот и все. Воля человека все определяет. Так устроено со времен творения.
2: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту удивительную тему. Это были все вопросы к этому времени.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что вы не стеснялись, задавали их. Пишите нам, звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и соцсети. Помните, что та реальность, которую приготовил для нас Бог, это не та реальность, к которой мы привыкли. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: В чем сила учителя? В знаниях, в авторитете, в профессионализме. А в чем сила ученика? Итак, дорогие друзья, сегодня говорим о том, в чем сила ученика. Наверное, учителям, которые нас смотрят, интересно будет услышать наше мнение на этот счет. Мы сегодня вновь собрались с Еленой Валентиновной Варнавской, с Николаем Генриховичем Кунцевичем, и я с вами, Юлия Ефимовна Уткина. И мы в ознаменование 30-летия телекомпании «Три ангела» продолжаем исследовать Евангелие от Луки. Потому что может быть более важным, более значимым в деятельности телекомпании «Три ангела», чем размышления о нашем Господе, чем исследование Священного Писания. Итак, как мы уже обозначили, в чем сила учеников, но не просто учеников, а учеников Христа. И говорить мы будем об учениках Христа, подразумевая, что и мы с вами, дорогие друзья, как бы, может быть, мы сами себе не казались совершенными и недостойными, но мы тоже являемся учениками Христа.
2: Да, по вере нашей, просто когда человек откликается на Божий призыв со страниц Священного Писания или по голосу совести своей, когда он узнает, кто такой Христос и какой он, то, конечно, хочется быть его последователем, иметь такие же качества характера, как он, отношение к людям, как он. И, наверное, это отличает ученика Иисуса Христа в первую очередь.
1: А можно сказать, что есть верующие люди, которые не ученики Христа, что есть христиане, которые не являются при этом учениками Христа?
2: Ну, трудно судить об этом.
3: Да, но по большому счету, наверное, мы далеки от идеала. Я имею в виду от характера Иисуса Христа, в котором выразилась любовь, но самой высшей такой степени. Да, частичка любви, я думаю, есть в каждом из нас, но она слишком мала. И только Господь может явить эту любовь в каждом из нас. Любовь к нам и любовь через нас к другому человеку.
2: Ну, наверное, может быть вот так еще, что ученики бывают разные. Бывают там внимательно слушают учителя, а кто-то там с чем-то другим занимается во время уроков там, или просто балбесничает, что ли. И когда бы это кончилось все, когда бы он наконец закончил, и все, мы пошли бы свободно домой. Ну, вот может это неправильный ученик, что ли?
1: Ну да, но подчас из таких балбесов вырастают очень-очень талантливые и преданные именно этому самому делу люди. Давайте сегодня порассуждаем, тогда почитаем Священное Писание и поговорим об учениках Христа и в чем же их сила.
2: Мы открываем 6 главу с 12 стиха. «В те дни, написано здесь, взошел он, то есть Христос, на гору помолиться и пробыл всю ночь».
1: В те дни, немножечко давайте остановимся, в те дни – это в какие дни? Было просто, чтобы немножечко восстановить последовательность, хронологию, как это идет у нас по Евангелию от Луки. Мы сейчас дошли до 6 главы.
2: Ну, это в те дни, когда описана первая суббота, когда они шли с учениками по полям, они срывали колосья и ели, были за это осуждаемы фарисеями. Потом в другую субботу...
1: И Иисус тогда им объяснил сущность субботы, этой четвертой заповеди закона Божьего, именно на этом примере, прямо на практике.
2: Да, то есть не нарушаем мы этим субботу, а мы соблюдаем. Просто суббота – это милость, это вера, это человеколюбие.
1: Вот любовь, как Лена сейчас сказала. То есть Господь проявил любовь к ученикам, и она была очень даже правильным празднованием субботы.
2: И они уже здесь набирались от Христа опыта, понимания. И вот это уже была школа для них. Следующую субботу он был в синагоге и исцелил там человека немощного. Тоже был осуждаем за это. И...
1: Что это якобы дело в субботу? Потому что по заповеди сказано, не делай никакого дела в день субботний, а Иисус Христос исцелил человека в субботу.
2: И опять же, тех людей, которые должны были учить милосердию, начальник синагоги там возмутился этому действию Христа.
1: Которые вообще-то учителями должны
2: были
1: быть.
2: Да, они должны были учить этому в законе. суд, милость и вера, милость превозносится прежде над судом. То есть эти люди воспротивились, и Иисус показал, что соблюдение субботы вот как раз показание милости. И это видели также ученики. И
1: вот, то есть вот в эти дни,
2: в эти
1: когда,
2: дни, да, в это
1: ну,
2: время.
1: Понятно, да. Вот мы восстановили с вами, когда же, когда идет эта часть повествования Евангелия от Луки.
2: А здесь мы видим Христа, взошедшего на гору, и подчеркивает Лука, что он пробыл там всю ночь в молитве с Отцом к Богу. Это значит, нечто было важное какое-то для Иисуса, потому что мы редко читаем такое, что вот подчеркивает, что он именно всю ночь пробыл в молитве. А вот здесь следующий текст говорит о том, что настал день после этой молитвы, когда он призвал учеников, и из них потом избрал 12.
1: То есть это впервые было избрание учеников, учеников Христа?
2: Это было избрание из какой-то группы, может быть, из 70, может быть, больше.
1: Которые следовали за ним, да?
2: Которые за ним следовали. Избрал именно вот 12, не больше, не меньше, а 12. Вот так он пожелал. Мы не знаем, почему это число 12. Можно предположения разные делать, но мы не будем, наверное. А вот то, что потребовалось избрание, не всех он пригласил, вот какое-то особое избрание. Он их ведь назвал потом еще особым именем или титулом апостолами. То есть посланниками, посланниками. То есть он намеревался куда-то их послать.
1: Это греческое слово «апостол» означает «посланник»?
2: Посланник. Угу. Вестник, может быть. Но скорее посланник. И ученики должны вот эти были выполнить какую-то миссию, какое-то назначение, которое Христос доверил только 12. И вот ту молитву, которую он всю ночь общался с Богом, той молитвой, скорее всего, это был совет Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Кого? Кто достоин этих 12? Кого мне избавить? Вот тех, на кого можно полностью было положиться на земле, оставить после своей смерти. Он же знал же, что идет на крест. И кого я оставлю после себя, и кто продолжит дело проповеди Евангелия дальше? Это должны быть верные люди, на которых даже сам Бог мог положиться. Очень важно.
1: То есть это все-таки ученики были особенные. Вот та параллель, которую я пытаюсь провести, что ученики Христа и мы с вами, как верующие люди, тоже являемся учениками Христа. Все-таки эта параллель не совсем такая, ну, что ли, корректная?
2: Ну, со средней школой нашей как-то не очень нас сопоставляется, потому что там хочется, наоборот, отлынить от уроков-то. А здесь...
1: А разве мы не можем про учеников Христа сказать, что они не отлынивали от уроков? Ну, если уж использовать ту терминологию, которую ты говоришь.
2: Я думаю, что учеников Христос испытывал. Они не просто так за ним шли. Он и говорит, ну-ка за мной пошли все, вот тут пойдемте. Все, вот сколько у вас, 70? Давайте-ка за мной все, я сейчас вас буду учить. Они шли добровольно, во-первых, сами... Их что-то привлекало в Иисусе.
1: Угу. То есть вот первое, что ли, характеристика ученичества – это сам человек хочет быть учеником Христа, да? Правильно?
3: Ну, наверное, нечто особенное, да, в Иисусе привлекает людей. Вот сила, которая вот недаром, по-моему, тоже в одном из Евангелий сказано, что он говорил как власть имеющий. Он не просто говорил, как книжники и фарисеи, а было в нем нечто живое.
1: Сила как, какая-то.
3: Да, именно что привлекало человека.
4: Сила притягивающая.
3: Да, да, вот как магнит. Как магнит, притягивающая сила такая. Вот было нечто такое, но действительно мы видим, что даже во взгляде, да, Иисуса людей трогает сердца, да, когда он посмотрел на Петра. Ну, далее вот мы,
1: это
3: если читаем, да, да, посмотрел на Петра, и Петр понял, что он неправильно поступил, и Иисус предупреждал его об этом, и только взгляда хватило. Поэтому вот была действительно во взгляде, в манере говорить, но во всем было нечто, что привлекало вот эту вот власть имеющий. То есть не просто говорящий, и что можно пропустить мимо ушей, а именно то, что хочется оставить в сердце, и то, что хочется воплотить в своей жизни, а не просто
1: То есть вот таковы ученики. Но мне все равно хочется продолжить эту параллель, что когда то, что ты читаешь со страниц Священного Писания, то, что ты ощущаешь в молитве, тебя сила Христа притягивает, то мне кажется, что можно говорить, что мы тоже ученики, пусть мы не 12 апостолов.
2: Ну, во всяком случае, нас никто не заставлял идти за Христом и исследовать вот так вот скрупулезно Библию или там в церковь ходить, например. Ну, это же все делается добровольно по воле, ну, по зову сердца.
1: Да.
2: Ты же потом еще и думаешь все-таки, а что это значит для меня, для моей личной судьбы, для судьбы моей семьи, для тех, с кем я общаюсь, это же очень важно. Угу. Если этому я не верю, то я должен подумать, а если в самом деле все, что тут правда, чем я тогда рискую, что тогда я теряю?
1: И ну, что приобретаю?
2: Что приобретаю, да, опять же.
1: Угу. Понятно.
2: Ученики Христа, они вот следовали за Христом, но Иисус, он их испытывал все время. Вот когда читаешь Евангелие, они то в одну ситуацию попадают с Иисусом. Вот мы это не рассматривали в Евангелии от Матфея, ловля рыбы та же. Или там ночь он спит на корме лодки, бушует там это озеро, ученики в панике, мы тонем. А Иисус спит и спит себе. То есть это тоже было для них испытание какое-то. И вот, или вот еще, например, не только в действиях, еще он словами, например, такие слова он произносит. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Для многих это было шоком. Это что, каннибализм, что ли? Это мы что, вот кровь должна пить? И многие соблазнились.
1: То есть они не поняли, и они даже вопроса не задали, каков глубинный смысл. Уж очевидно, что Господь не призывает к
2: таким вещам. Это было испытание. Вещам. И после таких слов многие ученики его просто оставили.
1: Вместо того, чтобы поисследовать это все поглубже.
2: Ну да, вместо доверия, вместо как бы хотя бы спросить у него. Господь, а что это значит? Вот как вот многие же ученики, то есть не многие, а некоторые ученики спрашивали же, а скажи нам, вот разъясни теперь притчу, вот, что ты сказал людям, теперь нам отдельно разъясни, мы что-то не очень понимаем тут.
1: Можем провести параллель, что когда что-то нас смущает, что-то нам непонятно, надо обязательно обращаться к Священному Писанию, искать тех людей, которые могут объяснить. Стремиться быть вот тоже такими учениками, которые черпают именно из Слова Божьего свои знания, свою силу.
2: Ну да, у нас просто другого источника-то нет.
3: Ну да.
2: Которому можно всецело доверять, кроме вот этого. И потом, а о Христе-то мы знаем только отсюда, больше нигде.
3: Да, его последователей уже нет, к сожалению, в настоящем. Я имею в виду последователей, которые непосредственно были с Иисусом.
2: Ну вот они оставили свидетельство. Да, вот один из них Лука. Хотя он сам лично не общался с Иисусом, но он общался с учениками и научился от них, и собрал их свидетельство, и заложил в свое Евангелие. Поэтому, конечно, мы должны смотреть на Священное Писание и все-таки размышлять над ним, а что же это все значит, а насколько это понимаю, насколько это мне близко, может быть.
3: Ну и самый главный, конечно, свидетель об Иисусе Христе – это третья личность Божества, Дух Святой, да, который призван пребывать с каждым из нас. И это… То есть если с Иисусом ходили только 12, да, но и те, кто были в то время, жили в Израиле, да, то Дух Святой пребывает с каждым человеком, где бы он ни жил, в каком бы месте он ни пребывал. То есть Дух Святой пребывает, и он свидетельствует об Иисусе, о Спасителе. То есть и это как бы его миссия Духа Святого – привлекать нас ко Христу, и чтобы мы были последователями, и помогать нам в этом.
2: И все-таки у Христа было особое избрание вот здесь, особенных людей. 12 человек, он видел их возможности, видел их дары, таланты, что ли, как мы говорим, человечество, на что они способны. Но главное, он видел их сердца, что эти люди, они меня не оставят, они до конца будут. И после меня, когда я вознесусь престола Отца опять, они, на них я могу положиться. Я это вижу сейчас уже, потому что Иисус, все-таки Он был Бог, не только человек.
3: Ну вот интересно, мне вспомнился послание апостола Павла к римлянам, да, где он говорит: «А кто вы, которых я избрал? Немного из вас мудрых, немного разумных, немного сильных в чем-то, да? А именно что-то другое. Может быть, даже я вот сейчас этот текст, но я его не до конца как бы процитировала, может быть, полно. Это не в послании к римлянам, а в послании к коринфянам. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное».
1: Ой, как это сильно звучит, да. Что немощное мира, немудрое мира Бог избрал, чтобы посрамить мудрых. Ну вот в этом пытаемся разбираться.
2: Да, основную массу составляли рыбаки из этих 12, хотя были и другие. Вот имена, кстати, все оставлены здесь Лукой, и не только Лукой, этих людей. Ну, наверное, это потому, что люди все-таки пошли за ним до конца. И свою дальнейшую жизнь после того, как Иисус воскрес и вознесся, они посвятили проповеди Евангелия и отдали, практически все они отдали свою жизнь за это. Отдали добровольно. Их никто не заставлял это делать.
3: С радостью, мало того.
2: Да, еще
3: потому они... что это было дело их жизни, дело, ну, всей их жизни, и не только их жизни, но прежде всего Иисуса Христа жизни. Это дело было.
2: То есть не вызывает сомнений, вот 11 из них, которых мы читаем, потому по преданию там они в разных странах заканчивали свои жизненные пути. Но вот вызывает сомнение и вопрос один ученик. Из 12.
1: Ну, я думаю, что сейчас, наверное, когда нас смотрят, да. Наверняка догадываются, о каком же ученике сейчас пойдет речь.
2: Это вот почему? Это вот неужели Христос не знал, что Иисус предаст, что Иуда его предаст, Искариот? Неужели он, как бы сказать, это специально сделал, чтобы Иуда... Вот есть такие вот точки зрения, что он специально выбрал этого ученика, чтобы там совершилось предательство, чтобы он там вот все вот это вот произошло.
1: Чтобы Иисус мог выполнить свою миссию.
2: Чтобы его,
1: да?
2: Взяли, да. Послали. Ну, в это, конечно, мы не верим, что Иисус это сделал вот с этой целью. Он сделал вот с другой
1: Иуда.
2: Целью. Иуда. И Иисус, избирая Иуду, чтобы он его специально предал. Почему он его выбрал в число 12? Ну, есть такое... Я вот так в этом убежден, что ученики Христа, они как раз ценили силу человеческих знаний, человеческого опыта, человеческой сметливости, вот там деловые мудрости. Какие-то вот такие вот качества, да, мудрости, может быть, человеческой. Иуда был как раз такой, то есть он был сообразительный ночью, он был опытный человек. Он
3: умел считать деньги.
2: Умел считать деньги, не зря его поставили на кассу ответственным. То есть, ну, вот ученики как раз и просили Иисуса, скорее всего, вот смотрите, вот есть вот один, он сам просится даже.
1: Ведь... Профессионал.
2: И, да, профессиональный ученик уже, все, он отличник, он все на пятерке знает. Надо, как же мы без него обойдемся, он же нам очень нужен. И вот в виде вот этого вот горячего желания учеников Иисус просто их удовлетворил, вот это желание, их просьбу. Ну, чтобы Но не может разочаровывать, быть, может, их.
1: А может быть, он Иуде дал этим самым шанс?
2: Это вторая причина, я тоже думаю, да, что Иисус дал Иуде шанс спастись, потому что ведь он знал, что это сын погибели. То есть уже лукавство вот это вот, оно насквозь было в разуме Иуды, в сердце его, в чувствах. И Иисус его взял для того, чтобы приблизить к себе и дать ему действительно еще вот шанс. Вот иначе бы просто бы погиб. Вот вообще. Это точно погиб. А здесь у него был еще какой-то шанс все-таки остаться, может быть, верным Иисусу и спастись. Угу. Вот вопрос спасения тут играл роль.
1: То есть можно сказать, что Господь призывает в свои ученики, в свои последователи – всех людей, каждого человека, для того, чтобы каждому дать шанс, можно так сказать, да?
3: Ну, конечно. Да, если мы посмотрим, ну, в дальнейшем будем читать, да, ведь каждый из учеников, было нечто в них, что требовало очень, ну, там, изменения, отказа от этого. Там, ну, Петр, горячность его, он там всегда был горячий, да, но даже был такой текст в Библии, да, когда Иисус говорит Петру: «Отойди от меня, сатана». То есть он видел, то есть в тебе не то, что Божье, а то, что человеческое. И вот эти вот там гордость или еще что-то, желание сделать лучше, чем Бог сам себе может сделать, да, то есть это все-таки обличается Иисусом Христом. Да и все, если и Иоанна, и Якова вспомнить, да, то есть те, которые хотели сесть рядом с ним и быть одному по правую, другому по левую сторону. В Царстве Небесном. То есть тут каждый из учеников нуждался в изменении, в очень сильном изменении.
2: И потом в защиту Иуды можно сказать, что он был искренен с Иисусом, он искренне желал быть с ним. Он, вот здесь он не лукавил. Он действительно, Иисус ему действительно нравился, импонировал. И он, возможно, даже считал его Сыном Божьим уже вот тут. Вполне возможно. Но Иисус видел в Иуде вот эти задатки. Если бы он поддался влиянию Святого Духа, если не сопротивлялся так, как он это делал, то это был бы великий ученик.
1: Да. А что значит просто сопротивлялся? То есть он по-своему, что ли? В чем дело? В чем дело, опять же, ну вот нам с вами понять, то есть как не стать иудами?
2: Ну, когда тебя призывает совесть быть честным, то нужно быть честным. Иуда был нечестный. Как какую-то зарплату себе отчислял из этой кассы, да, самостоятельно.
3: Но, наверное, вот именно честность в чем составляет, что, ну, как Господь говорил, что искать прежде всего Божьего, а не человеческого. То есть не то, что для меня важно, а то, что важно для Бога. А все-таки в Иуде, наверное, проявилось, вот и она поборола вот это качество, да, желание приобретения для себя нечто такого, что ему хотелось.
2: И еще вот то, что погубило Иуда, это его гордость. Он решил, что вот Иисус должен действовать так, как хотелось бы Иуде. А Иисус совсем по-другому себя повел, и царский венец земного царства он сразу отверг, что Иуду, ну, в общем, возмутило, да, в глубине души, и он потом...

0: Признать себя немощным – это первое, наверное, условие силы, приобретение силы Божьей. Потому что в нас-то сил нет. Где мы возьмем?
1: Да.
0: Вот кто пойдет на такой, например, как апостол Петр, которого распяли вниз головой, и он сам об этом просил. Это же сила была в нем такая, что вот он спокойно принял смерть в итоге. Ну, если я не признаю себя немощным, тогда силы во мне не будет. Вот
1: тогда будет
0: парадокс.
1: Во мне человеческая сила.
0: Ну да, я буду полагаться на себя, я буду делать все, как я хочу, как мне удобней, выгодней, там, понятней.
1: И я буду при этом мешать Божьей силе действовать во мне. Ведь вот такое тоже есть в Священном Писании, да? Что Бог действует в нас своею силою.
2: Да.
1: Но в каких случаях это происходит?
0: В случае, когда я признаю себя беспомощным перед Его лицом и говорю: «Господи, да будет воля Твоя». Mm-hmm. Иисус сам говорил, помните, в Гефсимании, да? Не моя... это, кстати, мы с вами говорили, когда о Марии, она же те же самые слова и произнесла.
2: Да будет не по воле Твоей.
0: Да будет не по слову Твоему, да. А Иисус говорил: не моя воля будет, впрочем, но Твоя.
1: Это сам Иисус говорил Богу Отцу.
0: Да. То есть Он себя смирял вот перед волей Божьей. Хотя Ему не хотелось идти на крест. Он всей душой стремился как бы избежать этого, но... Воля такая, другого пути спасения человечества нет. А я его люблю больше себя.
2: Вот как раз ты вспомнил сейчас Гефсиманию, да, и говорил в начале, да, что Иисус перед избранием учеников молился всю ночь, да, и ночь Гефсимании тоже была, и именно тоже такой шаг был очень серьезный, да, смирение Иисуса перед Богом и исполнение Его воли в своей жизни, и Он тоже молился всю ночь, потому что невозможно. Невозможно. Ну, то есть он как был Бог на 100%, так же был и на 100% человеком. И вот эта немощь человеческая, она все-таки давала о себе знать. Но в молитве к Богу он принимает не свою волю, да, а волю Божию,
0: вот
2: волю
0: этом,
2: Отца.
0: Наверное, заключается главная сила ученика.
2: Да.
0: Признать себя немощным перед Божьей волей и смирить себя, ну, не знаю, до какой степени.
1: И принять эту волю как что-то вынужденное. Ну, вот я верю, что Бог – это Бог, я буду принимать Его волю, хотя меня она совершенно не вдохновляет, вот Его план для моей жизни, или как в каких-то обстоятельствах, что я должен вот именно так поступить. То есть это смирить себя, что ли, сломать себя, или это что-то другое?
0: Нет, это другое, конечно. Ломать себя... Ну, Господь не хочет, чтобы мы себя ломали. Он просит просто доверия. Вот чистого доверия. Вот доверься мне, дитя мое. И я знаю, как тебя спасти. Ты не сможешь этого сделать. И тем более человеком это вообще невозможно. А Богу возможно все. И если я это принимаю верой, да, то есть доверием Богу, ведь вот, может быть, это второй уже пункт, что есть ученичество и в чем сила ученика. Доверие к Богу полное, 100%. Вот это, в этом сила. Насколько...
1: А почему мы не можем довериться Богу? Ведь вот мы, будучи верующими, мы не хотим Ему доверяться. Мы, наш весь опыт, вот жизненный, человеческий, он как-то нас не влечет к тому, чтобы довериться Богу.
0: Мы же не видели Его. Даже кто-то говорит, есть ли Он вообще, есть, нет ли Он. Мы же никто с Ним не общался, никто из того света не приходил, не рассказывал нам, что там такое, и есть ли Бог на самом деле. То есть это чисто вера.
1: Да.
0: Мы не можем доказать,
1: это тоже сила.
0: Не можем доказать существование Бога. Вот нет такой формулы, по которой мы можем сказать, вот поставь вот сюда вот это число, вот это, получишь ответ. Нет такого. Мы должны просто довериться. Не случайно Иисус говорил, как дети, да?
2: Да. Вот я хотела как раз тоже подметить, что ты сказал, да, дитё моё, да? Господь сказал, что если будете как дети, то наследуете Царство Божие, да?
1: То есть ребенок вот доверяет родителям,
2: доверяет,
1: вот, безусловно.
2: Да.
1: А как ему, кому ему еще доверять, если он видит, что его любят, что его защищают, что они сильны, в то время как он слаб, да?
0: Это даже интуитивно как-то, то есть даже помимо, может, его воли, он все равно доверяет родителям, он все равно мам.

0: Плохо мне мама, мама, мама, там папа.
1: Да. А если куда-то убежит, так все в растерянности кричит.
0: Вот ученики те же дети, потому что они же, не они же учителя. Они признают, что вот учитель есть, а мы ученики, мы не учимся. Если ты говоришь, нет, я лучше знаю, значит, становишься учителем уже, не учеником. И сил уже у тебя никакой нет. Потому что ты, во-первых, не знаешь ничего. Ничего того, что знает Бог. И потом, ну, у нас греховность еще. Вот что нас гробит-то. Вот наше греховное существо, наша греховная природа, она может завести нас очень и очень далеко. Если мы,
1: и мы сопротивляться даже мы
0: можем. По поводу пойдем, и у нее, да.
1: Мы сможем сопротивляться.
0: Иуда не смог. Вот. Он пошел на поводу своей гордости. И в результате его ничто и никто уже не смог спасти.
2: Лен, а можно вот найди, пожалуйста, Ефесянам 3 главу, я точно не помню, какой текст, вот где про силу Божью, да, действующую в нашей жизни. Мне очень хочется, чтобы наши дорогие друзья услышали эти слова Священного Писания, что мы не сидим сейчас и выдумываем, потому что нам так кажется, а Слово Божье так говорит.
1: Это вот послание к Ефесянам, 3 глава, 20-21 текст. «А тому, то есть Богу, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем».
2: То есть Бог, действующий в нас силою, может в нас или вокруг нас сделать несравненно больше всего, о чем мы просим, чего мы просим и о чем
1: или
2: помышляем.
1: О чем помышляем, да. «Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века».
2: Слава Господу.
1: Да, слава Господу.
0: И мы можем довериться Иисусу еще потому, что Он ничем плохому не учит же. Он учит нас проявлять те качества характеров, которые в Нем самом, и которые нам самим импонируют. Вот тоже там, тоже милосердие, тоже дружелюбие, тоже честность. Мы же не хотим иметь связь там с лжецами все время, там, как налаживать отношения такие. Или доверяться какому-то проходимцу, или вору, или мошеннику. По телефону звонят, уже как бы это... На незнакомый номер ты уже в этом напряжении находишься. Отвечать, не отвечать. А здесь-то нет. Здесь Господь говорит, отвечай мне всегда. Я тебя плохому никогда не научу. И поэтому вот ученичество, знание Бога еще, наверное, вот тут пункт такой.
2: Да, хороший пункт.
0: Если я знаю, с кого уверовал, если я знаю, какой Бог, то я, конечно, за ним последую. Угу. Потому что он мне дорог,
2: да.
0: Близок.
2: Знание Бога.
0: Ну вот, 12 учеников были избраны. А дальше мы читаем 17 текста, 6 главы. «Сойдя с ними, с учениками, то есть стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима, и приморских, мерстийских, и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Вот сила – это она как нравственные силы, как духовные, так и физические. Находили люди исцеление физически в результате силы Христа. И это тоже притягивало людей к Богу, и учеников тоже.
2: Вот я, знаете, какой эпизод вспоминаю, но я, конечно, не настолько хорошо знаю Священное Писание. Может быть, Лена у нас очень хорошо, очень много читает его. Может быть, ты мне подскажешь, где это. Это когда вот женщина... очень много лет страдавшая, 12 лет страдавшая болезнью, вот она в толпе увидела Иисуса Христа. Он ее не видел.
1: Это тоже Евангелие от Луки. Лука же врач, поэтому он очень много писал об исцелении. Но вот я не могу точно сказать, в какой это главе. Николай Генрихович.
2: Ну, может быть, я сейчас пока немножко перескажу.
1: Ага, да-да-да.
2: Вот. То есть была толпа народа. В этой толпе была эта женщина, и проходил Иисус. И она прикоснулась к краю его одежды. Он не видел этого. Его теснило много народу. И вдруг он говорит, кто ко мне прикоснулся? Ученики его говорят, откуда ну, тебя теснит столько народу. Почему толпа. Ты говоришь, толпа, кто к тебе, откуда ты знаешь, что к тебе кто-то особенно прикоснулся? Он сказал, из меня, я почувствовал, что из меня изошла сила. Потому что она, вот ее тоже, наверное, можно назвать ученицей. То есть она прикоснулась к нему с верой, она прикоснулась к нему с доверием, она знала его, она хотела исцеления от него. И просто прикоснувшись, тут нету, ну, какой-то вот мистики, что вот давайте теперь разыскивать остатки одежды там, или креста, на котором был распят Иисус Христос. Вот. А не в этом было дело, а в том, что она прикоснулась к нему с верой, и он отдал свою силу, и в результате этого она была исцелена. То есть он сказал, я почувствовал, что из меня изошла сила. То есть, ну вот как я люблю говорить, что у нас нету приборов, которые могут измерить веру, которые могут измерить, как Дух Святой действует, да, но наверняка в Царстве Небесном, ну, есть такие вещи, которые, ну, могут, что ли, которые знают, что именно происходит, когда Божья сила начинает нас наполнять. Лен, удалось найти?
0: Да, вот это 8 глава, Коля. 45-й. «Кто прикоснулся ко мне?» Угу. Когда же все отрицались, Петр сказал, и будешь с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит. И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня.
2: Угу. То есть из него исходит сила. Там женщина, он был на земле, она прикоснулась к краю его одежды. А мы как теперь можем прикоснуться ко Христу, чтобы получить его силу?
0: Прикоснуться опять же верой, вот той же самой, которой прикоснулась эта женщина. Ведь не главное было не то, что она коснулась рукой, а то, что она коснулась сердцем Христа. То есть она верила, что вот таким вот образом Христос откликнулся на эту веру. Да, она так верила, вот ей казалось так. Но Иисус милостив, он понимает каждого человека, каким образом к нему наилучшим способом дойдет, наилучшим образом дает Дух Святой в сердце. И он это делает, он снисходит, что ли, к человеку, к его немощам, к его, может быть, недопониманию. Поэтому мы можем с верой обратиться. Вот, как нам это, ну, как мы это понимаем? Как мы понимаем Бога? Насколько? И вот настолько и обращаться. Придите ко мне, Иисус говорит, вот таким, каким вы есть, вот такие, вот какие вы есть. Не надо там что-то там с собой делать.
2: Да-да-да. Где-то в Библии даже сказано, верую, Господи, помоги моему неверию. Это, да, то да, есть да. Мы даже понимаем, мы все понимаем, что нашей веры недостаточно. Я не знаю такого человека, который скажет, у меня такая крепкая вера. Каждый скажет, что она не достает в ней чего-то. Да? Вот. А все равно Господь говорит, обращайся ко мне, верую, Господи, помоги моему неверию.
1: Да, да. И это происходит в принципе, постоянно, да, в любой молитве мы понимаем, мы просим Господа, да, но мы не знаем, как Господь ответит. И поэтому, ну, вот помоги нам понять, что это именно проявление Твоей воли и силы, потому что мы иногда просим, да, а приходит то же самое, ответ на молитву, да, но он приходит особым образом. И нет одинакового. Бог не действует никогда одинаково, Он действует очень индивидуально, даже если просим об одном и том же, казалось.
2: Да. Ну что, Коля, мы сегодня раскрыли все-таки тему ученика, ученичества и откуда сила ученика. Мне кажется, что да.
0: Ну да, мы поговорили об этом хорошо. Мне хочется только вот добавить, что нет ни одного человека на земле, который бы вот, которого Бог отверг, что вот все, погиб, что вот он сын погибели, он уже... Вот мы видим даже на примере Иуды, что он все равно приближает к себе, все равно отвечает на его, хотя, не знаю, какую, но веру отвечает, и его приближает к себе. И еще хотелось подметить, что сила-то Христа, она не взрывает, она не ломает, не корежит нас, а наоборот, она как вот действие тихого, вот ласкового ветра, оно нас преобразовывает в людей любящих, людей доверяющих, людей милосердных, кротких. И вот то, что Христос сам, чем Христос сам обладает, вот, и этим Он наделяет своих учеников, то есть Его благодатью.
2: Слава Господу, тоже очень интересная и важная тема, что сила Христа – это Его благодать. Мы сегодня говорили о силе, которая, ну что ли, с нашей стороны, как она может проявляться. А еще вопрос в том, что такое сила Христа – это благодать. Но мы в программах будем продолжать об этом говорить, там, где для этого будет подходящая тема. Спасибо вам большое, дорогие друзья, что вы с нами при исследовании Евангелия от Луки. Мы ждем новых встреч с вами. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Я родилась в христианской семье, как и мои родители и большинство моих родственников. Это большое счастье и вместе с тем довольно большая ответственность. По мере того, как я взрослела, мои родственники, мои родители и мои друзья, они спрашивали, когда я хочу принять крещение, заключить завет с Богом и стать частью церкви. У меня почему-то этот вопрос вызывал такой внутренний протест, потому что я считала, что заключить завет с Богом – это не решение, которое я должна принять просто потому, что нужно, просто потому, что моя семья сделала так же, а это то решение, которое я должна принять лично сама, когда я буду в состоянии это сделать. И я начала задумываться вообще о том, а на самом деле верю ли я в Бога, верю ли я Богу, вообще существует ли Он. В общем, началось такое переосмысление, это было в подростковом возрасте, лет 13-14, наверное. И это очень сильно меня терзало, очень мучило, потому что я хотела верить, но не ощущала в себе достаточно этой веры для того, чтобы принять такое важное решение в своей жизни. Как-то однажды я даже задумалась, существует ли Бог, может быть, я вообще все это время, всю свою жизнь, я просто молилась в пустоту, просто говорила какие-то слова, и в этот момент мне стало так одиноко и так грустно, и я ощутила, что не может быть такого, что нет Бога, ведь я чувствую, что Он отвечает на мои молитвы, мне кажется, что я чувствую Его присутствие, и в тот момент мне сразу в голову пришел стих из Библии, из Псалма Давида, сказал «Безумец в сердце своем нет Бога». И я подумала, это безумство, что Бога просто не может не быть. И спустя еще какое-то время я подумала, что да, я хочу принять крещение, я хочу заключить завет с Богом, пообещать Ему, что я буду жить с Ним, я буду стараться соблюдать Его заповеди, любить Его. И в один год я поехала на молодежный летний слет христианский, где проходило крещение. Я захотела заключить завет с Богом именно там. Одним из священнослужителей, который крестил молодежь, был мой дядя, также член моей семьи. И я помню тот день, он был очень солнечный, мы пришли все на реку. Было очень много молодежи, которая просто поддерживала и радовалась за тех, кто крестится, и тех, кто крестился, было тоже очень много. Я была в числе них. Когда я спустилась в воду, и за меня молились, у меня просто покатились слезы и глаз, я начала рыдать вслух. Я не знаю, это был просто какой-то всплеск эмоций, и это было очень сильное ощущение того, что Бог присутствует здесь, что Он, правда, очень рад за меня, что Он очень переживает за меня, что Он очень хочет, чтобы я с Ним была всегда. Не просто потому, что моя семья в церкви, не просто потому, что говорят мне об этом мои друзья, а потому что я хочу этого действительно сама. И тот день запомнился мне очень ярко, как один из самых счастливых дней моей жизни, потому что в тот день я стала частью Божьей семьи и стала частью своей семьи, которая верит в Него, которая находится в церкви и служит Ему всю свою жизнь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности.
4: Библия – это книга своей эпохи.
5: В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий.
6: Главное в том, что создание этих текстов, их написание, есть божественный замысел.
1: В этой программе своеобразие библейского повествования. Виды и причины расхождений в книгах Священного Писания.
3: У нас нет одной Библии. Вот какая Библия? Вот вас попросят, дайте мне Библию. Вы, скорее всего, дадите русскую синодальную Библию. А может быть, нет. А может быть, вы дадите другой перевод. Уже их вышло несколько разных переводов. А, допустим, вы скажете, я дам оригинал. Ну, предположим, у вас он есть. А какой оригинал вы дадите? С автографами всех апостолов, которые расписались, от авторов на добрую память? Нет такой Библии. Ни у вас, ни у кого-либо еще. Или вы дадите собрание оригиналов. То есть не под одной обложкой, но вот Павел, вот Лука, Марк, Матфей, вот Исаия, Иеремия, Иезекииль. И такого нету, потому что до нас автографы не дошли. До нас дошли списки со списков. Они немножко разные. Немножко. Это принципиально важно. То есть нет такой библейской рукописи, где было бы сказано, что небо и землю сотворил не Бог, а как-нибудь все иначе получилось. Или что Христос не умер на кресте, а там улетел в космос. И такого нет даже близко. Расхождение касается небольшого количества разных маленьких мест. Да? Таких глобальных расхождений практически нет. Вот чтобы прямо все менялось, и смысл был абсолютно другим. Но в то же время нет единого стандартного текста, нет единого стандартного понимания, потому что в этих маленьких эпизодах где-то кто-то по-другому прочитывает, интерпретирует немножко по-своему. Поэтому у нас нет единой Библии. Мы для удобства, допустим, в России пользуемся часто синодальным переводом, он считается стандартным, там тоже есть ошибки, там тоже есть непоследовательность.
6: Библейское послание, оно, с одной стороны, вневременное, но, с другой стороны, все-таки оно было озвучено в определенный исторический период. Первыми, так скажем, адресатами этого текста были люди определенной эпохи. Понятно, что обращение идет на в том языке, который тем людям мог, и той, в той системе образов, которые тем людям могли быть понятны.
4: Если быть честным, и быть откровенным, нужно сказать, что с какой-то степени в Библии действительно противоречие встречается. Но нужно оговориться и сказать, какого характера эти противоречия. То есть, насколько они влияют на, скажем так, на истину. И насколько от этого меняется тот или иной смысл. Я приведу несколько примеров, чтобы просто проиллюстрировать, какого характера иногда в Библии встречается противоречие. Чаще всего, можно группировать тексты, которые касаются каких-то цифр. Например, в третьей книге царств, в четвертой главе, в стихе 26-м записано: «И было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных». Запомним вот эту цифру – 40 тысяч стоил. Если мы откроем вторую книгу Паралипомена, 9 главу, и прочитаем стих 25, то у Соломона было 4 тысячи стоил. То есть у нас два текста. Один из книги «Царств», второй из книги «Паралипоменон». Две эти книги входят в состав Библии Ветхого Завета. В одной книге утверждается, что у Соломона было 40 тысяч стоил, а в другой утверждается, что 4 тысячи стоил. Вопрос. Так сколько было точно? И таких пытливых исследователей Библии, конечно, это смущает. Более того, есть люди, которые специально этим занимаются. Они находят в Библии всякие несостыковки, чтобы показать ее несостоятельность. Посмотрите, как Библия может быть словом Бога, если в ней куча всяких ошибок.
3: Мы можем сказать «Библия», имея в виду совокупность, скажем так, дошедших до нас оригинальных текстов, переводов, а раз переводов, то уже и толкований. Но прекрасно мы должны при этом отдавать себе отчет, что нет единого стандартного текста, единого стандартного толкования на все места для всех случаев жизни. Его нет. А есть, скажем так, некоторое количество вариантов Библии, которые мы условно, когда нам нужно поговорить не о конкретном варианте, но обо всех в целом, говорим Библия. В Библии написано: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Да, во всех существующих текстах Библии это так и сказано в самом начале.
4: К сожалению, сами верующие люди имеют очень идеалистические представления о Священном Писании. Для них Библия – это слово Бога, а Бог совершенен, и значит, все, что говорит Бог, ошибаться не может. Значит, все, что Он сказал напрямую, все, что люди записали, записывали они это все под диктовку, даже не думали, просто Бог водил их рукой и их мыслями управлял. Это есть такие взгляды у верующих людей. Называются эти взгляды вербальная инспирация, то есть как бы вдохновение было прямое, что человек сам не знал, что он пишет, поэтому все записано вот как есть. К сожалению, такая группа верующих относится как раз вот именно к фундаментализму, такое направление христианства есть. Правда состоит в том, что когда Господь Бог вдохновлял того или иного писателя Библии, Он вдохновлял его как личность, чтобы тот передал какую-то очень важную ключевую идею во всем в рассказе, во всем повествовании. Но человек, который записывал тот или иной рассказ, это был человек, которому свойственно ошибаться, и который мог действительно при записи допустить ошибку, неточность. Либо эта ошибка или неточность могла происходить в результате переписки. Одного манускрипта, который устарел, нужно было его заменить новым. И переписчик, который переписывал, он мог вот эту ошибочку допустить. В принципе, иногда такое бывает, когда человек выступает или говорит, и говорит вроде бы правильные вещи, но вдруг называет какое-то место не так, не туда делает ударение или ошибается в дате. Это не означает, что если он ошибся в дате, что теперь все, что он до этого говорил, все неправильно. Нельзя ему верить, ни в коем случае. Нет. Он мог говорить правильные вещи, но действительно допустить какую-то неточность. Ошибся, заговорился. Много есть причин или факторов, которые на это могут повлиять. Поэтому вот все, что в Библии касается иногда цифр, там количество воинов, количество детей, количество колесниц, там, лошадей, солдатов и тому подобное, иногда такие несостыковки могут быть. И они могут быть результатом переписки, то есть неточности действительно.
6: Главное не в том, насколько вот этот текст там до буквы соответствует вот со своим прототипом, а главное в том, что создание этих текстов, их написание, есть божественный замысел. В них действует Дух Божий. А будет ли это оригинал, сколько ему будет тысячелетий, и сколько ошибок сделал переписчик, будучи человеком, естественно, делает ошибки, это совершенно неизбежно. Но заметим, что другие переписчики его поправляют, потому что критика, то, что называется сейчас библейской текстологией, критика библейского текста, она существует, в общем, столько же, сколько существует, ну, может быть, конечно, не столько же, сколько существует Библия, но существует не менее 1500 лет, а может быть и даже и более. И это, кстати говоря, не только для Библии характерно, и для античных текстов, потому что античная филология существовала по выверке и исправлению ошибок, которые неизбежно накапливаются при ручной переписывании. Да, вы знаете, что на самом деле и при печатном тоже у нас бывают разночтения. Нам только так кажется, что если мы возьмем два томика Пушкина, там не будет ни напечатанных, там не будет ни единого разночтения. Это не так. Или мы возьмем там два тома Мандельштама, там сколько угодно будет, ну не сколько угодно, но будут разночтения. И будут варианты различного текста. Но тем не менее, это Мандельштам, это Пушкин, это то же самое мы можем сказать про Библию.
4: Кто-то ошибся, и эта ошибка осталась. Иногда бывают моменты, когда, поскольку некоторые люди в основном обращаются к синодальному тексту, и пытаются в синодальном тексте найти эти противоречия, и их находят, но не состыковки, я имею в цифрах, тогда как в оригинальном тексте, то есть если мы говорим о Ветхом Завете, в иврите, цифра та же самая стоит и в том, и в другом месте. Ну, например, в книге Ездры, в книге Неемии, в синодальном тексте передается жители Гая разное количество людей. Тогда как в еврейском тексте цифра одинаковая и в Ездре, и в Неемии. То есть видно, что ошибка была при переводе. То есть переводчики, которые сделали с одного языка на другой, просто ошиблись в этом переводе. Кто-то может сказать, но раз они ошиблись в переводе, допустили ошибку в цифрах, то тогда, значит, у нас нет уверенности во всем тексте. Да, я уже говорил, что люди могут действительно печатать даже какую-то научную работу, но в ней допустить какую-то ошибку, неточность. Если она узнается, и она исправляется. Но это не означает, что теперь все исследования этого ученого нужно подставить по сомнению. Просто он мог ее допустить. Это как бы человеческий фактор. Он действительно присутствует. И это есть. Это есть в библейском тексте.
3: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности. Писание есть свидетельство об истине. Писание есть способ войти в общение с истиной. Но истина не есть словесная формулировка. Да? Я вам могу показать свидетельство о рождении или свидетельство о браке свое. Но мой брак не есть это свидетельство. Я женат не на бумажке. Я женат на живом человеке, на женщине. А эта бумажка свидетельствует, да, она показывает, на ком я женат. Это очень важная бумажка. Но она бумажка. Да, вот, мне кажется, Библия – это именно такое свидетельство об истине. Но не есть истина, воплощенная в буквах. И даже не единственная. Да, потому что в конечном итоге есть Библия на другом языке, которого мы не знаем, и чем она нам поможет.
4: Но есть другая группа. Группа как бы противоречий. Она касается Евангелий. И в Евангелиях иногда вот эти вот несостыковки как раз и появляются. Их, кстати, довольно-таки много. Пример вот противоречия можно встретить в Евангелии от Матфея. Приводится история об исцелении слуги сотника. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Вот здесь важная деталь, что сам сотник подходит к Иисусу и просит за своего слугу. Но если мы посмотрим на Евангелие от Луки, то мы здесь с первого стиха прочитаем. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». То есть мы видим некое разночтение. У Матфея сам сотник приходит к Иисусу и просит его исцелить его слугу. А у Луки наоборот. Он остается дома со своим слугой, но просит именно старейшин, чтобы они могли попросить именно его, и чтобы Иисус мог прийти к этому человеку, да, и его исцелить. То есть мы видим это разночтение. Да? И, конечно, для людей, опять же, вот это обстоятельство, оно смущает их, как так, как же было на самом деле. Опять же, я должен отметить, что в данном случае сама история о том, что Иисус исцеляет, она не вступает в противоречие. То есть как в Евангелии от Матфея, так и в Евангелии от Луки Иисус этого слугу исцеляет.
1: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: делай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час.
4: Нужно понимать, что в иудаизме в то время к язычникам, особенно к римским воинам, было такое негативное отношение. А получается, Иисус вот к этому человеку, да, проявляет вот такое внимание, что он не пренебрегает его нуждой, а тем не менее совершает. И мне кажется, все-таки для самого этого сотника то, что делает для него Иисус, возможно, и стало каким-то поворотным моментом, что он действительно, возможно, обратился в христианство потом и был христианином. И, возможно, он и был живым свидетелем, который об этом рассказывал. Но ко времени написания Евангелия его просто не было в живых. То есть человек мог просто уже умереть. И, естественно, евангелисты, которые помнили эти сказания, да, которые об этом говорили, они могли записать их с разных слов. И люди, которые слышали эти рассказы от сотника, могли бы сказать: да, он же был в нашей общине. Он же рассказывал о том, как он пошел к Иисусу и как попросил, чтобы Иисус исцелил его слугу. Да? А другие могли помнить просто о том, что, по-моему, не он сам приходил, а он кого-то попросил из старейшин. То есть люди могли не помнить вот этих всех деталей, кто именно попросил, кто именно пришел. Да? В любом случае, если так быть даже внимательным, и в первом, и втором случае все равно просьбой обращается сотник. Все равно это его нужда. Сам лично или через кого-то, но он просит. И естественно, свидетели, евангелисты могут не помнить вот этих всех деталей, которые именно происходили. Да? И не помня этих деталей, естественно, они могли по-разному это описать.
5: Это не противоречие, это особенности того или иного автора, который, скажем, был очевидцем событий, связанных с жизнью, земной жизнью, служением Иисуса Христа. А кто-то, может быть, и не был, например, апостол Лука, он не был очевидцем, он писал уже со слов очевидцев. Кто-то, может быть, запомнил одно, кто-то запомнил другое. Понимаете? Человеческая память не бесконечна. Апостолы, которые писали Евангелие, они не отличались феноменальными какими-то способностями. Вообще, когда Бог призывает человека на это пророческое служение, этот человек не становится каким-то, знаете, суперменом, обладающим сверхспособностями, интеллектуальными способностями, сверхпамятью. Нет, он остается человеком со своими ограниченными возможностями, интеллектуальными способностями, знаниями языка. Мы находим в Библии какие-то неточности, может быть, связанные с тем, что человек не может помнить все детали, вот, с компьютерной точностью. Но это никоим образом не влияет на саму суть, на содержание Божьей вести. Вот эти незначительные помарки, неточности, они связаны с ограниченностью человеческого фактора. Это нас не должно смущать. Не нужно на этом притыкаться. Просто мы должны признать тот факт, что Библия одновременно и Слово Божие, и Слово человеческое.
4: И вот эти вот несостыковки в Евангелиях очень часто как раз наоборот говорят о достоверности их. Потому что если бы четыре евангелиста записали бы все в слово, то можно было бы обвинить их в каком-то сговоре. Потому что в разное время люди находятся, но записали все в слово, без всяких каких-то неточностей. Библия – это книга своей эпохи, и, ну, части той истории, той культуры. И когда мы ее читаем, и когда мы ее пытаемся истолковывать, нам крайне важно это понимать, это учитывать. И тем не менее Бог вот через это несовершенство языка может коснуться нашего сердца, нашего ума. И мы можем поверить. А это главное.
7: Я не тому молюсь, кого едва дерзает назвать душа моя, смущаясь и девясь, и перед кем мой разум замолкает в безумной гордости, постичь его стремясь. Я не тому молюсь, пред чьими алтарями народ простертый ниц смирений лежит, и льется фимиам душистыми волнами, и зыблются огни, и пение звучит. Я не тому молюсь, кто окружен толпами, священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон за яркими звездами царит над бездною разбросанных миров. Нет, перед ним я нем. Глубокое сознание моей ничтожности смыкает мне уста. Меня влечет иное обаяние, не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог – Бог страждущих, Бог, обогренный кровью, Бог – человек и брат с небесной душой, и пред страданием и чистою любовью склоняюсь я с горячей мольбой.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Как воспитывать и обучать детей в век развития современных технологий? Современные средства связи, всевозможные гаджеты, благо это или зло? Сегодня мы ищем ответы на эти вопросы, и в этом нам помогает педагог-психолог Алина Гончар. Алина, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вы сами относитесь к современным средствам связи, к интернету, к гаджетам и к такому активному увлечению ими, особенно со стороны детей?
3: Ну, я очень хорошо к отношусь. Это же значительно упрощает жизнь, это расширяет возможности. Ты можешь общаться там с людьми на дальних расстояниях, видеть их. Это прекрасно, это замечательно, это упрощает работу. Потому что то, что мы раньше писали от руки, и все это хранится в одном месте, это все очень удобно. И очень хорошо, что дети имеют к этому доступ.
2: Вот именно относительно детей. Со взрослыми понятно, да, взрослые, мы умеем себя контролировать, мы знаем, что есть хорошо, а что плохо. А дети, молодой растущий организм, как говорится, не всегда они отличают благо от зла. Вот как быть с этим?
3: Ну, для этого да. У них есть мама и папа, чтобы они помогали им отличать добро от зла и ориентироваться в мире их окружающем.
2: Вот что касается маленьких детей, допустим, дошкольного возраста, что можно детям? Можно ли им разрешать пользоваться интернетом, допустим, или гаджетами? Сейчас есть, ну, я вижу такую практику, что детям там 4-5 лет дают планшет, и ребенок играет, и все его друзья тут же рядышком, и вот они играют, сидят, и все уткнулись в этот планшет. Хорошо это или плохо? Или это нормально, когда это дозировано? Какие советы вы дадите родителям?
3: У нас в садике, где я работаю, мы завели такое правило, что первую половину дня дети не должны играть в компьютер, не должны играть с планшетом, не должны играть с телефоном. То есть у них эти гаджеты в руках вообще не должны находиться. Дети это знают. Они так, если где-то попадают, они так тайком это. Но они уже понимают, что это правильно, поэтому если делаешь замечание, они откладывают сразу же. Я когда готовила эту передачу, я нашла одно интересное такое правило. Наверное, оно уже устарело. Но, может быть, кому-то поможет. Значит, звучит оно так, что ребенок до 3 лет вообще не должен иметь понятия о гаджетах. До 6 лет он должен очень дозированно с ними иметь дело, но не должен иметь никаких приставок игровых. До 9 лет он не должен пользоваться интернетом, и с 9 до 12 интернетом пользоваться только в присутствии или со взрослым. Вот. Но жизнь показывает, наверное, что правило это уже устарело, и что-то нужно менять. Потому что вот моя внучка маленькая, еще 2,5 нет, но она уже отлично справляется с планшетом. И я вижу, как способствует ее развитию интеллектуальному те мультфильмы, которые мама ей ставит и дает смотреть. Это и обогащение словарного запаса, это и ориентирование в окружающем мире, это и новые знания какие-то, которые ребенок получает просто вот так быстро и в таком объеме, что я удивляюсь. Поэтому я думаю, что, наверное, все-таки даже малыш.

0: малышам можно это давать, пользоваться, но, естественно, нужно ограничивать время.
1: Да, вот у меня сын тоже какие-то навыки и знания из области физики, астрономии он получил, начиная с 5 примерно лет, именно из мультфильмов и познавательных таких игровых передач, которые, опять же, он смотрел через интернет. Причем он сам с 6 лет набирал уже. Естественно, я хожу мимо, я вижу, что он набирает, что он нашел. Я не бросаю его на произвол там судьбы. Да, я вижу, что ребенок смотрит. Но, тем не менее, 5-6 лет не вписывается в эту норму, которую вы прочитали.
0: Конечно, если в 2 года ребенок знает, что это Skype, еще не умеет даже долго выговорить это слово, да, или планшет, ну, понятно, но он, ну, знает, где его мультфильмы находятся, как бы дальше он идет. Ну, я думаю, что это все-таки благо. Вот. Ну, как любая вещь в нашем мире, она может иметь 2 стороны, да, и положительную, и отрицательную. И если ребенок, дошкольник старший, да, или школьники часами проводят в интернете, то понятно, что это уже вредит их развитию. Если может способствовать развитию интеллектуальному, то вредит развитию физическому, да, потому что это обездвиженность, ничего хорошего в этом нет для ребенка.
1: Как же быть вот с подростками? Что касается детей, мы все-таки более-менее можем их контролировать. Мы даже, ну, запретили, ну ладно, он вздохнул, скорчил мину, хорошо, я послушаюсь. Подросток уже не будет, он уже будет бунтовать, там он может и вещи швырять, если, конечно, дело далеко зашло, или такое открытое недовольство и ругань с родителями, они тоже имеют, ну, место быть, если такой очень жесткий запрет. Конечно, жесткостью
0: правильно,
1: он отвечает.
0: Правильно, как бы, на то он и подросток.
1: Как быть, да, вот как себя вести именно так вот с любовью, мягко, но в то же время твердо, чтобы не унижать ребенка, вот его достоинство, но в то же время показать свою позицию и сделать запрет.
0: Вот очень хороший вопрос, да, сталкиваюсь я часто с тем, что родители очень боятся какое-то причинить неудобство ребенку. Да, он же расстроится, это же будет скандал, да, это же будет там буря и негодование. Ну, это же в первую очередь, наверное, страх лишить себя комфортного какого-то существования. Ну, сидит он там, ну и сидит тихо и никому не мешает. На самом деле, известный такой библейский герой, да, царь Давид, наверное, одна из таких самых серьезных неудач его была с его сыном Адонией. И он в Священном Писании есть такая фраза, что царь Давид боялся, так сейчас скажу, там такое слово, стеснить его, да, боялся сделать ему неприятность какую-то, что ему станет неудобно. И поэтому он не делал ему замечаний, он ну, как бы позволял ему делать то, что он хотел. В конце концов, кончилось дело тем, что этот его сын сделал восстание против него, да, и трагедия была в семье. Не нужно бояться сказать «нет» своему ребенку. И нужно быть готовым к тому, что будет буря, что будет скандал, будет гнев, будут какие-то аффекты, возможно. Но, тем не менее, дети должны четко усвоить, что родитель – это тот дуб, в который можно разбегаться 100 раз и биться головой, но потом придет мысль, что лучше его обойти, да, как-то. Но это должна быть скала, на которую можно положиться. Если что-то гнется и мягкое, на это нельзя опереться. И ребенок должен понимать, что родители – это люди, на которых можно опереться, и они будут последовательны в своих запретах.
2: Принято считать.
1: Алина, все-таки что нужно запрещать подростку? Что можно разрешать, но дозированно? И вообще, как не допустить развития компьютерной зависимости?
0: Ну, подростку вообще, наверное, трудно что-то запрещать, поэтому с подростком надо договариваться. Угу. Нужно объяснять, почему вы считаете это недопустимым, почему вы считаете, что это, этим лучше не заниматься, или это лучше не смотреть, или в это лучше не играть. И, в свою очередь, не полениться и выслушать его аргументы. А почему он считает, что этим нужно заниматься ему, да, и найти какое-то компромиссное решение.
1: То есть обязательно нужно обсудить как со взрослым. Ведь некоторые родители говорят, я отец, а тебе всего 13, что ты еще смыслишь в этой жизни, слушай меня.
0: В 13 лет это уже не та форма запрета и не та форма вообще диалога. В 13 лет мы уже не можем так говорить, если мы хотим, чтобы в семье был мир, и ребенок вырос нормальным, ответственным взрослым. Чтобы ребенок до 13 лет уже умел себя как-то контролировать и себя сдерживать, и свои какие-то желания в правильное русло направлять, нужно готовить к этому, да, ребенка. И, наверное, нужно начинать это с раннего детства, этим заниматься и об этом думать. И вообще родителям нужно всегда думать на много-много шагов, даже не шагов, на много лет вперед, да, потому что те или иные действия, которые мы делаем сегодня в отношении наших детей, как они скажутся, когда они станут взрослыми. Да, если мы не научили его убирать за собой сейчас, то что скажет нам его жена? Появится ли она у него вообще в таком случае? Мне очень нравится, у меня знакомая семья есть, они живут в Абхазии. Как они относятся к детям? Вот до 3 лет там даже мысли никакой ни у кого нет, что ребенок будет без мамы. И они просто счастливы от того, что у них есть дети, что они с ними. Вот иногда видишь там ребеночку 2,5 года, а он уже 1/2 года в саду в детском. Но там нет. Там до 3 лет это просто не обсуждается, ребенок с мамой. И то, что ребенок находится с мамой, с папой, да, с родителями, это закладывает мощнейший фундамент для его будущего, да, потому что ребенок учится, как себя выражать. Он подражает маме и папе, да, и он учится самовыражению, он учится общаться с другими детьми. Потому что мама рядом с ним, она всегда ему подскажет, поможет, где-то как-то что-то решит. И более того, вот такой был эксперимент, наблюдение, да, ученые выяснили, что, оказывается, дети с меньшей охотой принимают в игры детей, которые с мамой не были до 3 лет.
1: Да.
0: Да, то есть вот эта вот ранняя социализация, она оказывается, не всегда идет на благо ребенку, да, чего-то он упускает в своем развитии, что-то не закладывается.
1: Интересно.
0: Вот. Потом дети, когда находятся с родителями, особенно если семья многодетная, они очень четко усваивают правила иерархии, да, что у нас существует в обществе. И они знают, что младших надо опекать, а к старшим лучше не задираться, потому что можно схлопотать. Это тоже очень важное правило. Они понимают, учатся, как выбирать друзей. И это в будущем это ведет к тому, что дети более избирательны, да, и в том, что они выбирают. Если мы говорим о гаджетах, да, о компьютерных играх, у них уже это с раннего детства вложилось, что что-то мы берем, а от чего-то мы уходим. Точно так же они избирательны в выборе друзей, в выборе партнеров своих, да, в будущем, в выборе мужа или жены. Потом дети учатся развлекаться, находить себе занятие какое-то. И это же трагедия, когда ты в 10 лет общаешься с ребенком, который говорит, мне скучно, и мама там уже голову ломает, не знает, как его развлечь. Потому что он уже видел все, он уже везде бывал, и ему уже все неинтересно, а ему только 10 лет. Поэтому дети, которые прожили раннее-раннее детство вместе с родителями, вместе с мамой, что очень важно, они многие вещи просто, они просто мимо проходят их. Они к этому не имеют склонности, можно так сказать. И опять же, мама учит ребенку настоящему, да, вот не подменам, не суррогатным каким-то вещам. Что такое компьютерное общение? Да, это на самом деле суррогат. Дети там меняются смайликами там какими-то, но это не живая улыбка.
1: Или это просто дополнение к тому, к живому общению. Если мы знаем человека лично, но вот в данный момент у нас нет возможности его увидеть, мы переписываемся, но это лишь дополнение. У нас есть отношения живые с ним.
0: Ну, среди молодежи ведь сейчас много этих знакомства, да, на расстоянии, по интернету, когда люди не могут видеть вот этих нюансов, вот эти флюиды, они же не доходят через средства связи, да, которые там возникла какая-то химия, да, в отношениях. и сразу другое направление идет, и это так интересно, и захватывающе, красиво. Они себя этого лишают, они даже не знают, что так может быть, да, и, а когда в молодости, ведь все равно мы понимаем, что что-то настоящее, а что-то фальшивка, да, мы же это можем отличать. И человек тянется к настоящему. А если у него не получается, это, опять же, трагедия, это неуверенность в себе. Как бы рано или поздно они приходят к мысли, что что-то со мной не так.
1: Алина, как быть, если, например, мы видим, что ребенок играет в игры компьютерные, да? Но есть игры достаточно агрессивные. Есть какие-то гонки очень агрессивные. И тем более есть и разные стрелялки, да? Вырастет ли ребенок жестоким из-за того, что он играет в эти игры? Нужно ли их, ну, пусть не запрещать, как вы говорите, но другого слова я не могу подбирать. Да. Или ограничивать, или вообще говорить «нет».
0: Или искать замену какую-то.
1: Да, да.
0: Ну, я думаю, что тут такая ситуация. Можно присмотреться, в принципе, во что склонен играть ваш ребенок, да, потому что он же отыгрывает какие-то свои ощущения, да, нереализованные в реальном мире. Да, если он играет в какие-то игры, комбинации, там, ходилки, да, то значит, ему интересны стратегии. Ну, можно предложить какую-то добрую, да, замену. Можно, а потом, опять же, это же игра развивает и мышление у него, да, логическое, и, там, умение планировать. Если ребенок играет в гонки, значит, скорее всего, не хватает каких-то реализаций в физическом плане, да? Может быть, ему предложить какие-то спортивные секции вместо этого. И он там получит не мнимую такую виртуальную возможность утвердиться, а получит там возможность реально себя в чем-то проявить. Угу. Возможно, у него талант к этому есть. Угу. А вообще, конечно, если родители сидят бесконечно с гаджетами. Это образец для ребенка. А дети – великие подражатели. Если мы хотим увести ребенка от этого, значит, нам нужно спланировать вместе какую-то деятельность с ним, такую, чтобы она увлекала его тоже. Заниматься вместе с ребенком, там, вместе на велосипедах, вместе в походы, вместе книги какие-то, вместе кино. Ну, то, что мы делаем вместе.
1: Понятно. Ну, так или иначе, вот это явление, которое мы сейчас обсуждали, оно уже прочно вошло в нашу жизнь. Мы единственное можем извлечь из него пользу максимальную, да, и не закрывать на это глаза, а просто использовать вот современные средства, современные технологии, интернет, использовать нам и нашим детям на благо. И вот часто я вижу в том же интернете сейчас разные картинки и посты относительно того, что вот какое было у нас детство 20 лет назад. Мы в снежки играли, в казаки, там, разбойники. Мы играли, а сейчас все с гаджетами сидят. Я не совсем соглашусь, потому что вот, по крайней мере, среди моих знакомых, да, дети с гаджетами сидят, но они и во дворе играют, и друг с другом, и взаимодействуют, и это есть. Я думаю, что нам главное вот просто, ну, смириться с этим временем и стараться как-то направлять своего ребенка к хорошему.
0: Может быть, даже не смириться, а может быть, учить ребенка разумно этим пользоваться.
1: Да, да, да. Алина, благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.
2: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Ваше личное желание является самым сильным основанием для прочтения Библии.
4: Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий.
1: В этой программе сущность Библии, этапы знакомства с Библией, библейские сюжеты в искусстве, издание Библии, отношение Бога и человека в Библии.
3: К Библии относятся по-разному. Одни относятся к ней как к произведению мировой литературы, культуры. Другие относятся к Библии как к священной книге. Но как бы ни относиться к Библии, это книга, которую стоит прочесть. В общем-то, когда мы говорим о Библии, то мы понимаем, что Библия описывает реальность, которая находится вне этого мира. Поскольку она описывает Бога и его отношения с человеком, то это напрямую влияет на нашу жизнь сегодняшнюю. Один из главных посылов Библии о том, что если ты будешь хорошо относиться к своим родителям, то будешь жить долго и хорошо на той земле, на которой ты живешь. Но кроме того, Библия отвечает на еще один важный вопрос. Это вопрос, связанный с тем, что твоя жизнь конечна, и однажды ты приходишь к такому моменту, когда твоя жизнь закончится. И что там? Библия предлагает ответы на этот вопрос. Что там нас ждет встреча с тем, с кем мы познакомились на страницах Священного Писания.
1: Еще скажу вам тайну. Не все мы умрем, но все преобразимся. Свершится это быстро, во мгновение ока, при последней трубе. Вострубит она, и мертвые воскреснут нетленными. Мы же окажемся преображенными. Ибо должно это тленное облечься в нетление, и это смертное в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это в бессмертие, сбудется сказанное в Писании: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твоя победа? Где твое жало, смерть?
3: Когда вы знакомитесь с Библией, вы знакомитесь с огромным полотном, на котором человечество уже многое сделало. Библейские сюжеты стали основанием для знаменитых полотен: «Явление Христа народу» Иванова, «Христос и грешница» Поленова. Если вы прочитаете Библию, вы, конечно, поймете, о чем идет речь. Также вам будет понятно, о чем идет речь, когда вы находитесь в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге и смотрите на видение пророка Иезекииля, о котором он вам расскажет. Но если вы знаете заранее, вам уже эти объяснения дадут вам пищу для ума. Если вы не читали Библию, то это будет сложнее. В Москве, в музее имени Пушкина, стоит 7-метровая статуя Давида с пращой. О нем рассказывает Библия. Если вы знаете, с кем борется Давид, сюжет для нас становится более понятным. Еще Библия, конечно, помогает нам понять основные положения иудаизма, ислама и христианства, потому что Библия является первоисточником для этих книг, для этих религий. Но самое главное, конечно, если вы желаете прочитать эту книгу, тогда вы сможете с ней познакомиться. То есть именно желание, ваше личное желание, является самым сильным основанием для прочтения Библии. Это должно быть именно вашим желанием, не желанием вашей мамы, бабушки, знакомых. Само чтение тоже предполагает некие три этапа. Вот то, о чем мы говорим сегодня, это первый этап, предварительный, подготовительный. Мы получаем предварительные сведения, и мы даем как бы предварительные сведения сейчас по книгам, по общим сведениям по Библии. Второй этап – это, собственно, чтение, когда мы подготавливаем план, и по этому плану двигаемся, чтобы следовать за ним, чтобы видеть, куда мы движемся. И последнее, конечно, когда мы говорим о чтении, нужно, конечно, вести какие-то записи для того, чтобы записывать туда вопросы или мысли, которые у вас возникают при чтении Библии. Такая работа, она помогает нам лучше осмысливать то, что мы Библии прочитываем. Ответ на эти вопросы можно искать самостоятельно. Часть вопросов, кстати, отпадет в процессе дальнейшего чтения. А кто-то ответит на эти вопросы из вашего ближайшего окружения. Ну и, вероятно, останутся вопросы, на которые никто вам не ответит. Они так и останутся без ответа. И к этому надо быть готовым. Для того, чтобы просто окинуть взором эту книгу и составить первое представление, нам нужно открыть первую страницу Библии и посмотреть на ее титульную страницу. Давайте просто попробуем расшифровать все, что здесь написано. Итак, первое слово, которое здесь встречается, Библия, греческого происхождения, означает оно не что иное, как книги. Чуть ниже мы встречаем перевод этого слова, ниже, книги Священного Писания. Вся Библия распадается на две части. Три четверти занимает священная история Ветхого Завета, и поэтому написано Ветхого и Нового Завета. Причем Ветхий означает, просто перенесено к нам из славянского, означает не обветшавший, устаревший, а старый, древний. И Древний Завет – это, наверное, очень точный был бы перевод этого слова. А Новый – это Завет, который связан уже с нашим Господом Иисусом Христом. Слово «завет». Завет является ключевым понятием Библии, и это не наказ, не завещание, как в старославянском, хотя в старославянском имеет значение завещание, но это договор или союз Бога с человеком. По большому счету, Библия описывает ряд договоров, которые сначала заключаются с патриархами, начиная от Ноя, завет с Ноем был первым заветом, и заканчивая Новым Заветом, который предсказан на страницах Ветхого, и уже осуществленный Новый Завет описывается на страницах Нового Завета. Интересно, что послание к евреям встречаются оба этих выражения, где сказано о том, что Ветхий Завет включает в себя постановления храмовые, поскольку храма теперь нет, то теперь вот эти установления, которые относятся к храму, они уже не актуальны, поэтому существует Новый Завет. Речь идет о Иерусалимском храме. В Иерусалимском храме совершались жертвоприношения. Через какое-то время храм был уничтожен. После пришествия Христа через 40 лет христианство осталось без зримого реального храма, который был центром богослужения. И немножко о связи этих двух книг. В Ветхом Завете события Нового Завета предсказываются, а в Новом Завете описывается их осуществление.
1: А Бог мира, воскресивший из мертвых, благодаря крови Вечного Завета Господа нашего Иисуса, пастыря великого Его овец, да сделает вас во исполнении воли Своей сильными на все доброе, и да совершит в нас все угодное Ему через Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.
3: Следующее слово «канонические». Понятно, что слово «канонические» связано со словом «канон». Канон – это правило, трость, буквально трость, соответственно, мера. Здесь это список, в который входит определенное количество книг. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг в Новый Завет входит. Причем надо уточнить, что сама Библия – это не одна книга. Вот мы видим это такое печатное издание, которое в целом присутствует как одна книга. Но если мы откроем содержание, мы увидим, там написано книга такая-то, книга такая-то. То есть в самом содержании обозначено, что это отдельные книги. Вот. И когда мы не понимаем, что это сборник книг, да, то есть здесь много книг, и поэтому сами книги расположены не хронологически, что и составляет определенную трудность для начинающего читать эту книгу. То есть в библиотеке вы тоже не берете книги подряд с краю полки, а выбираете ту книгу, которая вам нужна, и читаете. Так и Библию не обязательно нужно читать последовательно от начала до конца. Но обычно, самое обычное дело, человек начинает сначала. Вот, и наталкивается на определенные трудности. Ее можно читать сначала до конца, но это будет не лучший способ чтения Библии.
1: Изначально текст каждой книги Библии был сплошным. Современное деление на главы произвел в 1205 году канцлер Парижского университета Стефан Лангтон. Он разделил на главы латинский перевод Библии – Вульгату. Доминиканский монах Гуг де Сеншир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейский и греческий тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века. Сант-Эспанино, а затем парижский типограф Роберт Этьен, Робертус Стефанус.
3: И еще одна надпись, на которую нужно обратить внимание, в русском переводе. То есть получается, что Библия на русском – это перевод. То есть здесь нередко заблуждение о том, что Библия вот она на русском языке изначально была и написана. То есть русский перевод был сделан в 1876 году, то есть совсем недавно, сравнительно недавно, 150 лет назад. И этим переводом пользуется, вот это основной перевод, которым сегодня пользуется. И здесь на другой странице написано, что вот это издание, оно опубликовано по благословению Святейшего Синода в 1876 году. Именно поэтому этот перевод иногда называют синодальным. Изначально же Библия была написана на древнегреческом, арамейском и древнееврейском языках. До эпохи книгопечатания она распространялась в списках. Наиболее древние авторитетные списки были позднее собраны и изданы. В принципе, каждому сегодня доступен этот текст. На греческом...
5: Что такое список?
3: Ну, когда не было книгопечатания, книги переписывали. Причем переписывали их на самых разных материалах. Один из древнейших материалов – это папирус. То есть разрезанные листочки тростника, которым определенным образом скреплялись, и потом на этом папирусе при помощи определенного пера заставляли записи. Это наиболее древний материал. Они, кстати, их сохранилось не так много. То есть папирусов где-то около сотни штук. Их можно сегодня... Они собраны, найдены. Они сохранялись только благодаря сухому климату Палестины. Следующий более долговечный материал – это пергамен. Или пергамент, как его называют сегодня. Это кожа телят или овец, которые специальным образом выделывали для того, чтобы можно было им пользоваться. И вот эти списки дошли до нас, сегодня они изданы, их расшифровывают ученые, текстологи. Об этом мы, наверное, лучше поговорим в отдельной передаче. Работа над синодальным переводом длилась около 50 лет. Дело в том, что там был перерыв в этой работе. Изначально был сделан перевод Нового Завета, а потом уже спустя 30 лет работа была возобновлена и был переведен Ветхий Завет. Не все в этом синодальном переводе не все понятно, поэтому вот в этом издании, которое здесь лежит у нас на столе, некоторые издания снабжены словарем, в котором проясняются непонятные слова, встречающиеся в Библии. Например, слова славянского происхождения, слова еврейского происхождения, слово «аминь», например, да, означающее действительно так. Появилось и несколько новых переводов, которые были сделаны на рубеже 20 и 21 века. И два этих перевода, которые появились почти одновременно, это перевод Российского библейского общества 2011 года. Он был подготовлен группой ученых, ветхозаветная часть под руководством Михаила Георгиевича Селезнева. А в основу новозаветной части легли труды переводчицы с греческого Валентины Николаевны Кузнецовой. А второй перевод был сделан в Заокском переводческом центре под руководством доктора Михаила Петровича Кулакова. Завершен перевод был его сыном Михаилом Михайловичем Кулаковым. И вышел он в 2015 году. Работа над ним продолжалась около 20 лет, 22 года, если быть точным. Этот перевод выходил в издании Библейского богословского института святого апостола Андрея, московского издательства, и второе издательство – это издательство «Источник жизни». Эти книги как раз можно приобрести в издательстве «Источник жизни», эту книгу, и в сети магазинов «Читай город». О чем же эта книга? Если в целом взглянуть, как бы кинуть общий взгляд на эту книгу. Ключевое слово в заглаве – это «завет», то есть союз, договор Бога с человеком. Значит, эта книга прежде всего об отношениях.
1: В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! «Благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодна, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел.
3: Еврейское слово «берит» или «брит» – это слово, которое означает «завет», «договор». Он осуществлялся не только между, как в Библии, между Богом и человеком, но и между людьми. То есть люди, есть такое выражение «резать завет». То есть люди собирались вместе, резали животное пополам и говорили, что если мы нарушим этот завет, будет с нами то же самое, что с этим животным. Вот, поэтому завет резали, то есть заключали договор. В Новом Завете это перешло из Ветхого Завета в Новый, это понятие, как соединяющее Ветхий и Новый Завет. Книга пророка Иеремии в Ветхом Завете предсказывает, что однажды я создам с народом израильским Новый Завет. Этот завет будет не написан в книгах, он будет записан в сердце человека. И поэтому очень важно, что Новый Завет говорит о установлении этого завета, который будет вложен в сердце человека. И Ветхий Завет описывает отношения между Богом и человеком в дохристианскую эпоху. А Новый Завет содержит Евангелие, добрую весть о спасении человека со Христом. Два сюжета, которые являются ключевыми для Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете ключевой сюжет – это исход. Есть такой замечательный спиричуал, самым известным исполнителем который Луи Армстронг, он звучит так: «Let my people go» – «Пусть мой народ идет». В Библии это звучит так: «Отпусти народ мой». То есть то, что Бог говорит фараону, устами Моисея и Аарону. О своем народе он был в рабстве у египтян на протяжении веков. И вот согласно библейской истории, все евреи, более 500 000 человек, одних только мужчин, способных к войне, вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в ту землю, которую Бог им обещал. В Библии это называется «земля обетованная», то есть Ханаан. История исхода становится лейтмотивом отношений Бога и его народа. И Бог говорит: «Вспомните, что я вывел вас из земли египетской рукой высокой, мышцы простерты». Бог спасает или освобождает свой народ. Интересно, что потом через своих пророков Бог вспоминает Египет как некое проклятие. Например, в книге пророка Осии он говорит о Северном царстве израильском: «В жертвоприношениях мне они ели мясо, приносят мясо, едят его. Господу неугодны они, и он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет». То есть Бог накажет их в форме насильственного возвращения в Египет. Причем Осия здесь говорит не о буквальном Египте, а об Ассирии, куда евреев уведут в плен. Надо сказать, что даже 10 заповедей начинаются с напоминания о самом важном событии в жизни еврейского народа. 10 заповедей начинаются со слов. Исход, 20 глава. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Для Нового Завета ключевым сюжетом является Боговоплощение. Бог становится человеком. В Библии это звучит так: «И слово стало плотью». То есть Бог появляется, Иисус появляется на свет в Палестине, в городе Вифлееме, в хлеву. Места в гостинице не было, от девушки по имени Мария. Он живет до 30 лет среди бедного народа в городе Назарете, неизвестном городе, а потом выходит на служение. И 3,5 года возвещает весть спасения. Затем, положено обвинение, Иисус распят на кресте, Но на третий день случилось величайшее событие, описанное в Новом Завете. Он воскрес. 40 дней он являлся ученикам, вознесся на небо и грядет однажды с силой славы великой во второй раз. Это будет второе пришествие, которое ждут все верующие. Собственно, под знаком этого события, Боговоплощения, и стоит читать все книги Нового Завета.
4: Я не могу себе представить, чтобы в одном сборнике были, значит, представлены авторы разных эпох, разных, может быть, культур, говорящие на разных языках. Вот. И между этими авторами не было бы каких-то противоречий. Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий. Вот. Например, возьмите любой сборник «Антология философской мысли». Там что не автор, то собственное представление, собственный взгляд на мир – в Священном Писании чувствуется, несмотря на то, что это сборник из 66 книг, написанных самыми разными людьми, чувствуется какое-то вот внутреннее единство, какая-то гармония. В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий. И, конечно же, это можно объяснить только единым источником, и этим единым источником является Бог.
5: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подвиге. Библия всемирна.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на нашем уроке в веселой школе здоровья. Ребята, Мирослав и Анечка, проходите, садитесь, мои дорогие. Так, пожалуйста. Наденька, помощница моя, ты чего там стоишь? Иди-ка скорее к нам.
5: Мы сейчас уже бежим.
4: Кто это мы? Насколько я вижу, вы даже не идете.
5: Мы с моей черепашкой очень торопимся. Она у меня очень любит прогулки, и мы и так уже идем на самой большой скорости, да?
4: Ой, ну, познакомь нас с твоей черепашкой, а потом мы ей предложим погулять на нашей полянке.
5: Да? Это хорошая идея.
6: Ой, только не ко мне.
4: Так.
6: Лучше бы ко мне попался.
4: Ну, какая интересная у тебя.
5: Это черепашка Тортила.
4: Да?
5: Смотрите, какой у нее большой панцирь. Она в него прячется, когда ей страшно. Видите?
6: У нее уже часть отваливается.
5: Ну да. Видите?
6: Где отваливается?
4: Да.
6: Где часть? Нет.
5: Чуть-чуть вот здесь.
4: Это она так растет. Она становится все больше и больше, частички панциря в нее отслаиваются.
5: А еще смотрите, у нее вон там вот красные ушки.
4: Да, она испугалась,
5: да,
4: прячется,
5: не
4: и ей немножко не
6: хочет
4: по себе.
6: Хочет укусить кого-то.
5: Да.
6: Она в горлышко прячется.
5: Да, она у меня пугливое существо, поэтому я думаю, отпущу ее погулять.
4: Что же, Наденька, у тебя хороший питомец.
5: Да, я очень люблю за ней наблюдать, кормить. А еще, когда я прихожу домой, она прямо тычется носом в аквариум, меня встречает.
4: Очень хорошо. Ребята, а приходилось ли вам когда-нибудь ухаживать за животными? Или, может быть, вы видели кого-то, кто ухаживает за животными?
6: Я видела.
4: Расскажите
6: мне. Бабушка кормила кота.
4: Бабушка твоя? Ага, значит, она заботится о коте. Котик у нее есть, да? А что, как она заботится о нем? Что она делает?
6: Она ему кладет кушать.
4: Кушать кладет, а гулять она его отпускает? Как? Не отпускает, так он дома и живет. А попить она ему дает?
6: Да.
4: Мирош.
5: А у тебя?
4: А как, у тебя есть какой-нибудь питомец?
6: У меня, была одна женщина, у нее был кот, и она ей давала, и она этому коту давала есть.
4: Да, домашние животные – это очень хорошо. Когда я был маленький, у меня тоже жил попугай Кеша. Он умел говорить: «Кеша хороший». Да, я всегда подсыпал ему проса. Он очень любил эти зернышки. Да, это очень радостно – заботиться о ком-то живом, о природе. Я хочу поиграть с вами в одну игру. Называется эта игра «Природа, не природа». Я вам покажу разные предметы, а вы должны сказать, природа это или не природа. И вот вам маленькая подсказка. Если то, что я покажу, создал Бог, то это природа. Ну, а если над этим потрудились люди, то это не природа. Итак, начали. Цветочек.
6: Природа.
4: Правильно. А горшочек от цветочка?
6: Не природа.
4: А стол?
6: Природа.
4: О, молодцы. Так. А веточка?
6: Природа.
4: Молодцы. А баночка?
1: природы.
4: Баночка?
1: Ну, семечки.
4: А, так, так, так, так, так, так, так. Баночка – это не природа, а вот семечки, которые там – это природа. Молодец, умница. А машинка?
1: Не природа.
4: Не природа. Очки?
1: Не природа.
5: Не природа.
4: Не природа. Так. А ракушка?
1: Природа.
4: А, молодцы. Шишечка?
1: Природа.
4: А фломастер?
1: Не природа.
4: А ведерко?
1: Не природа.
4: А черепашка, которая гуляет природа. На полянке? Правильно, природа. Молодцы.
5: Молодцы.
4: Все это создал Бог для того, чтобы мы были радостными. Ну, а я приглашаю вас погулять на природе. Пойдемте. Посмотрите. Посмотрите, как тут хорошо. Птички поют, слышите? А воздух какой хороший, а? Смотрите, бабочки летают, а вон стрекоза, стрекоза. Солнышко светит. Видите, как здорово. Да, ой, посмотрите, гусеничка. Давайте ее отнесем в сторону, чтобы случайно кто-нибудь ее не раздавил.
5: Мальчик.
4: Так. Смотрите, веточка. Сломалась веточка. Подожди, подожди. Так, аккуратненько, сейчас мы ее подвяжем.
5: Идите сюда, поможем
4: так,
5: профессору
4: Ярослав.
5: Бабочку.
4: Да, давайте-ка.
5: Подержим ее вот так вот. Аккуратненько.
4: У меня вот тут есть бинтик. Сейчас мы ее подвяжем. Угу. Так, подержите. Спасибо вам, мои дорогие. А то я без вас не справлюсь. Так, так, так. Хорошо. И вот сюда мы подвяжем ее, так, чтобы она у нас не упала. Ну вот, так, пусть
5: держится.
4: Она так держится. Ну вот, вот-вот.
5: Ой, профессор Бодрячок, смотрите, что я нашла.
4: А, спичный коробок, но мы заберем его с собой. Понимаете,
1: а
4: дети?
1: А там зебра нарисована.
4: Да, тут не только зебра, но в этом коробке еще есть спички. Дело в том, что нужно беречь лес от пожара.

0: природа, которую мы видим, как ежиков.
1: Да, и не только та природа, которую мы видим, а еще та, которую мы не видим.
0: Это как это?
1: А вот пойдемте, я вам покажу. Так-так, садитесь. Проведем маленький эксперимент. Так, чтобы не мешало. Вот перед вами обычный целлофановый пакет. Он плоский, в нем ничего нет, он пустой. Сейчас я кое-что в него помещу. Внимание, где у него вход? Вот он. Так. Посмотрите.
2: Это воздух.
1: Да. Сейчас пакет не пустой. В нем воздух. Правильно. Без воздуха мы не можем жить. А сейчас я вам загадаю загадку про то, что еще нам Бог дал для здоровья и радости. Итак, внимательно слушайте. Есть на небе апельсин. Очень нам тепло под ним.
2: Солнце.
1: А, правильно. А вот еще. Зимой она лед, а летом течет. Когда ее пьем, то долго живем.
2: Вода.
1: Да, правильно.
0: Нет.
1: Совершенно верно. Солнце, воду. Все это создал Бог для того, чтобы мы были здоровыми и радостными. И я хочу спеть вам про это одну песенку.
3: Есть на белом свете дом, мы его землей зовем. Это природа. Солнце светит, дождик льет, ветер дует, снег идет. Это погода. Очень этот дом хорош, на подарок он похож. Удивляет он меня день ото дня. А дуванчик, стрекоза, звонких птичек голоса, рыжий котенок, земляничные леса, ярких бабочек краса, добрый слоненок. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня. Звезды в небе, водопад, Бог создать был очень рад для нас, ребята. Апельсины, виноград и цветов прекрасных сад, дом наш богатый. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня.
1: Да, удивляет, удивляет.
0: Профессор Бодрячок, да. Ребята, а я тоже могу вас удивить. Я знаю одну интересную поделку из листьев, которые уже упали, но до сих пор радует нас красотой.
1: Удиви, удиви нас своей поделкой.
0: Мы сможем сделать эту поделку очень быстро, а то моя черепашка меня уже заждалась. Итак, мы будем делать ёжиков.
1: Ёжиков? Да, ёжики, которые любят жить на природе.
0: Смотрите, тут есть вот такие вот ёжики.
2: Пойду.
0: Давайте, это вам вдвоём? Это нам вдвоём. Это пока что лысенькие ёжички.
4: Лысые.
2: Милые.
0: Им нужно прикрепить иголочки. Сейчас я покажу, как это сделать. Сейчас мы закрываем мордочку ежечка. Вот так вот намазываем клей. Размажешь ее кисточкой?
4: Это помехи.
0: Вот так вот размазываем, чтобы клей был везде и все хорошо приклеилось.
2: Первый.
1: Давай кисточкой размазывай.
0: Давай еще.
1: Аккуратно, аккуратно. Вот. Так, так.
4: У нас все.
1: Ставим клей, кучечку.
0: Вот у нас все.
4: Мы все.
0: И когда размазали, мы будем брать вот так вот листики и сначала с обратной стороны ежика, не ближе к лицу, а с обратной стороны, вот так вот будем приклеивать. Давай вот сюда.
1: Такой у нас получится ежик. Ни вот головы, ни ножек.
4: Вот у нас получился.
1: Так.
0: Как у вас дела?
1: Сейчас, сейчас.
0: Ой, смотри, какой у них тоже красивый.

0: Вы ежик, получается.
1: Так, так. Сейчас мы еще дали последний листик. О! О! Во! А? Какого мы Санечка ежика сделали?
0: У нас вот такой маскирующийся.
1: Да. Вот. Ребята, посмотрите, какой чудесный получился ежик. И пришлите нам рисунки, на которых вы нарисуете природу. Нам будет очень приятно с вами ей порадоваться. Всего вам доброго. До скорых встреч.
2: Пока. Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Любите ли вы быть на первом месте? Я думаю, конечно, если вы уже взрослый человек, то скажете: да, мне это уже не свойственно. Это, скорее всего, подходит детям, молодежи. Но на самом деле это не так. Даже взрослый человек любит быть первым. В Священном Писании есть об этом очень интересная история, записанная в Евангелии от Луки в 14 главе. Иисус Христос говорит, замечая, как званые выбирали первые места, сказал притчу: «Когда ты будешь позван кем-то на брак, не садись на первое место, чтобы не случилось, что кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда будешь зван на пир, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящим с тобою». Дорогие друзья, а что происходит вообще? О чем говорит Иисус? Дело в том, что в восточной культуре это было естественно. Люди рассаживались, когда собирались на какое-то собрание, мероприятие, или просто это было принятие пищи, рассаживались по иерархии. Во главе был хозяин дома или самый почетный гость. Мы говорим «рассаживались». Да, замечу, что в восточной культуре люди очень часто возлежали, даже когда принимали пищу. И вот там, где возлежал хозяин дома или самый почетный гость, это и было первое место. Ну, может быть, туда гость и не торопился, но, по крайней мере, занять место справа или по правую руку от хозяина или от почетного гостя, это было самое почетное место. Далее, по значимости, располагался следующий слева. Потом также справа, слева, справа, слева. И вот так по иерархии значимости человека. Иисус Христос говорит о том, что некоторые люди, придя раньше, занимали место поближе к хозяину дома. Таким образом, они считали, что если это произойдет, то все будут думать, что я почетный гость. Может быть, номер один, или два, или три, или четыре. Ну, по крайней мере, не самое последнее место. Иисус же говорит, нужно поступать совершенно по-другому. Занимай самое последнее место. И когда хозяин дома зайдет, увидит тебя и скажет: ну ты же мой самый почетный гость, проходи. Хуже будет, если произойдет наоборот. Когда кто-то почетнее тебя придет в гости, и тебе скажут: дружище, подвинься, тут должен сидеть вот этот человек. На самом деле мы можем сказать: да, ничего духовного здесь и нет, какой здесь богословский смысл? Но здесь же, в Евангелии от Луки, мы читаем еще одну историю. История уже не житейская, наверное, на первый взгляд. Между учениками Иисуса Христа был спор. 22 глава Евангелия от Луки, 24 стих. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им», речь об Иисусе Христе, «цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Дорогие друзья, оказывается, первенство, вопрос первенства, он может быть не только в повседневной жизни. Ученики Иисуса Христа, находясь на вечере, тоже занимали первые места или почетные места рядом с Иисусом. Они спорили об этом, они забегали вперед, но Иисус Христос, войдя в это помещение, где ученики уже собрались, Он начинает омывать им ноги. Они стали останавливать его: что ты делаешь, это должен делать слуга. Но истинное христианство как раз в этом и заключается. Проявите сегодня христианство, послужите своему ближнему, и благословит вас в этом Господь.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Мы все знаем, что для избежания простуды необходимо одеваться по погоде, правильно питаться, чтобы не болел желудок, ну и так далее. А вот что же необходимо предпринять, чтобы защитить самый главный орган, про который даже в Библии сказано, что из него выходят источники жизни, то есть наше сердце? По данным исследований, в России каждая вторая смерть происходит из-за болезни сердечно-сосудистой системы. Как не попасть в эту неприятную статистику, нам сегодня расскажет врач-кардиолог Павлова Марина. Здравствуйте, Марина.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня продолжаем говорить о сердце, да, о болезнях сердца. И вот я слышала о том, что, ну, как правило, болезни разделяются на две группы. Это приобретенные и врожденные. С сердцем так же?
5: Да, с сердцем точно не так же. Но если мы говорим о врожденных заболеваниях сердца, к которым в первую очередь относятся врожденные пороки сердца, то на их долю приходится всего 2% от всех заболеваний сердца, а остальные 98% — это приобретенные заболевания. Но среди них лидирующая позиция у ишемической болезни сердца во всех ее проявлениях, у гипертонической болезни. Вот остальные заболевания, есть еще другие заболевания, безусловно, это воспалительные заболевания, миокарды, перикарды, так называемые миокардиты, перикардиты. Это, да, это ревматические пороки сердца или иначе приобретенные пороки сердца. Но в общей сложности на их долю приходится очень небольшой процент, поэтому все-таки, когда мы будем говорить о сердечных заболеваниях, о приобретенных, мы будем прежде всего говорить об ишемической болезни сердца, вот, и об гипертонической болезни.
4: Понятно. Ну, хорошо, тогда какие причины вот возникновения этих уже приобретенных болезней?
5: Да, к сожалению, знаете, такой одной причины нету. Хорошо было бы знать, да, что вот ты точно
4: четко
5: из-за,
4: вот
5: да,
4: это
5: что-то за этого бывает вот это, поэтому не делай вот этого, и все будет хорошо. Мы можем говорить лишь о факторах риска, то есть у каких людей, у какой группы людей эти болезни развиваются с большей частотой, с большей вероятностью.
4: Так.
5: Вот. Ну, опять же, факторы риска все делятся на модифицируемые и немодифицируемые, да, то есть опять мы немножечко повторимся. Те факторы риска, которые мы не можем изменить, это наша наследственность. Если у наших родственников были заболевания сердца, то выше вероятность, что они разовьются и у нас. Это пол. Мужчины страдают чаще,
4: да,
5: вот, в частности, ишемической болезнью сердца. Да. И это возраст. К сожалению, никто из нас не молодеет с возрастом. И чем человек становится старше, тем вот у него выше риск развития различных сердечных сосудистых катастроф. Вот. Но есть и модифицируемые факторы риска, то есть те факторы, на которые мы можем повлиять. Сюда относятся, прежде всего, вредные привычки. Это употребление алкоголя и табакокурения. Сюда относится артериальная гипертония, особенно когда человек не заморачивается на своем давлении и не хочет его лечить. Сюда относятся ожирение, избыточный вес, гиподинамия, хронический стресс. Сюда относятся нарушения холестеринового обмена. Это связано, может быть, и с неправильным питанием, и отчасти это и генетический фактор под собой тоже имеет. В общем, причин таких очень много, а в частности, можно их так обобщить, это, по сути дела, ведение нездорового образа жизни. В таком широком смысле, в каком мы это понимаем.
4: В очень таком широком.
5: В очень широком смысле, да.
4: Ну вот, смотрите, болезнь сердца, вот если все-таки человек уже болеет, и он разумно пошел, начал лечиться, вот есть ли какие-то гарантии полностью вылечить болезнь, да? Или все-таки это, если уже говорим о болезни сердца, это хроническая вещь?
5: К сожалению, вылечить действительно невозможно, но лечить надо, и лечить надо постоянно. Очень многие пациенты тоже вот спрашивают, ну, например, выписываешь им какое-то лечение, да, после перенесенного инфаркта миокарда или при стенокардии, спрашивают, а мне сколько месяцев это пить? Они думают, что они курс пройдут,
4: чуть-чуть,
5: у них все восстановится, сердце заработает как прежде, дальше можно опять расслабиться, в общем, да, и заняться тем, чем ты раньше занимался. Поэтому, к сожалению, нет. И когда мы говорим о лечении хронических заболеваний сердца, о гипертонической болезни, об ишемической болезни сердца, то здесь и модификация образа жизни, да, то есть оздоровление жизни нашей и лекарственной терапии, подчас они остаются навсегда с человеком. Другое дело, что если человек действительно возьмется за себя и будет соблюдать правила образа жизни определенного при этих заболеваниях, заболеваниях, у него существует возможность, что лекарственная терапия будет в меньшем объеме. Угу. Другое дело, если человек за собой не следит, жил как живет, ну, то есть как вот раньше, да, он не особо не придает этому значения. В таком случае подчас приходится больше препаратов человеку выписывать, чтобы нивелировать еще вот побочные, скажем так, результаты его образа жизни.
4: Угу. Я вот думаю, наверное, люди сейчас слушают и боятся, что так, если у меня есть какая-то проблема, куча таблеток, и вот я думаю, скорее всего, у людей возникает такой вопрос, я буду лечить одно, и потом еще придется мне и третье, и пятое, и десятое, я уж поживу вот так, как есть. Вот, чтобы не мучиться потом почками, еще чем-то. Вот таким людям, боящимся, что можно сказать?
5: Можно сказать вот что. Что, по сути дела, если вы возьметесь за себя, если вы совместно с вашим доктором разработаете специально для вас программу оздоровления образа жизни, та, в которую войдет борьба со всеми факторами риска, которые у вас есть, то это практически уже 50% адекватного, хорошего лечения вашего заболевания. И в таком случае употребление медикаментов можно будет свести к минимуму. Но есть состояние, к сожалению, они есть, при которых нельзя обойтись без лекарственной терапии. Если гипертоническую болезнь на начальных стадиях мы еще можем пытаться лечить даже не медикаментозными средствами, а чисто вот модификацией образа жизни, то, например, такие тяжелые состояния, как ишемическая болезнь сердца, тем более, если человек уже был инфаркт миокарда или мозговой инсульт, совсем его оставить без лекарственной поддержки мы не сможем. Слишком велик риск рецидива будет. Это вот, увы, но это так.
4: Понятно. А можем ли мы провести какое-то, с телезрителем, может быть, какое-то определение состояния своего сердца?
5: Ну, в принципе, да. Конечно, это будет больше, может быть, тест на тренированность физическую нашего организма, но мы с вами уже неоднократно говорили о том, что если человек тренирован, если он хорошо себя чувствует, его организм, его сердце хорошо себя чувствует, то у него риск развития различных осложнений сердечных, он меньше намного. И даже в случае, если они разовьются, они будут протекать иначе, более мягче, и человек лучше после них восстановится. Поэтому, да, есть такой тест, он достаточно, в общем-то, простой, это тест с физической нагрузкой. Проводится он следующим образом. Сначала человеку в положении покоя измеряется пульс. Он должен быть покой, в течение 5 минут он должен стоять, отдыхать, и ему измеряется пульс.
4: Стоя, значит.
5: Да, стоя, не, да, не лежа.
4: Я просто в состоянии покоя сразу представила лечь, так, расслабиться.
5: Надо постараться стоя отдохнуть. Вот, значит, ему измеряется пульс. Затем просит выполнить 20 приседаний, таких настоящих, до самого низа, в течение 30 секунд. Ну, может быть, 30 секунд не стоит так прям зачитывать. Главное, чтобы он очень быстро это сделал.
4: А, то еще
5: есть,
4: ну, быстро.
5: Да, то есть быстро, то есть немедленно. Ну, как раз 20 приседаний за 30 секунд, это достаточно быстрые приседания. Вот, и затем ему измеряется пульс уже непосредственно после этих 20 приседаний. И смотрится прирост пульса. Вот то, о чем мы с вами говорили, я не помню, наверное, на первой программе, что сердце как реагирует на нагрузку.
4: Так.
5: Нетренированное сердце, оно будет прежде всего повышать частоту сокращений.
4: Да.
5: Тренированное сердце будет повышать силу сокращений, то есть будет выбрасывать больше крови в аорту, при этом само не так сильно не будет учащаться. Вот это поэтому в какой-то степени показатель тренированности. То есть чем чаще человеку будет пульс после этих приседаний, тем, соответственно, менее тренированным он окажется у нас.
4: Ну, еще порекомендовать в качестве мер профилактики?
5: Ну, по сути дела, если у вас есть вот эти вот факторы риска развития сердечных заболеваний, задумайтесь. Вот. Я считаю, что у нас в нашей жизни, на нашем веку, есть два самых главных бича, наверное. Первое – это ожирение. Это практически, я не знаю, ну, это поголовное явление. И второе – это гиподинамия.
4: Что на... такое?
5: Гиподинамия – это недостаток физической активности, по сути
4: вот,
5: дела.
4: Понятно.
5: Вот. К сожалению, наша жизнь, наша работа, сейчас все стало настолько как-то просто. Знаете, сейчас уже не надо, я не знаю, там, выходить из дома, садиться на лошадь, на карету, там, и ехать куда-то на работу.
4: Походим, косить траву.
5: Сейчас, чтобы еду достать, да, достаточно сходить в супермаркет и купить пакет продуктов и дома приготовить. Не надо пахать поля, не надо разводить скот, не надо ничего такого делать. То есть человек, в принципе, стал двигаться намного меньше, намного меньше. При этом изменилось качество потребляемой пищи. Да? Если раньше все-таки она была натурального происхождения всегда, она была преимущественно растительная. Мясо люди вообще ели только по праздникам, потому что это дорого было.
4: Да.
5: Ну, вот. То сейчас нет. Сейчас вот заходишь в магазин и что хочешь, покупаешь на твое усмотрение.
4: Хочешь, чаще всего это бывают какие-то консерванты, булки,
5: еще что-то. Естественно, и с усилителями вкуса, и обязательно с большим количеством поваренной соли и натрия. То есть вот, к сожалению, это тенденция повсеместная такая. Uh-huh. То есть меньше двигаешься, при этом ты больше ешь чего хочешь, uh-huh. и подчас это нездоровая пища. Uh-huh. И отсюда вытекают очень многие проблемы, потому что ожирение и гипотинамия. Это приводит к нарушению холестеринового обмена, это приводит к артериальной гипертонии, это приводит и к дальнейшим всем вот этим последствиям, о которых мы говорим, ишемическая болезнь сердца, да, атеросклероз, инфаркт миокарда.
4: То есть я так понимаю, что любой здоровый человек, который сейчас сидит, да, молодой человек сидит, смотрит, говорит, я вообще прекрасно себя чувствую, у меня все отлично, и продолжает, в общем, жить, как ему живется. То есть что человеку нужно фактически постоянно, да, как-то думать о том, что здоровье может уйти, да, и стараться, в общем-то, как-то его беречь изначально. Если у тебя все хорошо, это не значит, что можно жить дальше вяло текущей жизнью, да, и кушать все, что лучше задуматься заранее.
5: Знаешь, Настя, я просто думаю, наверное, молодому человеку сказать, задумайся, через 20 лет, да, тебе стукнет 40, да. и тебе будет куча факторов риска, и тебе будет с такой-то вероятностью смерти, он скажет, о чем вообще вы мне говорите?
4: Мне вообще сейчас неинтересно.
5: Не до того, у меня жизнь, учеба, работа, там, у меня встречи с друзьями, то и все. Вот. Может быть, надо как-то научиться немножечко перестраивать свой мозг и научиться получать удовольствие от здорового образа жизни. Потому что сейчас, когда говоришь с пациентами, это часто бывает, вам надо изменить свой образ жизни. Вам надо бросить курить, вам надо правильно питаться, вам надо похудеть, вам надо следить за давлением. Они говорят, а жить-то мне когда? Где же моя радость и жизнь? И хочется сказать, а что ваша радость жизни? Это только прийти с работы, открыть холодильник, наесться и лечь перед телевизором, и больше у вас никаких радостей в жизни нет? То есть должна быть перестройка мышления, чтобы человек получал удовольствие от физической активности, чтобы он с друзьями встречался не в барах вечерами, да, а чтобы он лучше выходил с ними на природу и катался с ними на велосипедах, какие-то там в палатках жил, в конце концов, пока молодой, да, чтобы он питался правильно, чтобы это тоже было в удовольствии, потому что когда ты правильно питаешься, у тебя правильно работает пищеварение, тебе это тоже приятно, что тебя в организме хорошо, ничего не заставит, тебе легко, тебе хорошо, ты не чувствуешь тяжести, когда выходишь из-за стола, да. Когда у тебя нет ожирения, ты отлично выглядишь, ты можешь одеть любую одежду, она тебе будет идти, и ты не будешь беспокоиться за свои там складки, которые откуда-то появляются, надо их чем-то прикрыть. Вот. Ты тоже можешь как бы жить в свое удовольствие, быть красивым и чувствовать себя красивым. И вот мне кажется, надо именно в людях вот какую-то немножко тут перестройку произвести, сказать, что здоровый образ жизни – это не тягота, это не бич ваш.
4: Вот. Я очень надеюсь, что вот наше общение как раз-таки будет немножечко перестраивать, да, и молодых людей помогать, и людям, которые уже находятся, может, в зоне риска. Люди, которые, не будем даже классифицировать, как часто нужно человеку какие-то сдавать анализы, проходить какие-то обследования? Вообще, нужно ли это делать или нет?
5: В принципе, если человек ничем не страдает, для него достаточно осмотр терапевта один раз в год, который он делает на медосмотре. Если человек достигает возраста 40 лет, вообще в идеале, как это делается, даже если тебя ничто не беспокоит, и в поликлинике карточки на тебя нету, потому что никогда ты не прощался, но тебе стукнуло 40 лет, приди к терапевту и скажи, знаете, мне стукнуло 40 лет, я беспокоюсь о своем здоровье, потому что я понимаю, что мне еще жить полжизни, да, но как бы, а вдруг что-то у меня не так? Пожалуйста, назначьте мне дообследование. И каждый уважающий себя врач обязан назначить дообследование.
4: Будет врач отговаривать, скажет, если у тебя все хорошо, что
5: должен.
4: Ты пришел, зачем ты тут в очереди сидишь?
5: Я понимаю, что врачи разные бывают, пациенты разные бывают. Но в идеале, по идее, врач не должен. Он должен, наоборот, обрадоваться, что в какой-то веке к нему пришел пациент не потому, что у него что-то разваливается, и доктор, выпишите мне таблетки, потому что мне надо как-то вот жить, а мне ничего делать со своей жизнью не хочется, надо, чтобы просто не болело, чтобы мне дальше как-то существовать. А что пришел пациент, который реально о своем здоровье задумался. И хочешь сказать, пожалуйста, обследуйте, если все хорошо, да, дайте какие-то рекомендации мне по образу жизни. Врач назначит обследование, снимет кардиограмму, назначит анализ крови, назначит кровь на холестерин. Мужчинам назначит кровь на ПСА, простатоспецифический антиген. Это скрининг для выявления рака простаты. Обязательно сдавать всем мужчинам старше 40 лет. Об этом мало кто говорит.
4: Да, я тоже никогда не слышала.
5: Но это есть, это правило, это, собственно говоря, рекомендации международные. И человек сдаст эти анализы, он будет знать, ага, у меня такое-то давление, да, у меня такая-то кардиограмма, у меня такие-то анализы, и уже из этого врач скажет, какой у вас риск? Низкий, тогда живите, вы молодец, все хорошо делаете, да, там соблюдайте, значит, правила здорового образа жизни, там, и можете сюда лет там, через 5 прийти, да, если ничего вас не беспокоит, просто приходите раз в 5 лет, например. Или что-то врач увидит, какие-то отклонения и сможет их еще в самом начале скоррегировать, еще когда они не привели к заболеваниям. Скажет, у вас холестерин чуть повышен. Угу. Давайте попробуем, сядем на диету, увеличим физические нагрузки и посмотрим, через 3 месяца вы ко мне придете, мы снова сдадим анализ на холестерин, все будет хорошо, отлично, живите вот так вот. Угу. Вот. Или давление у вас чуть-чуть высоко, давайте тоже посмотрим, можем что-то мы скоррегируем. Намного проще заболевания лечить тогда, когда... Они еще только-только в самом начале развиваются.
4: Когда человек еще не понял, что он начинает ими болеть, да?
5: Да. И человек-то еще не понял, да. И лечение еще, это даже не лечение, это больше как профилактика осложнений. А вот когда уже приходят люди с запущенными заболеваниями, когда уже действительно без медикаментов не обойдешься, и там целую горсть приходится назначать, потому что у него, оказывается, у него холестерин, оказывается, у него сахарный диабет, он об этом не знал, и давление у него зашкаливает, и уже куча проблем. Вот это, к сожалению, ну это чаще всего именно такая картина. Мало кто из людей вот заходит, чтобы...
4: Чтобы вот так вот.
5: Именно вот расскажите мне про меня. Все у меня хорошо. Если все хорошо, отлично, я буду жить.
4: Я пошел. Да, конечно, очень приятно вас слушать. Очень хотелось бы, чтобы и нас услышали сейчас телезрители, и вас точнее, да, и чтобы они действительно по-другому относились к своему здоровью. Хочется им пожелать этого. Вот. А наша с вами программа сейчас подходит к концу. Мне было очень приятно. И я надеюсь, что наш с вами разговор продолжится.
5: Я тоже.
4: Подведем итоги. Из всех сердечно-сосудистых заболеваний 98% приходится на приобретенные и только 2% на врожденные. Поэтому здоровье сердца в наших руках. Профилактика заключается в коррекции основных факторов риска, на которые мы можем повлиять. А это распорядок дня, борьба со стрессом и вредными привычками, питание, физическая активность – то есть все, что входит в понятие «здоровый образ жизни». Профилактика заболеваний более эффективна, чем даже самые последние достижения в медицине. Будьте здоровы!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии магистр богословия Роман Гейкер.
7: Одна из самых известных притч Иисуса Христа – притча о блудном сыне – повествует нам о трех персонажах – двух сыновьях и отце. Давайте сегодня мы рассмотрим, какое отношение они могут иметь к нам. Когда мы читаем о пути блудного сына, о том, что он покинул отчий дом, то написано, что он отправился в дальнюю страну. И в Библии это символ не просто географической точки, но речь идет об отвержении всего того, что принято в доме отца. Отвержение ценностей, образа жизни и мышления отца. А в противовес этому дом – это есть Царство Божье. То есть речь не идет только о конкретной ситуации, но это символ всего того, что происходит в нашем мире. Уход из дома блудного сына – это отрицание принадлежности Богу. И хотя в буквальном смысле, наверное, очень не у многих из нас есть опыт ухода из отчего, из родительского дома, но в наших отношениях с Богом мы очень часто живем так, как будто бы у нас нет дома на небесах. Хотя я принадлежу Церкви Божьей, но зачастую я не нахожу радости, мира и любви в доме Отца. И иду искать всего этого в обществе, которое не знает Бога. Почему-то я нередко чувствую, что мне очень сложно ощутить себя возлюбленным сыном. Я ищу возможность как-то защитить себя, получить то, что я заслуживаю. Это толкает меня покинуть отчий дом и блуждать в дальней стране. Когда младший сын оказался там, то он, написано, начал нуждаться. Одним из признаков отчуждения от Царства Божьего является чувство одиночества. Когда проходит время, и мы отдаляемся от Бога, то мы оказываемся часто на обломках наших надежд. Именно это побуждает нас вспомнить о том, что у нас есть Отец на небесах. Когда блудный сын задумывается о возвращении в дом отца, то первое, что он делает, он разрабатывает план. Что он скажет, как он сможет оправдать свои действия, как он сможет убедить отца принять его. Это показывает особенность нашего мышления, нашего представления о Боге, даже тогда, когда мы готовы вернуться к отцу. Внутри нас есть убеждение, что Бог обязательно будет требовать объяснений, что он суровый судья, что его любовь обставлена условиями. И мне очень сложно поверить в преизобилие благодати. В теории, наверное, не сложно, я вполне согласен с проповедями и книгами, которые говорят об этом. Но в реальности я очень часто терзаюсь и думаю, нужен ли я Богу с моими грехами и ошибками. И когда младший сын идет к отцу, то Его план показывает, что в этом больше расчета, нежели искреннего и полноценного покаяния. Но даже в этом для нас может быть благая весть. Это говорит нам о том, что Бог не ждет идеальных христиан. Он принимает нас такими, какие мы есть. Даже тогда, когда наши мотивы не очень чисты, даже тогда, когда мы запутались в наших представлениях, Его двери открыты для нас. Он спешит навстречу нам. Все мы подобны блудному сыну, потому что все мы нуждаемся в объятиях Отца. Даже если мы в церкви ощущение того, что нам очень нужен дом, дом, где мы бы чувствовали себя любимыми и принятыми, это сближает нас с судьбой блудного сына. Нам нужно Царство Божие, где мы обретем мир, уверенность и радость. Но в доме Отца остается еще и другой сын. Очень часто в семьях большего ожидают от старших детей, а заботятся и балуют младших. Он, старший сын, был примером того, как нужно себя вести. Он поступал правильно, он был послушен, он уважал законы, наверняка люди восхищались и ставили его в пример и говорили: ну хорошо, хоть один у него остался не такой беспутный, каким получился внешний, получился младший. Внешнее поведение старшего сына было безупречным. Но однажды случилось нечто. Он увидел радость отца по тому поводу, который не считал правильным. И дремавшее зло вырвалось наружу. Мы видим, что в жизни старшего сына проявилась, скажем так, хроническая болезнь святых. Это дух осуждения. Когда мы делаем то, что правильно, но при этом мы задаемся вопросом внутри себя, почему мы делаем, а они не делают. Мы единственные, кто блюдет чистоту веры. По большому счету, старший сын, он тоже блуждающий. Он внешне в доме, но он блуждает в своих обидах, самодовольстве, сменяющемся самоуничижением и неудовлетворенностью. Он, подобно своему брату, чувствует на самом деле себя отверженным и несчастным. Во всей 15 главе Евангелия от Луки, где содержится эта притча, ключевым понятием является радость. Там есть несколько притч, и все они сосредоточены на радости. Ее отсутствие – это показатель, что у старшего сына есть проблемы. Он отказывается радоваться вместе с отцом. И как часто, к сожалению, добродетели сопутствуют недовольству. Когда я активно исполняю то, что предписывает Библия, но при этом во мне закипает возмущение, а почему другие не прилагают столько усилий? Когда моей внешней самоотверженности и готовности к аскетизму сопутствует горечь, пусть не высказанная, от того, что это недостаточно оценивают, и никто не видит, какой ценой мне это обходится. Когда преодоление, успешное преодоление искушения и победа над грехом тянет за собою гнев и скрытую зависть по отношению к тем, кто все-таки поддался удовольствиям этого мира. Если мы, как христиане, заглянем в свое сердце, наверное, мы сможем обнаружить немало моментов, когда ядовитая туча гнева и осуждения держит нас в своих оковах. Один из известных христианских авторов Генри Нувин, он признает. В своей книге он пишет так: «Я знаю по своему собственному опыту, как усердно я старался быть достойным, приятным, вызывать симпатию у людей и быть хорошим примером. Это было всегда сознательное стремление избегать ловушек, которые расставляет грех. Но вместе с тем я чувствовал, что у меня появлялось все больше морализаторства. Я приближался к фанатизму, и это мешало мне чувствовать себя уютно в доме отца. Я становился все менее свободным, менее спонтанным и менее легким. Чем больше, пишет он, я размышляю над чертами старшего сына, тем больше я понимаю, как внутри меня глубоко укоренилась эта форма потерянности и как тяжело вернуться домой тому, кто находится в этих дебрях. Этот диалог между отцом и старшим сыном происходит в доме отца. Это намек на то, что, к сожалению, внутри церкви нередки конфликты, порожденные гневом, завистью и осуждением. Но очень показательно, что отец не защищается, не оправдывается, не пытается спорить со старшим сыном. Он просто приглашает его вернуться домой. «В доме отца моего обители много, — говорил Иисус, — и он принимает фарисеев точно так же, как мытарей. Его дом открыт для каждого». Вернется ли старший сын в дом радости? Притча намеренно оставляет этот вопрос открытым. Известный проповедник Александр Буйон рассказывает, как на одном большом пасторском конгрессе, где собраны были тысячи пасторов и богословов, проповедовать одним утром должен был пресвитер церкви, не являющийся пастором. И пасторы, наблюдая, как он выходит за кафедру, между собой подшучивались и говорили: «Ну, наверное, у него коленки трясутся выступать перед такой почтенной аудиторией». Но когда пресвитер поднялся на кафедру и сказал: «Сегодня я хочу проповедовать на тему «Даже пасторы могут спастись», то Александр Буйон говорит, что после этого коленки затряслись у нас. Отец выходит навстречу старшему сыну точно так же, как он бежал навстречу младшему. И в этом для нас есть надежда. Если мы посмотрим на самого отца, можно ли его признать идеалом и примером родителя? Давайте задумаемся. Его младший сын вышел из повиновения, а старший кипел от возмущения, видя установленные в доме порядки. Наверное, вследствие этого и согласно 3 главе 1 послания Тимофею, его вряд ли могли бы выбрать даже пресвитером в местной общине. Его поведение не является безупречным. Вряд ли мы можем взять то, что он сделал, и то, что он разделил свое имение, как инструкцию поступать в подобных случаях. Это показывает для нас, что Божья система ценностей, она отличается от нашего. В нем есть всегда некая доля «неразумия», в кавычках. Вот так неблагоразумно устроено Царство Божье. Только когда мы прочувствуем этот контраст, заложенный в притче, только тогда мы сможем ощутить эту силу благодати. Когда отец провозглашает и с долей нетерпения, наверное, буквально кричит слугам в доме: «Принесите сюда одежду, перстень и обувь», то это раскрывает Божье устремление к тому, чтобы его дети вернулись домой. Это показывает, что отец жаждет встречи с теми, кто покинул его дом. Одно из самых известных иллюстраций к притче блудного сына является картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». Она наполняется особым смыслом, когда мы чуть-чуть узнаем о жизни самого художника. Его молодость – это стремление к славе, деньгам и, несомненно, стремление к удовольствиям. Одна из его ранних картин – та, где он жену свою изображает в борделе. Он был похож на младшего сына в период своей жизни. Исследователи и биографы отмечают, что у него был достаточно сложный характер. женщина, с которой он прожил 6 лет, была именно им упрятана в психиатрическую лечебницу. А когда она попыталась оттуда выйти, он сделал все возможное для того, чтобы ее оттуда не выпустили. Его жизнь шла очень непросто. Он похоронил 3 сыновей и 2 дочерей. В молодости он был богат, а умер он в бедности и фактически в забвении. И в этой картине образ отца – это его понимание Евангелия. Не случайно. Отец изображен в виде почти слепого старика. Это показывает, что Божий взгляд, он отличается от нашего. Отец, принимающий сына, обнимающий, он видит мир по-иному. Он видит что-то большее. Интересно, что раньше он изображал этот эпизод в своих картинах. И практически всегда он изображал эту сцену в движении, как отец бежит навстречу сыну. Но вот в этой картине, в конце своей жизни, он изображает все статично. И это передает нам идею вечности, что за всеми треволнениями нашей жизни, за теми надеждами, которые увлекали за собой младшего сына и выталкивали его из дома мира и радости, за всеми обидами и чувством несправедливости старшего сына, есть что-то большее. Нам нужно посмотреть на мир глазами вечности. И эта картина Рембрандта, она дышит чем-то незыблемым и неизменяемым. Эта картина, так же, как притча, учит нас, что более всего наш мир нуждается в прощении, сострадании и благодати. Мы обнаруживаем в себе черты младшего сына. Мы чувствуем, что порой, находясь на духовном пути, мы становимся похожими на старшего сына. Но самое главное, нам нужно помнить, мы призваны стать подобными отцу.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Николай Гумилев. Христос.
1: Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужным, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству, и иные не вода. Лучше ль рыбы или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши, ведь не домик в Галилее вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к претину, слышно веяние конца, но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что пленительней чудес. И идут пастух и рыбарь за искателем небес.
0: Стихотворение Николая Гумилева «Христос» читала Ольга Пугачева. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
2: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Игорь Кириченко.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Как бы вы себя чувствовали, если бы вы не испытывали боли? Наверняка многие люди мечтают о таком качестве. Представьте себе, что есть девушка, которая не чувствует боли. Еще с самого раннего детства она заметила за собой такую особенность. В отличие от многих детей, которые, естественно, падали, где-то ударялись, где-то обжигались, она никогда не кричала, она никогда не плакала, потому что не чувствовала боль. Это качество развивалось все дальше и дальше. И последствия были видны только потом. Даже в более зрелом возрасте, когда она ломала руку, она понимала, что не чувствует боль, и узнавала от врача, что ее кости уже срослись неправильно. Что происходит с человеком, который не чувствует боль? Вы знаете, с одной стороны, кажется, что это хорошо, но с другой стороны, где порог? Где та золотая середина, которую, переходя, ты не споткнешься, и которая не станет твоей последней чертой? Вы знаете, Священное Писание сегодня нас учит, что есть множество путей и множество дорог. Но какой все-таки путь нам выбрать правильный? Какой путь приведет нас к благополучию, к блаженству, к благодати, к успеху? А какой путь приведет нас к печальным последствиям? Книга Притчи, 14 глава, 12 стих, говорит следующие слова. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Посмотрите, в следующей главе и произносятся еще такие слова. Притчи, 12 глава, 28 текст. «На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти». Интересно, что мудрый Соломон отмечает, что правильный путь приносит правильные последствия. И если ты идешь по нему, ты не споткнешься. То есть ты выбираешь ту дорогу, которая принесет для тебя благословение. Каждый из нас когда-либо ездил за рулем, и он знает, как важно знать свой конечный пункт назначения. Представьте себе, что вы решили куда-то отправиться и не знаете, куда вы должны приехать. Поэтому сегодня для многих из нас существует навигатор, где очень легким способом ты задаешь координаты, и навигация ведет тебя по нужной дороге. Так случилось с одними молодыми людьми, которые проживали в Японии. Они забили в навигатор нужный им пункт назначения, счастливые отправились, но каково же было их удивление, когда они приехали к морю и дальше не смогли проехать, потому что навигатор именно такой дорогой решил их провести. В нашей жизни очень важно иметь правильную навигацию, навигация, которая поможет идти тебе правильным путем. Если твоя навигация не соответствует правильной дороге, то, к сожалению, оно может тебя привести к определенной дороге, которая не будет лучшим образом для тебя. Сегодня вместе с вами я хочу посмотреть одну библейскую историю, которая наглядно показывает, как выбор пути жизни человека может повлиять на все его будущее. Ведь именно правильное начало дает правильный конец. Если сегодня ты выбрал правильную дорогу, то она приведет тебя к тому месту назначения, которое действительно для тебя сегодня нужно. Давайте с вами откроем книгу «Бытие», 13 главу, и прочитаем с 8 стиха. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими, и пастухами твоими, ибо мы родственники». Эта история начинается с того, что два человека, два родственника, дядя и племянник, имели большое стадо, у каждого было в отдельности свое. Но не было уже достаточно места, чтобы они могли совмещать свое местонахождение. Поэтому они решили разделиться. И Авраам, как очень мудрый человек, предложил выбрать Лоту его дальнейший путь. «Посмотрите, не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Очень благородный поступок со стороны зрелого человека. Своему младшему он предлагает выбрать лучший путь, выбрать тот путь, который станет для него благословением. Как бы вы поступили в этой дороге? Как бы вы поступили в этом случае? Что бы вы выбрали? Какой путь? Ну, давайте посмотрим, что происходит дальше. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. А вот здесь мы видим одну особенность. Дело в том, что та местность, которую выбрал Лот, была не такой простой, как нам может казаться, когда мы читаем этот текст. Эти люди были весьма злы и грешны. Стоит ли сегодня выбирать тот путь, когда ты видишь, что то общество, которое там находится, оно злое, оно грешное? Хотя каждый из нас живет в реальном мире, в реальном времени, но иногда мы можем с вами выбирать то место, где мы собираемся проживать, то место, где мы собираемся учиться, то место, где мы будем проводить больше всего времени. Что вы делаете при таком выборе? Какими принципами вы руководствуетесь? Думаете ли вы о своем будущем, о будущих своих детях, родных, близких, которые вместе с вами находятся? Вы знаете, по всей видимости, из этой истории, скорее всего, Лот об этом не думал, потому что он оценивал эту землю с точки зрения ее достоинств. Но он не учел один важный моральный аспект – какое общество находилось в той местности. Вы знаете, последствия не дают долго себя ждать. Они приходят всегда вовремя. И позже мы читаем эту историю из книги «Бытие». Давайте с вами откроем уже 19 главу и будем читать с 1 стиха. Именно в этой главе повествуется, что происходило дальше. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего». И ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой. Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. А вот здесь мы узнаем одну интересную особенность, что два человека, которые пришли в этот город, это были ангелы. Они были в образе людей, поэтому Лот их сразу и не узнал. Но интересно, что Лот, живя в своем обществе, в своем народе, рядом с Авраамом, он унаследовал определенные принципы, определенные моральные, духовные качества, которые присутствовали в его жизни, несмотря на то, что он жил в том обществе. И благодаря этим принципам, одним из которых являлся принцип гостеприимства, Лот спас свою жизнь. Потому что благодаря гостеприимству и своей настойчивости он смог пригласить этих людей, которые были на самом деле ангелами, чтобы они могли у него переночевать. Эти ангелы отправились в эту землю для того, чтобы ее истребить, для того, чтобы произвести суд Божий. Но прежде чем они должны были это сделать, они должны были спасти Лота с его семейством. Но дальше мы читаем: «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: „Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их“». Посмотрите, что происходит. Лот, который проживал в этой местности, который находился там, как только пришли к нему новые люди, весь город собрался возле его дома. И как вы думаете, для чего? Люди собрались не для того, чтобы поприветствовать этих гостей, не для того, чтобы показать им лучшие окрестности, достопримечательности своего города, а для того, чтобы совершить над ними физическое насилие. Представляете, какой уровень сознания был у тех людей? Не является сегодня наше общество подобным? Вы знаете, среди нас живет очень много хороших, добропорядочных людей, который показывает нам очень добрый пример и своими действиями вдохновляет нас. Но как часто, если человек не выбирает Слово Божие, правильные духовные и моральные принципы, как его сознание может сегодня поменяться? Эти люди, видя новых, решили сделать очень страшный грех над ними. Причем мы читаем, что это были и мужчины, и женщины, это были и молодые люди, и люди уже преклонного возраста. Но город, к сожалению, достиг такого морального опустошения, которого еще до этого, скорее всего, не было в этой местности. Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь. И сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, и делайте с ними что вам угодно. Только людям всем не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали ему: «Пойди сюда». И сказали: «Вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними». И очень приступали к человеку семи, к Лоту, и подошли, чтобы выломить дверь. Посмотрите, как ситуация приобрела совершенно иной характер. Лот, который вышел к этим людям и очень доброжелательно, с хорошим намерением, обращаясь к ним: «Братья мои». То есть он понимал, что этих людей ничего не остановит. И он хотел воззвать к их совести, он хотел к ним по-доброму обратиться. Но вы знаете, люди, которые теряют моральный облик, часто теряют и рассудок, теряют правильное мышление. И эти люди стали очень грубо к нему обращаться. Их не устроили никакие уговоры Лота о том, что это его гости, о том, что он должен о них заботиться, и даже то, что он предлагал своих дочерей. Посмотрите, каким последствиям привел его выбор. Думал ли Лот, что его жизнь в этом благополучии так может повернуться к нему? Наверняка, конечно, нет. Но на этом история не заканчивается. И читая дальше, мы находим: «Тогда мужи те простерли руки свои и вели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, ища входа. Сказали мужи те Лоту: кто у тебя еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? Кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». Посмотрите, что происходит. Эти ангелы говорят: кто есть из твоих в этой местности? Кто есть из твоих в этом городе? Быстрее веди их к нам. Мы их спасем, мы заберем их с собой. Время идет, нам нужно уходить. И, конечно, Лот, как человек, который имел своих родственников, имел своих уже родных и близких, попытался это сделать. Что мы находим? «И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит». Посмотрите, дорогие мои, что происходит. Когда Лот стал говорить о серьезных вещах, окружавшие люди это не восприняли. Они не восприняли не только потому, что они привыкли так жить, а потому что, скорее всего, Лот тоже поддавался этому влиянию. Скорее всего, Лот очень часто любил шутить. Если его серьезные слова, я думаю, с очень серьезным намерением, которым он говорил, не воспринялись. Вы помните известную всем историю, когда один человек всех пугал, говоря о том, что волки идут. Он очень часто это делал. Поэтому люди, которые проживали с ним, привыкли, что это являлось частью его шутки. Но вот однажды, когда действительно волки пришли из леса, и он забежал в дом, где проживали его родные, близкие, и стал кричать о том, что волки идут, он стал умолять, он стал вставать на колени и просить о том, что «я действительно не шучу, пойдемте, нам надо бежать, нам надо куда-то скрыться, они скоро придут». Люди уже тогда ему не поверили. Вот то же самое произошло с Лотом. К сожалению, его родные, близкие не верили в его слова. И мы знаем о том, что эта ситуация приобрела очень негативный оттенок. Посмотрите, когда он выводил свою часть семьи, его жена, его родная, с которой, наверное, он прожил достаточное времени, к сожалению, не смогла с ним вместе выйти. По одной простой причине. Давайте с вами прочитаем 26 текст. «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом». Знаете, история нам рассказывает о том, что когда ангелы выводили все семейство Лота, они дали одно условие, что когда ты уходишь с этого города. Нельзя оглядываться. Когда Бог сегодня выводит тебя с кривого пути, выводит тебя на прямой путь, не нужно смотреть обратно на этот кривой путь. Не нужно к нему возвращаться, потому что если ты посмотришь, ты можешь потерять внимание от того пути, по которому ты сейчас идешь. Ты можешь потерять эту бдительность и вернуться на тот путь. Я помню, как в одной церкви к нам пришел один человек. В свое время он страдал одной зависимостью. И благодаря тому, что он поверил, стал читать Слово Божье, он освободился от этой зависимости. Он стал верующим человеком, очень искренним. Вы знаете, он вел одни из уроков по Священному Писанию. Вел ее для молодежи, для более взрослых людей. И у него это хорошо получалось. Но вот однажды, к сожалению, он стал засматриваться на тот кривой путь, с которого когда-то ушел. И все-таки он засмотрелся. Я помню, как мы один раз шли по улице и встретились с ним. Тогда не было возможности обменяться какими-то словами, но мы поймали взгляд друг друга. И тогда я понял, что, к сожалению, этот человек ушел с этого пути и ушел в неизвестность. Где и что с ним, мы до сих пор не знаем. Но как часто происходит, что Господь нас освобождает от чего-то плохого, от чего-то ненужного. И Он говорит о том, что «Я дал тебе свободу, Я дал тебе возможность идти вперед. Тебе не стоит возвращаться назад, тебе не стоит оглядываться, потому что это уже не твое. Это уже не то, что тебе нужно. Иди дальше, иди вперед, иди со Мною». Так произошло с женой Лота, что, к сожалению, она не смогла выбрать этот прямой путь. Она все-таки остановилась и оглянулась навсегда. Но на этом история не заканчивается. Вы знаете, последствия выбора этой местности оказали очень печальное влияние и на дочерей Лота. В этой же главе мы читаем следующие стихи. «И вышел Лот из Сегора, и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю сей земли. Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». Представляете себе последствия этой моральной деградации? Знаете, так и произошло. Появилось новых два общества. Общество, которое называется аммонитяне и моавитяне. От этих дочерей, то есть та духовная деградация, которая была в Содоме и Гоморре, она непосредственно оказывала влияние и для Лота, и для его родных и близких. Вот сегодня почему важно выбирать правильный путь, выбирать тот путь, который принесет не только благословение, но и принесет тебе определенный разум, определенную мудрость и определенное благословение этого пути. Посмотрите, в книге Притчи, 4 глава, с 11 стиха мы читаем такие слова: «И указываю я путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления и не оставляй, храни его, потому что она жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». Почему мудрый Соломон говорит так? Потому что он говорит, что прямой путь – это лучший. Он дополняет эту мысль в последних стихах этой главы, 26 текст. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла». Посмотрите, друзья, как интересно Соломон говорит. Обдумай путь свой, обдумай дорогу, с которой ты идешь, по которой ты собираешься пройти. Очень внимательно следи за своими действиями, за тем, куда ты направляешься, потому что это может определить все твое будущее. Если сегодня ты выберешь правильный путь, ты усмотришь лучше. Ты усмотришь то, что будет полезно для души твоей. Вы знаете, рассказывают историю, которая произошла с двумя братьями. Эти братья прославились еще в свое время тем, что они были знаменитыми актерами – Эдвин и Джон Буты. Однажды им выпал случай сыграть одну постановку, которая называлась «Юлий Цезарь». Один из братьев, Джон Бут, сыграл убийцу того самого Юлия Цезаря – Брута. Другой же брат играл другую уже роль. Но никто не мог думать, что ровно через 2 года Джон Бут, который играл убийцу Юлия Цезаря, сыграет в реальной жизни убийцу президента Авраама Линкольна. Авраам Линкольн был известной личностью, был человеком свободы, человеком, который для многих людей принес счастье, радость, человек, который заботился о благополучии своего народа. Джон Бут, наоборот, считал, у него были другие принципы, были другие правила. Поэтому еще задолго до убийства он тщательно продумал весь план, как это осуществить. Однажды, когда Авраам Линкольн отправился на известную пьесу, Джон Бут проник в этот театр. Он очень хорошо знал все выходы и входы того театра. Поэтому для него не составило труда пройти в нужное ему место. И в самый подходящий момент он смог пробраться наверх, где сидел Авраам Линкольн. Зайдя в то место, он достал свой пистолет и выстрелил в президента. К сожалению, Авраама Линкольна не удалось спасти. И Джон Бут понес соответствующее наказание. Но что произошло с его братом? Эдвину пришлось несладко. Вы знаете, что после того, как его брат сделал это страшное преступление, он понял, что он больше не может появляться в обществе, он не может появляться в театре, он не может появляться там, где его узнают. Поэтому он стал вести уединенный образ жизни. И вот однажды, когда он решил поехать в другой город, ожидая своего поезда на вокзале, рядом с собой он увидел красивого молодого человека. Этот человек был очень респектабельный. Но в это самое время он заметил, что приближается толпа людей, которая тоже ожидала тот же самый поезд. И по мере того, как она приближалась, он видел, что все теснее и теснее становится на перроне. И он заметил, что в тот самый момент, когда уже поезд подъезжал, толпа подошла к тому же поезду. Каждый хотел занять первое место. И в это самое время нечаянно столкнули этого красивого молодого человека. Но у Эдвина была очень хорошая хватка. И поэтому в тот самый момент, когда этот молодой человек стал падать, Эдвин успел его схватить и вытащить практически из-под идущего рядом с ним поезда. Благодаря этому молодой человек остался жив. Но каково же было удивление всего общества, когда они узнали, что тем самым молодым человеком являлся сын Авраама Линкольна. Как интересно, что 2 брата выбрали 2 разных пути. Один брат, Джон, выбрал кривой путь. Другой брат, Эдвин, выбрал прямой путь. Так и в нашей жизни мы выбираем разные пути. После этого, когда узнали о том, что Эдвин спас сына Авраама Линкольна, знаете, отношение к нему изменилось. И все общество поменяло мнение, которое до этого существовало. После этого Эдвина смогли реабилитировать. Так в нашей жизни часто бывает, что перед нами 2 пути. Казалось бы, как в этой истории, 2 брата. Один из них выбрал кривой путь. Выбрал путь, ведущий к смерти. Другой же выбрал путь, ведущий к жизни, спасающий других людей. Вопрос, какой путь сегодня мы выбираем с вами? К чему приведет наш путь? К какой дороге мы хотим с вами идти? Какую мы выбираем точку назначения и окончательный пункт? Знаете, это очень важное действие в нашей жизни, потому что оно определяет многое. Помните о том, что мы с вами говорили. Все наши действия, они имеют влияние и для окружающих нас людей. Не только то, что мы выбираем, имеет влияние для нас, но имеет также влияние для тех людей, с которыми мы вместе с вами проживаем. Как важно нам иметь правильную мудрость, правильную рассудительность для того, чтобы идти той дорогой, которую Господь нам назначил. Бог сегодня приготовил очень много подарков для каждого из нас. И так хочется, чтобы сегодня в нашей жизни мы могли выбирать эту дорогу, выбирать этот путь, который ведет к небесам. Вы знаете, говорит о том, что Господь, когда я благословляю, то я даю многое. Помните знаменитый текст о том, что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. То есть оно дает то многое, то лучшее, что есть у каждого человека. И как важно сегодня, стоя на этом жизненном пути, выбрать эту дорогу, чтобы потом горько не расплачиваться за неправильные действия, неправильные отношения, поступки, разочарования. Но если сегодня, дорогой друг, ты выберешь этот путь с Богом, этот путь, ведущий к жизни, этот путь, благословляющий нашу реальную жизнь, которую мы проживаем, каждый из вас, но также жизнь, которая будет однажды с Богом на небесах. Потому что Господь говорит, я приготовил то, что никто не видел и никто не слышал у живущих на земле, но это будет земля, которая полна радости, полна благословений, где нет уже ни плача, ни слез, ни разочарования, где нет каких-то обид и непрощения, но где царствует любовь, где царствует мир Божий и Его благодать. Как хочется, чтобы каждый живущий на нашей планете, и в частности нашей стране, мог выбрать этот правильный путь, несущий правильные и Божьи благословения. Дорогой друг, сегодня, находясь здесь, помни о том, что у тебя всегда есть выбор. И Господь всегда тебя ждет. Он дает этого право выбора. Он уважает его, и Он дает тебе свободу совести, свободу вероисповедания и свободу, через которую ты можешь выбрать тот путь, по которому ты сегодня хочешь идти. Пусть Господь сегодня благословит вас в том, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были в Господе, чтобы ваши семьи были полноценными и не имели ни в чем недостатка. Но чтобы Бог, который готов дать очень многое для каждого из нас, Он исполнил свою волю в вашей жизни. И тогда ваша жизнь наполнится обильными благословениями, обильной радостью и счастьем. И тогда однажды вы сможете сказать: «Господи, спасибо за тот путь, который я вместе с Тобою прошел».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Программа «Независимость». Юлия.
1: Первое употребление алкоголя у меня случилось, наверное, лет в 5-6. Моей сестре пришли гости, и у них остались недопитое в рюмках какое-то вино. Ну, что-то было красное такое. Я попробовала, и мне очень понравился этот вкус, на самом деле. Потом я узнала, что это была Изабелла, там через какое-то определенное время. Вот. В школе, в общем, так, выпивать я начала где-то лет в 13. Это началось в школе, и был выпускной вечер. И мы пошли все гулять после 8 класса. И ребят предложили купить там какого-то вина Аркацетель, что-то такое в этом роде. Я сказала, что, знаете, Аркацетель – это вода, и пить его, ну, не имеет смысла. На самом деле, я только сейчас понимаю, что я уже тогда понимала, что, знаете, вот от вина вообще толку никакого не будет, как мне казалось на тот момент. В общем, я начала пить где-то лет в 13, после 8 класса так сложились обстоятельства, что мне не удалось пойти учиться дальше. Я поступила в ПТУ, в торговое училище, на профессию продавец-кассир. И там, можно сказать, что оттуда началось такое уже достаточное употребление, то есть уже так конкретно. То есть мы собирались после учебы, во время учебы и выпивали. И у меня на тот момент не было никакого, знаете, ощущения, что это, ну, что это очень страшно. Потому что выпивали все, и мое окружение говорило, что в молодости все пьют, это все нормально. После окончания училища я пошла работать по распределению в магазин. И там все это, в общем, понимаете, все это стало усугубляться, но я не замечала этого. То есть я выпивала с своими подружками, там появились, естественно, какие-то приятели, у меня начались уже такие... Употребление началось, знаете, не по одному дню, а по два, по три дня. Первый раз у меня случился провал памяти, чему я очень удивилась, потому что я проснулась, я была одета, меня это очень удивило, на самом деле. Не могла понять, почему это, что это со мной. Вот. В 19 лет, где-то 18-19 лет я вышла замуж. Мой муж очень сильно употреблял алкоголь. То есть я считаю, что он был алкоголиком, конечно, вообще законченным. Я предлагала ему кодироваться, но пила, можно сказать, что наравне с ним. Мы прожили 1,5 года, и я с ним развелась, потому что я уже не могла больше с ним жить. И... Вот в 23 года, в общем, с 23 до 28 лет, я помню, знаете, вот у меня провал. Я не помню вот этот отрезок своей жизни. То есть какие-то такие очень редкие воспоминания, но в основном это отходники, запой, отходняк, там увольнение на работу, прием на работу. И вот так вот все в таком духе. В общем, постоянная там смена партнеров. В общем, я могу сказать, что половину из них я не помню. В общем, я могу сказать, что последние вот эти вот 5 лет, наверное, с 23 до 28, это было для меня адом. Самые тяжелые, наверное, были последние 2 года, потому что я уже понимала, что я не могу сама справиться. Я переходила, понимаете, мне постоянно казалось, что я могу контролировать алкоголь. Я переходила с водки на коньяк. Я помню, перешла с водки на коньяк, и мне 2 дня удавалось держаться, да, то есть пить его. Потом я ушла в такой глушащий запой, что еле-еле из него вообще выкарабкалась. Я переходила с водки на пиво. Я говорила на работе, что я закодировалась, после работы выпивала бутылки пива. Мне все казалось, что у меня нет проблем. Мне казалось, что я могу контролировать. И вот у меня был последний запой, когда... как сказать-то? Я не знаю, в общем. В общем, на протяжении всего этого времени все это сопровождалось, знаете, вот описанные диваны. У меня начались первые признаки белогорячки. То есть мне ко мне на постель садился какой-то мужчина, все время звал меня куда-то. В общем, я боялась телефонных звонков, я боялась стука в дверь. Там, я помню, было на улице +28, я закрывала балкон, мама говорит, ну так жарко, открой, мне казалось, что за мной хотят прийти. В общем, знаете, на самом деле это было адом. И в последние моменты, вот перед тем, как уже бросить пить, знаете, я отложилась, выпивала, говорила, Господи, ну сделай так, чтобы я умерла. Я не умирала, то есть ничего этого не происходило. И я так катилась дальше. И, понимаете, у меня муж понять человек, который это пережил. То есть все вот эти вот, понимаете, я могла пережить физические муки, то есть все это можно пережить, но состояние вот душевное, Это неописуемо ни с чем. Это страх, это кошмар. Ну, это просто кошмар просто. Я легла на диван, такая говорю, господи, ну сделай хоть что-нибудь. Вот в первый раз я тогда просто попросила о помощи на самом деле. Через некоторое время я встретила свою знакомую, которая знала мои проблемы. То есть я с ней не так по-женски чем-то делилась. Она мне дала телефон человека, который на тот момент не пил 5 лет. Она мне дала его телефон, я ему позвонила. Я проговорила с этим человеком по телефону 2 часа, он мне рассказал о себе. И его рассказ очень был близок к моему. То есть те же, знаете, тот же описанный диван, те же состояния отходника, то же состояние безотходности. Я могу сказать, знаете, вот у меня в последнее время уже было состояние, знаете, вот жить не хочется и умереть страшно. Но уже по-другому просто невозможно. Я не знала, как по-другому. И он мне дал адрес и рассказал мне о сообществе, в которое он ходит, сообщество анонимных алкоголиков, где он уже трезвится несколько лет, и через несколько дней я туда пришла. Когда группа началась, я заплакала. Меня встретили с таким теплом, что вот я почувствовала, что я среди своих, вот это вот было самое важное для меня на тот момент. Я стала ходить на группу только потому, что я очень боялась запить, только для того, чтобы остаться трезвой. И когда я приходила, я видела людей, у которых больше стаж трезвости намного, чем у меня. Там люди 5 лет трезвости, 7 лет трезвости. Для меня это вообще казалось гигантским стажем. Мне казалось, что это вообще невозможно. И люди оставались трезвыми, несмотря ни на что. Вот это меня цепляло. То есть люди хоронили близких людей, хоронили там своих родственников, жен, детей, матерей, и оставались при этом трезвыми. Мне казалось, что это вообще, ну это просто нереально. Вот, я подходила, спрашивала их опыт, они делились своим, и то, что они говорили, было очень-очень близко мне. И это, конечно, вот это чувство сопричастности, оно очень сближало. И я ходила на группы вот так где-то на протяжении 4 лет. Я оставалась трезвой на протяжении 4 лет, но в какой-то момент я почувствовала, что мне все хуже и хуже становится. Я не понимала, в чем дело. И я обратилась за помощью. То есть настал такой переломный момент. Или я пойду пить, потому что я оставалась трезвая. Но у меня были также страхи, у меня были обиды. Я чувствовала себя плохо, я была озлоблена на мир, и все вокруг казались врагами. При этом я оставалась трезвой, потому что мне такая трезвость совершенно не нужна. Я лучше буду пить. И я обратилась за помощью. Я обратилась к человеку, у которого есть опыт работы вот по этим шагам. Потому что я видела, что человек... у человека горят глаза, знаете, она чувствует себя спокойно, у нее нет страхов. Вот это меня на самом деле притягивало. Для меня на тот момент это было самым важным. Потому что мне казалось, что я сейчас пойду уже пить, все уже был полный край. И я начала работать по этим шагам. Я начала выполнять домашние задания, которые мне давались. И это принесло результат. Это стало давать результат. На сегодняшний день есть ощутимая разница между тем, что я пришла, какой я пришла, абсолютно полной развалиной, абсолютно без надежды, без веры, без желания жить. И на сегодняшний день я имею людей, которые всегда придут мне на помощь. Вот это для меня самое ценное. Я имею надежду, я имею веру в то, что я не одна, что мне что помощь всегда приходит, когда она нужна на самом деле. И я могу сказать, что вот это сообщество – это моя жизнь сегодняшняя. Ну, это действительно так.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл

0: Значимый. Что такое искупление? Родовое общество в Библии. Таинство чтения.
1: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга. Про Библию люди слышат практически каждый день откуда-то из телевидения, из радио и просто каких-то разговоров, из газет. Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
2: Я начал читать Новый Завет, но, естественно, что Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея, с родословия Иисуса Христа. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. В общем, мужчины рожают, и, в общем, абсолютно неинтересно. И я скажу, что, в общем-то, мое чтение Нового Завета на этом закончилось. Потом я начинал читать Ветхий Завет, и книга «Бытие» — это была книга, которая на второй странице уже навевала скуку, там тоже начинаются списки, кто кого родил, вот, кто сколько жил, и тогда я свое чтение не завершил. Тем более, что сразу с первых страниц возникают загадки, которые невозможно разрешить.
3: Очень многие люди, которые решали не почитать нам Библию, как бы расширить свой, что называется, кругозор, они открывали, ну, естественно, Новый Завет Матфея, и читали там: Авраам родил Исаака, Исаак родил... Так, все, закрывали, и на этом заканчивалось.
4: Смотрите, вот с этими родословиями у меня лично был такой случай. Мы в начале 90-х отдыхали в Крыму, снимали там кусок дома с семьей, и женщина-хозяйка, она знала, что мы христианская семья, и она сказала: ну, читал я вашу эту Библию, Новый Завет. Что там написано? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. А мы, бабы, на что? Мужики у вас там рожают. Она была всерьез обижена.
3: В древности действительно считалось, что главным в деле зачатия является мужчина. Женщина, она вспомогательная, она сосуд для вынашивания.
4: Конечно, это погрешность перевода синодального. На самом деле не Авраам родил Исаака, вот родил, как женщина рожает ребенка, а стал отцом. От Авраама произошел Исаак. Авраам стал отцом Исааку. Да? Можно по-русски очень разными способами сказать. Породил хотя бы. Породил уже снимает эту физиологию. Вот, родовые муки, там, появление младенца. И, конечно, тут бывает нужно, ну, настроиться, если есть возможность и желание действительно куда-то посмотреть. Но иногда только комментарии или только специальная литература позволяет понять какую-то важную библейскую идею.
2: По большому счету, вся моя дальнейшая жизнь – это была попытка снова приступать к чтению Библии. Я приступал. В конце концов, я прочел Евангелие от Иоанна. Это была первая книга, которую я прочел. Ничего не понял, начал читать заново. Прочел много раз. Потом прочитал весь Новый Завет. Потом прочитал весь Ветхий Завет. И все это происходило постепенно. Таким образом, начиная с малого, это чтение библейских книг полюбилось мне. Я стал это делать, мне стало это интересно, потому что это книга, в которой открывается сам Бог. И вот сама эта мысль о том, что в этой книге открывается сам Бог и говорит с тобой сам Бог, она делает эту книгу для меня значимой.
0: «И сотворил Бог человека по образу своему. По Божию образу сотворил его. Мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им: будьте плодовитыми и многочисленными. Заселяйте землю, вам владеть ею. Вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
2: Иногда мы читаем какие-то книги, которые мы не очень понимаем. Например, книги, мы говорим, «Послание Павла». Почему мы «Послание Павла» не понимаем? Потому что это как разговор по телефону. Павел разговаривает, отвечает на вопросы, которые ему, вероятно, прислали в другом письме. Причем он не повторяет вопрос, он отвечает сразу по существу, и поэтому мы не всегда понимаем, о чем Павел говорит. Это послание на определенную тему. То есть письмо, содержащее определенные темы. Но при этом это и настоящая переписка. Поэтому мы с вами участвуем, читаем эпистолярный жанр.
3: апостола Павла я, можно сказать, обожаю лично, влюблена в него, но он пишет ведь не людям, которые только-только пришли, или вообще не христиане, он пишет уже христианам, он пишет христианским общинам.

0: Поэтому, конечно, когда человек открывает и пытается читать, он там очень много не понимает. Тем более, что если мы говорим о синодальном переводе, то Евангелие более или менее понятно. Там есть отдельные слова, которые цепляют, отдельные неправильные переводы, отдельно устаревшие вещи, отдельные как бы двусмысленности. Но все-таки суть понятна. А вот Павел – это просто абракадабра. Я вспоминаю, опять же, как говорил отец Александр, он говорил, я знал одного умного и честного епископа, православного епископа, который говорил, у Павла я понимаю только две вещи. Святаго апостола Павла – чтение, а следующее – аминь. Вот почему, понимаете, из Павла дергают отдельные фразы, забывая о том, что фраза, она часто вообще может быть понята только в контексте.
1: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь.
2: Например, христиане всегда говорят об искуплении. Иисус Христос искупил людей всех. А что это значит? Люди иногда даже начинают задавать такие каверзные вопросы. Искупил, то есть денежек заплатил. Кому? Богу Отцу? А что, Богу Отцу нужно, чтобы ему сын платил деньги, что ли? Мне вот мой сын денег не платит, наоборот, я ему даю на карманные расходы. А, нет, он, может быть, дьяволу заплатил деньги, чтобы людей освободить от греха? Это что же? Значит, он ему подчинен, значит, он ему как бы налог платит. Это, куда это годится? Но это современное сознание, где деньги максимально обезличены, и где все люди между собой, по крайней мере, в теории равны, а деньги – это способ добиться того, чего тебе нужно.
1: И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле».
2: В древнем обществе люди прежде всего делятся на тех, кто люди, и тех, кто вещи. Рабы – это вещи, они не люди, у них нету никаких прав. Они принадлежат другим людям. Но раба можно выкупить. Вот, допустим, попал кто-то в рабство. Я прихожу к хозяину, говорю, сколько этот раб стоит? Он мне говорит, столько-то. Я даю ему эту денежную сумму и отпускаю раба на свободу. Если это мой родственник близкий, у меня есть возможность, конечно, это делали люди в древности. А тут пришел Христос и искупил каждого. Он совершенно не в родстве был с этими людьми, он не чувствовал себя обязанным, не думал, что они обязательно вот будут как-то его за это сильно благодарить. Он просто пришел и отдал свою жизнь, как этот выкуп. И человеку древности это прекрасно понятно. Потому что в той же Римской империи из этого следует некоторый вывод. Что значит, меня кто-то выкупил из рабства? Значит, я не просто теперь говорю «Ура, всем спасибо, пока я пошел развлекаться». Я становлюсь клиентом этого человека. Слово «клиент» в Древнем Риме означало другое, чем сегодня. Сегодня это там клиент парикмахерской. Да? А там клиент – это человек, связанный очень тесными узами со своим патроном, но свободный. Вот есть раб, который вещь, который просто делает то, что ему сказали, или его будут сильно бить. А клиент – это человек, который, в силу этих отношений возникших, вольноотпущенник, как правило, тот, кто был рабом, но стал свободным, получил свободу от этого человека, он теперь всецело на его стороне, он ему помогает, исполняет его поручения. В свою очередь, его патрон, тот, кто ему дал эту свободу, его наделяет какими-то нужными ему средствами, там, полномочиями, потому что древнее общество, оно очень структурированное. Там не все купишь на деньги, там нужно знать, кто ты, откуда, какого ты рода, кто твой патрон, кому ты служишь и так далее. Вот, а патрон, собственно, наделяет этого клиента своим именем, между прочим. Да, как у нас в России отпускали на свободу крепостных и давали им фамилии. Там, Шереметьев – это не обязательно аристократы, это могут быть бывшие крепостные Шереметьев. Гагарин, Юрий Гагарин, наш космонавт, он не княжеского рода, он из бывших крепостных князей Гагариных. То же самое в Древнем Риме. Он получал родовое имя своего патрона. Так посмотрите на то, как ранние христиане видели сами себя. Да вот ровно в этой парадигме пришел Христос, дал за нас выкуп, мы больше не рабы, мы свободные. Но мы свободные, мы его клиенты, мы носим его имя, христиане.
1: Последний, самый великий день праздника Иисус стал среди его окружавшей толпы и провозгласил: «Кто жаждет, ко мне пусть придет и пьет. У верующего в меня, сказано в Писании, реки живой воды потекут из сердца». Он говорил о Духе Святом, которого получат поверившие в Него. Но Дух Святой еще не был дан, потому что слава Иисуса не была еще явлена миру. Иные из толпы, услышав слова Его, сказали: «Воистину Он пророк». Другие говорили даже: «Это Мессия». Некоторые, однако, возражали: «Разве может Мессия прийти из Галилеи? Не говорится ли в Писании, что потомком Давида будет Мессия, что из Вифлеема придет он, из селения, где жил Давид?» И раскололась толпа из-за противоречивых мнений о нем.
2: Вот мы с трудом помним, кто у нас прабабка-прадед. Так, бабушек, дедушек, особенно если в детстве видели их, еще помним. А прабабка, прадед, можем ли мы назвать хотя бы имена полностью и вспомнить историю жизни? Уже нет. В родовом обществе, которое во многом сохраняется, вот скажем, там, на Кавказе, отчасти в Поволжье, каждый помнит, какого он рода. Я прекрасно помню, я еще с осетинами работал. И я говорю: да, вот мы когда были в школе, у нас было в классе два осетина. Назвал их фамилии. И девушка-переводчица сказала: а этот из этих, а тот из тех. То есть уже по фамилиям она определяет, какой это род, значит, в каких отношениях ее род состоит с этим родом, кто там ближе, кто там дальше. И для меня это странно, потому что она городской житель, потому что она уже давно там не в ауле живет, ее там родители не в ауле жили, но все равно это представление встречается. А мы открываем Библию, мы открываем Новый Завет, Евангелие от Матфея, читаем: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Скукотища, зачем это нужно? А для родового общества это очень важно, понять, кто от кого происходит, кто с кем в каком родстве, в каких отношениях.
3: Первый опыт был очень тяжелый, и я понимал, что это что-то совершенно из другого мира, к которому прикоснуться вот просто так, схватить то, что, как вот современный человек привык, что мы достаточно быстро должны реагировать, у нас мало времени на все. Мы должны прибежать, схватить какой-то кусок чего-то, быстро его освоить и побежать дальше. А дальше мы будем думать, нужен нам этот кусок для нашей дальнейшей жизни или нет. Вот первый мой опыт, он заключался в том, что я понял, что так не получится с этой книгой, что для этого нужно время, для этого нужны какие-то усилия, для этого нужна молитва.
4: Ну, конечно, нужно читать как саму Библию, так и вспомогательную литературу научного плана. Но вот сейчас Российское библейское общество, где я состою членом правления, выпустило учебную Библию, там есть вводные статьи каждой книги, там есть необходимые пояснения. Вот, поскольку вообще изучение Библии – это очень серьезная наука, это целый комплекс наук и филологических, и исторических, и археологических, не говоря о теологии, то есть о, так сказать, уже понимании ее богооткровенного смысла. Вот, и этому надо учиться.
3: Ну, когда прочитываешь Библию один раз… Ну, я знаю много таких случаев, когда люди говорят, что ну все, мы прочитали Библию. И на этом могут успокаиваться на многие годы. Библию я уже читал. Мне неоднократно приходилось такие вещи слышать. У меня, наверное, тоже был такой период, где-то полгода, я помню, что я прочитал Новый Завет, прочитал большую часть Ветхого Завета и сказал, ну... я прочитал Библию. Теперь есть много хороших духовных книг, богословских книг. Теперь я буду осваивать их, а Библию я пока положу на полку. Когда она мне понадобится, я ее, наверное, открою. Потом у меня был, после этих полугода, у меня был опыт, мне попалась на глаза очень интересная книжка. Есть такой итальянский католический автор, зовут его Энцо Бьянки. А книжка называлась «Молитва слову» о молитвенном чтении Священного Писания. Я ее открыл, она достаточно небольшая. Книжку, кажется, делала в России, переводила такая организация «Общество друзей Священного Писания». И оказалось, что книга, в общем-то, она не узкокатолическая, она не конфессиональная, в общем-то, она показывает, насколько это древняя традиция читать Библию как именно как общение с Богом. Вот, это то, что называется молитвенное чтение. То есть не просто как изучение Библии с вопросом, с каким-то обсуждением там, а именно как личная встреча с Богом. Такое таинство чтения. И оказалось, что это очень древняя традиция, которая идет прямо с первых веков христианства, вот, о таком чтении. И мне захотелось как-то это попробовать. Я попробовал, и у меня начало получаться. И с тех пор вот Библию я как-то не выпускаю из рук. То есть если мое утро не началось с чтения, я буду чувствовать что-то. Ну, как бы я не поел, наверное, не позавтракал сегодня.
1: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волны убелю. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим».
5: Я бы пожелал не игнорировать этот источник божественной мудрости, вот, и приобрести, если у кого-то нет, а если у кого-то есть, просто выложить эту книгу на стол и сделать ее настольной книгой и обращаться к этой книге каждый день, хотя бы по чуть-чуть, что-то из нее читать и пытаться осмыслить, пытаться понять. Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. Вот. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, новое понимание вещей. Может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, поиначе, и, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается, у него формируется новое мировоззрение, вот, связанное с новым восприятием мира, жизни, смерти, самого себя, смысла человеческого существования. Я не знаю ни одного человека, который бы разочаровался, обратившись к Библии, разочаровался в ней. Не знаю таких людей.
6: Я читал Библию от доски до доски в Михайловском, когда находился там в ссылке. Читал даже некоторые главы своей Арины. Но и ранее я много читал Евангелие. Хотите ли, чтобы я сделал вам одно признание? Я как-то ездил в монастырь Святые Горы, чтобы отслужить панихиду по Петру Великому. Служка попросила меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия. И я взглянул на страницу. Это был Исаия. Я прочел отрывок, который перефразировал в пророке. Он меня внезапно поразил. Он меня преследовал несколько дней, И раз ночью я написал свое стихотворение. Я встал, чтобы написать его. Мне кажется, что стихи эти я видел во сне. Исаию я читал и раньше. На этот раз текст мне показался дивно прекрасным. Я думаю, что я лучше понял его. Так всегда бывает со Священным Писанием. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Нет более семейного праздника, чем наступление Нового года. Я думаю, с этим утверждением согласятся большинство семей. Именно в новогодние зимние дни в семью приезжают гости – бабушки и дедушки, родственники или дети-студенты, у которых начались зимние каникулы. Поэтому за праздничным столом наверняка соберутся представители всех поколений, как говорится, от малого до старого. Я не стану обременять вас рецептами новогодних блюд. Этому и так посвящены рубрики всех предновогодних программ, журналов и газет. Я поделюсь с вами секретом, как сделать этот вечер в семье интересным, никого не утомить и самим не утомиться. Еще в самом начале вечера, на этапе его подготовки, возникает проблема, чем занять детей. Ведь мы, мамы, в эти часы заняты на кухне. Погода не всегда позволяет отпустить детей погулять, тем более темнеет зимой рано, и на душе как-то спокойнее, когда они дома. Предлагаю вам организовать для юных непосед игру, которой они могут заниматься самостоятельно, причем не один час. Хотите знать, что это? Это сугробы. Дети, как известно, обожают кувыркаться и лазать по сугробам. Но как организовать их дома? Это возможно. Только надо заранее приобрести много-много марли или использовать отслужившее свой срок белое постельное белье, скатерти. Из обилия белой ткани изготовьте большие мешки, но вход в них оставьте маленьким. Таким приемом пользуется при шитье пододеяльников, оставив с одной стороны не до конца застроченный шов. Мешки должны быть достаточно большими, примерно как два одеяла, а если хотите, и больше. Внутрь каждого мешка положите мягкие вещи, например, диванные подушки, старые одеяла, куртки, пуховики, гигантские мягкие игрушки. Внутри каждого мешка может быть 3-4 вещи, они должны там свободно размещаться. У вас получится бесформенная белая масса. Мешки разложите в детской комнате, на полу, диване, кровати. Мешков должно быть столько, чтобы они покрывали достаточно большую поверхность комнаты, а лучше всю. Проследите, чтобы под мешки не попали мелкие твердые предметы, иначе кувыркание в сугробе может быть болезненным для детей. Мягкие белые неровности, образовавшиеся в мешках из одеял, подушек, одежды, очень напоминают сугробы, только не такие холодные. Дети с удовольствием прыгают и бегают по ним, кувыркаются, строят домики и крепости. Перед тем, как начать игру, попросите детей снять обувь. Поверьте, что благодаря сооружению таких сугробов вам обеспечено спокойное время для приготовления праздничного стола. Кстати, после использования мешки можно снять и сохранить до следующего Нового года, потому что такая игра нравится детям в течение не одного года. А может быть, наблюдая за их игрой, и вы позволите себе плюхнуться в сугроб, прилечь на минутку? Будьте готовы и к тому, что младшие дети могут уснуть в сугробах, если игра затянется. Но вот подготовка и кухонные хлопоты позади. Стол накрыт, и мы надеваем лучшие наряды. Все в радостном предвкушении собрались за столом. Как хочется в эти часы вспомнить что-то особенное из уходящего года, что-то такое трогательное, прекрасное, и запечатлеть это для будущего. Тогда самое время открыть семейную книгу рекордов Гиннесса. И если у вас такой пока нет, очень советую завести. Для этого купите обычный альбом для рисования, только достаточно большого размера. На его обложке так и укажите: «Книга рекордов Гиннесса семьи Ивановых, ну или Петровых-Сидоровых». Дальше открываем альбом и на каждой страничке пишем сверху заглавие. Ну, к примеру, такое: «Лучшая книга 2007 года» на верхней части. На следующей страничке, например, «Лучший художественный фильм». Далее «Самая запоминающаяся поездка» и так далее в течение всего альбома. Тут могут быть и лучшие блюда, и самый приятный праздник, и самый запомнившийся сюрприз. Мы, как люди верующие, включили в нашу книгу такие заголовки, как «Лучшая проповедь», «Самое запоминающееся богослужение», «Самая интересная библейская тема». Подпишите таким образом каждую страничку альбома.
1: Мамины секреты.
2: В новогодний вечер объявите всем присутствующим, что каждому предоставляется возможность сделать историческую запись в семейную книгу рекордов. Пусть каждый член семьи, умеющий писать, внесет свой вклад в максимальное число страниц. Не забудьте обратить внимание, что это должны быть рекорды только уходящего года. То есть на страничке «Лучшая поездка» нельзя указывать поездку, состоявшуюся в позапрошлом или других годах. Писать нужно экономно, ведь эту книгу вы станете заполнять и в следующий год, и в позаследующий. Может, ее прочтут и дети ваших детей. А пока вернемся за праздничный стол. Каждый сделал запись, а теперь наступает волнующий момент. Все записанное во всеуслышание зачитывается главой семьи. Понятно, что у разных людей разные мнения, поэтому в главе «Лучшая книга» могут быть записаны разные произведения. Нужно огласить их все, а может, один и тот же фильм очень понравился нескольким членам семьи. И тогда на страничке могут быть несколько одинаковых записей. Это не возбраняется. Главное, чтобы каждый член вашей семьи сделал одну запись на каждой страничке. Поверьте, такое зачитывание становится всеобщим приятным воспоминанием о лучших моментах уходящего года, а также раскрывает интересы членов вашей семьи. Мама запомнит, что ее вареники с вишней были написаны дочкой лучшим блюдом года, а папа учтет, что все члены семьи лучшей поездкой назвали поход в горы. Да и вообще, с помощью записи в этой книге вы узнаете много полезного о вкусах своих домочадцев. Заканчивается год, и ненужными становятся старые отрывные календари. Не спешите избавляться от них. Давайте с их помощью весело проведем время. Игры с календарями – это также сугубо новогодняя традиция. Вам понадобится корзиночка, платок, который вы будете накрывать, и прошлогодний отрывной календарь. Вам понадобятся листочки календаря, и чтобы вырвать их из календаря, устройте веселые соревнования среди детей. Кто за минуту вырвет больше листочков? При этом предупредите, что отрывать нужно достаточно аккуратно, чтобы не повредить число и месяц. Поблагодарите того, кто победил, и приступайте непосредственно к игре. Эта забава называется «Снеговик». Отберите для игры только листки с зимними месяцами, например, январь, декабрь, и добавьте к ним 20 листков лета, скажем, июля. Поместите календарные листочки в корзину и тщательно их перемешайте. У нас здесь получится такая своеобразная мешанина из листочков разных месяцев. Затем накройте верх корзинки платком. Это нужно для того, чтобы не было видно, какие листочки там лежат. Играющие становятся в круг возле корзинки. Они снеговики, которых только что вылепили, и поэтому стоят ровно. Снеговики по очереди вытаскивают по одному листочку и вслух читают его. Например, 18 января. Следующий достает и читает 19 января. Пока попадаются зимние денечки, все нормально. Но вот кому-то достался летний день, например, 6 июля. Этот снеговик должен склонить голову на бок, будто он начал таять. И в таком положении он продолжает игру. Попался еще один летний листок. Теперь снеговик растаял сильнее и осел на стул. Но и сидя на стуле, с головой склоненной на бок, он продолжает игру. Если попадется третий летний лист, снеговик садится на корточки. Ну а если не повезет, он должен сказать «я растаял» и выйти из игры. Выглядит это забавно. Игроки-снеговики, один слегка присевший, другой на корточках, кто-то только голову склонил. А кому повезет, будет стоять ровно. Побеждает последний не растаявший снеговик или тот, кто лучше всех сохранился. Эта игра хороша тем, что в нее могут играть и дети, едва научившиеся читать и считать, и взрослые, и молодежь. И последнее. Иногда погода преподносит нам сюрпризы, и в новогоднюю ночь может идти дождь. Как порадоваться игре в снежки? Очень просто. Скомкайте лист белой тонкой бумаги, и снежок готов. Заготовьте их побольше и позвольте детям поиграть в них хотя бы несколько минут прямо в комнате, и вы получите столько же шума и радости, как при игре в настоящие снежки. Как видим, снежные игры могут состояться и в тепле квартир. Счастливого Нового года вам и вашим детям, и семейного счастья. До свидания.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: В Евангелии от Луки, в 18 главе, мы читаем историю о путешествии Иисуса Христа в Иерусалим. В Иерусалим он шел на праздник Пасхи, и не он один, а все мужчины, жившие в радиусе 40 километров вокруг Иерусалима с 12-летнего возраста, должны были прийти в Иерусалим. И вот здесь, в 18 главе, во время путешествия через Иерихон, а путь Иисуса Христа проходил как раз через этот город, он встречает там одного человека. Интересного человека, давайте о нем прочитаем. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое, что происходит? Ему сказали, что Иисус Назарей проходит мимо. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Дорогие друзья, это очень интересная история. Чем? А давайте порассуждаем. Этот человек, который сидел у дороги, слепой, он был в крайне невыгодном положении по отношению ко всем окружающим. Когда-то он слышал об Иисусе Христе, он слышал о том, что Иисус может исцелить, может совершить чудо. А вы знаете, что такие люди, как этот слепой, хромые, страдающие какими-то болезнями, они общаются между собой, и, естественно, до него этот слух уже дошел. Он слышал о том, что где-то, кого-то, когда-то он исцелил или даже воскресил. У него была эта тайная мечта, чтобы встретить Иисуса, чтобы Иисус когда-нибудь прошел мимо него. И вот сейчас, когда Иисус Христос проходил мимо, ему об этом сказали, он решил, что, возможно, это его единственный шанс исцелиться, прозреть. Но у него не было возможности подойти к Иисусу, потому что было слишком много людей, была огромная толпа. Что делать? Как обратить на себя внимание? И тогда этот человек начинает кричать. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Но мы видим, что Иисус его не услышал. И более того, те, которые были рядом с ним, заставляли его молчать. Они посчитали, что это какой-то человек из низшего общества. Пусть он лучше молчит. Не надо отвлекать Иисуса Христа, не мешай нам жить. Но он продолжал настойчиво кричать. «Иисус, сын Давидов!» И так Иисус останавливается. Представьте себе эту картину. Иисус Христос велел привести его к себе. Толпа, окружающая Иисуса, плотная толпа, но Иисус услышал этот голос сквозь толпу. И когда он останавливается и обращается к этому человеку, толпа между Иисусом и этим человеком расступается, потому что Иисус повелел привести этого человека. И этот человек подходит к Иисусу, разговор небольшой, и Иисус говорит: «Прозри». Дорогие друзья, порой наш голос в этом мире как голос этого слепого человека. Мы кричим, находясь в менее выгодном положении, мы сидим. Наш голос упирается в предметы, находящиеся вокруг, в людей. И мы думаем, что Иисус не всегда нас слышит. Люди заставляют нас молчать, как написано в Писании. Но даже несмотря на это, если вы продолжаете кричать, помните, Иисус слышит ваш голос. Он остановит толпу, остановит все, что вас окружает. Обратится к вам и совершит чудо в вашей жизни. И сегодня, возможно, тот самый день. Кричите, зовите Иисуса. Он остановится и ответит вам.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
2: Не волнуйся, у тебя все получится.
1: Ты же знаешь, как трудно начинать.
3: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
1: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
3: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
3: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
3: Как ходить?
2: Не надо гулять, на улице дождь.
3: И как далеко ходить?
2: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
3: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
4: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
2: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
4: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
3: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: «Свистать всех наверх!»
4: «Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел!» Как звучит главное правило капитана?
5: Капитан покидает судно последним.
3: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
6: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
3: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
7: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
3: А вот и Глаша.
7: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
8: Она за диваном прячется.
3: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
2: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
1: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
2: Кто знает, как произошел наш мир?
3: Его сотворил Бог.
1: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
9: Это как? Он просто сказал и все?
4: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
1: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
3: И носороги.
2: И носороги.
3: И жирафы.
2: И жирафы.
1: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
3: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
1: Но на земле все же кого-то не хватало.
2: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
1: человек.
3: Человек.
9: Точно, человек.
3: Человека тоже создал Бог.
1: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
4: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
2: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
10: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
11: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии магистр богословия Роман Гейкер.
7: Праведник, согрешающий и творящий зло. Столь противоречивое словосочетание, к сожалению, нередко становится реальностью. Руководитель Божьего народа. Влиятельнейший авторитет для тысяч верующих. Безусловный пример для подражания. Был уличен в связи с другой женщиной. И даже стал соучастником убийства. Эта история не из современной прессы, это история из Библии. История самого известного библейского персонажа, царя Давида. Каким образом человек, который по сей день является примером духовной жизни, глубочайших отношений с Богом, мог дойти до величайшего падения в своей жизни? Давайте сегодня мы исследуем этот вопрос. Потому что, когда происходит что-то подобное, это не случайность. Это зачастую не то, что является непредсказуемым действием. Но это всегда процесс. Это путь, на каждом этапе которого стоило бы остановиться, проанализировать и, когда это возможно, остановиться, чтобы не дойти до окончательной точки. Мы обратимся сегодня с вами к 11 главе 2 книги Царств и рассмотрим, каковы были те шаги, по которым царь Давид спустился к самой глубине своего падения. В первом тексте 11 главы 2 книги Царств мы читаем, казалось бы, такое малозначащее замечание, что когда выходят цари в походы, Давид остался в Иерусалиме. Он не пошел со своей армией и предпочел остаться дома. Можно сказать, что Давид нарушил некий устоявшийся уже порядок. И то, что он делал всегда, в этот раз он решил этому не следовать. Казалось бы, мелочь, но здесь мы могли бы увидеть, что происходит с человеком, когда он отступает от тех правил, которых придерживался свою жизнь. Мы можем здесь говорить о таком явлении, как традиция в духовной жизни. Или, говоря библейским языком, есть такое понятие, как предание. В

и держитесь предания. Предание или традиция становится проблемой тогда, когда мы пытаемся заменить ею заповеди Божьи. Но жизнь любой церкви, она наполнена традициями и преданием. Потому что Библия не регламентирует самые мельчайшие подробности нашей жизни. И многие вещи, они не могут иметь основания в Писании, и они устанавливаются самой церковью. Если мы посмотрим на нашу духовную жизнь, то такие вещи, как ежедневное чтение Библии, мы не увидим прямого повеления в Библии делать это. Но мы придерживаемся и считаем, что это очень важно. И это есть наша традиция. Вопрос духовной дисциплины. Те привычки и правила, которые позволяют духовной жизни нашей течь не самотеком, но придерживаться определенных рамок. Это зачастую бывает очень важным. И если мы говорим о нашем духовном здоровье, то всякий раз, когда мы чувствуем, что мы отступаем от наших устоявшихся правил, это для нас повод для предостережения и повод задуматься. Во втором и третьем тексте той же 11 главы второй книги Царств мы читаем о трех действиях, которые совершил Давид. Первое – он прогуливался. Второе – он увидел купающуюся женщину. А третье – он послал слуг, чтобы ее привели к нему. Мы можем увидеть три этапа, которые привели к его падению. Прогуливался, увидел и послал. Давайте рассмотрим по отдельности каждый из них. Давид вышел на, вероятно, крышу своего дома и мог осмотреть, что происходит вокруг него. Он косвенно попал в сферу, где искушение возможно. Может быть, было бы лучше, если бы в этот день он остался где-то внутри своего дворца. И с одной стороны, может показаться, что будет лучше, если мы постараемся максимально избегнуть тех ситуаций, где для нас возможно искушение. В определенные вещи, конечно же, нам нужно исключить из своей жизни. Христианину нечего делать, скажем, в ночном клубе или быть там, где употребляют алкоголь. Но, тем не менее, наверное, целиком и полностью мы не можем исключить возможность искушения из своей жизни. Перестать пользоваться интернетом, уехать в глухую деревню, избегать общества – это не тот путь, которым нам следует идти. Поэтому, к сожалению, мы не можем, как бы мы ни старались, избежать искушений совершенно в своей жизни. Поэтому первый этап нам стоит придерживаться определенных правил, но мы должны понимать, что совершенно избегнуть искушения для нас мало возможно. Второе, что случилось с Давидом, он увидел то, что срезонировало в его сердце силой греха. Иаков в первой главе своего послания, в 14 тексте, говорит нам, что каждый из нас искушается, обольщаясь собственной похотью. И нам важно всегда разобраться с самими собой. Каждый из нас устроен так, что для одного человека одна ситуация является искушением, а для другого совершенно нет. И нам нужно исследовать свое сердце. Если мы чувствуем, что что-то не ладится в наших отношениях с Богом по причине греха, то если мы исследуем этот вопрос, то мы обнаружим, что если бы мы решили проблему одного-двух грехов в нашей жизни, то все бы тогда преобразилось. Третье, что делает Давид, он посылает слуг привести Версавию. Известно классическое выражение, что мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но нам нужно сделать все для того, чтобы они на ней не свили своих гнезд. То, что сделал Давид, он послал слуг. Этот этап уже был прямым действием греха. Это не следовало ему делать. И если еще первые два шага
мы не называем

решением, то третий – это уже явно путь греха. Что должен был бы сделать Давид в этой ситуации? Так получается, что нередко нам кажется, что искушения действуют в нашей жизни сами собой, что как будто бы у нас нет выбора для того, чтобы мы могли остановиться. Скажем, человек, который употребляет алкоголь, может чувствовать, что как будто бы, когда складываются вот такие обстоятельства, у него нет выбора, он вынужден так действовать. Или другой пример, может быть, менее очевидный. Если человек, который страдает от робости или застенчивости, чувствует, что он поступает вынужденно, он не выбирает быть таковым. Может быть, для кого-то покажется эта идея не очень обычной, что застенчивого человека можно было бы назвать человеком согрешающим. Но в своей жизни, в подростковом возрасте, я был во многом застенчивым человеком, могу сказать определенно, что это действительно действие эгоизма. То есть, когда я робок, я полностью сосредоточен на себе, не думая о других. И так вот, если человек чувствует в своей жизни эту проблему, ему кажется, он ничего не может в этом изменить. Он не выбирает быть таковым. Но если мы заглянем глубже, то мы обнаружим, что отсутствие выбора, точнее, отсутствие чувства выбора, не говорит о том, что у нас его нет. Когда нам кажется, что искушение становится непреодолимым, нам нужно восстановить вот это чувство выбора. А для этого нам нужно сделать одну вещь. Нам нужно понять, что грех дает нам. Нам нужно разобраться с тем, какую цель мы преследуем, когда мы идем по пути греха. Грех что-то дает нам. Он приносит нам какую-то пользу, поэтому мы становимся от него зависимыми. И когда мы разберемся, что это за цель, чего я пытаюсь достичь, то тогда ко мне вернется чувство выбора. Ну, как, к примеру, если человек, который страдает от чрезмерной зависимости от сладкого, разберется в себе, то он увидит, вероятно, что он тем самым пытается уйти от боли, от ощущения того, что окружающие не принимают то, как он выглядит. И когда он увидит вот эту ложную идею, что чувство облегчения возможно через вот это физическое удовольствие, то хватка греха ослабнет в его жизни. Он почувствует, что он способен пересмотреть свое поведение. Когда я вижу цель, которую я преследую, тогда у меня возвращается чувство выбора, и я способен остановиться. Далее мы читаем, что Давид идет дальше. И когда в 5-6 тексте описывается, что он узнает, что Версавия беременна, то он приказывает дальше: «Пришлите ко мне Урию». Я склонен зачастую преуменьшать последствия греха. Мне очень часто кажется, что все обойдется. Никто об этом не узнает, никаких не будет проблем. Так казалось Давиду. Но тогда, когда это стало известным, все пошло по известной пословице: «Коготок увяз, и всей птичке пропасть». Тогда, когда Версавия стала беременной, то есть стала угроза, что всем станет очевидно, что произошло, мог ли в этой ситуации Давид остановиться? Если мы поставим себя на его место, то, наверное, придем к выводу, что это было неимоверно трудно признаться в этой ситуации в том, что он сделал. Но если мы посмотрим, что произошло дальше, то мы увидим, что ведь все равно пришлось это сделать. Он в конечном итоге все равно признался. Разница была лишь в том, что во втором случае Урия был уже мертв. В отношении греха нам всегда стоит помнить, что проблема наша не в том, что мы не можем его победить, а проблема лишь в том, что мы еще не решили до конца, стоит ли нам это делать. Давид просто не был готов идти по пути честности, но он вполне мог бы это сделать.
Мы читаем, что когда он пишет письмо своему военачальнику для того, чтобы тот поставил Урию в место, где наверняка он будет убит, то он пишет ему и сопровождает свою записку такими словами. «Пусть не смущает тебя это, что ты фактически соучаствуешь в убийстве». Грешник всегда найдет способ для того, чтобы оправдать себя. Пусть нас не обольщает то, что мы можем найти логическое объяснение своим действиям. Так происходит с большинством грешников. Когда-то Мартин Лютер призывал нас не полагаться на наши объяснения и аргументы. Он говорил, что разум – это то, что часто использует дьявол. Нам нужно быть осторожными с этим. И как бы ни объяснял Давид самому себе, почему он так поступил и какое это имеет значение, Библия выносит однозначную оценку его действий. В 27 тексте мы читаем: «И было дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Оно было таковым, и оно таковым навсегда останется». Зачастую есть искушения, с которыми нам очень сложно бороться. И мы чувствуем, что у нас мало сил для этого. Но то, что всегда в наших силах, это оставаться честными самими собой. Первый шаг, который поможет нам вернуться к Господу, это честно признаться и перестать обманывать себя, перестать оправдывать и объяснять самому себе, почему то, что я делаю, неизбежно. Первое, что мне нужно, это сказать, что то, что происходит в моей жизни, это зло, это то, с чему мне нужно объявить войну, и силою Божьей тогда победа будет возможна. То, что Давид был величайшим духовным авторитетом, это несет в себе весть надежду. Если кому-то кажется, что он зашел слишком далеко, что возвращение к Богу мало возможно, посмотрите на Давида. Мало кто заходил так далеко, как зашел он. И тем не менее, Бог не только простил его, но и, несмотря на случившееся, он действительно в глазах Бога остался мужем, верным Господу. Поэтому путь покаяния, путь возвращения к Господу возможен. Даже если грех получил величайшую власть в нашей жизни, возвращайтесь и встаньте на путь покаяния и возвращения к Богу.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами. Честно говоря, раньше я знала всего 1-2 блюда из баклажан. Но благодаря вашим письмам, а также нашим гостям, я значительно пополнила свои знания. Баклажан – вкусный и необыкновенно полезный овощ. Итак, приготовьтесь записать первый рецепт.
3: Фаршированные баклажаны. 2 баклажана надрезать. Вынуть частично сердцевину. Бланшировать в кипящей подсоленой воде 5 минут. Начинка. 2 вареных яйца и 100 граммов твердого сыра натереть на крупной терке. 2 зубчика чеснока натереть на мелкой терке. Добавить 1 чайную ложку сливочного масла. Тщательно перемешать. Баклажаны начинить. Запекать в духовке 15-20 минут при средней температуре. Готовые баклажаны немного остудить и нарезать кольцами.
2: Баклажан действительно очень вкусный овощ и очень полезный. Благодаря уникальному сочетанию питательных веществ баклажан способствует кровотворению, а также он помогает более полно выводить холестерин из организма, а значит, он полезен тем людям, которые страдают атеросклерозом. И кроме того, баклажаны полезны людям, у кого есть какие-то проблемы с почками. Так что действительно, один овощ помогает сразу от стольких недугов. А теперь, внимание, запишите рецепт.
3: Рулетики из баклажанов. 3 баклажана очистить от кожицы. Нарезать вдоль ломтиками толщиной 0,5 см. Посолить, дать немного постоять. Затем обжарить под крышкой с обеих сторон с небольшим количеством растительного масла без запаха. Начинка. 1 морковь и 2 зубчика чеснока натереть на мелкой терке. 0,5 стакана грецких орехов измельчить. Петрушку мелко нарезать. Все соединить. Добавить 150 граммов сметаны. Посолить и тщательно перемешать. Чайную ложку начинки положить на узкий край полоски баклажана. Туго свернуть рулетиком. Воткнуть шпажку.
2: Приготовьте все это сами, и вы убедитесь, как это вкусно. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Игорь Кириченко.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Скажите, любите ли вы путешествовать? Сегодня все больше людей для путешествий выбирает автомобиль. Очень приятно летом наслаждаться прекрасными видами, видеть различные красоты, путешествовать, наслаждаться тем, что ты видишь вокруг себя. Так в один из летних вечеров молодая начинающая певица вместе со своим водителем возвращалась с гастролей. Для того, чтобы быстрее добраться домой, они ехали ночью и очень спешили. Но все-таки усталость, которая была за весь этот период, сказалась на водителе, в результате чего он уснул. После этого их машина врезалась в бетонное ограждение. Молодая девушка, которая сидела рядом с водителем, вылетела через лобовое стекло. Она вылетела в заросли, так что, когда приехала скорая на место происшествия, сперва ее не могли найти. После долгих поисков ее все-таки нашли. Как оказалось позже, у этой девушки было 49 переломов, в том числе и перелом позвоночника и повреждение мягких тканей. Когда же девушку доставили в больницу и сделали необходимую операцию? Целую неделю практически она не приходила в сознание. После ей пришлось на протяжении 6 месяцев лежать в гипсе и проходить еще долгую реабилитацию. И только через 3 года она вновь могла вернуться на сцену. Когда же она вернулась к своему детищу, к пению, ей была тогда предложена песня, которая впоследствии стала знаменитым хитом. Эта песня называлась «Надежда». В этой песне есть очень интересные слова. «Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость». Той самой молодой девушкой была Анна Герман. В нашей жизни мы хотим на что-то надеяться, во что-то верить. Многие люди спрашивают, в чем полагаю я свою надежду? Или в чем скрывается эта надежда, на которую мы можем полагаться? Давайте вместе с вами посмотрим некоторые тексты из Священного Писания, как разные люди понимали надежду. Знаменитый царь Давид в своем 42-м псалме в 5 стихе говорит следующие слова. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Давид говорит о том, что в нашей жизни могут наступать разные времена. И действительно, мы как люди иногда можем унывать с вами и можем печалиться. Некоторые люди даже впадают в депрессию, расстройство. И сам Давид зачастую проходил эти этапы. И он сам себе задает вопрос, что унываешь, душа моя? Есть тот, кто может утешить. Давайте посмотрим книгу пророка Михея, 7 главу, 7 текст. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога, спасение моего. Бог мой услышит меня». Наверняка этот человек говорил эти слова в трудный период жизни, когда, может быть, было очень нелегко или непросто. Но он говорил о том, что «а я буду уповать на Бога, и я буду взирать на Него». Тот самый же Давид, очень часто размышляя о своей жизни, говорил много ободряющих слов. Давайте посмотрим, что он говорит в 61-м псалме, 2-м стихе. Вместе с вами мы его откроем для чтения. «Только в Боге успокаивается душа моя, и от Него спасение». А в псалме 26-м, 14-м стихе он говорит: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Посмотрите, как интересно Давид размышляет о том, что человек может надеяться. То есть есть та надежда, в которой ты можешь полагать свое основание. Надежда на лучшее, на будущее. Мы с вами не первый раз разбираем историю Давида и замечаем, что этот человек прошел очень много трудностей и испытаний. Мы говорили о том, что однажды его собственный сын его предал, о том, что ему пришлось пережить много гонений от близких людей, казалось бы, которые находятся рядом с ними. Вы помните о том, что знаменитый царь Саул также гонялся за Давидом и искал его смерти. Поэтому этот человек, как никто другой, знал, что каждый из нас может испытывать, что он может испытывать боль, разочарование, страдания. И единственным утешением, в котором Давид находил свое спасение, это был Бог. Это та надежда, в которой он полагал свое основание. Но вот что интересно, каждый из нас выбирает свою надежду. Как-то мы с вами размышляли о том, во что сегодня верят люди. Эти вопросы очень часто схожи. Во что верю я, во что я надеюсь, во что я полагаю свою веру и свое основание. Но когда мы изучаем историю Давида, мы можем заметить некоторые интересные детали. Одну из этих деталей я хотел бы с вами сегодня разобрать. Эта деталь записана в первом псалме, в самом начале этой великой книги. Давайте вместе с вами его откроем и прочитаем несколько стихов. С первого текста. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Посмотрите, как Давид говорит о том, что ты можешь быть блаженным, ты можешь быть счастливым, если ты не ходишь в совет людей нечестивых. Что значит совет нечестивых людей? Это люди, которые замышляют какое-либо зло. Это люди, которые думают в неправильном направлении, думают в направлении, которое приносит горе, разочарование. Давид говорит, ты блажен, если ты не входишь на этот путь, если ты его остерегаешься. И если ты не сидишь в собрании развратителей, то есть собрании людей, которые могут делать какие-то неправильные поступки. Зачастую многие люди говорят, а что такого, если я посижу в шумной компании, если я побуду со своими друзьями, я же не буду делать то, что они делают. Но вы знаете, как показывает практика, с кем ты общаешься, того ты и набираешься. Вы помните знаменитую фразу «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Очень часто по нашему окружению определяет, кто мы. Вот почему очень многие люди стремятся к более высокому обществу. Обществу, которое имеет какой-то авторитет, статус, чтобы потом сказать, вы знаете, а я был в этом обществе. Вот почему сегодня в многих социальных сетях люди делают фотографии со знаменитостями, может быть, с людьми, которые имеют какое-то определенное положение, чтобы тем самым доказать свою значимость. Так часто и бывает, что если ты выбираешь неправильную компанию или компанию, которая не ведет к созиданию, ты становишься одним из них. И, может быть, даже в начале этого пути ты не думаешь о чем-то плохом, но эта компания рано или поздно окажет свое влияние. И, находясь в этом обществе, ты тоже попадешь под него. Давайте дальше с вами прочитаем. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляю день и ночь». Посмотрите, как Давид говорит о том, что в этом законе воля моя, о том, что я размышляю день и ночь, то есть я постоянно думаю об этом. Видите, как часто в жизни своей Давид выбирал путь Божий. Да, хотя этот человек и споткнулся сильно, но вы помните, что этот человек также искренне и обратился вновь к своему Господу Богу. И еще до своего падения этот человек обладал очень высокими качествами. Но невозможно обладать этими качествами, если ты не полагаешь какое-то основание. Именно это основание для Давида было Библия, Слово Божьего. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Да, вы знаете о том, что Господь благословляет такого человека. Сказано о том, что он будет находиться в должном состоянии, в должном обществе, в должном том моменте, который ему необходим. И четвертый текст говорит, не так, как нечестивые, они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоит нечестивый на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Давид заканчивает свою мысль о том, что если твоя надежда, она нестабильная, она не может тебя поддержать. Вы знаете, многие люди, мы с вами об этом говорили, полагают надежду в чем угодно. Кто-то в друзьях, кто-то в работе, кто-то в каких-то финансовых компаниях. Но как часто люди разочаровывались, когда на то, что они надеялись, оказывалось совсем не то, что они думали. Так и в нашей жизни мы, к сожалению, часто разочаровываемся. И вы знаете, это разочарование, и у некоторых людей приходит в церковь. Я знаю достаточно много людей, которые когда-либо верили, ходили в церковь, но после определенных обстоятельств вновь уходили. Я помню случай один, когда одна женщина испытала очень большие переживания. Их дом подожгли. И, к сожалению, они потеряли свою квартиру. Но эта женщина была в церкви, она была верующим человеком. И вот я помню, что вся церковь молилась за нее. И Господь тогда усмотрел для нее лучшее. Он подарил ей вновь новую квартиру в очень хорошем месте. И когда ее ближайшее окружение узнало о том, что ей единственной из всего дома погорельцев выделили квартиру, то многие люди пришли в церковь. Знаете, они пришли и стали молиться. Я помню, что одна женщина даже выбежала на сцену и просила за то, чтобы за нее молились. И когда она вышла к священнослужителю, просила помолиться за нее помолились, но прошло время, а как она ожидала, чуда не произошло. В результате чего она сказала: «Я не буду посещать это место». И больше мы ее не видели. Да, многие люди ожидают каких-то чудес, ожидают мгновенных исполнений желаний. Но ведь часто надежда требует усилий. Ведь когда родители воспитывают ребенка, воспитывают его в его начале пути, учат его ходить, они же не бросают надежду о том, что этот ребенок научится ходить, если он очень много раз падает. Они его поддерживают, они пытаются его вдохновить, показать, как правильно этого сделают, держат его все время за руку. Но дети очень часто спотыкаются, и это определенный период. Так и в нашей жизни, когда мы приходим к Богу, это не означает, что всегда все должно исполняться. Это не означает, что по любой нашей молитве нам будет дано того, что мы хотим. Нет, это целый период, который нас воспитывает, через который мы с вами вместе учимся. Но в чем особенность надежды на Бога? Что именно эта надежда дает тебе правильное основание и правильное мышление, которое помогает выбирать тебе путь, по которому тебе, возможно, стоит пройти. Так и в жизни Давида очень часто случалось, что когда он полагался на Бога, Господь усматривал для него его жизненный путь. У Давида было очень много переживаний и трудностей, и сегодня наверняка, кто нас смотрит, может тоже сказать: в моей жизни достаточно испытаний, достаточно различных переживаний и разочарований. Но я хочу тебе сказать, дорогой друг, если сегодня ты обратишься к Богу, если ты выберешь правильную надежду, Господь поможет тебе. Он поможет тебе облегчить твой жизненный путь и снять то тяжелое бремя, с которым ты сегодня идешь. Многие люди сумели снять это бремя. Да, иногда так происходит, что внешне обстоятельства могут не меняться. Но тот душевный мир, который наступает в сердце человека, не может заменить ничто. Рассказывают об одном великом музыканте, который попал в концлагерь. Вы знаете, он прошел очень много испытаний, трудностей. И когда его хотели морально сломить, и однажды вызвали на допрос и сказали: «Вы знаете, мы вернем вас к музыке. Мы дадим вам возможность вновь выступать, петь, если вы сделаете ряд наших условий». Но когда ему сказали эти условия, этот человек понял, что он не может согласиться с ними, потому что это противоречило его совести. Тогда они сказали: «Ну как же так? Вы всю жизнь выступали, вы же так любите пение, вы так любите музыку, и мы вас всего лишили». Вы знаете, на что этот музыкант ответил? «Да, может быть, внешне вы меня и лишили всего, но вы никогда не сможете забрать то, что у меня есть в сердце, в моей душе». Так и в жизни верующего человека получается. Иногда обстоятельства кажутся очень непростыми, но тот мир Божий, который Господь дает, он превыше всего. Его ничто не может заменить. Он дает ту надежду, ту благость, которая есть только в Боге. Давайте вместе с вами откроем историю Давида в книге «Первое царство». 23 главе. В этой истории мы с вами рассмотрим одну интересную деталь, которая когда-то произошла с царем Давидом. 23 глава с 1 стиха. «И известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему, вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал, встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». Посмотрите, интересно, что когда Давид убегал от царя Саула и испытывал множество переживаний, в этот период он очень тщательно советовался со своим Господом. Он обращался к нему в молитве, он обращался к нему за советом, и Господь ему отвечал. Как часто, когда в нашей жизни испытываем мы переживания, трудности, кому мы спешим обратиться? Кого мы ищем для своей поддержки? К сожалению, многие люди сегодня обращаются не туда, куда нужно им обращаться, и из-за этого терпят большие неудачи. Недавно в новостях показали серию программ про то, как люди иногда делают специальные аварии, так называемые автоподставы. Идея заключается в том, что рядом с тобой проезжает дорогой автомобиль, который якобы ты задел. После этого из этого автомобиля выходят очень высокопоставленные люди, которые хорошо одеты. И человеку начинают угрожать, говорят о том, что этот автомобиль принадлежит очень серьезным людям. И то, что ты сделал очень большое правонарушение. Но сейчас мы поможем тебе его исправить. И для этого тебе нужно заплатить очень большую сумму денег. Так говоря о таких людях, рассказали об одном человеке, который за всего небольшую царапину заплатил, только представьте себе, 250 тысяч долларов. Как такое может происходить? Психологи ответили, что очень часто мужчины надеются только на себя. Они надеются ни на кого. Они начинают кому-либо звонить, спрашивать какого-то совета. Но посмотрите, как зачастую в нашей жизни, надеясь на себя, мы можем попадать в очень неприятные ситуации. Не только в такие, о которых я вам рассказал, но и в другие, возможно, подобные им. Но Давид при правильном пути, при правильном мышлении умел вовремя обращаться к своему Господу. И когда, может быть, вся окружающая обстановка говорила ему об одном, он все-таки, вопреки всему, слушал Господа. И в этой истории есть еще много интересных вещей. «И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собой и эфод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль. И Саул сказал, «Бог предал его в руки мои». Ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами. И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю, осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару, «Принеси ефод». И сказал Давид, «Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь, придет. Посмотрите, как интересно Давид размышляет. Он спрашивает у Бога, «Господи, скажи, как мне поступить в этой ситуации? Как мне быть в ней? Ведь только что он спас этот город». И по всей логике вещей, люди должны быть ему благодарны, они должны быть вдохновлены его поступком. Но Давид, как очень мудрый человек, понимал, что единственная надежда, которая у него есть, это надежда в Господе. Поэтому именно у Бога он спрашивал дальнейшего своего действия, дальнейшего своего решения. И именно эта основа помогла спасти его жизнь. Посмотрите, что ему отвечает Господь. «И сказал Давид, предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь, предадут. «Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля, и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход». Вот так правильный выбор, правильное основание надежды в Господе Боге помогло Давиду избежать плачевной участи. К сожалению, не все люди сегодня учатся полагаться на Бога, учатся на Него надеяться, и из-за этого теряют не только то благополучие, которое у них есть, может быть, даже родных и близких, но могут терять и свою собственную жизнь. И Священное Писание сегодня призывает нас о том, что если мы научимся полагаться в Господе, то Господь обязательно нас благословит. Послушайте, в притче 25 главе, 19 стихе есть следующие слова, что сломленный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Когда мы неправильно полагаем свою надежду, к сожалению, мы можем потерпеть наше крушение, можем потерпеть большое разочарование. Но все-таки Господь говорит о том, что надежда есть для каждого. Надежда есть для тех, кто не перестает верить. И если эта надежда есть в твоем сердце, обратись к ней. Обратись к тому Господу Богу, который знает лучше твою жизнь. Потому что все твои волосы сочтены. Потому что вся твоя жизнь в руках Божьих. Недавно, совсем чуть-чуть отмотав это время, в августе месяце, этим летом произошла одна удивительная история. Несколько молодых людей решили отправиться на рыбалку. Для этого они взяли надувную лодку и отплыли от берега. Они отплыли от города Новороссийска, где отдыхали на одной из баз. И когда они решили порыбачить, то через полтора часа начался сильный шторм. Они не ожидали такого поворота событий и поняли, что им в ближайшее время надо в срочном порядке возвращаться на берег. Но, к сожалению, они этого не смогли сделать. Шторм начал усиливаться. И мало того, что их вынесло далеко от того места, где они находились, они попали в ту область, из которой они уже не смогли выбраться. Представьте себе, на протяжении 5 дней их лодку носило неизвестном пути. Как потом выяснилось, их отнесло в сторону Геленджика. Эти люди уже отчаялись. Многие судна, которые проплывали и видели этих отчаявшихся людей на этой надувной лодке, никак им не помогали. Они все проходили мимо. Эти люди потеряли всякую надежду. Кто может их спасти? Кто может их спасти в этом открытом море? У них не было питьевой воды. У них не было солнцезащитных средств. У них, по сути, не было ничего. Эти люди думали, что вся их жизнь уже сочтена. Но мимо их, по воле случая Божьей, проплывало одно греческое судно. И на этом судне был капитан. И как вы думаете, как этого капитана звали? Наверняка вы удивитесь. Но этого капитана звали Христос. Это был обычный человек, который проплывал мимо со своей командой. Но интересно, что имя его было Христос. Так вот, эта команда, увидев этих молодых людей, сразу же их подобрала на свое судно, оказала им первую медицинскую помощь и помогла им потом доплыть до своего берега. Так и в нашей жизни сегодня мы можем с вами отправиться в дальнее плавание или в плавание, которое, может быть, мы с вами даже и не видим, и не ожидаем. И нам кажется, что мы сделаем какое-то действие, какой-то шаг, и он будет безопасным, он будет на короткое время. Но мы не знаем, какой шторм может случиться в нашей жизни, как далеко нас может увести от того берега, с которым мы рядом находились, может быть, на который мы полагались. И в это время мы можем оказаться совсем одни. Но Господь говорит, что даже если ты окажешься в той местности, из которой тебе будет очень тяжело выбраться, помни о том, что я, Иисус Христос, однажды пришел на эту землю. Я видел очень многих труждающихся и обремененных людей, и я решил им помочь. Я решил облегчить их жизненное бремя. Я решил забрать их заботы, переживания, трудности, скорби, чтобы дать им будущее, чтобы дать им надежду и веру в вечную жизнь, чтобы сделать их семьи лучшими, чтобы сделать мужей благороднее, а жен более понимающих, чтобы сделать детей более послушных, о родителей, более заботящихся о своих детях. Посмотрите, сколько сегодня в Священном Писании мы находим той удивительной любви по отношению к человеку, той удивительной любви, которую Бог сегодня проявляет каждому из нас. Так не откликнется нам ли на эту любовь? Не положить ли свое основание в надежде с Господом Богом? Вы знаете, каждый из нас во что-то верит и во что-то надеется. Но так хочется верить о том, что сегодня Господь благословит нас, и наша надежда будет правильной. Та девушка, о которой я вам рассказывал в самом начале, известная певица Анна Герман, которая сочинила множество различных песен, спела множество хитов. Вы знаете, под конец своей жизни она поняла, что единственная ее надежда – это надежда в Господе. Дело в том, что с раннего детства ее бабушка была верующим человеком. Она ходила в церковь адвентистов седьмого дня. Она исповедовала Иисуса Христа своим Господом. Она почитала закон Божий и соблюдала. И она с самого раннего детства могла слышать о этих заповедях. Но как часто бывает, что взрослея, мы забываем о том, что мы учились в детстве. Но впоследствии, когда Анна прожила достаточно определенную и большую жизнь, она поняла, что только Бог может быть единственной ее опорой. Всего за несколько дней, а точнее за две недели до ее смерти, она приняла крещение в церкви своей бабушки. И эта женщина умерла, Господи Боге. Как хочется сегодня пожелать, чтобы многие молодые люди, чтобы люди, которые, может быть, сегодня уже преклонного возраста, могли принять Иисуса Христа своим Господом, чтобы они могли положить правильное начало. И если это начало будет в вашей жизни, то Господь позаботится о вас. Он позаботится о том пути, который вам предстоит пройти, и поможет вам облегчить ваше бремя. Пусть сегодня Господь благословит каждого из нас, чтобы наша надежда была в Господе Иисусе Христе. И это тот Бог, на которого сегодня каждый из вас может полагать свое основание. Да благословит нас всех Господь!
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: На западном фасаде Вестминстерского аббатства в Лондоне изображены 10 христианских мучеников 20-го столетия. В их числе немецкий богослов, пастор и участник антигитлеровского сопротивления Дитрих Банхёфер. Он был казнен 9 апреля 1945 года, за месяц до капитуляции нацистской Германии. Дитрих Банхёфер родился 4 февраля 1906 года в Бреслау, ныне Вроцлав, в большой и дружной семье профессора Карла Банхёфера, известного психиатра. Он – 6-й из 8 детей. После окончания гимназии Дитрих принимает первое самостоятельное решение – изучать теологию. Решение неожиданное. В семье, хотя и относились с уважением к церковной традиции, но в церковь не ходили. Через 4 года Дитрих защищает диплом в Берлинском университете. В 23 года он становится доктором богословия и еще через год – пастором. После нескольких лет, проведенных в Испании, Англии и Америке, он преподает систематическую теологию в Берлинском университете, пишет и публикует целый ряд богословских трудов. Приход к власти Гитлера становится тяжким испытанием для церкви и каждого немецкого христианина. Немногие в 1933 году были способны за лживыми призывами пропаганды увидеть истинный лик нацизма. Но не все поддались обольщению. Уже через 2 дня после прихода Гитлера к власти Банхёфер выступил против политики фюрера передачи по радио. Передачу прервали, не выпустив в эфир до конца. Большинство христиан тем временем склоняется не вступать в конфликт с государственной властью. В июле 1933 года пронацистское движение немецких христиан победило на церковных выборах и поставило целью явить миру германского Христа. В ответ группа честных и мужественных христиан провела синод в Бармене, создав исповедующую церковь. Ее лидеры Карл Барт, Мартин Немеллер, Дитрих Банхёфер не согласились с античеловеческими идеями нацизма и призвали не допустить подчинения церкви тоталитарному государству. В 1935 году Банхёфер становится директором небольшой семинарии исповедующей церкви, занимавшейся подготовкой пасторов. Он делает доклады, читает проповеди, пишет многочисленные письма и заметки, в которых объясняет сущность происходящего в Германии. За это нацисты лишают его права преподавания и запрещают проповедовать. Через 2 года семинария была закрыта нацистами, но братство исповедующей церкви выросло и окрепло. В 1939 году, перед самым началом войны, Банхёфер ненадолго уезжает в Нью-Йорк. Друзья предостерегают его от возвращения, предлагают работу в теологической семинарии, где он когда-то стажировался. Дитрих выбирает трудный путь – возвращение в Германию. Тогда он написал: «Я должен пережить этот сложный период нашей национальной истории вместе с христианами в Германии. У меня не будет права участвовать в возрождении христианской жизни после войны, если я не разделю с моим народом испытания этого времени». Банхёфер присоединился к группе сопротивления во главе с адмиралом Канарисом и полковником Остером, действовавшей в немецкой разведке Абвере. Ее целью была ликвидация нацистского режима. Он был связным группы. Дитрих пришел к убеждению, то, что многие могли бы назвать предательством, и есть истинная любовь Германии. Несмотря на запрет писать и публиковаться, Банхёфер работает над этикой. В ней он пытался с точки зрения богословия обосновать право участия христианина в политическом сопротивлении кровавому режиму. Работа имела большое значение. Учитывая подготовку покушения на Гитлера, Банхёфер признал: несмотря на то, что действия его соратников мотивированы ответственностью за будущее Германии, ложь остается ложью, а убийство – убийством. Однако, как грешники перед Богом, они могут надеяться на оправдание Христом, поскольку сила его прощения распространяется и на них. Книга осталась незаконченной из-за ареста. Богословие Банхёфера не было отвлечённым. Он искал ответы на вопросы, как правильно понимать свое время, когда проявить покорность, а когда оказать сопротивление. 5 апреля 1943 года гестапо арестовало Банхёфера. Власти тогда не знали масштаба его участия в заговоре против Гитлера, поэтому, находясь под следствием в берлинской тюрьме Тегель, он имел возможность писать письма и записки и тайно переправлять их на свободу. После покушения на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года в руки гестапо попали доказательства вины Банхёфера. Он был переведен в тюрьму на Принц-Альбрехт-штрассе, где содержался в условиях строжайшего режима, а в феврале 1945 года в концлагерь Бухенвальд. близкий конец войны и победа союзников уже не вызывали сомнений. Оставалось продержаться несколько недель. Между тем, в Берлине после совещания у Гитлера решили, что часть именитых заговорщиков необходимо казнить. В их число попали адмирал Канарис, полковник Остер и пастор Манхёфер. Накануне казни Дитрих сказал: «Это конец, но для меня начало жизни». Утром 9 апреля он и 5 его товарищей по сопротивлению были повешены в концлагере Флоссенбург. Врач концлагеря Флоссенбург вспоминал: «На месте самой казни, произнося краткую молитву, он мужественно взошел по лестнице к виселице. Я не видел человека, умиравшего в большей преданности Богу». Находясь в тюрьме, Банхёфер думал не о текущей политической ситуации. Его внимание было приковано таким же заключенным, как он сам. Он говорил: –

0: Быть христианином означает быть человеком. Иисус призывает не к новой религии, а к новой жизни. Сегодня мы стали свидетелями исполнения многих пророчеств Бонхёффера. Мир стал нехристианским и даже нерелигиозным. Но глобальная массовая культура и потребительское мировоззрение не дают ответов на вопросы о смысле и цели жизни. А это значит, что проповедь Бонхёффера о любви к ближнему приобретает новое звучание. Бонхёффер понимал любовь к ближнему прежде всего как ответственность. Ответственность христианина за все, что совершается в мире, в обществе, в государстве. Он высказывал надежду, что в будущем христианство сможет изменить и обновить мир. И поэтому необходимыми качествами христианина должны быть не только покорность, но и сопротивление. Для Бонхёффера суть христианства состоит в первую очередь не в признании Бога, не в вере в Него как в Творца мира, а в реализации принципов христианской этики в поведении человека. Дитрих Бонхёффер достойно разделил со своим народом испытания того времени. После войны друзья Бонхёффера издали его шеститомное собрание сочинений, включавшее книги, статьи, проповеди, письма и биографические материалы. В 1951 году был впервые опубликован сборник «Сопротивление и покорность», самый известный его труд, в котором собраны письма из тюрьмы на свободу. Известность пришла к Бонхёфферу посмертно. При жизни он был очень скромным, не желая ничего иного, как только учиться верить. Могильная плита на кладбище в Флоссенбурге гласит: «Дитрих Бонхёффер, свидетель Иисуса Христа среди братьев своих».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Некоторые верующие спрашивают, обязан ли христианин вести здоровый образ жизни? Это очень интересный вопрос, давайте попробуем на него ответить. Здесь есть два слова, на которые хотел обратить внимание. В первую очередь, это «обязан», и второе – это понятие «здоровый образ жизни». Давайте вначале подумаем о самом слове «обязан». Когда мы слышим слово «обязан», что оно подразумевает? Оно подразумевает, что на верующего человека накладывается какое-то обязательство. И возникает вопрос, кто это обязательство на верующего человека накладывает? Бог, его вера или сам человек? Ну, представьте, если на верующего человека это обязательство накладывает Бог, а человек в это верит и соглашается с этим, и принимает на себя это обязательство, то в какой-то степени он обязан. Но если верующий человек не принимает это обязательство на себя, а видит вопрос здорового образа жизни немножечко по-другому. То есть главным здесь в ответе на этот вопрос не само обязательство, что я должен что-то делать, вести какие-то определенные правила в отношении здорового образа жизни. А если верующий человек понимает сам подход к здоровому образу жизни по-другому, иначе, что такое именно здоровый образ жизни? Это когда я целостно подхожу прежде всего к своему телу, отношусь к своему телу и к своей душе, и, естественно, к своему духу должным образом. То есть когда я прекрасно понимаю, что качество моей жизни будет зависеть, например, от каких-то правил или от каких-то норм, которые, ну, если я хочу быть здоровым, то, соответственно, я от чего-то отказываюсь, или если я хочу быть здоровым, то я что-то делаю или предпринимаю. И вот здесь вопрос совсем будет по-другому. То есть тогда человек выполняет здоровый образ жизни не потому, что он обязан, не потому, что его кто-то заставляет так жить, а потому, что он действительно хочет быть здоровым. Он думает о качестве своей жизни. И когда он думает о качестве своей жизни, тогда он определяет для себя, что именно принесет ему здоровье, а что его лишит. И когда мы подходим к ответу на этот вопрос именно так, то мы понимаем, что, например, само Священное Писание, оно как раз и побуждает человека, ну, нести ответственность за свою жизнь, ну и, конечно же, и за свое здоровье. Например, в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 19 и в 20 стихах апостол Павел напишет: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Что хочет сказать апостол Павел? Что тела верующего человека как бы выкуплены или искуплены, он теперь принадлежит Богу. И поскольку Бог его искупил, и человек пережил этот опыт искупления, и он поверил в Бога и следует за ним, то он благодарен Богу за тот дар жизни, который у него есть. И теперь его жизнь – это прославление Бога. То есть прославить Бога и в теле, прославить Бога, как говорит апостол Павел, и в душе. И вот здесь его определяется важное. Если человек понимает, что как он своей жизнью может прославить Бога, например, ведя здоровый образ жизни, это тоже прославит Бога, да, потому что жизнь человека будет качественной, достойной, и он будет каким-то, может быть, примером для других людей, что так, в принципе, можно жить, и это действительно несет и благословение, и благополучие. Тогда в этом случае здоровый образ жизни не является некой обязаловкой, да, или обязательством, а является искренним желанием человека прославить Бога. И если так, то в этом отношении, да, человек принимает на себя эти правила и соблюдает их, потому что хочет быть здоровым, потому что хочет видеть качество своей жизни, ну и, конечно же, прославить Бога. первую очередь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог милует и спасает. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Вы никогда не думали, что порой под влиянием какой-то пищи мы обязательно можем испытать отрицательный стресс? Поступить импульсивно или впасть в уныние? То и другое подвергает нас опять-таки искушению вернуться к прошлой зависимости. Перед вами сахар. Сахар скрытый. Сахар распространенный в нашем рационе питания продукт. Он бывает и в чистом виде, белый порошок, а может быть вот в таком скрытом виде, когда в одной только шоколадке содержится 7 чайных ложечек сахара. И во многих других кондитерских изделиях, напитках, тортах, конфетах очень много сахара. Мы сейчас не заявляем категорически, что все, вам нельзя есть сахара. Вопрос в том, в каком случае сахар не может плохо повлиять на нас, а когда он повлияет обязательно плохо. Об этом чуть позже. Какая химическая формула сахара? Это углевод. И этот углевод с очень простой формулой, с легко распадающими химическими связями. И в этом его опасность. Допустим, вы перекусили сладким батончиком между приемами пищи. Что с вами происходит? Сахар усваивается очень быстро. Уровень глюкозы в организме начинает резко повышаться. Такое состояние организма очень часто показывают как преимущество, когда по телевизору рекламируют шоколад. Идет такой, знаете, унылый парень, съел батончик и превратился вмиг в силача, быстрого, энергичного, успешного. Однако состояние повышенной глюкозы – неестественный процесс для нашего организма. При подобном искусственном подъеме под действием сахара вы встречаете недоброжелателя. И что происходит с вами? «Михаил, а что ты тут делаешь? Почему ты так сделал?» Это состояние перевозбуждения является отправной точкой для того, чтобы у нас продолжился стресс. Вот этот и успокоитель. Так он и работает. И хватаемся, например, опять за старую зависимость, сигарету, а еще больше, ожидаем возможности выпить, но это еще не все. Посмотрите, что происходит в организме дальше под действием возбуждающего состояния вследствие сахара. Потому что при резком скачке глюкозы организма выделяется значительная порция инсулина, который в свою очередь погасит повышенное количество глюкозы. Но погасит ее до такого состояния, что уровень глюкозы в конечном итоге упадет ниже нормы. Это состояние еще называют сахарной депрессией. Только что вы держались молодцом, бодрячком, и вдруг чувствуем себя, как растаявшее под лучами солнца мороженое. Снова наступает уныние, и мы в любой момент можем сорваться. Это состояние подчас вызывает неестественный голод. А голод – это предвестник желания закурить, запить, перекусить. Это ненормально. Так играть с уровнем сахара в крови. Другое дело, если вы приняли полноценный завтрак или обед, а после этого полноценного завтрака-обеда вы приняли что-то сладкое. Резкого подъема глюкозы в данном случае не будет. Если, конечно же, вы не позавтракали лишь чаем и сладкой булочкой. Как правило, в данном случае работает библейская мудрость. «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода». И вот дальше обратите внимание на следующие слова. «И князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения». Я никогда не был сторонником перекусов, но если все же вы перекусываете или же предпочитаете на ужин съесть что-нибудь легкое, то пусть это будет какой-нибудь фрукт. Естественный сахар, который Бог заложил в эти продукты, не вызовет такого резкого скачка, потому что помимо сахара там есть и клетчатка, но не яблочный сок, потому что это уже другой продукт. Благодаря клетчатке именно в яблоке будет постепенно отдаваться глюкоза. Поэтому уровень сахара в крови будет повышаться постепенно. А яблочный сок – это выжимка. Это очищенный от клетчатки продукт. Резкий скачок глюкозы при приеме его натощак возникает обязательно. Помню, как однажды в поезде одна дама утоляла жажду соком, а ее дети – газировкой. Скачки уровня сахара приводили к постоянным вспышкам энергии у детей. Мамочка изрядно устала от частых перекусываний и перевозбужденных детей. Да и сама она удивлялась, отчего же она не может напиться соком. Не хочу утверждать, что это происходит только из-за высокого уровня глюкозы в напитках. Однако не учитывать данную закономерность нельзя. Будьте здоровы, предупреждайте стрессы, приводящие к зависимостям, с помощью питания. И помните, вам нужно ответить на следующие вопросы, чтобы проанализировать ваше состояние стресса, связанное с питанием. Предпочитаю ли я сладкое после еды или между приемами пищи? Как я себя чувствую, когда перекушу чем-нибудь сладким? Что из сладкого мне подойдет больше всего? И помните, выход есть!

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Вот владыка просил воды у нее из сосуда. Дай же, о самарянка, славы отечества ради, жажду имущему влаги испить мне гостеприимной. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: «Все женщины ведут в туманы». Возможно, эти слова еще до Марины Цветаевой сказал один из мужчин женщине, о которой евангелист Иоанн написал в 4 главе своего Евангелия, и которую сегодня мы называем несколько пренебрежительно – «самарянка». «Все женщины ведут в туманы». Эти слова служили ей напоминанием того, кем она была и кем она останется. И неважно, кто ей сказал их – первый, второй или третий, или тот, с кем она сейчас, но тот, кого она так и не может назвать своим мужем. Поскольку туманным было не только ее прошлое, но и ее будущее.
3: Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Кто ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую».
2: Основная идея, которую мне хотелось бы подчеркнуть, заключается в том, что Иисус идущий, он неустанно идет к своей цели. Но даже и его жизненный путь был не менее утомителен, чем наш. А потому и ему нужно было время, чтобы отдохнуть. Мы впервые видим Иисуса уставшим. Мы впервые видим его сидящим. И впервые мы видим его нуждающимся. Это один из тех редких эпизодов, когда Иисус является не даятелем благ, а человеком просящим. Хотя это и ненадолго. Я несколько раз читал этот эпизод и никак не мог понять, почему Иисус, который мог совершать чудеса, не смог чудесным образом утолить свою жажду. Зачем он попросил женщину о помощи, которая подумала, что к ней в очередной раз пристают? Вообще, мне этот эпизод и фраза «дай мне пить» напомнила другую историю из жизни Спасителя. Когда на Голгофе он попросил у людей воды. Да, произойдет это чуть-чуть позже, однако это не случайно. Мне показалось, что с этой неутоленной жаждой Иисус прожил на земле всю свою жизнь. Жаждал не только Христос, жажду испытывала и женщина. И утолить ее могла только вода. Вообще, в Евангелии от Иоанна вода – это зачастую символ веры. Понимаете, возможность по-настоящему поверить у иудеев и самарян появилась лишь с приходом живого Спасителя, Мессии. До этого они вроде бы верили, они пили из источников, оставленных им праотцами. Они строили свою веру на традициях и верованиях, которые передавались из поколения в поколение, но это не утоляло их жажду, не утоляло их потребность в живой вере, которая становится таковой лишь после встречи с живым Мессией. Только живой Иисус и личная, откровенная беседа с Ним может утолить жажду как человека, так и самого Мессии, ведь Он нуждался и нуждается в нас точно так же, как мы нуждаемся в воде. И что удивительно, когда самарянка поняла это, она позабыла обо всем и пошла в город. И после ее рассказа весь город встал на ноги и пришел к Иисусу. Они превратились в идущих. Только для меня остается загадкой, как люди поверили той, которая вела в туманы. Однако это не главное. Главное в том, что Иисус вывел ее из дымки прошлого и неопределенности настоящего и дал ей уверенность в будущем. Теперь она знала, куда ей идти. Теперь она стала идущей.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, это «Пит-стоп», наш гараж, в который вы заезжаете периодически к нам, мы надеемся, и мы здесь с вами для того, чтобы обсудить очень важные и интересные темы. Богдан, Наташа, Надежда, я Сергей, и с нами Сергей еще. Ну что ж, мы поговорим сегодня о такой теме, которая будоражит, я думаю, всех нас, начиная с детства, это отношения с нашими родителями. А именно, давайте перед именно я просто вас спрошу, вы были послушные дети в детстве, скажите честно?
3: Не бывает послушных детей, Сергей.
2: Ну, относительно, ну, так скажем, есть более послушные, есть менее послушные.
4: Ну, я могу
2: Какими
4: сказать,
2: вы были в детстве?
4: Что мне в детстве всегда хотелось быть послушной, потому что мне мама там говорила, вот смотри там, вот такой вот не будь, будь хорошенькой. Я такая, ну ладно, буду хорошенькой. Ну,
2: когда просто говорили, вот такой мне на самом деле... На кого показывали?
4: Неважно.
2: А старшую сестру?
4: Да.
2: Неважно, и сказала.
4: Вот. И просто всегда такое какую-то ответственность, ну мама там на меня рассчитывает, и просто, ну все равно, я маму просто боялась. Поэтому нужно было быть послушным.
2: Ты, видно, даже сейчас нервничаешь. Отлично. Наташ, скажи, ты послушная девочка?
5: Мне достались гены моих родителей с очень интересным характером.
2: Интересным называешь.
5: Поэтому они нормально так получили от меня.
2: То есть потрепала ты им нервы в детстве, да?
5: Трепала, да и не в детстве до сих пор.
2: Так, мы сейчас перейдем к этому. Богдан.
3: Я был нормальным. Мама говорит, я был нормальным. Я хорошим был ребенком.
2: Ну, вы знаете, мне кажется, парни, они всегда в детстве, если парни не наказывают, если его не бьют, если его там ремня не дают, то это странно довольно-таки. Есть очень мало парней, на которые менее активны, но в основном все парни, вот у меня тоже, мы с братом росли, мы почти каждый вечер получали. Хотя мы были довольно послушные, но каждый вечер мы получали там ремня. Хорошо, нас родители не жалели наказывать. Я им за это благодарен, потому что в Библии написано «не жалей розги для сына». Это, наверное, не зря там написано. И на самом деле по-другому иногда мы не понимаем. Но вот мы с вами выросли уже. Скажите, вы уже вышли из-под опеки своих родителей? Или относительно все? Как у вас строятся отношения с вашими родителями? Богдан, давай, ты уже что-то...
3: Но ты никогда не... Ну, как бы, ты выйдешь из-под опеки родителей, ты всегда будешь как-то... наверное, все-таки в зависимости от воспитания, но ты всегда будешь как-то прислушиваться к родителям, всегда будешь как-то, уважать их и все такое. Вот поэтому, в любом возрасте ты все равно, как бы...
2: Будешь под их опекой?
3: Ну, типа того, да. Не прям вот под опекой прям, но имеется в виду, там, совет какой надо, там, где что ты, получишь.
5: Ну, иногда советы — это, конечно, хорошо, и опека хорошо, но у этого же есть другая сторона. Допустим, если у твоего родителя одна точка зрения, у тебя другая точка зрения, у вас начинается, стоит конфликт, вот, и как бы ты хочешь самостоятельной жизни, да, допустим, вот мне исполнилось 16 лет, я уже хочу приходить домой позже, 10, там, где-то до 11 часов, но мне все равно не отпускают, и на этой почве рождается конфликт, они говорят, ты будешь жить самостоятельно, когда полностью, вот, это их любимая фраза, вот, когда будешь сама себе все полностью обеспечивать, тогда приходи, сколько, и то они мне говорят, это будет только когда ты выйдешь замуж, в общем, они меня из одной клетки в другую,
2: Вот как Наташа снимает нас семейную жизнь.
5: Ну, потому что... Да, я как бы, хочется пожить.
2: А там, понимаешь, а там муж будет так, до 10, чтобы дома была, понимаешь, под 10.
5: Ну, с мужем, понятно, там и до 10. Вот, и как бы у меня очень часто на этой почте с родителями рождается конфликт, я хочу быть самостоятельной, я хочу.
2: Что ты делаешь, когда вот такой конфликт? Вот как вы его решаете? Ты убегаешь из дома, ты устраиваешь скандал.
5: Нет, мы как бы разбираемся, бывают скандалы, допустим, бывают какие-то там истерики небольшие, но в принципе все потом, сходится. Я говорю, поскольку у нас одинаковые характеры, это как два быка против... На мосту. Это очень интересно со стороны.
2: Позовешь как-нибудь посмотреть?
5: Мне кажется, там слышно уже соседи.
2: Сергей, может, ты нам хочешь сказать? хочешь, да?
6: Хочу.
3: Держись.
6: Ну, в общем, с родителями тут вот еще разница какая есть, разница в возрасте. Если она слишком большая, то это очень-очень плохо.
2: А, разница детей с родителями.
6: Да, да, да, да. Мне кажется, у меня с мамой именно вот, вот из-за
2: то
6: этого.
2: То есть, если разница конфликты больше, то конфликты усугубляются. То
6: да, да, потому что она, допустим, не понимает фишки, которые есть в нашем возрасте. То есть она жила в другое время. Ага. Мы живем в другое время. Многое что поменялось, и вот как бы она не может понять меня, а я не могу понять ее. И на этом весь конфликт, и он никогда не решается.
2: Да, проблема поколений, разницы.
6: Вот.
2: Ну и скажи, вот сейчас, например, как происходит это, или как вы решаете эти конфликты? Тебя чересчур контролируют или наоборот свободно?
6: Меня чересчур контролируют, и ради этого я сбежал от мамы, по большому
2: счету. На нашу программу ты пришел ради этого?
6: Да, да, да, чтобы излить всю душевную боль, которая у меня есть. Нет, я специально переехал от нее. Ну, в моем понимании, чем раньше ты съедешь от родителей, тем будет лучше.
2: Отлично. И вот вопрос. В какой возрасте можно съезжать от родителей?
5: Я считаю, что да.
2: 18. Богдан?
3: Ну, съезжать самостоятельно, имеешь в виду? Или,
2: ну, в каком возрасте человек может жить уже самостоятельно, без родителей?
3: Ну это уже, я думаю, даже лет 15 будет вполне нормально.
5: Это да.
3: Нормально.
5: Но я имею в виду, чтобы законно, там, если один. Потому что наступает полная ответственность. Ты начинаешь попадать в такие сложные жизненные ситуации, от которых родители тебя хотят уберечь, но тебе же нужно в них попасть, вот. И я как бы понимаю, что, допустим, да, мне будут ждать трудности, может, как, ну, какие-то финансовые проблемы или что-то еще, но я хочу через это пройти, чтобы у меня был опыт, свой опыт. Вот, чтобы я уже сама в будущем, уже когда там, допустим, у меня будет намного, ну, полегче, вот, ситуация, чтобы я знала, как и где поступать, и что у меня есть, ну, есть опыт. Ну, опыт – это хорошо. Вот, главное, чтобы он не был плохим, по большей части.
3: Ну, это я да, согласна. Но мы же говорим об отношении с родителями. Опыт – это ты все равно получаешь, да, там, что-то там не попробуешь, не поймешь, это да.
5: Вот,
3: но
5: а родители этого не понимают.
6: Да, да, да, да.
2: Ну, смотри, говорят же, что можно учиться не только на своих ошибках, на ошибках других. То есть родители тебе могут сказать, что там, и тебе не надо опыта нет получить, чтобы узнать, что там по
6: на
2: словам.
6: На ошибках других это не так все равно. Надо ощутить на собственной коже, каково
4: нет,
6: это.
4: Нет, просто если посмотреть на ошибки других, это посмотреть на ошибки твоих друзей, или тебе родители просто что-то посоветовали. А вот когда моя мама говорит, ты не самостоятельная, поэтому ты не будешь этого делать. И просто она считает меня не самостоятельной, потому что не дает мне что-то делать самой. Она просто отбирает и делает это там сама просто. Потому что ты не самостоятельная. И вот на протяжении долгих лет она также считает и также думает, но не давая мне шанса
2: попробовать быть вот,
4: и даже доказать, что я являюсь самостоятельной. Вот.
3: Это как не берут на работу там младше 20, но при этом надо, чтобы был опыт работы уже там 25 лет.
4: Да.
3: Правильно сказал?
2: Ну, примерно, да. Тебя поняли.
3: Ну,
2: смотрите, чаще всего люди не доверяют. То есть, например, родители могут не доверять детям, когда...
4: Ну, они переживают просто.
2: Они переживают, понятно. Но когда дети на самом деле есть... Ну, есть случай, что дети на самом деле, они показывают свою несостоятельность, они показывают, насколько они несерьезные. То есть, и обычно родители не доверяют, доверят детям, если они увидят, что они на самом деле серьезные.
4: Ну, а как? Как ты им докажешь это?
6: В этом суть. Ты отправляешь своего ребенка пенищем из дома и говорит, живи, короче. Вот тебе 5 тысяч на месяц.
2: Кто тебе так это отправит? Это же родители, они все-таки за тебя.
6: Вот, они должны жесткими
4: проблема
6: быть чутка.
2: Хорошо.
6: И ты может ребенок научишься по жизни.
2: Может ребенок доказать родителям, что он на самом деле здравый, будучи живя с родителями, через учебу свою, через отношение в церкви, к людям, через отношение вообще, через отношение к работе какой-то, которую он где-то подрабатывает. И родители, даже когда он у них дома, они понимают, слушай, да, на самом деле ребенок уже...
4: Нет, ну возможно. А когда тебе не дают там вот это вот там учебу, ну вот твоя, ты можешь доказать, и тебе влезут в эту учебу и говорят, сделай так-то, так-то, хотя ты уже выработала свой план, когда ты там выработала свой план действий вот здесь, вот здесь, вот здесь, и тебе лезут, я знаю, что ты не самостоятельная, поэтому я тебе скажу, делай так-то и так-то.
3: Рано или поздно придет тот момент, когда будет твой выход. Когда...
5: Ну, рано нет, или смотри, поздно, это может быть в 40 лет кто-то до сих пор живет с родителями.
6: Поздно, допустим, ты отучился в институте.
3: Проблемы самого этого ребенка.
5: Нет, родители тоже бывают такие проблемы.
3: Ну, это уже вообще очень редко и очень странно. Я думаю, вас
6: нет. Нет, смотри,
3: будет,
6: но... Богдан, некоторые дети же... Вот смотри, некоторые родители отпускают своих... Вот ребенок кончает институт 22 года примерно, что-то такое, да, наверное?
2: Ну, 23.
6: Вот. И до этого периода его мама или папа, или все вместе, они контролят. Ну, ни туда, ни сюда, и тебя никуда не отпускают. И, короче, когда тебя отпустят, ты такой, типа, а что мне делать? И все, ты теряешься.
5: Да.
6: У тебя нет жизненного опыта, ты никуда не пойдешь. Ты просто будешь сам себе. Ты умеешь только учиться, и все.
3: Выбери профессию, которую надо обучаться в другом городе.
6: А если не нравится?
3: Чего не нравится?
6: Профессия.
3: Ты выбери ту, которая нравится, но которая в другом городе.
5: Чтобы тебе... друзья, ты
6: а если тебя родители не отпускают?
3: Ну, тогда живите здесь, какие проблемы-то?
5: Но у тебя родители не отпускают.
6: Вот. Ну вот.
5: Вот в этом проблема. Родители желают нам лучшего, и мы желаем лучшего. Тоже и как бы родителям, и хотим сами развиваться. И тут у нас непонимание происходит.
2: Тогда вопрос, как решить вот эту ситуацию, если родители не пускают, а тебе хочется опыта и доказать, что ты состоятельный? Получается, нужно что? Нужно избегать из дома? Или нет. Что нужно сделать? Вот как предложить решить этот вопрос? Как объяснить родителям, что они неправы?
6: Вот как у меня получилось.
2: Чтобы... Yeah. Вот Библия нам говорит почитать отца и мать. Это мы все знаем, да? Что это важно. Почитание родителей, надо вот их слушаться, надо повиноваться. Но как вот это пойти на компромисс, что ли? Как им доказать, показать, что ты...
6: Надо капать на голову и говорить: я самостоятельный, и я уеду от тебя рано или поздно. И это срабатывает. Вот так я съехал в общагу. Весь 9 класс, когда я был в школе, я капал маме на мозги, говорю: я самостоятельный, я хочу съехать от тебя, не могу жить. Вот. И когда предоставилась такая возможность, что я смог съехать в общагу, я такой типа: ура! И все, сразу съехал и как бы жил там 2 года. И сейчас, получается, я уже живу...
2: В отдельном городе вообще.
6: В отдельном городе. Сам. Да, и все это благодаря тому, что я капал.
2: Ты счастливый, Серега.
6: Я очень. Я очень...
2: Но ты любишь свою маму.
6: Я люблю ее.
2: Благодарен ей за то, что она...
6: Конечно, конечно.
2: Но все-таки ты решил съехать, чтобы почувствовать, ну, чтобы стать самостоятельным.
6: Конечно.
5: Но...
6: Чем раньше ты станешь самостоятельным, тем тебе легче по жизни будет.
5: Капать нужно мудро. Вот, допустим, я когда своему папе говорю то, что я хочу от него съехать, и я не хочу с ними жить, он это воспринимает как в обиду за свой свой адрес. Он это не то, чтобы я тебя не люблю, а то, что он думает о том, что он не дает ребенку тех условий, в которых ему было бы комфортно или что-то еще такое, и это на самом деле обидно, и можно понять родителей. Нужно грамотно им об этом говорить. То есть эти желания, это вполне естественно.
6: Как?
5: Ну, грамотно ты говоришь, я вас люблю, я понимаю, что мне нравится, мне хорошо с вами жить, но я хочу, научиться вот этой самостоятельности. Вот если они уже тебя здесь не слушают, то я не знаю, плакать, молиться. Ну, потому что, мне как бы папа, он сначала к этому отнесся так, что мне не хочется с ним жить, потому что я их не люблю, да, или мне некомфортно. Но потом, когда мы поговорили, в общем, об этом, он действительно, он отпустил меня как бы самостоятельно жить, зная о том, чтобы я попробовала вот эту жизнь, чтобы я уже...
2: Знаете, у меня был такая история в жизни, опыт, что мне тоже научилось многому чему. То есть я уже давно тоже от родителей, вот как Сергей, еще с 9 класса я жил уже в общежитии в другом городе, потом в институте вообще в другой стране. И до сих пор уже как бы уже семья у меня, и я понимаю, что родители, они до сих пор стараются, иногда мы думаем, воспринимаем, что это контроль. На самом деле это их желание участвовать как-то в нашей жизни и знать что-то о нас. Конечно, всегда, чаще всего перегибают палку. Это понятно, мы с вами, когда станем родителями, я тоже понимаю, что я тоже буду перегибать палку, любя своего ребенка. И я в какой-то момент как-то однажды помню, я, знаете, финансовая независимость, мы всегда стремимся к этому, чтобы быть финансово независимыми от наших родителей, когда мы будем зарабатывать столько. И у меня настал этот период, где-то на третьем курсе и дальше, и вот настал какой-то момент, когда вообще мне родители, мама спрашивают: ну что, сколько мне выслать тебе, как обычно? Я говорю: ну слушай, не надо ничего, мне в принципе хватает все. И я, они говорят: да, слушай, а может вот это? Я говорю: да нет, не надо, а может вот это? Не надо. И в тот момент я понял, что как-то у родителей такая небольшая грусть такая возникла. Почему? Я понял, что они всегда хотят быть нужным своему ребенку. А когда нам от них ничего не нужно, тогда они уже понимают, ну а зачем тогда нам жить, как бы, у них есть для чего жить, но главное это то, чем они могут помочь ребенку. Поэтому я периодически позволяю своим родителям чем-то мне помогать. Я говорю: да, о, слушайте, вот это выслать и будет классно. Они: о, отлично, все высылают, а давай еще это. Я говорю: давайте это. И они получают огромную радость просто от того, что они могут нам чем-то помочь.
6: У тебя куча банок.
2: Я был рад очень, если бы я... Был бы рад, если бы... Вот Богдан, скажи, он бы себе кучу банок себе набрал, понимаешь? Вот, вопрос...
3: Полных банок.
2: Полных, конечно, полных. А пустых обратно отправляешь для следующей заправки. Вот. Это, конечно, не потребительство. Это, я считаю, просто нужно родителям давать какую-то часть, ну, части своей жизни, но немножко, конечно, чтобы родители, если мудрые, они тоже понимают, они тоже рано или поздно поймут, я уверен, и уйдут из твоей жизни, оставят тебя жить самостоятельно. Вопрос еще на то, насколько ты сам докажешь, что ты способен быть самостоятельным. Вот, как-то так, я думаю.
6: Не, ну смотри, допустим, Бог, он как делает? Он типа, он дает просто человеку возможность, вот типа, живи, живи, и все. И он на своих же ошибках учится. Дальше, трудности там, все такое. И живет, живет, пока не научится. И как бы, а родители, они слишком в нашу жизнь влазят, как мне кажется. В жизнь детей. То есть нужно влазить до какого-то периода, пока, я не знаю, там, точно, но вроде бы до 12 лет, типа, ребенок, он как бы благодарит родителям именно. И вот в это, в это время нужно оказывать прям вот
2: влияние.
6: Колоссальное влияние.
2: Воспитание.
6: Да, а потом уже вот отбивать его от рук.
2: Потихонечку.
6: Да, его... да.
2: Хорошо, вот от Сергея у нас получается был такой этот рецепт, сколько лет можно уже родителям немножко отпускать своих детей. Тоже Наташа хорошие, видно, говорила мысли относительно решения конфликтов. Богдан, Надя, спасибо. Если у вас есть что-то есть добавить, можете сказать. Относительно этого. Я думаю, что у нас много уже было сказано. Спасибо большое вам, Сергей, Богдан, Наташа, Надя. Я думаю, что наши родители посмотрят эту программу, и родители других молодых людей, девушек тоже посмотрят и намотают себе на ус, чего хотят их дети. Но мы также будем наматывать на ус, что говорит Библия нам о том, что нужно все-таки наших родителей почитать, какие бы ни были конфликты, надо их решать, надо стараться. Так мирно, мирным путем, то есть показывая свою любовь родителям. Ну, а мы сегодня говорили об отношении отцов и детей. Вы нас послушали, вы сделаете наверняка свои выводы. Мы вам желаем в этом Божьих благословений и больших успехов. Это была программа «Пит-стоп». Пока.
5: Пока.
2: Пока.
7: Велика милость Господа.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Наталья Никитина.